за его ошибки сотрудника, все равно ответственность несет предприниматель. Перед клиентом, перед финансовыми организациями, перед инвесторами. Предприниматель мыслит возможностями, масштабом, ростом и анализом рисков. А наемный сотрудник мыслит категорией стабильности и обеспечения собственной безопасности в первую очередь. Желание того, чтобы сотрудник болел душой за вашу компанию, за ваше дело, это мечта, которая может быть воплощена в реальность, но вовсе не обязательно. Для того, чтобы усилить заинтересованность сотрудника в работе на компанию, обязательно нужно давать финансовую мотивацию, но это не единственный способ. В частности, нужно привлекать ключевых сотрудников к обсуждению стратегии компании, посвящать их в свое видение, обозначать цели, не только цели компании, но и в частности ваши собственные как предпринимателя, к чему вы как предприниматель хотите прийти через 10 лет. Обязательно пульсировать и сопоставлять жизненные цели сотрудника. Укладывается ли его жизненная стратегия в работу в вашей компании? Есть ли для этого сотрудника перспективы развития и роста? А если, например, у него нет потребности в развитии и росте, то есть ли для него обеспечение безопасности? Потому что, возможно, именно это для него самое главное. Ответственность – это также различие в мышлении предпринимателя и наемного сотрудника. Предприниматель понимает и осознает, что он отвечает за каждого сотрудника своей компании, что он отвечает за каждого клиента своей компании, за выполнение заказов, за обеспечение жизнедеятельности, за несет финансовые обязательства. Сотрудник же по-другому совершенно видит свою ответственность. И в лучшем случае он ее осознает за свой собственный род деятельности, за свои обязанности. Еще в более широком смысле это когда, как член команды, сотрудник понимает свою ответственность в общем функционировании всей компании в целом. И если предпринимателю удается достигнуть вот этой степени ответственности, когда сотрудник чувствует всей душой, что его деятельность имеет ценность для компании, имеет ценность для клиента, и он берет, сознательно берет на себя ответственность за свою работу, вот в этом случае начинается вот та самая магия, когда мышление сотрудника приближается к мышлению предпринимателя. Конфликт между предпринимателем и наемным сотрудником начинается в первую очередь, когда, например, предприниматель ждет инициативы и ждет определенной степени ответственности, а сотрудник не понимает, что от него хотят. В этом случае, может быть, человек просто не на своем месте. Может быть, он в нужной компании, но не на той должности. И у них разные цели и задачи. Поэтому очень важно сопоставлять интересы сотрудника с целью развития компании. Для того, чтобы каждый человек был именно на своем месте. Для того, чтобы своей функцией, своим трудом, своими обязанностями, кругом обязанностей, он закрывал определенные потребности компании, и при этом компания закрывала определенные потребности сотрудника. Когда вот это вот стыкуется самым плотным образом, то в этом случае можно говорить про лояльность, в этом случае можно говорить про преданность, и в этом случае можно говорить про ответственность и долгосрочное сотрудничество. То есть сотрудник будет лоялен компании. Что с этим делать? Устранять плоскости недоразумений. Не возлагать на сотрудника неоправданных своих каких-то ожиданий, а ясно выражать свои мысли, свои идеи, задачи и потребности для компании. Спрашивать, интересоваться и слышать ответы сотрудника для того, чтобы понять, на какую конкретно должность, на какое конкретно место в компании можно поставить именно этого конкретного сотрудника. Включать ключевых сотрудников в обсуждение стратегии компании. Делиться с ними своим видением. Спрашивать их мнение, вести себя таким образом, чтобы они чувствовали, что их мнение для вас ценно. Это не значит принимать их советы. Это значит, чтобы сотрудник чувствовал, что его мнение для вас ценно. Очередным различием мышления предпринимателя от наемного сотрудника является то, что предприниматель работает всегда. 24/7. И считает, что наемный сотрудник тоже должен работать так же.
Если не в офисе, то, по крайней мере, в мыслях. По крайней мере, многие предприниматели считают, что сотрудник должен быть доступен на телефоне 24/7. Такое тоже бывает. А у сотрудника совсем другое мнение по этому поводу. И здесь, опять же, важны ясные и четкие договоренности. Какое количество рабочего времени поглощают обязанности сотрудника? 40-часовая – это рабочая неделя, 30-часовая или 50-часовая – это фиксированный график или это гибкий график? В этом должно быть понятные договоренности. А также вознаграждение за переработки. Это должно быть четко, прописано, ясно и обязательно выполняться. Предприниматель строит стратегию своей компании на годы вперед. У сотрудника могут быть более краткосрочные цели. Может быть, он приходит в эту компанию работать не на десятилетие. Может быть, ему нужно перекантоваться всего лишь полгода для того, чтобы, например, закончить курсы или, например, там, заработать какую-то определенную сумму денег или еще какие-то цели у него в жизни есть. И здесь, опять же, важны очень четкие договоренности. Каковы ожидания сотрудника от компании? Зачем он туда пришел? И каковы ожидания предпринимателя от сотрудника? Зачем ему нужен этот сотрудник? Не каждому сотруднику нужны перспективы роста. Кто-то хочет просто безопасности, возможности изо дня в день ходить на работу, сидеть на одном кресле или выполнять определенные функции, стабильно получать зарплату, иметь отпуск столько-то раз в году и гарантировать безопасность и стабильность своей семье. И это отлично. Если в вашей компании есть функции, на которые нужны такие сотрудники, замечательно, ищите именно таких. Если же вы берете на работу сотрудника, который хочет расти и развиваться, в этом случае нужно заранее понимать, какие перспективы роста такого сотрудника в компании имеются. И опять же, проговаривать их вместе с человеком. Предприниматель и сотрудник мыслят по-разному. И это нормально. Не ждите, что сотрудники будут мыслить как владельцы бизнеса. Но вы можете мотивировать их сильнее. Вы можете вкладываться в их развитие, и ваша компания может стать самым интересным и привлекательным местом для работы. Прозрачная система мотивации, вовлеченность, ясность, честность, открытость убирает огромное количество проблем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие не знают, как принимать сложные решения. Порой мы стоим на жизненном перепутье, и выбор направления нам не очевиден. Представьте, что советуете другу. Непростые решения отражаются на ваших эмоциях, что затуманивает разум, и суть вопроса ускользает. Но если вы абстрагируетесь от проблемы и представите, что она вовсе не ваша, а скажем, вашего друга, то найти верный ответ станет намного проще. Временно ограничьте входящую информацию. Иногда кажется, что чем больше информации у тебя есть, тем объективнее будет решение. Но на самом деле значение имеет только непоколебимость ума и упорядоченность уже имеющейся информации. Чтобы эффективно решить сложную задачу или проблему, необходимо на время отделить себя от мира и очистить свой разум от лишней информации. Спорьте с собой и ставьте под сомнение свои выводы. Стратегия очень проста. Ставьте под сомнение фундаментальные установки. Например, у вас стоит сложный выбор между тремя автомобилями. Выйдите из этих узких рамок и задайте себе концептуально новый вопрос. Действительно ли мне нужен автомобиль? И когда очевидный ответ в виде «ну конечно» поступит, начинайте ставить это под сомнение. Приводите доводы и аргументы. Очень часто решение лежит за границами нашего взгляда. Вот хороший способ из трех шагов. Первое. Выпишите все установки относительно желательного исхода. Второе. Переверните их наоборот, в полное противоречие. Третье. Задумайтесь, как можно достичь успеха в этих перевернутых условиях. Правило трех десяток. Перед конечным принятием решения задайте себе три вопроса и над каждым думайте в течение 10 минут. Первый вопрос. Что вы чувствуете, когда думаете об этом решении через 10 дней? Второй вопрос. Каковы ваши ощущения об этом решении через 10 месяцев? И, наконец, третий вопрос. Что вы ощущаете в отношении этого решения через 10 лет? Это не ритуал и не формальность. Это самая главная часть принятия решения. Это согласование выбора с душой. Если душа отзывается согласием и мурлычет при визуализации этих трех вопросов, то смело принимайте решение. Если же даже слегка вы ощущаете дискомфорт, повторите предыдущие шаги. Поверьте, ощущение – это то, на что стоит полагаться. Все мы сталкиваемся с временами глобальных перемен. При решении сложных вопросов важно иметь чистый разум, уметь обосновать решение умом и согласовать сознание с душой. Только тогда вас ждет поистине удачный результат. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодняшняя тема, я думаю, что она коснется очень многих, потому что я в том числе, кстати, тема целей. Куда мы идем? Зачем? Вообще глобально, зачем мы делаем то, что делаем? И сегодня я позвал Айгерим. Айгерим – это профессиональный коуч.
2: Спасибо, Арман. На самом деле, вначале хотелось бы выразить благодарность тебе. Спасибо тебе за приглашение. Я очень рада быть сегодня здесь. И то, что я сегодня здесь, то, что эта поездка случилась, это все произошло благодаря моим родителям, поддержке моих родителей, моего супруга. Спасибо тебе, что даешь ценность этому миру.
1: Супер.
2: Что касается меня, меня зовут Айгерим Буланаева, я коуч международной сертификации ICF. ICF – это мировая федерация коучинга, аккредитованная в 144 странах мира. Я являюсь выпускницей Global Coaching University, и также по первому образованию я вообще юрист национального права. Окончила 10 лет назад КазГИУ в городе Астана. Сейчас занимаюсь коучингом уже 5 лет, и также полтора года назад создала свою авторскую коучинговую игру «Your Big Why», «Твое большое зачем». Основала сообщество ведущих этой игры. Нас сейчас более 50 экспертов-ведущих в таких странах, как Казахстан, Турция, Англия, США и еще 5 стран мира.
1: Супер. Насчет коучинга. Коуч – это человек, кто помогает достигать цели, да, если вкратце?
2: Если вкратце, то можно сказать так. И есть на самом деле еще такая вот метафора интересная. Мне ее клиент поделился со мной этой метафорой. Она говорила о том, что, Айгерим, когда я прихожу на коучинг, у меня такое ощущение, что в моей голове много разных-разных пазликов. Какие-то я сама в своей жизни создаю, какие-то я беру из различных курсов, какие-то знания, какие-то убеждения создаю, беру от родителей, от общества. То есть очень много разных пазлов, и их на самом деле так много, что уже какой-то как будто бы беспорядок в голове.
1: Да.
2: И я не понимаю, что мне взять из этих пазликов, какую картину создать. И как будто бы после коучинга ты, во-первых, понимаешь, какую картину ты хочешь создать в своей жизни и какие пазлы тебе на самом деле нужны.
1: Я сегодня предлагаю взять мои зрительские вот эти пазлы и вместе вот так сложить. Потому что самое главное, что у нас может быть, я считаю, что это цели. Угу. Потому что человек без цели – это просто какое-то тело. Ну, и знаете, я такой всегда просто привожу пример, что это вот доказывает, что человек – духовное существо. Вот вспомните момент, когда вы там ничего не ели, не пили перед этим энергетиков, кофе, и просто вспомнили о своей цели, мечте, и вдруг в вашем теле появилось столько энергии, что вас было просто не остановить. Вот эти ночи, да, когда ты начинаешь о чем-то мечтать, и ты просто не можешь уснуть, разгоняешься, да, то есть это же, это прекрасно. Поэтому я предлагаю сегодня пойти в ваши цели, мои цели, и понять, собрать вот этот пазл, вот эту вот картину. Я расскажу и поделюсь, наверное, сейчас своей историей. Вообще для меня цели – это то, что постоянно меняется. Я помню себя, когда я снимал вайны. И мы тогда очень сильно, я увлекался темой видео, юмористическим. Я мог сценарий просто там за ночь 20 штук придумать, на следующий день уже 5 штук отснять. Я этим сильно горел. И у нас там произошли большие классные результаты благодаря мне, команде, всем нашим усилиям. Потом что-то раз меняется внутри, и что-то хочется другое делать.

0: Потом ты начинаешь это искать, смотришь, тот этот делает, другой там кино снимает, этот бизнесом занимается. Ты думаешь, блин, а что мое? Пробуешь, что-то получается, что-то нет. И в этих поисках я нахожусь всю свою жизнь. И на самом деле, мне кажется, находиться в поисках цели постоянно – это нормально. Или как?
1: Вообще, да, нормально, потому что с годами, с различными этапами нашей жизни, развития нашей личности у нас, конечно же, меняются в первую очередь ценности, меняются взгляды на мир, меняются видение того вообще, что мы хотим в своей жизни реализовывать, и поэтому абсолютно нормально менять цели, абсолютно нормально, что то, что нас увлекало ранее, возможно, сейчас уже не так зажигает, и мы постоянно находимся в поиске, то есть на самом деле это такой путь длиной в жизнь, и в этом, я думаю, что самый кайф.
0: Я недавно где-то статистику такую услышал, что типа человек может за свою жизнь там 4-5 раз глобально даже свою профессию поменять в нынешнее время, и это, то есть, абсолютная норма. А, вот все, вот за финальный такой первый, да, смысл. Постоянно менять цели – это нормально. То есть, цели, они откуда идут вообще, исходя из чего?
1: Цели вообще основываются на наших ценностях и на наших потребностях. То есть это два самых важных понятия, которые важно учитывать, когда мы ставим цели. Для того, чтобы потом, в тот момент, когда мы будем реализовывать цель, в процессе достижения цели, получать наслаждение от самого пути и не разочароваться по итогу, нам очень важно изначально ставить цели из своих ценностей и осознавая свои ведущие потребности.
0: О, окей. Какие есть потребности основные?
1: Если говорить про потребности, то есть три основных потребности. Первое – это потребность безопасности. Это может касаться и физической безопасности, и финансовой безопасности, ментальной безопасности. Второе – это потребность развития. То есть, когда нам хочется роста, хочется постоянно себя реализовывать, я, допустим, всегда вот исхожу из этой потребности, потому что для меня это важно, и я вижу, что в том числе и для тебя это важно, да. Наблюдая за твоим контентом, поэтому абсолютно нормально, когда мы базируемся на потребности развития, и поэтому нам хочется реализовывать как можно больше разных интересных проектов. И есть еще третья важная потребность – это потребность ощущать свое место в мире. Место в мире, место в своей семье, место в обществе, то есть потребность осознания, кто я. И причем эта потребность с годами, она может несколько раз появляться у нас и требовать каких-то кардинальных перемен в жизни, как раз-таки кардинального поиска себя.
0: Окей, супер, хорошо. Как правильно поставить свою цель? Вот как это делается? Какая тут методология есть? Какие шаги?
1: К целям можно подходить по-разному. То есть первый вариант – это просто спросить себя, что меня сейчас больше всего смущает в моей жизни. И уже исходя из этого ответа, перевернуть ответ в идеальную ситуацию. А как я хочу, чтобы было?
0: А можно сейчас, вот, когда наши зрители будут одновременно это делать, то есть сделаем как? Будем на мне, я вот тут беру на себя роль подопытного кролика, так сказать, буду реально говорить, как есть, все свои мысли, и вы в этот момент для себя тоже фиксируйте, как всегда, в блокнотах, заметках, неважно где, потому что наши подкасты, они как бы этими кайфовы, что они практические, да? Вот, погнали. Что в жизни сейчас не устраивает, да?
1: Что больше всего смущает в твоей жизни сейчас?
0: Меня смущает постоянный кипиш, суета. То есть я очень много работаю, очень много делаю действий, и я хочу это сократить.
1: И теперь, исходя из твоего ответа, как бы выглядела идеальная ситуация?
0: Я бы хотел иметь проекты, где их действия делает команда, вот коллектив крутой, а от меня нужно только vision, вот это самое главное. И я вот сейчас к этому потихоньку иду. Вы сейчас параллельно отвечаете на свои вопросы, это тоже, это вообще супер.
1: И здесь есть еще один важный вопрос. Скажи, пожалуйста, а зачем тебе это нужно?
0: Это нужно, чтобы я, наверное, выжил в первую очередь, потому что я понимаю, что в таком темпе, когда постоянно, допустим, вот у меня съемки, какие-то обучения, что-то еще, я нахожусь в непрерывном стрессе. И это нужно, чтобы в первую очередь я выжил в целом. Второе, это нужно, чтобы я жил. Потому что если я буду жить, у меня будет возможность иметь свободное время, то я буду заниматься своим саморазвитием, я буду постоянно улучшать наши продукты, и долгосрочно я буду здоровее и счастливее. Вот для чего это нужно.
1: Если представить, что ты уже реализовал эту цель, то как меняется твоя жизнь?
0: Блин, кайфово. Я чувствую себя спокойнее.
1: Можешь ли описать, что для тебя значит спокойствие?
0: Спокойствие – это когда у тебя есть понимание, что у тебя есть какой-то стабильный заработок, который не зависит от твоего прямого влияния. То есть оно зависит в любом случае, ты всегда можешь усилить, уменьшить, но в целом все идет и работает как бы и без тебя.
1: И здесь снова вопрос. Ради чего большего ты хочешь это реализовать?
0: Ого. Ради чего большего? Я хочу через наши продукты, товары разные, для наибольшего количества людей сделать наибольшее количество блага. То есть через эти товары сделать так, чтобы их жизни становились лучше наших клиентов. Вот.
1: Как тебе с этой картинкой?
0: Ну, мне она очень нравится, да. Приятно.
1: И здесь такой, да, произошел момент, когда ты осознаешь, во-первых, фокус внимания на своей цели, то есть что сейчас для тебя важно, и начинаешь понимать, зачем. То есть вот это вот состояние, когда ты говоришь спокойствие, ты уже увидел эту картинку.
0: Да.
1: И, в принципе, это уже такое погружение в твое большое зачем ближайшее.
0: Окей.
1: И вот это состояние, его тоже важно запоминать, даже сейчас, когда зрители будут отвечать на вопрос, зачем им реализовывать эту цель, ради чего большего, и доходить как раз до той картинки и даже чувствовать, что у них меняется состояние эмоционально. Как сейчас у тебя, когда ты сказал спокойствие, ты как будто так выдохнул.
0: Да, да, да.
1: Почувствовалась эта энергия. И когда ты ощущаешь уже это состояние, из этого состояния проще двигаться. Это вот как раз-таки рождает внутреннюю мотивацию, с которой ты уже делаешь действия, меньше сталкиваешься с сопротивлением. И наша задача, помимо того, чтобы знать свои цели, знать еще, зачем они нужны, и погружать себя в это состояние, в эту картинку, в видение того, что я получу, как моя жизнь изменится, когда я это реализую. Это нам помогает уже по пути, в процессе действий для своей цели.
0: Как эту энергию поддерживать, когда иногда реальность просто вшатывает конкретно? Вот, ну, говорю как есть, вот у меня в жизни на данный момент есть определенный ряд проблем, которые меня плотно так держат. И как вот оставаться на позитиве, держать энергию, вот, допустим, есть ли тут какие-то практически классные упражнения, которые эффективно очень работают?
1: Да, есть одно мое самое любимое упражнение, оно как раз-таки про выявление ценностей, и это нужно для поддержания нашей энергии.
0: Так.
1: И эти ценности, то есть действия, которые в этой практике выносятся через ценности, их важно выполнять регулярно. Что делать? Первый шаг. Нужно вспомнить 10 своих самых ярких событий в жизни, точнее тех событий, в которых вы прям чувствовали себя максимально счастливым, максимально наполненным. 10 событий с момента рождения, да, с детства по сегодняшний день. Любые 10 событий, которые первыми приходят в голову.
0: Супер. Так, дальше.
1: То есть важно прописать эти 10 событий, прям что происходило, как процесс. Не просто рождение ребенка, либо поступил в универ, а прям процесс, что происходило в эту самую минуту. Как только вы это сделаете, важно рядом прописать, какую энергию вы от этого чувствуете, от этого события. Допустим, я чувствую, что здесь что-то воздушное, либо наоборот, я чувствую здесь какую-то силу. И прямо прописать, что вы чувствуете от каждого этого события. Когда вы это пропишете, вы увидите, что некоторые события схожи, как будто бы по вот этим ощущениям. Где-то что-то воздушное, где-то что-то сильное, где-то наоборот. Вы будете чувствовать, что есть схожие по ощущениям события.
0: Так.
1: И важно разделить эти 10 событий на 3 группы по ощущениям.
0: Типа, это было очень классно, позитивно, это было заряжено, это было там вдохновляюще, условно. Для себя какие-то придумать 3 группы. Тут нету каких-то стандартов, правильно?
1: Да, просто по ощущениям. И уже эти группы вы можете как-то назвать. Важно называть своими словами.
0: Круто.
1: Слово либо словосочетание. И как раз-таки это будут 3 важные ценности для вас на данный момент.
0: О, прикольно. Давайте сейчас практически. Можно я так примерно напишу? Вот я, может быть, тут штук 6 назову сейчас. Первое – это кайф от съемок, каких-то легендарных видео, которые мы делали. Второе – это рождение детей всех. Это вот, ну, момент такой, дыхание захватывающее ощущение. Третье – это какая-то большая победа или большой какой-то прорыв в проектах, в каких-то моментах, когда я резко вырастал. Это просто что-то типа какой-то взрыв, короче. Четвертое – это кайф от именно результатов клиентов, студентов, довольных, счастливых, похудевших, заработавших, короче, всех людей, с кем ты соприкасаешься и какую-то пользу им приносишь. Это просто, наверное, из серии «кайф, вот ради чего, типа, живу», да, вот этот момент. И еще это из серии «мгновения», типа, когда ты вот ловишь моменты, типа… Вау, это прекрасно. Там ты сидишь у речки, просто тебе хорошо. Вот примерно у меня вот такие категории. Легендарный движ. Второе – это какие-то победы. И третье – это классные моменты. Вот у меня вот так, три категории.
1: Супер, очень интересные получились названия. И как раз-таки эти ценности ты можешь для себя отметить, и на них важно опираться, важно их воспроизводить. Поэтому следующие вопросы – что тебе важно делать раз в неделю, раз в месяц и один раз в день, каждый день, для того, чтобы воспроизводить эти ощущения?
0: Супер. Один раз в день я могу классные моменты проживать. Ну, типа, прям вырывать себя там на природу или просто, допустим, там создавать условия, где я проживаю классные ощущения. Легендарный движ раз в месяц можно создавать какой-то, я не знаю, там, типа, что-то запустить, что-то, какое-то мероприятие провести, ну, что-то такое. И какие-то победы, ну, это такое сложное, не всегда поддается графику. Ну, вот раз в месяц, я думаю, да.
1: Угу. Здесь можно выбрать такие действия, их важно на постоянной основе совершать, можно выбрать действия, не обязательно связанные с… прям конкретно с победой, а вот что-то похожее ощущение, от какого действия ты получаешь.
0: А, типа, допустим, победа, и там пойти в зал, потренироваться и получить победу в спорте, да? Типа, вот этот пример. Окей, что-то косвенное. Классный момент – это прогуляться, могу каждый день гулять. Второе – получить победу, могу ходить на спорт, достижения спортивные, пробежаться где-то вот просто, или там в зал сходить моменты. Легендарный движ – это, наверное… придумать какие-то классные новые идеи, да.
1: Здорово. И на самом деле важно эти действия себе вписывать в график, но я думаю, они у тебя и так вписаны. Однако сейчас с осознанием своих ценностей, что это действительно те ведущие ценности, которые для тебя важны, ты будешь еще с большим вдохновением, да, такой мотивацией выполнять эти действия. И причем, когда ты с таким осознанием их делаешь, ты чувствуешь, что у тебя тоже поднимается энергия. И таким образом ты можешь поддерживать свое состояние. Именно когда еще включаешь что-то осознанность, что вообще-то я сейчас исхожу из своих ценностей, я реализовываю свою ценность в жизни.
0: Супер, классно. Эту практику зафиксировали.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Черногории включает некоторые особенности, связанные с культурой страны. Важно учитывать эти нормы при общении с коллегами, партнерами или клиентами. Участники делового общения ожидают друг от друга уважительного отношения, грамотности и соблюдения формальностей. При обсуждении задач и результатов проекта черногорцы, как правило, излагают свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов, излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Самая главная ошибка – неструктурирование своих расходов. Например, сколько бы ни было денег, я первым делом покрываю свои гигиенические потребности. И если что-то остается, тогда я вкладываю деньги там, в образование или что-то, или в резервы. Вот это самая большая ошибка. То есть, таким образом, ты финансируешь то, что сейчас, и совершенно не финансируешь то, что завтра, и вообще не финансируешь то, что «а может быть». Поэтому очень важно в этот момент почувствовать что-то знакомое. Может быть, кто-то наверняка уже много раз сталкивался с похожей ситуацией, когда он говорит, нет резервов, и что-то я очень тактически действую, но как бы не, все время как белка в колесе, со мной не происходит чего-то желаемого. Вот это все симптомы, когда надо просто сказать «стоп», просто «стоп», взять листок бумаги и написать, что я позволяю себе не больше 50, например, единиц потратить на еду, кров, шмотки. Все. Например, 30 единиц у меня будет зарезервировано для образования, развития и развлечений. Да? И 20% будет это создание непредвиденных резервов. Дальше у меня поступает, например, 100 тысяч рублей. Все, у меня есть 50 тысяч рублей на еду, кров и т.д. И что мне делать, если у меня еда, кров занимает больше 50 тысяч рублей? Надо ужаться. Надо переехать в квартирку поменьше и так далее. Надо вложиться в этот бюджет. Либо что делать? Либо расширить доходы. Недофинансированность вот этих двух тем, непредвиденные расходы и средства на развитие, вот это, я бы так сказал, ошибка. Ну, структура – это, скорее всего, способность увидеть, что у тебя недофинансированы вот эти вот статьи расходов. Подробно показываю, что на эти 100 тысяч влияет вот эта сумма. Вот если ты вкладываешь деньги в личностное развитие, в образование и так далее, твои 100 тысяч могут превратиться в 200. Если ты ничего не вкладываешь, твои 100 тысяч, ну, они будут в лучшем случае оставаться там 100 тысяч или как бы может слишком медленно расти. Очень опасно оставаться в такой ситуации. Опасно не инвестировать в развитие. Есть очень простое правило жизни. Если даже у тебя сейчас все хорошо, дела идут на лад и так далее, и ты не развиваешься и не откладываешь деньги на резерв, то придет некое событие, черный лебедь, неважно, как оно называется, в какой момент дела у тебя все разрушатся, да, и у тебя все будет очень плохо, а ты не успеешь среагировать, потому что ты не подготовлен, и резервов у тебя нет, и ты сгоришь, умрешь и так далее. Очень обидно.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
0: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сильнее всего уровень холестерина повышает кофе, сваренный в кофемашинах. Уровень концентрации дитерпена в кофестола и кохвиола, которые повышают уровень плохого холестерина, зависит от типа машины и того, как в ней чистили фильтры. Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути. Об этом пишет в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. А вот капсульные кофемашины не отличаются высокой концентрацией дитерпенов. Да и кофестола и кохвиола в кофе из них было тоже мало, как и в напитке, прошедшем через бумажный или тканевый фильтр. Именно он максимально снижает уровень проникновения вредных веществ в напиток, почти в 15 раз по сравнению с кофемашинами. Кофе из френч-пресса и гейзерной кофеварки показал средние результаты, а сваренный на плите был близок к кофе из кофемашины по содержанию дитерпенов.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Федеральная налоговая служба стала одним из ключевых инициаторов процедур банкротства России, увеличив свою долю до 23%. Данные предоставил Федресурс. Так, во втором квартале этого года в стране было инициировано свыше 2000 процедур банкротства. Кредиторы стали причиной около 60% случаев. 17% заявлений подали сами должники, оставшиеся 23% – налоговая служба. По информации Федресурса, за год количество обращений ФНС в арбитражные суды с целью признания компаний несостоятельными выросло более чем втрое – с примерно 2000 до почти 7000. ФНС отметили, что активно применяют реабилитационные меры. Так, с начала года, благодаря обращениям налоговой службы в суды, удалось урегулировать задолженность на сумму более 58 миллиардов рублей, что на 43% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ведомство также провело 315 реструктуризаций на общую сумму 56,5 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем в предыдущем году.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи, погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или «знак «Окей». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными – межэтнические отношения или гражданскую войну в стране, религиозные вопросы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай месик и сит аджаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай месик и сит аджаридач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ» о самом главном, нужном и важном –

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo CRM.
2: Рисков меньше на карьере. В бизнесе больше рисков. Но в бизнес идут не потому, что это правильно, а потому, что вот они по-другому не могут. Да? В бизнес же идут специфические люди, я часто об этом говорю. $1 000 000, мне кажется, в карьере легче сделать. Как говорил Ашманов, у него какая-то забавная фраза, что как только человек проявляет признаки ответственности, его архимедовые силы выносят наверх. У всех дефицит. Вообще надо понимать, как функционирует человеческое общество и все организации в человеческом обществе. Постоянный, страшный дефицит хороших людей. Любой руководитель постоянно испытывает дефицит, на кого бы положиться, кого бы поднять. Проблема-то в другом. Проблема в том, что ты, скорее всего, недостоин. Тебя не ценят не потому, что тебя не ценят, а потому, что ты ничего не стоишь. Но если ты что-то стоишь, тебя моментально архимедовые силы начнут тащить наверх. До предела некомпетентности, как это правило, шутка, что все компании, это же было правило Мёрфи, что все посты во всех компаниях занимают некомпетентные люди. Потому что их тащат наверх до тех пор, пока они не начнут не справляться. Там есть красиво сформулировано, но логика такая, что тебя повышают до тех пор, пока ты не стал косячить. Да. Поэтому рано или поздно все посты заполняются теми, кто не справляется со своими обязанностями. Но если ты что-то стоишь, если на тебя можно положиться, и если ты не будешь тупить, то тебя вот эта архимедова карьерная сила будет нещадно тащить наверх. Потому что там наверху страшный дефицит. Если в твоей компании есть как минимум 2-3 уровня наверх, но архимедова сила тебя не поднимает, проблема в тебе, скорее всего.
0: Мысли вслух.

0: Селение Штул. Одно из старинных сел Курахского района Дагестана. Как рассказывают старожилы, когда-то село имело название Рагал-Айхюр – село на скале. Вероятнее всего, именно после присоединения арабов-пришельцев к местному населению и образовалось село. Тогда оно получило название Ишантул, а после – Штул. Необходимо отметить, что группа миссионеров оказала огромное влияние на быт, жизнь и духовную культуру горцев. Примерно в 17 веке Штул становится духовным центром в Кюринском округе, куда все приезжают учиться в медресе и у алимов. Из аула вышли крупные ученые-арабисты, мыслители. Также здесь до внешних пор работали мастера оружейных дел, и они совместно с шинасцами обеспечивали войско горцев оружием. Штульцы имели огромные владения. На их территории находилось два лесных массива, тысячи гектаров пастбищ, сенокосов, пашин, альпийских лугов и садов. Война Советского Союза с фашистской Германией принесла много горя и лишений штульцам. Около 300 человек ушли на фронт. Многие из них погибли или пропали без вести.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Пока я вижу один вопрос, Александр, приведите, пожалуйста, пример правильной похвалы. Вы знаете, я очень благодарен за этот вопрос, потому что в 9 случаях из 10 меня просят привести пример наказания. Я очень благодарен за то, что попросили привести пример похвалы. Но есть одна проблема. Дело в том, что методика похвалы и методика наказания у меня занимает по 8 часов. И похвала и наказание – это не фраза, а технология. И вот я вам опишу одну из технологий в рамках возможного. А фразу вы построите сами. Учтите, пожалуйста, что похвала не должна ограничиваться общей фразой. Ну, когда вы скажете человеку «Вы молодец», маловероятно, что его это обрадует. И более того, возможно, вы бывали в ситуациях, когда вас вроде бы хвалили, а вас это или не радовало, или даже бесило. Это, возможно, связано с тем, что вам говорили какие-то пустые слова. Похвала должна быть содержательна. Можно начать с фразы «Вы молодец», но дальше нужно описать то, что вас восхитило или обрадовало. Вот это важно, потому что человек старался, человек что-то делал. В итоге появился какой-то результат, какая-то работа. Что в этой работе вам кажется достойным? Для того, чтобы похвалить, нужно всмотреться в работу, увидеть усилия человека, увидеть, что он такого сделал. И вот похвала должна быть всегда конкретна. Понимаете? Потому что то, что вас обрадовало, оно тоже имеет содержание. И я вам даю одну рекомендацию. Не ограничивайтесь пустыми словами. Не говорите людям в уменьшительном суффиксе «вы умничка». Умничкой называют мальчика, который в песочнице сделал танчик. Взрослых людей умничками и кисулями не называют, красавчиками и так далее. Это все пустые слова. Увидьте, что хорошего в работе. Увидьте вклад подчиненного. И вот к этому обратите свою похвалу. И тогда ваша похвала будет очень ценная, потому что сотрудник скажет «О, опа!», а он заметил, что я сделал. Иногда лучшая похвала – это не фраза, а вопрос. Ну, например, можно сказать «Александр, я очень рад тому, как вы подошли к этой работе. Меня восхищение привело то, как вы сделали то-то, то-то и то-то. А скажите, пожалуйста, как вы вышли вот на такое решение? Где вы это нашли? Как вы это обнаружили?» И заткнитесь. Пусть Александр вам расскажет. И лучшая похвала – это правильный вопрос у пути к успеху, а не набор трескучих фраз. Вот такая идея.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Работа курьером в так называемой серой зоне. Одно время был прям массовый бум, очень много заманчивых объявлений, где предлагают заработать быстро деньги за доставку посылок без оформления. То есть молодой человек просто хотел подработать курьером, нашел объявление, и он развозил документы. И в целом его заверили, что документы легальные, просто нужно развозить документы, никаких проблем. Ну и как логика работает, что это ж не наркотики, это ж не что-то запрещенное. Ну документы, вот фирма, у них там офис, мы как бы развозим документы, ничем плохим не занимаемся. Ну по факту компания занималась подделкой регистраций, то есть поддельные регистрации покупались и массово развозились. В итоге, когда приняли офис, когда возбуждено было уголовное дело, как группа лиц пошли все, и в том числе курьеры, и даже в том числе те, кто настраивал рекламу на сайте. То есть компания конкретно занималась подделкой регистрации для мигрантов. И все увещевания, что я всего лишь курьер, мне вот документ дали, я его повез, я даже не знал, что это, по сути, они не сработали. То есть человека осудили, человек получил условный срок. Поэтому, друзья, любая работа в серой зоне, без официального оформления, с непонятными какими-то перевозками, проходите мимо. Это, кстати, сейчас участились еще истории с обманом пенсионеров. То есть, насколько много было случаев, когда обманутый пенсионер отдает деньги, отдает документы, и человек совершает просто курьерскую доставку. Даже вспомните дело Долины. То есть там посадили, по сути, дропперов и людей, которые были курьерами. То есть организаторы их не достали, они непонятно где находятся. А вот люди, которые выполняли такие курьерские истории, они, по сути, сидят в тюрьме. Идем дальше. Помощь банковской картой. Для многих, наверное, будет открытием, но у нас еще в июле 2025 года была ужесточена ответственность за неправомерный оборот средств платежей. Это статья 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть суть сейчас в чем? Если вы свою банковскую карточку даете в пользование третьему лицу, который, соответственно, не является собственником счета, то вы можете нарваться на возбуждение уголовного дела. Вы можете стать соучастником какой-либо мошеннической схемы. Да даже просто за передачу третьим лицам вы уже можете быть привлечены к ответственности. Поэтому все вот эти истории, что ну меня знакомый попросил, ой, там что-то заблокировано, дружище, дай, пожалуйста, я сейчас там проведу платеж, или мы будем тебе платить 5000 рублей в месяц, просто для бизнеса пользоваться твоей картой, все законно, все легально. Проходите мимо таких историй. То есть сейчас вся эта история уголовно наказуема. Поэтому не соглашайтесь на подобные предложения. Идем дальше. Роль номинального директора и учредителя. То есть раньше, в нулевые особенно, была распространена история, когда кого-то сажали номинальным директором, регистрировали на него кучу фирм, человек вообще там не появлялся, там под пару подписей поставил и стандартно получал какую-то свою денежку ежемесячно. Либо даже фиксировано, один раз получил и все. Сейчас есть статья, я вам даже зачитаю. Это статья 173.2. Незаконное использование документов для образования юридического лица. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о подставном лице. То есть сейчас за это уголовная ответственность. Это мало того, что можно попасть на конкретную специализированную статью, так вы еще можете стать соучастником ситуации, когда номинальный директор идет как группа лиц, как какое-то ОПГ, их в принципе не так уж и мало. И да, бывает такое, что когда возбуждают уголовное дело, номинальный директор остается в качестве идеального свидетеля. Когда он сдает просто всех и действительно его оставляют свидетелем. Ну, таких гарантий нет. Все зависит от каждого конкретного уголовного дела. И ситуации, когда номинальный директор идет как соучастник, ну, их очень много на самом деле. Идем дальше. Переводы на благотворительность и благие дела и из различных анонимных чатов. То есть одно время это было распространено, когда просили о финансовой помощи, какие-то рассылки на какое-то лечение, на какие-то там добрые дела и так далее, и так далее. Будьте аккуратней. Вы не знаете, куда отправляются деньги. А если деньги отправляются на финансирование терроризма, например, вы можете попасть под вполне серьезную уголовную статью 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поэтому, друзья, если вы решили сделать благотворительность или решили сделать какое-то целевое пожертвование, ну делайте для того, для тех, в ком вы уверены, о каком вы что-либо знаете. Либо это конкретное физическое лицо, которому нужны деньги, либо это какая-то организация, которая состоит официально зарегистрирована и к которой есть какое-то доверие. Все вот эти вот рассылки в чатах, в сторисах и так далее, держитесь от них подальше. Следующее. Любопытство к запрещенному контенту. На сегодняшний день введена административная ответственность, это статья 13.53 КоАП, за поиск и получение доступа к материалам, которые официально запрещены. То есть у нас есть определенные исполнители, определенные песни, фильмы, книги, которые включены в список, в реестр запрещенных материалов. Соответственно, если вы осуществляете доступ, вам может грозить административная ответственность. Учитывайте это тоже. Да, она небольшая, от 3 до 5 тысяч рублей штраф, но все равно. Диверсионная деятельность, то есть случайное соучастие или участие, это очень серьезная статья 281 Уголовного кодекса. Я вам ее тоже зачитаю. Многие, например, о ней не знают. Все почему-то думают, что диверсия – это когда что-то конкретно там кто-то взрывает, поджигает и так далее. Но давайте прочитаем статью. Совершение взрыва, поджога или иных действий, крайне важно, иных действий, направленных на разрушение или повреждение там, предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Соответственно, под иными действиями может подразумеваться, даже если вы по заданию, там, по просьбе кого-то просто сфотографировали что-то и кому-то что-то отправили. Это уже помощь, это уже может быть соучастие, это уже может классифицироваться как иные действия в диверсионной деятельности. Поэтому, друзья, если вас кто-то там что-то просит, какую-то вышку, там ЖД-станцию, административное здание и прочее сфотографировать, куда-то кому-то переслать, держитесь от таких обращений подальше.
0: Юридическая рубрика

0: Притчи народов мира.
1: Однажды мулла пришел в зал, чтобы обратиться к верующим. Зал был пуст, если не считать молодого конюха, что сидел в первом ряду. Мулла подумал про себя: «Должен я говорить или нет?» И он решился спросить у конюха: «Кроме тебя здесь никого нет. Как ты думаешь, должен я говорить или нет?» Конюх ответил: «Я простой человек, я в этом ничего не понимаю. Но когда я прихожу в конюшню и вижу, что все лошади разбежались, осталась только одна, я все равно дам ей поесть». Мулла, приняв близко к сердцу эти слова, начал свою проповедь. Он говорил больше 2 часов и, закончив, почувствовал на душе облегчение. Ему захотелось услышать подтверждение, насколько хороша была его речь. Он спросил: «Как тебе понравилась моя проповедь?» «Я уже сказал, что я простой человек и не очень-то понимаю все это. Но если я прихожу в конюшню и вижу, что все лошади разбежались, а осталась только одна, я все равно ее накормлю. Но я не отдам ей весь корм, который предназначен для всех лошадей».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что корни марены – многолетнего травянистого растения, произрастающего в Дагестане, используют для получения естественного красителя, дающего разные оттенки красного цвета? Еще в 1840-х годах это растение, выращиванием которого здесь стали активно заниматься, стало причиной быстрого экономического подъема города Дербента. А уже в 1864 году здесь же была построена краповская фабрика, вырабатывающая ежегодно свыше 17 тысяч пудов растения. Отрадно отметить тот факт, что открытие и внедрение сложного процесса культивирования марены является заслугой жителя Дербента Кербалай Гусейна. Вот что о нем было написано в журнале «Советский Дагестан» номер 5 1966 года. Были и такие растительные краски, которые славились во всем мире. Среди них одно из первых мест по праву занимал ализерин – замечательная красная краска. Его изготавливали из корней марены. Марены постоянно не хватало, она была диким растением. Не удалось приручить марену и жителям Авиньона, а жителю Дербента удалось вырастить марену. В честь Гусейна Кербалая, человека, сумевшего вырастить новые сорта марены, в французском городе Авиньон воздвигнут памятник. Не был забыт Кербалай Гусейн и на родине, где его именем названа одна из улиц в Дербенте.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Колбаса и сосиски с точки зрения риска развития рака кишечника относятся к той же опасной категории, что и табачная продукция, пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Переработанное мясо ВОЗ отнесла к первой категории канцерогенной опасности, наряду с табаком и асбестом, напомнила Елена Смирнова, отметив, что это не повод паниковать. По ее словам, порция до 50 граммов переработанного мяса в день является пределом, за который лучше не выходить. То есть важно знать меру. Это поможет контролировать ситуацию. Исследования показали, чем больше этих продуктов мы едим, тем выше риск развития онкологии, подчеркнула врач. Оптимально не больше 150 граммов в неделю. Ешьте больше натурального мяса и рыбы, белки вместо консервантов, отметила Смирнова. Также она добавила, что для поддержания кишечника очень важны овощи и клетчатка. Отметим, что ранее врач посоветовала избегать жареных блюд. Это касается также приготовленного с использованием гриля мяса. Подобная пища раздражает слизистую кишечника, вызывая повышенное газообразование и блокируя нормальную работу кишечника. Риски для здоровья возрастают еще сильнее, если человек регулярно ест жирную, жареную пищу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: В российской промышленности наблюдается замедление роста зарплат для рабочих специальностей. Если в последние годы спрос на такие кадры был высоким, то сейчас он заметно снизился. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob. Рынок труда в промышленной сфере в этом году претерпевает изменения. После периода аномально высокого спроса на работников теперь отмечается более умеренная динамика, отмечают в SuperJob. Например, за последний год зарплаты в Москве выросли на 7,3%, что значительно меньше, чем годом ранее, когда прирост составил почти 13%. Такая же тенденция наблюдается и в других регионах страны. Разница в зарплатах между профессиями также значительна. У токарей и фрезеровщиков доходы увеличились на 18%, в то время как у механиков и слесарей механосборочных работ всего на 4-5%. Самые высокие зарплаты для рабочих традиционно наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сварщики и сборщики мебели могут зарабатывать до 300 тысяч рублей, а в Петербурге – до 290 тысяч. Кроме того, замедление роста доходов сопровождается сокращением числа вакансий на 19%, что соответствует общей рыночной ситуации.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет, друзья! Мы продолжаем наш цикл подкастов «Бизнес на салфетке». И сегодня у нас замечательная компания, бизнес, которым каждый из нас каждый день практически пользуется. Яндекс.Такси. И в гостях у нас генеральный директор компании Александр Аникин. Приветствую.
2: Привет.
1: Спасибо большое, что пришел.
2: Спасибо, что позвали.
1: Давай сразу к цифрам перейдем. Можешь сказать, вот Яндекс.Такси сегодня это что так вот в цифрах?
2: Наверное, самая главная цифра за 2024 год – это 1,5 триллиона оборота во всех странах присутствия. И, соответственно, ну и бизнес, который там растет на такие уверенные десятки процентов в год, все еще, несмотря на то, что это уже 1,5 триллиона.
1: Супер. Можешь для нашей аудитории, вот расскажи, пожалуйста, как вообще устроена бизнес-модель Яндекс.Такси?
2: Мне кажется, что основное, что про нее надо понимать, это то, что это marketplace. Причем я бы сказал, что гораздо более marketplace, чем там, многие e-com marketplace, например, потому что у нас взаимосвязь спроса с предложением гораздо более явная, гораздо более фундаментальная для нас. Да, то есть там цикл вот этой взаимосвязи, он гораздо короче. И базовая модель состоит в том, чтобы набрать достаточную плотность для того, чтобы, с одной стороны, у пассажиров были там минимально возможные цены, с другой стороны, у водителей были достойные заработки. Есть две вещи, с помощью которых это делается. Это технологии, когда ты постоянно день за днем растишь так называемое полезное время водителя. То есть вот есть 100% времени водитель, который он проводит на линии, и есть какой-то процент времени, когда у него на заднем сиденье сидит пассажир. Мы постоянно уже много лет занимаемся тем, что растим эту долю. Просто да, мы там начинали, мне кажется, где-то 45%. Сейчас мы там во многих городах, уже в зрелых городах штурмуем цифру 70%.
1: То есть для вас одна из ключевых метрик – это сколько времени водитель из того вот времени, которое он находится как бы на работе, реально работает, правильно?
2: Да, да.
1: И до 70% сейчас, да, уже дорастили?
2: Ну, где-то даже, ну, наверное, это какой-то, мы уже нащупываем какой-то теоретический предел. Ну, соответственно, это первая часть технологическая, вторая часть – это плотность. Вот у нас та же самая задача – сделать так, чтобы максимально нарастить плотность в городе, так, чтобы время подачи было минимально. Вот, и мы, соответственно, когда начинаем, у нас там одна плотность, есть там всякие бенчмарки на количество поездок на квадратный километр, которое нам нужно. Но в целом бизнес-модель складывается из... Ну, то есть это marketplace, это плотность и это технологии.
1: Давай немножко поговорим про масштабирование. Вот такая некая сложность вашей бизнес-модели заключается в том, что вам вот эту модель спрос-предложения нужно сделать в каждом городе. Ну и вообще, чтобы платформа сработала, как должно так одновременно произойти, насколько я понимаю, чтобы сразу было много клиентов, чтобы водителям было интересно. Ну и должно быть сразу много водителей, чтобы клиенты получили те самые заветные 5 минут подачи такси. Вот на примере этого отдельно взятого города, расскажи, как вы выходите, как вот вы новый рынок завоевываете.
2: Тут, мне кажется, нет никакого секрета. Просто мы заходим и начинаем сильно инвестировать в обе стороны marketplace. Как устроена магия как бы всей этой истории, что ты когда заходишь, естественно, у тебя время подачи так себе, заработки пока так себе, как бы, и цены там, в общем, далеки от тех, которые могли бы быть, если вся бизнес-модель случилась. Дальше ты, соответственно, заходишь, и ты начинаешь вот как бы субсидировать рынок так, чтобы люди пользовались. Потом постепенно, по мере создания плотности, ты можешь эти субсидии уменьшать, просто потому что у тебя вот условно там, ну, давай я говорил, пример приводил, вот есть вот эта вот эффективность, мы начинали с 45%, сейчас 70%. Да, вот там, ну, 70% это прям такой топчик, да, надо, наверное, там мы хотя бы там 55-60, надо, чтобы вот это стабильно. И там у тебя есть вот эта вот разница, да, ты когда выходишь, у тебя эффективность 40, а может быть 60. Тебе надо вот эту вот часть дельту как-то водителям дать. И ты это делаешь из своего кармана. Постепенно, по мере роста эффективности, ты оказываешься в ситуации, в которой появляется хороший marketplace, и те же самые деньги, которые мы на старте давали, водители могут зарабатывать уже без всяких субсидий, просто потому что завелась плотность и начали работать технологии. Вот. И это какая-то, наверное, такая базовая история, что на старте достаточно тяжелые инвестиции. Ну, опять же, дальше там можно уже и в плюс где-то выводить. Можно принимать решение о том, что мы хотим дальше нарастить рынок, чтобы еще больше людей там смогли пользоваться. Вот, потому что, опять же, по мере роста плотности ты можешь все лучше и лучше это все начинает работать. Вот сетевой эффект у нас очень, очень сильный сетевой эффект.
1: Что самое сложное вот в бизнесе Яндекс.Такси, ты считаешь? Где у вас действительно какое-то конкурентное преимущество, какая дифференциация?
2: Я думаю, что наше основное конкурентное преимущество как бы это технологии. То есть те технологии, которые мы создали, я могу сказать, что вот я про это все могу часами разговаривать, потому что это была моя первая работа в Яндексе. Я пришел создавать эти технологии, и это было безумно крутое, интересное время. Списать не у кого, никто не знает, как это делать, этого не существует нигде в мире.
1: Технологии, которые позволяют что?
2: Мы даже сериал про это целый сняли, он называется «Антология технологий Яндекс.Такси», и там мы простым языком рассказываем про всякие вещи, потому что там базовые есть, например, технологии динамического ценообразования, есть технологии диспетчеризации. Сделал заказ, да, тебе надо выбрать водителя. Кажется, что это просто, но за этим стоит целое там... Ну, то есть я думаю, что там можно пару докторских диссертаций... Я не шучу вообще. Пару докторских диссертаций по теории управления защитить о том, как это правильно делать, потому что ты же не один. Там, соответственно, дальше возникает задача о назначениях. Там возникает этот венгерский алгоритм прекрасный того, как эту задачу решать, чтобы, грубо говоря, что можно оптимизировать жадным алгоритмом тебе искать ближайшего водителя. Можно пытаться оптимизировать среднее время подачи в системе. То есть, возможно, для конкретного заказа время подачи будет выше, но для другого пассажира этот водитель будет ближе, и поэтому суммарное время подачи в системе падает. Иногда машину подавать не нужно. Это тоже сложный вопрос, потому что иногда есть какие-то заказы, которые, там, я не знаю, где-нибудь из какого-нибудь... В общем, водителю ехать 15 минут, скорее всего, этот заказ отменят. Его не надо назначать. Вот. И вот как бы, таких нюансов, их очень-очень много, и вот мы ими там занимаемся уже там, последние... Сколько вот? С 16-го года, там еще до этого команда тоже этим занималась, и вот мы смогли это все создать, и это базово, мне кажется, наше... В реальности самое большое конкурентное преимущество, которое позволяет нам с глобальными платформами на этом рынке конкурировать, потому что этот набор технологий – это те технологии, которые есть вот буквально у там, 5 компаний в мире, и мы считаем, что мы как бы там точно топ-3, но сравнивать это сложно, потому что как бы, никто про это не рассказывает. Да. То есть это очень узкая прослойка, очень как бы, конкурентная и там тоже, наверное, ходить, кричать о том, что вот я тут такое придумал.
1: Я где-то недавно читал, что Яндекс.Такси заявил о том, что обеспечивает 0,5% российского ВВП.
2: Да, это порядок такой, соответственно, и там, это вот одна цифра, наверное, и вторая цифра, которая тоже мы на которую смотрим, это процент от ритейл-потребления, потому что там ВВП не всегда, как бы оно разное очень бывает, разная структура у него бывает, но вот в процентах от ритейл-потребления мы составляем где-то 2%. То есть это вообще всего, что люди покупают, из всего, что они тратят, они 2%
1: тратят. Так и есть. Я думаю, что ритейл, фуд, он там точно за 50 триллионов, соответственно, если у вас там триллион с чем-то, да, как раз есть те самые 2% от потребления. Я хочу поговорить о динамическом ценообразовании в Яндекс.Такси, потому что понятно, что это такая модель спрос-предложения, и вы вынуждены этот баланс регулировать ценой. Но вот хочется понять такие предельные случаи. То есть, предположим, есть какая-то регулярная цена, а есть тут, 10 баллов пробки. Вот как тогда ценообразование будет отличаться?
2: Есть какая-то базовая цена, ниже которой не может быть. Это вот тот самый тариф. Да? И есть при этом повышающие коэффициенты, которые применяются, когда спрос превышает предложение. Дальше есть какое-то это обозначим точку за единицу. И есть цена для пассажира, которая она как-то может вырасти. Я думаю, что у нас есть случаи, когда это растет больше, чем в 3 раза, но их исчезающе маленькое количество. То есть можно говорить, что она где-то от единицы до тройки, она может как-то гулять. Да? При этом этот механизм, он в реальности биржевой. Он очень близок к биржевому. То есть мы в каком-то смысле, единственная задача алгоритма выдерживать время подачи 5 минут. Если он, у него не получается, он начинает повышать цену. Если у него опять не получается, он еще повышает цену. История компонента, который отвечает за динамическое ценообразование, это там, в абсолютном большинстве случаев не больше, чем X3, но внутри стоимости поездки есть минуты. И в зависимости от там, доли минут, допустим, доля минут в тарифе 50%. Если доля минут в тарифе 50% и поездка стала в два раза длиннее, то она подорожала в полтора раза. И если на это еще теоретически применится какой-то там повышающий коэффициент довольно большой, то там могут быть, правда, большие разлеты, и нам когда там присылают жалобы какие-то и так далее, как правило, это вот этот случай. Да, то есть, что это какая-то черная пробка, как правило, и там вот им... И люди сравнивают как бы какую-то цену, в рамках которой поездка, там, не знаю, ночью без пробок, там, когда водителей достаточно, versus ситуация, когда черные пробки, водителей на всех не хватает, все хотят уехать.
1: Как меняются тарифы у Яндекс.Такси в зависимости от пробок? Давай предельный случай возьмем, вот когда нет пробок и когда 10 баллов.
2: Там есть много механизмов, которые как бы давят цену вверх. Прайсинг состоит из, очень если упрощать, есть стоимость посадки в автомобиль, фиксированная, которая фактически оплачивает водителю время, пока он до вас едет, среднее какое-то. Есть стоимость минут, есть стоимость километров. А в пробках, когда растет длительность поездки...
1: Километров мало, минут много.
2: Километров мало, минут много, минут... При этом минуты, как правило, мы стараемся, их доля в тарифе, там, например, в Москве, она определяющая. Это большая доля, соответственно, поездка 40 минут и поездка 2 часа, они не могут стоить одинаково. Пользователи часто этого не понимают, к сожалению, и как бы нас там в этом винят, хотя на самом деле виновато просто то, что вот они решили поехать в час пик. Это как бы это такой первый базовый механизм, из-за которого в пробке растет стоимость. Соответственно, второй механизм – это, скажем так, что такое пробка? Это когда много людей хочет куда-то поехать. Что такое динамическое ценообразование в такси, когда много людей хочет куда-то поехать, машин на всех не хватает? То есть это по природе своей как бы явление одного порядка. У меня вообще есть любимая фраза, что пробка – это динамическое ценообразование на дорожное полотно. Если представить, что время – деньги, то это становится константой. И третий механизм – это плотность свободных машин в окрестности точки, в которой вызывается машина. Но больше, ну, это упрощение, но в основном оно смотрит только на это все. Вот единственное, что оно делает, это выдерживает время подачи в 5 минут, условно. И дальше в момент, когда как бы, есть водители, водитель там проводит на линии какое-то количество часов, а мы смотрим на свободных водителей. Да? И в момент, когда случаются пробки, те же самые поездки начинают занимать больше времени, и плотность свободных водителей на линии падает. И в этот момент динамическое ценообразование на это на все смотрит и говорит, я не могу выдержать 5 минут, мне нужно как бы еще приподнять цену. И поэтому, если есть пробка, то как бы будь дорого.
1: Какие главные метрики есть у Яндекс.Такси?
2: Ну, про одну мы уже говорили. Эта метрика, она у нас внутри называется эффективность. Это доля времени, которую водитель проводит с пассажиром. Она же является прокси второй важной метрики. Это заработок водителя. Мы следим за тем, чтобы он постоянно рос. Это что касается водительской части. Соответственно, с точки зрения пассажирской части, вот именно маркетплейсные метрики – это время подачи. Машина должна приезжать быстро. Там, в нашем понимании быстро – это там, что-то около 5 минут. Мы это называем «complete to request» – метрика количества заказов, которые завершаются успешными поездками. Мы тут таргетируем уровень там, где-то в зависимости от географии от 80 до 90%. Мы это считаем хорошим уровнем. Не 100, потому что некоторые люди просто заказывают и отменяют, и достоверно неизвестно почему.
1: На начале вообще развития сервисов вот онлайн-вызова такси, ну, такой ландшафт был очень конкурентный, да, в России. Был Get, Uber, Яндекс, Ситимобайл, там, наверное, в разных сегментах какие-то были еще игроки, да, где-то в регионах Индрайв, там, в премиум-сегменте Вилли. Вот с точки зрения важности времени подачи машины, вот было такое, что, вот, не знаю, если там 6 минут, то все, приложение сносят и начинают в другом заказывать.
2: В целом такая история есть. И в этом смысле мы для себя выбрали, что у нас машина должна приезжать быстро и гарантированно. И это очень важная часть нашей философии. за которую где-то в нас много летит камней, и мы про это, наверное, поговорим тоже отдельно, потому что для того, чтобы машина приезжала быстро, иногда надо повышать цены, иногда повышать цены довольно сильно. Но мы для себя такую философию приняли, многие другие игроки как бы от этой философии там, отказались по тем или иным причинам. У кого-то, может быть, не получилось построить саму технологию, потому что это довольно большая, сложная, там, наукоемкая штука, которую в мире умеют делать. Вот вообще, в принципе, вот этот маркетплейс технологий такси, там и диспетчеризация, и динамическое ценообразование, и разные механики там, перемещения водителей по городу, чтобы это все под спрос построилось. Это все большая, сложная технологическая задача.

0: И дальше мы 4,5.
1: Я хочу понять, как в Яндекс.Такси работает модель динамического ценообразования. Вот смотри, вот есть традиционный какой-нибудь бизнес. В нем модель спрос-предложения, она фактически определяет, например, сколько единиц услуги будет оказано или сколько единиц товара будет продано. Ну, то есть, если товара мало, на него повышают цену, и потребители условно начинают меньше покупать товар А, начинают покупать товар Б. Вот в случае с Яндекс.Такси, например, как это происходит? Они видят, что, не знаю, в приложении, бах, вот они съездили всегда за 400 рублей, а вдруг цена стала 800. И они что, они тогда пересаживаются на метро, например, в этот момент?
0: Там есть в механизме балансировки спроса и предложения есть два механизма. Соответственно, первый механизм – это действительно как бы часть спроса перераспределяется. То есть у нас там есть наша любимая эластичность, зависимость количества реализованного спроса от цены. И она там очень красивый линейный график. Просто вот любой экономист мечтал бы, если бы я был экономистом, и у меня бы не было этих данных, я бы мечтал с ними поработать, потому что это вот прям вот каноническая экономика. И часть спроса действительно там где-то перераспределяется на более поздние периоды, где-то уходят другие виды транспорта, и это как бы часть механизма. Но есть второй механизм, который в момент, когда цена растет, на линию выходит больше водителей. Вот дождь, снег, как же так, все улетает в космос, вы такие злодеи, и вообще как же так, нехорошо такими быть. Как устроен этот механизм? В момент, когда резко вдруг случается дождь, что происходит? Спрос вырастает в 5, 6, в 7 раз может вырасти. Спрос в терминах количества людей, которые заходят в приложение, смотрят цену.
1: Ну, то есть дождь, снег – это тоже фактор помимо пробок, правильно?
0: То, что там у нас в команде любят называть анекдот Левиденс, это пример, на котором просто объяснять, но в реальности причин скачков дисбаланса спроса и предложения, их великое множество.
1: Можешь рассказать несколько факторов, почему в Яндекс.Такси вырастает цена? Вот происходит вот разбалансировка вот спроса и предложения.
0: Да, и самые простые разберем. Первая история – это любимый дождь. Вот лето, красиво, все здорово, вдруг пошел дождь. Что происходит? В приложение заходит огромное количество людей, проверяет цену и реально нажимает кнопку «Уехать». Это происходит там в 5-6 раз может вырастать. Водители так не могут масштабироваться. Мы это прям наблюдали вот на графиках, когда ты видишь, что реально начинается какой-то там апокалипсис за окном. В момент, когда водители у себя в приложении видят, что спрос резко вырос, они выходят на линию. То есть у нас на линию выходит там по сравнению, там просто неделя к неделю графики смотришь, может выходить на 30-40% больше водителей. То есть мы как бы гораздо большее количество спроса можем вывести. Да? И поэтому это очень важный механизм балансировки, что оно работает не только со стороны спроса. То есть у нас спроса слишком много, предложений слишком мало. Мы повышаем цену, предложение растет, часть спроса перераспределяется, они где-то балансируются, в какой-то точке встречаются. Да, это там, наверное, один такой самый простой механизм. И есть две альтернативы в дождь, поведение сервисов в дождь. Вот мы для себя приняли решение, что у нас машина всегда приезжает и приезжает за разумное время. Вот это наша стратегия. Дальше есть альтернативная стратегия, которой там какие-то компании придерживались, даже ее на флаг поднимали, что говорили, что у нас всегда будет там одинаковая цена более-менее, или она там не будет расти больше, чем сколько-то, но вызов машины превращается в лотерею. То есть такси всегда должно приезжать. Да, это иногда дорого, потому что скачок спроса в 5-6 раз невозможно. У нас нет столько машин, в принципе, во всем городе нет столько машин, сколько моментального спроса генерируется. При том, что, опять же, водители тоже не очень мотивированы работать за обычную цену, когда там, не знаю, там потоп, в общем, и вот это вот все. Это, наверное, один такой пример. Второй пример, следующий, это называется маятниковая миграция. Когда люди там тоже жалуются на цену, они очень часто заказывают машину. Скорее всего, если это происходит утром, они едут из спального района в центр. Вот мне повезло жить, мы тут сейчас рядом с Сити находимся, я как бы работаю в Сити, живу здесь недалеко. И в целом у нас на районе с утра цена всегда обычная, потому что есть большое количество спроса, который перемещает водителей из районов, где люди живут, это районы там ближе к МКАДу, да, в центр города. Соответственно, вот в этом вот районе, откуда люди едут, машины начинают, вот их сколько-то было, они начинают оттуда уезжать. Да, как бы, и баланс, и поток не сбалансирован, то есть гораздо больше машин уезжает, чем приезжает. Здесь заканчиваются водители, начинает расти цена. При этом в центре города

0: в этот момент все абсолютно замечательно. Вечером происходит ровно обратный эффект. Если вы будете вечером пытаться уехать из третьего транспортного кольца, что происходит? Люди начинают выезжать и не возвращаться. То есть люди уводят машины из центра города. И если вы посмотрите на карту спроса вечером поздно, то в центре будет нехватка водителей и будут высокие цены. А на окраине будет все хорошо, тихо вообще, катайся по базовой цене сколько хочешь. И эти механизмы, они очень важны, они для любого города реплицируются. То есть вы можете взять любой город, в центре города с утра будет все спокойно, на окраинах будет дороже, чем обычно, вечером наоборот.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я очень много езжу по миру, в Европу, в Азию, в Австралию, на Ближний Восток, 2-3-4 раза в год в Африку. Бывает, что мне нужно несколько раз в месяц слетать в Азию. И люди спрашивают меня, как ты адаптируешься ко времени? Как ты справляешься с джетлагом? Потому много лет назад я вывел формулу преодоления джетлага. И с тех пор у меня нет с этим проблем. Эта формула совершенно бесплатно доступна на моем сайте. Она называется «Формула Брайана от джетлага». Но сейчас я вам все о ней расскажу, и вы тоже забудете про проблемы джетлага. Кстати, я рассказал ее Стивену Кови, и он потом говорил, что просто чудо какое-то. Эта формула изменила его жизнь. И сейчас вы ее тоже узнаете. Во-первых, во время перелета пейте много воды. Нужно пить где-то литр на один час перелета. Вы немного опухнете, и ваш живот будет колыхаться, как желе. Но это все очень быстро сойдет, когда вы прилетите. Это первое. Второе, когда вы прибудете на место, примите горячую ванну. Причем нужно 5 минут горячей ванны на 1 час разницы во времени. Если этого не сделать, то каждый час разницы во времени потребует целого дня на адаптацию. Но если принять 5 минут самой горячей ванны, которую вы только можете выдержать на каждый час разницы во времени, потом еще час, чтобы остыть, и затем немного вздремнуть, может быть, 15-20 минут, и вы уже проснетесь в новом часовом поясе. Потом вы ложитесь спать в обычное время и просыпаетесь утром, когда вам нужно. И у вас нет никакого джетлага. Конечно, есть разные способы, но все, кто пробовал эту формулу, говорили, что она изменила их жизнь. Например, я прилетел в Европу в понедельник, и, действуя по своей формуле, я выступаю уже во вторник, а потом в среду, в четверг, пятницу, субботу, воскресенье я выступаю каждый день в новой стране весь день. И у меня нет вообще никакого джетлага. Вам тоже это поможет.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Это «Этикет».
1: В картинной галерее, музее фривольных аксессуаров и мемориале действуют те же правила поведения, что и в других общественных местах. Соблюдать тишину. Экспозицию обсуждают негромко, телефон выключают, аудиогида слушает в наушниках. Беречь экспонаты. В некоторых музеях их можно трогать, но делать это в любом случае нужно аккуратно. Не загораживать выставку. Не задерживаться у экспонатов, особенно если сзади очередь. Одеться так, чтобы не выглядеть еще одним экспонатом. Люди идут в музей смотреть на выставку, а не друг на друга. Smart Casual – лучший выбор.
0: Диалог FM. Это «Этикет».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Начало дня имеет решающее значение для продуктивности, настроения и общего благополучия. Есть несколько шагов, которые нужно сделать для того, чтобы начать продуктивный день. Давайте их разберем. Шаг первый. Ранний подъем. Исследования показывают, что жаворонки, которые просыпаются рано, часто более счастливы и продуктивны. Исследование, опубликованное в журнале Emotion в 2012 году, показало, что люди, просыпающиеся рано, испытывают более позитивные эмоции, чем совы. Утренние часы часто бывают наиболее продуктивными, так как в это время меньше отвлекающих факторов и выше уровень энергии. Если вы привыкли просыпаться поздно, постепенно отодвигайте время пробуждения на 15 минут раньше, каждые несколько дней, пока не достигнете желаемого времени. Подготовьте мотивацию. Подумайте о приятной утренней активности, которая станет вашим стимулом вставать пораньше. Например, чтение книги или утренняя прогулка. Шаг второй – гидратация или употребление воды. Исследования, опубликованные в журнале Nutrition Reviews – в 2019 году, подчеркивает важность гидратации для когнитивных функций и энергии. Стакан воды после пробуждения помогает восстановить водный баланс, стимулирует обмен веществ и улучшает когнитивные функции. Подготовьте воду заранее. Поставьте стакан воды рядом с кроватью вечером, чтобы утром сразу же выпить ее после пробуждения. Сделайте это привычкой. Свяжите употребление воды с другой утренней привычкой, например, после чистки зубов, чтобы закрепить этот шаг. Шаг третий – физические упражнения. Исследование показало, что утренние упражнения улучшают внимание, визуальное обучение и принятие решений. Утренняя физическая активность улучшает настроение и энергию на весь день, способствует лучшему сну и укрепляет здоровье. Выберите подходящий вид активности. Найдите вид упражнений, который вам нравится, чтобы утренняя активность приносила вам удовольствие. Подготовьте спортивную одежду заранее и оборудование подготовьте вечером, чтобы утром было проще начать. Шаг четвертый. Здоровый завтрак. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition в 2013 году, показывает, что завтрак улучшает когнитивные функции, включая память и концентрацию внимания. Балансированный завтрак обеспечивает необходимую энергию, обеспечивать необходимые питательные вещества для эффективной работы мозга и тела. Заранее спланируйте и подготовьте ингредиенты для здорового завтрака, чтобы утром не тратить время на их поиск. Найдите несколько простых рецептов здорового завтрака, которые можно быстро приготовить, и само приготовление вам доставит удовольствие. Шаг пятый. Планирование дня. Исследование, проведенное в Доминиканском университете Калифорнии, показало, что записывание целей значительно увеличивает шансы на их достижение. Утреннее планирование помогает определить приоритет, структурировать день и сосредоточить внимание и усилия на важных задачах. Расставить приоритеты – это очень важно. Я рекомендую использовать планировщики в приложениях для мобильных устройств. Очень важно определить три главные задачи дня. Выберите три самые важные задачи на день, чтобы сосредоточить на них свои усилия. Шаг шестой. Медитация или практика осознанности. Многочисленные исследования подтверждают, что медитация и практики осознанности снижают стресс, улучшают концентрацию внимания и способствуют эмоциональному благополучию. Утренняя медитация помогает снизить уровень стресса, улучшить фокус и подготовить ум к предстоящим делам. Начните с коротких сессий. Если вы новичок в медитациях, начните с 5-10 минут и постепенно увеличивайте время. Шаг седьмой. Чтение или прослушивание мотивационного контента. Позитивное воздействие чтения на мозг подтверждено многочисленными исследованиями, включая улучшение памяти, снижение стресса, улучшение эмпатии. Утреннее чтение или прослушивание мотивационного контента может вдохновлять, предоставлять новые идеи, настраивать на продуктивный день. Выберите контент заранее. Выберите книгу или подкаст заранее, чтобы утром не тратить время на выбор. Установите временные рамки. Посвятите чтению или прослушиванию строго отведенное время, например, 15-20 минут, чтобы это не отнимало время у других утренних задач. Внедрение этих шагов в ваше утреннее расписание может потребовать времени и привыкания, но последовательное следование этому плану способствует улучшению качества жизни, повышению продуктивности и достижению личных целей. Начните с одного или двух шагов, которые кажутся вам наиболее продуктивными и выполнимыми. И постепенно включайте другие, чтобы создать утренний ритуал, который будет работать именно для вас. И еще пара рекомендаций. Врачи не рекомендуют вскакивать сразу, как только вы проснулись. Рекомендуют 2-3 минуты полежать в кровати. Попробуйте, как только проснулись, наметить 2-3 самых важных сегодняшних дела и представить, как они в идеальном варианте пройдут. Например, у вас сегодня очень важное выступление перед большим количеством людей и важная встреча, разговор с собственным партнером, с которым наметились какие-то проблемы. А попробуйте представить, что ваше выступление прошло идеально. Вам аплодировали зрители, задавали много интересных вопросов. Попробуйте представить, что вы уходите с этой встречи довольны тем, как вы выступили, с благодарностью тем, кто вас поддержал в зале. А потом представьте, что вы встретились с вашим партнером, он был внимателен к вам, он слушал вас, услышал вас, и вы расстались в самых лучших отношениях друг к другу, поняв друг друга, и вы уходите со встречи с партнером с благодарностью к нему. Зачем это делать? Когда вы реально попадете в эти ситуации, вы вспомните, что у вас уже в памяти есть успешный опыт этого выступления или таких переговоров именно с этими людьми. И они это почувствуют. Вы повысите вероятность позитивного исхода этих дел. А второе, что бы я вам порекомендовал, как только встали, постарайтесь либо посмотреть хотя бы несколько минут на солнце, либо включите бело-голубой свет, который поможет вам запустить синтез серотонина в шишковидной железе головного мозга. Того самого серотонина, который является гормоном счастья. У вас весь день будет позитивное настроение, вы лучше будете запоминать и отмечать позитивные события, хорошие события, вы будете более счастливы.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Бархан Сарыкум является одним из самых высоких не только в России, но и во всей Евразии? Высота, по разным данным, от 244 до 260 метров. Поперечники 2-3 километра. Площадь около 600 гектаров. Возраст Сарыкума исчисляется несколькими сотнями тысяч лет. В переводе с кумыкского языка Сарыкум означает «желтый песок». Это самое жаркое место в Дагестане. Летом на южных склонах Бархана температура песка может достигать 60 градусов по Цельсию. Сарыкум постоянно меняет свою форму, но не рассыпается. А почему не рассыпается? Дело в том, что ветры, разрушающие окрестные горы, сносят сюда продукт разрушения – песок. Также ветры здесь дуют таким образом, что меняется только очертание бархана, но сам он никуда не сдвигается. В 1978 году Бархан Сарыкум был объявлен памятником природы. На сегодня здесь зарегистрировано более 350 видов растений, более 170 видов птиц, несколько тысяч видов беспозвоночных, а также 7 видов рептилий, занесенных в Красные книги России и Дагестана. Среди птиц – орел-могильник, беркут, курганник, черный гриф и так далее. Среди растений можно выделить острогал карагунский, вайду песчаную, крестовник Шишкина и так далее. Среди беспозвоночных немало краснокнижных насекомых – дыбка степная, шипавка буцида, махаон. Интересный факт. Айланд высочайший, произрастающий на бархане, имеет множество других названий – уксусное дерево, чумак. На Сарыкуме ее называют вонючкой из-за резкого запаха листьев. Заросли айланда были однажды завезены из Китая в это место не случайно. Дело в том, что посадка айланда закрепила пески, которые часто засыпали железную дорогу – Махачкала-Буйнакск. Закрепление песка посадкой айланда и акации способствовало снижению высоты бархана. Но это версия, требующая дополнительного исследования.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время «Диалог ФМ». Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Китайская компания Realme выпустила Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Она может как записывать видео, так и работать в качестве так называемого глаза для встроенного нейросетевого помощника. Камера Realme AirCam, установленная в правом наушнике, получила сенсор Sony с разрешением 8 мегапикселей и способна записывать Full HD видео. Дополнительно есть электронная стабилизация, а максимальная продолжительность записи составляет 10 минут. Ролики сохраняются во встроенной памяти объемом 8 гигов. Их можно передавать на сопряженный смартфон по Wi-Fi 6. Еще камера может делать фото и отправлять изображение встроенному искусственно-интеллектовому помощнику, который распознает окружение и предлагает контекстные подсказки. В число остальных функций входит встроенный переводчик, а управлять всем этим можно через сенсорную площадку на правом наушнике. Realme AirCam получили 16-миллиметровые драйверы и технологию костной проводимости. А встроенной батареи хватает на 10 часов воспроизведения музыки и общения в режиме гарнитуры или 120 часов работы в режиме ожидания. Наушники уже продаются в Китае. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сегодня врачи должны соответствовать совершенно новым требованиям. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС. Об этом министр сказал в ходе торжественной церемонии вручения студенческих билетов учащимся медицинского университета Петровского в Московском международном доме музыки. Сегодня совершенно новые требования к медикам, совершенно новый подход к оказанию медицинской помощи, заключающийся в использовании многих специальностей, изучение физики, химии, генетики и информационных технологий, подчеркнул министр. По его мнению, любой врач должен уметь внедрять в медицинскую помощь информационные технологии и, естественно, научные знания.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Цирхе расположено во внутреннем Дагестане в 26 километрах к северу от села Тпик, на границе с Дахадаевским районом. К северу и к западу от Цирхе расположены даргинские села Ашты и Амух, к востоку – агульское село Буршак. В 7 километрах к востоку от села также находится горный хребет Джуфудак с одноименной главной вершиной. Это символ Агула и самая высокая гора внутреннего Дагестана. Цирхе расположена в пределах сланцевого Дагестана. Территория села среднеюркского возраста мезозойской эры сформировалась 174 миллиона лет назад. Среди горных пород тут преобладают известняки, мергели, гипсы, глины и песчаники. Промышленного значения они не имеют. Население Цирхе с середины 19 века криволинейно росло до середины 20-го. В середине 19-го в селе насчитывалось 12 хозяйств. По семейных списках 1886 года в селе Цирхе насчитывалось 32 дома, в которых проживало 169 человек. Согласно памятной книжке Дагестанской области 1895 года, в селе насчитывалось 29 домов, в них проживало 172 человека. Основным видом деятельности цирхинцев было сельское хозяйство. Здесь сеяли рожь, ячмень, пшеницу, позднее стали выращивать картофель. Разводили крупный и мелкий рогатый скот. Сельскохозяйственные угодья составляют до 70% всего земельного фонда села. Сенокосы и пастбища занимают более 90% от площади всех сельхозугодий села. Пашня составляет до 10%. А многолетних насаждений, садов и виноградников в ауле нет.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.
3: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
4: Притчи народов мира.
5: В провинции Сэцу, где туманы по утрам клубятся над рисовыми полями, а горы скрываются за вуалью облаков, жил самурай по имени Хираока Дзюнити. Он был вассалом мелкого даймё и прославился в юности умением владеть копьем нагината. Но годы шли, раны, полученные в боях, болели все чаще, и теперь большую часть времени он проводил в своем доме на краю деревни, занимаясь обучением молодых воинов и уходом за садом. Весенним утром Хираока возвращался из деревни, где купил рис и чай. Дорога шла мимо бамбуковой рощи. Внезапно он заметил у обочины маленький комок перьев. Это был воробей. Едва живой, с повисшим крылом. Птица судорожно дышала, лапки дрожали. «Мелкое создание», — тихо сказал Хираока, наклоняясь. «Что ты делал, чтобы оказаться здесь, так далеко от своих сородичей?» Воробей ответил лишь слабым чириканьем. Самурай аккуратно поднял его и положил в складки своего хаори. «Дома?» Хираока устроил воробью гнездо в корзине, устелив ее мягкой тканью. Каждый день он приносил ему рисовые зерна и воду, а по вечерам сидел рядом, глядя, как птица клюет еду. Через несколько недель крыло зажило, и воробей смог прыгать по комнате. Хираока открыл окно, надеясь, что птица улетит. Но воробей не спешил. Он подлетал к подоконнику, а потом возвращался на стол, где всегда стояла чашка с рисом. «Ты привык к легкой пище», — сказал Хираока. «Я хотел вернуть тебе свободу, но, кажется, я отнял ее». Со временем воробей стал вести себя все смелее. Он клевал рис прямо из чаши самурая, разбрасывал зерно по полу, садился на плечо, щипал за ухо. Иногда он будил хозяина ранним утром, громко чирикая, требуя еды. В один из таких дней заглянул сосед, старый монах по имени Энсю. Он увидел, как воробей беззастенчиво клюет еду из миски Хираоки. «Дивлюсь я», — сказал монах, — «что великий воин стал прислужником воробья». «Я спас его от смерти», — возразил самурай. «Ты спас его тело», — ответил Энсю, — «но сломал его дух. Там, где нет испытания, нет и уважения». С этими словами монах ушел, оставив Хираоку в раздумьях. Через несколько дней Хираока взял воробья на руки и отнес в бамбуковую рощу. Птица не сопротивлялась, но когда ее отпустили, взлетела на низкую ветку и долго кричала, словно требуя вернуть прежнюю жизнь. Самурай поклонился и ушел, не оглядываясь. Дорога домой показалась ему непривычно тихой. Вечером к нему пришел ученик, юноша по имени Кенсиро. Он рассказал, что его старший брат снова проиграл деньги в кости и просит в долг. «Ты уже давал ему раньше?» – спросил Хираока. «Да, много раз», – признался Кенсиро. «Он обещает исправиться, но снова делает то же самое». Хираока налил себе чай, сделал глоток и сказал: «Ты знаешь, что я недавно отпустил воробья? Когда я его нашел, он был слаб и беспомощен. Я хотел ему добра. Но кормя его каждый день, я сделал так, что он разучился жить сам. Он перестал ценить то, что получал, и стал требовать все больше». «Ты хочешь сказать, что мой брат как тот воробей?» – спросил юноша. «Да», – кивнул самурай. «Когда мы подменяем человеку его собственный путь своими дарами, мы не помогаем, мы крадем у него возможность вырасти. Жалость – это сладкий яд. Она может утолить боль на миг, но отравит сердце на годы». Кенсиро молчал, глядя в пол. «Запомни», – продолжил Хираока, – «помощь нужна, когда человек сам готов бороться. Но если он сидит с открытым клювом, ожидая, что ты принесешь ему рис, твоя доброта превратится в его оковы». Через месяц Кенсиро пришел снова. Его брат снова просил денег, но на этот раз юноша отказал. Брат кричал, обвинял, называл его жестоким. «Мне было больно», — признался Кенсиро, «но я вспомнил твои слова. И знаешь, он ушел злой, а через неделю устроился на работу в порт». Хираоко улыбнулся. «Вот и все. Иногда единственная настоящая помощь – это отпустить человека в бамбуковую рощу его трудностей. Там, если он захочет жить, он научится летать». Через год Хираока снова шел той же дорогой мимо рощи. Он услышал чириканье и увидел воробья, или, может быть, его потомка, с блестящими перьями и быстрыми крыльями. Птица подлетела близко, но не стала садиться на плечо. Она чирикнула, а потом улетела вглубь рощи. Самурай остановился и тихо сказал: «Вот так и должно быть».
4: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Болгарии включает некоторые особенности, связанные с приветствием, обращением, общением и дресс-кодом. Основная форма приветствия в деловых ситуациях – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. Мужчина должен дождаться инициативы от женщины, которая первой протянет руку. Формальные обращения. Господин к мужчине, госпожа к женщине, плюс фамилия. В частном бизнесе и международных компаниях все чаще практикуют обращение по имени, но важно дождаться, когда партнер сам предложит называть его по имени. Обмен визитками происходит во время первой встречи с потенциальным партнером или коллегой. Визитка содержит стандартный набор данных – фамилию владельца, его должность, название компании, почтовый и электронный.

0: беседе, например, обсудить общие темы или местные события. Переговоры с группой людей. Если собеседник разговаривает с группой, важно обратить внимание на лидера и направить основные аргументы к нему. Обсуждение решений. Болгары часто принимают решения неторопливо, поэтому не стоит навязывать свои сроки.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают

помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Оглянитесь вокруг. Все, что мы видим, создано предпринимателями. За каждым брендом стоит создатель. За каждым продуктом изобретатель. За каждой компанией основатель. Меня зовут Михаил Кучмент, я почти 30 лет занимаюсь бизнесом, вырос из помощника менеджера до предпринимателя, сооснователя ХОВ и инвестора. Итак, мне очень приятно представить Владислава Курбатова. Владислав возглавляет компанию «Пятерочка», и мы пригласили его не случайно, а потому что, во-первых, «Пятерочка» — это абсолютный лидер российского ритейла. Во-вторых, потому что сам российский ритейл – это очень динамичная отрасль, в которой происходит очень много изменений. Меняются покупательские предпочтения, появляются новые вызовы, постоянно какая-то динамика в конкуренции. Очень много турбулентности, которую все зрители любят, потому что турбулентность всегда дает нам какие-то новые возможности, новые вызовы, заставляет нас, предпринимателей, быть лучше. Ну и третье, самое главное, что Владислав невероятный собеседник, очень интересный человек. Спасибо тебе большое за то, что ты нашел время прийти в этот подкаст. Мы с тобой еще поговорим обязательно о больших цифрах, о бизнес-моделях, о трендах. Но начать я хочу с такой, знаешь, очень простой человеческой такой вещи. Расскажи вообще, как ты начинал, какой твой первый опыт и почему именно ритейл?
2: Да, добрый день. Спасибо, во-первых, большое за приглашение. Ну, если говорить о моем опыте, то в ритейле именно. Он начинался еще в детстве, когда мне было лет 12-13, и жил у бабушки на даче. У нас был такой магазинчик, как у во всех, наверное, садоводств поселковый. И там была такая продавщица, она же директор. И, в общем-то, меня очень всегда тянуло туда. Я каждое лето начинал с того, что я шел знакомиться с этой продавщицей, и дальше ей во всем помогал. Там писал ценники, расставлял товары и так далее. И все это меня вот еще с детства манило. Но потом я, как ни странно, поступил в военное училище. Вот. И закончил его, прошел путь офицера, но потом, видимо, торговля, любовь к торговле победила, я вернулся в Петербург, ну и, наверное, как человек, прошедший армию, решил, чтобы стать генералом, надо начать солдата. И пошел работать продавцом кафельной плитки. Единственное, что я выбрал для себя магазин, который соответствовал, наверное, моим ожиданиям, как надо относиться к покупателю. И вот за эти там небольшие 25-30 лет я, в принципе, прошел путь от продавца кафельной плитки до генерального директора сети номер один в России.
1: Ну, это уникальный случай. Я думаю, что не каждый может похвастаться таким, честно говоря, карьерным ростом. Вот. Но, видишь, здорово, что такие возможности есть. А все-таки чем тебя привлек ритейл и почему ты продолжаешь вот столько лет уже оставаться именно в ритейле, а не в какой-то другой отрасли?
2: Ритейл, ну, во-первых, своей динамикой, потому что ритейл – это постоянные изменения, это что-то новое, это, скажем так, постоянные вызовы, которые дают тебе все время, ну, такой тонус, да. Второе – это люди. Мне нравится делать людей счастливыми. Человек, приходящий в магазин и закрывающий свои потребности, он выходит удовлетворенным, счастливым, и вот то, что ты помог человеку в чем-то, вот это как раз, наверное, про ритейл. Мне очень нравится делать хорошие магазины, которые именно про покупателя. Ну и вот это меня, в принципе, все 25 лет, пока, которые я нахожусь в ритейле, стимулируют двигаться дальше.
1: Давай как раз к цифрам перейдем в этом моменте, потому что ты говоришь, что приносить радость покупателям, открывать магазины. А вообще сколько у «Пятерочки» магазинов? Сколько людей посещает магазины? Если можешь сказать, какой у вас вообще объем бизнеса?
2: Каждый раз, когда мне задают вопрос, я не знаю ответа, потому что «Пятерочек» каждый день становится больше. В районе у нас сегодня...
1: Ты абсолютно так. Вчера у нас сегодня две открываем.
2: Каждый день у нас примерно в среднем открывается 5-6 «Пятерочек». То есть в этом году мы откроем около 2000 новых магазинов. Всего, наверное, сейчас в районе 20 20 500, 20 600, да, я думаю, что до конца года их будет 20, ну, мы откроем 21-тысячную пятерочку, вот, кстати, 15 февраля 2024 года пятерочке будет 25 лет.
1: Тоже, то есть у вас как бы можно вместе юбилей справлять?
2: Практически, я на год раньше попал в ритейл, чем пятерочка открыла первый магазин, а, соответственно, вот, ну, 21 тысячу магазинов мы открыли за 25 лет.
1: Сколько людей ежедневно посещают магазины «Пятерочки», чтобы мы вот поняли этот масштаб, какому количеству людей ты имеешь возможность поднять настроение?
2: В этом году «Пятерочка» особенно популярна у покупателей, да, и мы видим это по результатам. Люди к нам возвращаются, приходят новые покупатели. А так вот в среднем у нас где-то 15-17 миллионов чеков за неделю.
1: Какие главные вызовы ты сейчас видишь? Вот твоими глазами именно генерального директора большой компании на дворе октябрь 2023 года. Какие у тебя главные вызовы?
2: Ну, сегодня один из главных вызовов, я думаю, это не только у меня, а во многих бизнесах, где требуются люди, это как раз люди. Потому что сегодня дефицит, кадровый дефицит на рынке, конечно, очень сильно ощущается. Причем как в линейном персонале, так и в менеджменте. Сегодня очень активно растет онлайн-доставка, растут маркетплейсы. В принципе, растет розничный товарооборот. И мы видим все время увеличивающуюся потребность в людях. Да? И по-прежнему все активно открывают новые магазины, что тоже требует линейный персонал. Поэтому, конечно, наверное, вот на сегодня, вообще, вот если брать там, последние полгода, самый главный вызов – это люди. Плюс наступают определенные проблемы с устафом. Да? То есть ребята, которые в устафе работают, из-за высокого курса доллара уезжают в другие какие-то страны, то тоже отступает определенный дефицит. Поэтому, наверное, вот самый главный вызов – это этот. Из, наверное, позитивного мы сейчас начинаем ощущать, что у людей чуть-чуть увеличиваются доходы, то есть тревожность некая уходит, и люди начинают больше тратить, приходить и тратить, и это, как бы, наоборот, наверное, такой позитивный кейс. Ну и третье, конечно, конкуренция на рынке увеличивается, появляется все больше хард-дискаунтеров, которые работают именно как раз в первую очередь с ценами. Из-за этого снижается определенная маржинальность вообще в целом бизнеса. Да, и это тоже ставит перед менеджментом большие вызовы в плане управления компанией и определенной, ну, скажем так, зарабатывания определенного доходности. Ну,
1: ты знаешь, сейчас такая высокая стоимость привлечения нового клиента в онлайне, что я уверен, рано или поздно многие компании поймут, что самый простой способ привлечения новых клиентов, самый дешевый способ – это открытие физической розницы. И многие компании, они уже на самом деле по этому пути идут.
2: Хороший пример – Китай. Да. Алибаба же открыла Хему как раз-таки, потому что нуждалась…
1: Это продовольственный гипермаркет, правильно?
2: Да. Или, например, в Америке, да, когда Amazon купил сеть премиальных супермаркетов.
1: Для Whole Foods.
2: Да, Whole Foods, да, чтобы они, соответственно, получили определенный опыт и то же самое, возможность. Там обмен идет, да, то есть офлайн приносит какой-то опыт для онлайна, особенно того, кто развивался, ну, соответственно, именно из онлайна. А вот в Китае, например, они просто проскочили офлайн, а потом стали в это возвращаться, потому что поняли, что это все равно дополнительные потребности.
1: Ну вот, кстати, мы затронули очень хорошую тему с покупкой Amazon Whole Foods, потому что они получили еще очень важную компетенцию в готовой еде. И можешь рассказать вообще, так понимаю, вот готовая еда – это один из важных трендов изменения поведения покупателей. Какие вот еще есть тренды и конкретно что вы делаете для того, чтобы увеличить бизнес по готовой еде?
2: Ну, вообще готовая еда – это, наверное, такой действительно сейчас один из самых главных трендов. По прогнозам всех аналитиков, готовая еда в ближайшие годы будет совершать какой-то стремительный бум. Да? Во-первых, потому что подрастает поколение, которое не сильно любит и умеет готовить. Во-вторых, потому что даже более старшее поколение постепенно понимает всю прелесть уже покупки готовой качественной еды фабричного производства, да, и это тоже дает возможность, ну, скажем так, разнообразить свое меню.
1: А вот можно я сразу такой шаг в сторону? Вот если бы сейчас здесь сидел представитель из, не знаю, фастфуда, Но, в принципе, он должен сидеть с грустным лицом, потому что вроде как покупательский тренд там не в его пользу, правильно? Даже речь идет не о здоровой еде, а просто о том, что люди хотят как-то больше покупать готовую еду. Или вот, или это не так? То есть с какого сегмента, скажем так, когда Пятерочка начинает продавать больше готовой еды, кто не получает деньги в кассу?
2: Хочется ответить все.
1: Так.
2: Вот. Просто Пятерочка сегодня, да, это очень масштабный бизнес. Да? У нас там больше 20 тысяч магазинов, но это, грубо говоря, больше 20 точек готовой еды. Понятно, что мы только начинаем и двигаемся. Но вот как тебе пример просто, мы в прошлом году, как Пятерочка, заняли третье место среди, в топ-3 вошли среди продажи разливного кофе. И при этом у нас там в прошлом году было примерно 2500 магазинов всего оснащено. Поэтому я думаю, что в этом году мы станем номер один в этом сегменте. Вот. Наша цель, конечно, нарастить продажу готовой еды и долю, да, там, до примерно хотя бы 8-10% в обороте, потому что мы понимаем, что это новый тренд, и для нас это новая возможность, в том числе привлечение дополнительных клиентов, которые, может быть, до этого к нам и не ходили. С другой стороны, мы всегда рядом. Вот сегодня там, где мы открываем, предположим, пекарню с кофемашиной около студентов, там, скажем, или офисов, у нас днем всегда очереди, мы иногда даже ставим вторую кофемашину, потому что мы видим востребованность, плюс мы даем очень интересные предложения, комбо, которые позволяют, в принципе, студенту за 89 рублей купить очень качественный латте и какую-то выпечку. И это, в принципе, очень недорого. И для нас это очень хорошее продвижение.
1: Какие еще есть тренды? Вот как меняется культура потребления? Мы поговорили про готовую еду. Есть что-то еще интересное?
2: Ну, мы с тобой уже говорили про онлайн. Это тоже очень такой большой тренд. И я думаю, что в ближайшие годы, как мы проговорили, это тоже будет огромный рост в этом направлении. И, наверное, третий тренд – это СТМ. Но не СТМ в том понятии, которое мы, наверное, его привыкли все видеть. Да, это типа просто взять и перефасовать какой-то продукт и дать немножко более низкую цену, потому что, скажем так, меньше затрат на маркетинг. А это именно подход к СТМу как бренду. Сегодня, когда многие ушли с рынка, появились определенные ниши, которые точно можно таким системам, как X5, занимать и уже развивать свои какие-то бренды. Сейчас важно становится, для кого ты создаешь этот STM-бренд. Да? То есть сегодня же ты делаешь определенную направленность бренда. Например, для молодежи. Вот мы сейчас сделали определенный энергетик, который как бы очень популярен, и он там поступательно догоняет лидеров сегмента. Да? Uh-huh. Вот, это на молодежь рассчитано. Потом у нас есть, предположим, Global Village, который знает уже 40% покупателей без подсказки. Вот. Поэтому в данном случае у нас есть определенные бренды, которые уже могут становиться, постепенно завоевывать любовь покупателя.
1: Супер. Скажи, пожалуйста, вот размер имеет значение? Как вообще компания масштаба 3 триллиона реализует вот эту экономию на масштабе? Вот вдохнови вот предпринимателей, которым нужен как-то рост, они не понимают, они, может, боятся, я сейчас вырасту, а там я буду больше зарабатывать, не буду. Вот на твоем примере, как размер позволяет тебе больше зарабатывать?
2: Ну, первое, понятно, что когда у тебя компания большая, ты получаешь определенные условия, которые дают под твой объем бизнеса. А второе, наверное, немаловажное, что это позволяет работать с большим количеством поставщиков и тем самым выбирать еще более качественные и более лучшие товары. Еще одним из немаловажных моментов является то, что в большую компанию хотят приходить более толковые и качественные люди, и им это интересно. Ну и самое важное, что у тебя еще остаются, из-за того, что компания большая, у тебя эффективность затрат того же там бэк-офиса или там каких-то других вещей, она в процентах уменьшается, да, и, соответственно, у тебя остается еще возможности инвестирования в какие-то новые продукты, в новые проекты, в те же проекты дополнительной эффективности, автоматизации и так далее и тому подобное. Вот мы там 3 или 4 года назад, например, съездив и посмотрев в Китае кассу самообслуживания, приехали и инвестировав, придумали свои, которые стали стоить, которые в принципе изменили рынок КСО в России, да, и которые стоили уже там меньше 100 тысяч рублей.
1: Какая доля, кстати, чеков сейчас через кассу самообслуживания?
2: У нас есть магазины, где доля доходит до 60%.
1: Просто
2: у нас пока еще не во всех, к сожалению, магазинах стоят кассы, но мы, у нас вот ближайшая там дорожная карта на ближайшие 2 года, ну, 2-3, может быть, это чтобы у нас во всех магазинах они появились.
1: То есть вы как раз технологиями помогаете сделать так, чтобы все-таки уровень безработицы, ну, как-то не падал ниже 3%, правильно?
2: Я могу сказать, что уровень безработицы еще долго не будет падать ниже 3%. Курьеры нас спасут.
1: Курьеры нас спасут, понятно. Это здорово. Слушай, ну, мне кажется, такая очень очевидная идея, но я так понимаю, что до сих пор в продуктах ее никто не реализовал. Только, наверное, я, как обладатель подписки Яндекс Плюс, может быть, имею там какой-то бенефит, я даже не знаю, в Яндекс.Лавке или нет, но я так понимаю, что пока вот основные такие конкуренты, фуд-ритейли, они еще это не реализовали.
2: Ну, я, по крайней мере, ни у кого вот так активно не видел, только скорее вот у Яндекса, у Сбермаркета.
1: Ну, вот это тоже здорово, быть первым и создать какое-то конкурентное преимущество, правильно? Mm-hmm. Потому что уже, скажем так, получить клиента из пятерочки сложно, а получить клиента из пятерочки, у которого подписка пакет, еще сложнее, правильно? То есть вы как бы создали такой как бы некий барьер, да?
2: Ну, ты знаешь, это как раз очень важный поинт, что по большому счету ты должен постоянно думать, что ты можешь предложить покупателю чего, ну, что-то нового, потому что невозможно каждый год растить лайки, только продавая бакалею, сахар. И почему вот какое-то время очень долго росла доля промо у всех? Потому что за счет промо это был единственный способ притянуть ноги для дополнительного лайка. Да? Вот у нас, например, сегодня доля промо, наоборот, падает. Uh-huh. Потому что мы нашли другие способы приводить людей.
1: Ну, наверное, да, промо – это как наркотик, давай так. Это как бы, наверное, такой самый простой способ, да, там, не знаю, поставить цену на 30% ниже и получить клиентов. Но вопрос, что, наверное, в долгую нужно, безусловно, искать какой-то более широкий набор инструментов для завоевания лояльности.
2: И потом это, ну, скажем так, не привязывает покупателя. Да, это он сегодня пошел сюда, завтра, то есть такая публика, которая все-таки ходит конкретно за предложениями. Uh-huh, uh-huh. И это совсем другая, ну, другой покупатель, как ты говоришь, не такой вот, не классный покупатель. Да, то есть это вот покупатель, который скорее волатилен. Вот. Uh-huh, и uh-huh. Второй момент, что когда у тебя доля промо достигает определенного процента, ну, например, процентов 40, то уже эффект от него становится совсем другой. Потому что ты уже не получаешь вот этого, да, обратного выхлопа, потому что это уже очень сильно размазывает твою базовую корзину, и ты начинаешь очень довольно... Люди уже не так приходят, не так само покупают, а с другой стороны, ты начинаешь терять деньги, потому что у тебя слишком большое уже влияние на маржу.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Сейчас я хотел бы поговорить с вами о том, как можно стать харизматичным человеком и начать привлекать в свою жизнь больше успеха. Мы выяснили, что существует тесная взаимосвязь между харизмой и успехом. Около 85% вашего успеха и благополучия зависят от ваших взаимоотношений с другими людьми. Чем лучше окружающие реагируют на вас, тем легче вам получить то, что вы желаете. По существу, обсуждая харизму, мы говорим о законе привлекательности. На протяжении столетий он трактовался по-разному, но в основном этот закон сводится к следующему. Вы неизбежно привлекаете в свою жизнь людей и ситуации, которые гармонируют с вашими собственными мыслями. Можно сказать, что вы живой магнит. Ваши мысли постоянно посылают некие волны, которые в чем-то похожи на звуковые волны с радиостанций. Именно они улавливаются другими людьми. Ваши мысли, усиленные эмоциями, как радиоволны, усиленные электрическими импульсами, выходят из вас и воспринимаются теми, кто настроен на ту же волну, что и вы. Именно так в вашу жизнь приходят люди, идеи, возможности, средства, ситуации, деньги и многие другие вещи, которые соответствуют вашему образу мышления и вашим мыслям. Этот закон также объясняет то, как вы можете повысить свою харизму для того, чтобы положительнее влиять на людей, чьего сотрудничества, чьей поддержки и любви вы жаждете. Самая важная вещь, которую вы должны помнить о харизме, это то, что она во многом базируется на восприятии. Главное не то, кем вы являетесь, а то, каким вас себе представляют люди. Это не столько реальное положение вещей, сколько то, как вас воспринимают. Например, один человек может повысить харизму другого, описав его в ярких красках третьей стороне. Если вы верите в то, что вам предстоит встреча с выдающимся и важным человеком, то этот человек будет вам казаться харизматичным даже в том случае, если то, что вам о нем рассказали, выдумка. К примеру, иногда на семинарах я предлагаю людям сделать следующее. Представьте, что рядом с вами сидит человек, который, когда-то начав с нуля, теперь получает сотню миллионов долларов, водит Rolls-Royce, живет в прекрасном доме, у него есть собственный самолет, и он является одним из наиболее успешных людей в Америке или даже во всем мире. А причина, почему он находится здесь, в том, что ему нравится и дальше развивать свои личные качества. Если бы я сказал вам, что этот человек сидит рядом с вами, вы бы смотрели на него и думали о нем совершенно иначе. О, неужели это вы? Как здорово! Этот человек стал бы обладателем невероятной харизмы благодаря репутации, созданной для него. Например, если вы проходите на улице мимо рок-звезды и не узнаете ее, то эта встреча не окажет на вас никакого влияния. Но если вы вдруг узнаете в этом человеке хорошо известную вам личность, чьим творчеством вы восхищаетесь, вы будете переполнены эмоциями. Так что самое главное — это восприятие. Одной из самых харизматичных людей была мать Тереза из Калькутты. С физической точки зрения, она была тихой, хрупкой, пожилой женщиной со слабым здоровьем. Она весила не более 45 килограммов и носила скромную, поношенную монашескую одежду. Она могла пройти незамеченной по улице, но обладала невероятной харизмой, которая принесла ей славу по всему миру. Один мой друг навестил ее, когда она находилась в больнице Сан-Диего после операции на сердце. Ему позволили побыть рядом с ней в течение 5 минут. Он вышел оттуда и сказал, что эти 5 минут изменили всю его жизнь. Он уволился с работы, сменил профессию и место жительства для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. И это всего лишь после 5-минутной встречи с хрупкой пожилой женщиной, лежащей на больничной койке после операции. Все это произошло благодаря как его вере в ее харизму, так и той паре слов о бескорыстной любви к другим людям, которые она ему сказала. Если бы кто-то сказал вам, что познакомит вас с блестящим миллионером, который добился успеха и благосостояния собственными силами, и который достаточно скромен, чтобы не разбрасываться зря словами, вы бы, как и следовало ожидать, приписали бы ему невероятную харизму и особенное качество. Но если бы вы этого не знали, то ваше поведение с ним было бы совершенно другим. Харизма начинается в сознании другого человека, и вы можете влиять на производимое вами впечатление. Степень влияния харизмы в большей степени зависит от того, каким человеком вы являетесь на самом деле, чем от того, каковы ваши поступки. Если вы хотите улучшить ваш образ в глазах окружающих людей, а соответственно и влияние, будьте живым магнитом. Чем больше вы прислушиваетесь к людям, чувствуете их, восхищаетесь ими, тем больше они восхищаются вами.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Союз предпринимателей объяснил, почему на АЗС в Дагестане подорожал газ. Отмечается, что закупочные цены резко выросли, поставки нерегулярны, а запасы заканчиваются. Автогазозаправочные станции вынуждены либо продавать по старым ценам с риском закрытия, либо поднимать розничные цены для продолжения работы. Владельцы АГЗС обещают не допускать необоснованного повышения цен и поддерживать доступность топлива. В Гунибском районе асфальтируют 6-километровую дорогу к селу Мегеп в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Минтрансе России. В этом году обновят более 3000 километров подъездных путей к малым населенным пунктам, что улучшит транспортную доступность медучреждений, школ и рабочих мест. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о списании 2/3 долгов по бюджетным займам для 9 субъектов России. Общая сумма списанной задолженности составляет около 8,5 миллиардов рублей. Решение затрагивает Алтай, Башкирию, Чечню, а также Ивановскую, Ленинградскую, Орловскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тверскую области. Россия, Китай и более 25 других стран заключили соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Церемония подписания состоялась в Шанхае, где скоро откроется Всемирная конференция по ИИ. На ней выступит Си Цзиньпин. Конференция завершится 20 июля. За несколько часов до исчезновения приложений ВК из Google Play компания официально подтвердила изданию Кодурова сделку по продаже магазина приложения Rustor управленческой команде разработчика. Ежемесячная аудитория сервиса насчитывает 68 миллионов пользователей. Махачкалинская «Динамо» 22 июля проведет открытую тренировку и встречу с болельщиками на стадионе «Анжи-Арена» перед началом нового сезона российской премьер-лиги. Мероприятие стартует в 19:00. Гости смогут посмотреть тренировку команды, познакомиться с новичками, увидеть новую игровую форму и принять участие в пресс-конференции руководства клуба для журналистов и блогеров. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
3: Доброе утро, Дагестан! На календаре сегодня 17 июля, пятница. Да, именно это тот самый день, когда будильник звонит как-то добрее, а кофе кажется вкуснее. До выходных осталось совсем чуть-чуть, поэтому улыбаемся, настраиваемся на хороший день и встречаем утро вместе. В эфире «Утро» на Диалог ФМ, с вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже за рулем, кто открывает свой магазин, спешит на работу или просто решил начать день с хорошей музыки. Мы вещаем на весь Дагестан, от Древнего Дербента до величественных кавказских гор Дагестана. И очень рады, что вы проводите это утро вместе с нами. Впереди новости, музыка, интересные истории и, конечно, отличное настроение. Мы начинаем.

0: будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Как бизнес относится к дополнительным отпускам и микропенсиям? Только 20% работодателей готовы дать сотрудникам дополнительный творческий отпуск. На этот тренд обращают внимание опрошенные коммерсанта. Хотя в вакансиях уже такие условия прописывают крайне редко. А вот выгоревшие соискатели, напротив, стали чаще размещать резюме с пробелами в стаже. Кому дают карьерный тайм-аут и насколько, выясняла Аулита Курмукова.
2: В соцпакете работодателей появились дополнительные каникулы для выгоревших сотрудников. Рекрутеры даже придумали термин для этого – микропенсия. Не путать с сабатиколом – творческим отпуском до года, что пришел сразу после пандемии из академической среды в корпоративную. Берут микропенсии те, кому до 30. Чаще зумеры, которым, как говорят работодатели, не важен карьерный трек и запись в трудовой. 14% резюме соискателей, как выяснили аналитики Superjob, опубликованы с пробелом в трудовой книжке от 6 месяцев плюс, но творческие каникулы бизнес готов дать только ключевым сотрудникам и со стажем от 5 лет, замечает управляющий партнер лаборатории карьеры Анна Алфимова.
3: Отпуск от 3 месяца до года. На такой период, может быть, есть 10-15% крупных бизнесов, где это практикуют. Сотрудники с грейдом выше среднего. Альтернативой sabbatical является разрешение уйти в отпуск свыше, но чаще это не больше 1-1.5 месяца. Некоторые компании даже готовы это оплачивать, чтобы сотрудник перезагрузился и, например, обучился каким-то новым практикам. Гибкий график и дополнительные выходные по запросу. Такое можно увидеть только у 5-й части работодателя, которые ищут людей на джоб-площадках.
2: Sabbatical чаще практикуют в IT-сфере, но, как писали СМИ, его вводили и рекрутинговые компании, например, ХХРУ и Крок. Карьерный тайм-аут был и в Сбере. Можно было уйти в отпуск до года, правда, за свой счет, и вернуться назад на ту же должность. Этот тренд сейчас подхватил малый и средний бизнес, но творческий отпуск не гарантирует сохранение места, предупреждает гендиректор компании «Облакотека» Максим Захаренко.
4: Кому сегодня 40-50 лет, таких больше не делают. Реально преданная компания, приходит новое поколение, зумеров деваться некуда. Если сотрудник нам действительно очень важен, выдаем sabbatical, попробовать пройти свое выгорание. Что делать? Нам замена такого сотрудника будет стоить даже не денег, а времени. Это не может быть год, как это было в Microsoft, но несколько месяцев мы даем. Последний пример – это 4 месяца. Оплачиваем отпуск. Есть разные выходы из вот этого sabbatical. Первый выходит на свое место, все с удовольствием выдыхают. Второй случай выходит, а место уже занято.
2: Можно остаться на время без работы, но претендовать на высокую пенсию. Творческий отпуск, оказывается, не сильно влияет на ее страховую часть. Но только если у сотрудника хороший оклад, замечает независимый пенсионный консультант, экс-гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.
5: Максимальное количество пенсионных баллов, а это 10 баллов, россиянин может заработать с зарплаты годовой в размере около 2 700 000 рублей. Поэтому, если у него зарплата 500 тысяч, например, ну, достаточно отработать полгода, оставшиеся полгода отдыхать. Остальные налоги, которые за него платят сверху этой суммы работодатель, идут на пополнение бюджета пенсионного фонда и выплату другим, у кого этих баллов меньше.
2: Карьерные паузы могут негативно сказаться на резюме соискателя, предупреждают рекрутеры. Исключение – линейный персонал. Во всех остальных случаях сейчас рынок работодателя, что сокращает штат и найм персонала. Так что не время брать творческие паузы. Поиск увеличился вдвое. Чтобы найти новую работу специалисту уровня middle, нужно закладывать 6 месяцев топу от года.
1: Рынок подержанных китайских автомобилей за год вырос вдвое, при этом в июне средняя стоимость машины на вторичном рынке опустилась на 5% по сравнению с тем же позапрошлым годом. В то же время китайские автоконцерты сократили предложение новых автомобилей в России аж на целых 34%. Есть ли спрос на подержанный китайский автопром, выясняла Юлия Савина.
6: Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России, по данным аналитиков Frank RG, 1 160 000 рублей. Китайский автопром на вторичке стоит на 1 000 000 дороже, следует из данных автору оценка. В топ-10 по продажам нет ни одного бренда из КНР. На первом месте отечественная «Лада». Из иномарок давно и с большим отрывом лидирует «Тойота». В пятерку входят «Киа», «Хёндэ» и «Ниссан». Однако рынок перестраивается, отмечает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
7: Есть покупатель. Вопрос цены. Все, что что выставлено на продажу, оно в итоге будет продано. Человек выставил машину на продажу там условно за 2 миллиона, ее не покупают. Опустил 1,9, не покупают. Опустил 1,8, купили. Вторичный рынок, он очень-очень многообразен. Кому-то интереснее подержанный китаец, кому-то интересна подержанная Toyota, кому-то интересен подержанный Volkswagen. Ему есть своя какая-то там доля рынка. Доля подержанных китайцев на вторичном рынке, она там 3-4% пока. Доля у Toyota, она больше, чем у всех китайцев.
6: Китайские автомобили все еще подвергаются критике за соотношение цена-качество. По данным исследовательского центра Sidorin Lab, российские автолюбители больше всего критикуют высокие цены, ржавчину и долгое ожидание запчастей для ремонта. Случаи с педалями, которые отваливаются в мороз, не прибавляют водителям желания покупать авто с пробегом за несколько миллионов. При этом россияне в большинстве случаев положительно оценивают внешний вид машин из КНР. История брендов из этой страны на нашем рынке еще слишком коротка, говорит главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко.
8: С одной стороны, мы видим на нашем рынке китайцев, которые пробежали уже и 50, и 70, и даже 100 тысяч километров по российским дорогам, с нашим обслуживанием, с нашим качеством бензина и смазочных материалов. И, в общем-то, механики говорят о том, что они проедут еще столько же, и ничего с ними не случится. С другой стороны, мы видим китайцев, зачастую тех же самых марок, которые и ломаются, и гниют, и что только с ними не происходит. Поэтому покажет только время.
6: Быстрее всего дешевеют малоизвестные марки, продажи которых невелики. Среди них КАИ, СВМ и БАИК. Наиболее высокую остаточную стоимость имеют массовые бренды, говорит эксперт портала «Китайские автомобили» Андрей Трубин.
9: Хавейл, Джили, Черри. Хотя вот с Черри тоже тут есть определенный вопрос. Все-таки они заслужили не самую высокую репутацию. Машины все-таки активнее у них дешевеют. Чананы, например, либо Хончи. Они, конечно же, дешевеют медленнее, потому что имеют определенную либо статусность, либо все-таки распространение и народную любовь. Танки относительно неплохую остаточную стоимость сохраняют в процессе эксплуатации. В определенном смысле это заменители ленд-круизеров.
6: Половина рынка китайских авто с пробегом приходит на трехлетке. Россияне стараются продать машину, пока не вышел гарантийный срок, констатируют участники рынка.
1: Две трети продавцов на маркетплейсах могут столкнуться с исками по авторским правам. Массовая рассылка досудебных претензий об использовании фотографий в карточках товара становится отдельным бизнесом, говорят опрошенные коммерсантам, юристы и селлеры. Насколько я знаю, у нас в Дагестане тоже была такая ситуация, когда блогер тоже выдала иск на 500 тысяч рублей, якобы ее лицо там было. Верховный суд Дагестана или, боюсь здесь ошибиться, по-моему, да, один из наших судов Дагестана не согласился с этим 500 тысяч и только в 5 тысяч решил как бы одобрить. Так вот, отвечать придется, мне кажется, всем, вот и продавцам в том числе, если вы используете все-таки лицо другого человека или карточек. Может ли спор по карточкам товара разорить бизнес, выясняла Юлия Савинова.
6: Число дел о компенсациях за использование чужих изображений с 2016 года по 2024 год выросло в 328 раз. В прошлом году было зафиксировано более 8 тысяч разбирательств на общую сумму свыше 1,5 миллиардов рублей, подсчитали РИА Новости. Истцами выступает всего несколько компаний, которые предъявляют претензии даже к владельцам лицензионных фото, говорит гендиректор компании «Эстетист» Олег Бугай, который столкнулся с такой ситуацией.
10: Недавно мне пришла претензия о том, что фотография моего товара висит на Яндекс.Маркете. За что они хотят с меня денег в размере 29 297 рублей. Но если я заключу с ними мировое соглашение, они согласны взять с меня только 19 043 рубля. На мои возражения, что мой дизайнер заключил договор, у него есть лицензия с фотобанком, они ответили, что ничего не знаем, вы должны были заплатить деньги правообладателю. И до сих пор меня троллят и пишут, что я должен им платить, либо они подают на меня в суд.
6: Минимальная компенсация по делам о нарушении авторских прав – 10 тысяч рублей, максимальная – 5 миллионов. К этому нужно прибавить судебные издержки и компенсацию расходов истца в случае проигрыша. Это еще порядка 50 тысяч. Более 90% дел ответчики проигрывают, говорит основатель сервиса противодействия правовому экстремизму iWebs Антон Дмитриев.
11: Истцы почти всегда выигрывают дела о нарушении авторских прав. При должной защите есть возможность снизить непомерные аппетиты так называемых фотографий
12: патрулей до законного минимума в 10 тысяч рублей. Проблема не в законе, а в его абсурдном применении, когда штраф за фото, который стоит как чашка кофе благодаря агрессивному желанию заработать, становится равен стоимости квадратного метра недвижимости.
6: Компания Fortuna Technologies, которая является самым массовым истцом в этой сфере, за время существования выиграла более 4000 дел со средней суммой компенсации порядка 30 тысяч рублей, рассказал один из ее учредителей Кирилл Кнауп. Это не менее 120 миллионов рублей. Однако предприниматель утверждает, что это не бизнес на исках.
13: Часто оказывается, что дизайнеры или подрядчики купили изображение на фотобанке, но не оформили передачу прав. То есть работают без договора с заказчиком. И формально у бизнеса разрешение на использование объекта авторского права нет. Любые попытки оправдаться покупкой через подругу или серыми подписками также не признаются. Большинство фотобанков не находится под санкциями. Проблема в оплате. Зарубежные сервисы не принимают российские карты. Но есть же российские фотобанки, есть другие официальные способы приобрести контент легальный. Например, связаться с автором напрямую.
6: В борьбе за авторские права массовые истцы обычно заключают с авторами договор на уступку права требования за 500 рублей, инициируя поиск нарушений. Фотографам также положено всего 25% от суммы полученной компенсации. В сентябре арбитражный суд Калининградской области принял решение, что компания Fortuna Technologies преследует единственную цель – извлечение прибыли из искусственно созданной ситуации, отмечает основатель юридической компании «Практика для практиков» Андрей Королев.
14: До сих пор большей части наших граждан сохраняется представление о том, что фотоизображение, размещенное в сети интернет, является свободным к использованию, что категорически не так. Об этом мало кто задумывается, создавая свои карточки. Поэтому первый под ударом – это селлеры. Чаще всего это небольшие магазинчики, ИП, торгующие товарами народного потребления, какая-то бытовая химия, бытовая техника, одежда. Две трети людей, работающих на ВБ, потенциально являются объектами интересов.
6: Иски по авторским правам могут привести к большим финансовым проблемам у селлеров на маркетплейсах. Один из ярких примеров – компания «Империя поздравлений» с выручкой 200 миллионов рублей и 600 арбитражных дел на 148 миллионов.
1: Битва маркетплейсов вышла на международный уровень. Китайский сервис Пэйзун обвиняет российские цифровые площадки в продаже контрафактных кроссовок. Каждая четвертая пара обуви, как пишет Шоппер, ссылается на данные исследования из КНР, якобы подделка. Кто продает и кто покупает реплики, и как с этим борются модные дома, выясняла Аулита Курмукова.
2: Почти 30% кроссовок известных брендов с российских маркетплейсов оказались подделкой, и половина из них продавалась дешевле оригинала, но разница не превышала 40%. Чаще всего на агрегаторах встречаются фейковые Adidas, Nike, Reebok, New Balance, Puma и Balenciaga. А чтобы доказать наличие контрафакта в России, Poison скупили почти 12 тысяч пар обуви и предметов одежды и провели собственную экспертизу. В ход пошли микроскопы, спектрометры и системы сканирования материалов. Названий площадок, что продают фейк, китайцы не называют, но при этом подсвечивают проблему рынка. За такой детальной проверкой скорее стоит желание устранить конкурентов, чем забота о покупателях, не исключают собеседники Коммерсант ФМ. Китайский маркетплейс открылся в России только этим летом, и ему нужна лояльная аудитория, что покупает оригиналы. А что касается подделок, они стали качественнее и дороже, говорит партнер бренд-монитор Кирилл Кириллов.
15: Спортивная обувь – жаркая категория в плане контрафакта с точки зрения заработка продавцов на маркетплейсах на контрафакте. Рынок консолидирован вокруг 5-10 брендов и сильного спроса со стороны покупателей. Цена перестала быть явным критерием контрафактности. Многие умные продавцы контрафакта стали поднимать стоимость. Кроссовки, которые в оригинале стоят 15-20 тысяч рублей, контрафактные продаются по цене 12-10. И это уже стоимость, на которую вполне себе можно представить скидку.
2: В мире люкса чаще всего подделывают сумки, обувь и бижутерию. Основной рынок реплик – Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Модные дома вкладывают сотни миллионов в борьбу с контрафактом, но суперфейки все равно выходят на рынок, продолжает президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Татьяна Белькевич.
16: Иногда эти линии произведены почти на тех же заводах, где была произведена перед этим сама коллекция бренда. Дополнительная ночная смена, она может быть инициирована без контроля правообладателя. Шоп-менеджеры сопровождают байеров по закупкам. Можете выбрать вообще любого уровня подделки. И Balenciaga за $10 закупки, и за $500. Подделок сейчас больше, чем когда-либо. Правообладатели

0: Конечно, сейчас искусственный интеллект помогает выявление нарушения прав в интернете. Можно не в ручном режиме мониторить, уже появляются специальные программы, которые упрощают проверку. Было много исков против там Alibaba, китайской платформы. Amazon тоже страдал от исков крупных компаний. Сейчас платформа более научна, правильно и эффективно реагировать на запросы правообладателей или брендов для того, чтобы избежать последующих крупных убытков.
1: Наплыв контрафакта, оказывается, не сильно беспокоит покупателей. Среди трендов фэшн-рынка – осознанная покупка качественной реплики. Как показывает опрос Высшей школы экономики, в прошлом году почти 13% россиян приобрели подделки, и треть из них знали, что это не оригинал.
2: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня преимущественно солнечно, но и без дождей, конечно, не ожидается в Махачкале. Легкий ветер с Каспийского моря. Если планируется провести вечер на набережной, погода будет очень благоприятной. Днем не забывайте о воде, о головном уборе и защите от солнца. Оставайтесь на Диалог ФМ. Пусть этот день принесет вам хорошие новости, приятные встречи и отличное настроение. Доброе утро, Дагестан!

0: работаете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Простым языком об экономике в программе.

0: кошелек.
1: С 1 сентября текущего года вступает в силу уточнение к закону о защите прав потребителей. В частности, продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры, российский или единый евразийский, где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала, говорят эксперты. Нововведение коснется широкого перечня товаров от детской продукции до электроники и косметики. Специалисты также подчеркивают, что в случае, если товар не требует обязательного подтверждения, информация об этом тоже должна быть представлена покупателю в понятной и наглядной форме. Требования не распространяются на товары, которые физические лица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах.
0: Деньги дороги, как память.
1: Ежемесячные расходы среднестатистической российской семьи на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости в 2025 году составили 42 455 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на государственный доклад Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что средняя стоимость продуктовой корзины в 2025 году увеличилась на 9% по сравнению с 2024 годом. Согласно данным потребительской панели РАМИР, среднестатистическая российская семья в 2025 году в среднем ежемесячно тратила на продукты питания и товары повседневного спроса 42 455 рублей. Рост к 2024 составил плюс 10% или 4072 рубля. Средний чек за месяц составил 965 рублей. В 2024 году этот показатель составлял 882 рубля. Год к году рост месячного среднего чека составил плюс 9% или 83 рубля, говорится в сообщении ведомства.
0: Закрома Родины.
1: Бананы в России подорожают из-за снижения спроса, они могут исчезнуть из магазинов. Об этом заявил в беседе с УРА.РУ гендиректор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков. По его словам, стоимость бананов поднимется на 20-30%, причем не из-за проблем с поставками. Это будет определено не увеличением стоимости закупки или логистики в поставке из других стран, альтернативных Эквадору, а во многом ограниченной покупательской способностью. Если повышать цены еще сильнее, то потребители будут отказываться от приобретения этой продукции, и ритейлерам будет просто нерентабельно ее продавать, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Для нас это не имеет значения. Так в Кремле прокомментировали отставку правительства Украины. Я напомню, что 16 июля Верховная Рада утвердила нового премьера и еще 16 министров. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что на боевых действиях это вряд ли отразится. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
2: У украинской власти очередной скандал. Владимир Зеленский уволил премьера Юлию Свириденко. Официальная причина – подготовка страны к зиме. Нужен более опытный руководитель. Правительство, согласно закону, в этом случае уходит в отставку. Соответственно, свой пост покинул и самый молодой гражданский глава Минобороны в истории современной Украины, 35-летний Михаил Федоров. В должности он пробыл ровно 6 месяцев. За это время стяжал славу современного чиновника-реформатора. Считается, что он добился больших успехов на почве внедрения в вооруженные силы цифровых технологий. Однако, как это часто бывает в таких случаях, энергичный министр вступил в серьезный конфликт с представителями старой формации, с военными, и в частности с Александром Сырским. Владимир Зеленский, судя по всему, принял сторону главкома ВСУ. Решил Федорова уволить. Его обвинили в том числе и в провалах системы мобилизации. Он не смог навести там порядок. На освободившееся место предполагалось назначить министра внутренних дел Игоря Клименко. Прогрессивное сообщество вступилось за молодость. Люди вышли на протесты. Молодой технократ, вдохновленный народной поддержкой, бросил вызов уже высшей власти. Выступил с зажигательными речами о притеснении прогрессивных идей. Призвал Зеленского отставить Сырского и назначить на его место генералов новой постсоветской школы. Все это можно, ко всему прочему, считать заявкой на дальнейшую политическую карьеру. Гонимых всегда любят. Президент в итоге взял паузу, сославшись на то, что мнение народа для него крайне важно. Налицо классический конфликт отцов и детей. Опыт против новых идей. Однако не факт, что сбросив отцов, дети добьются лучших результатов. Ломать, как известно, не строить. Есть риск оказаться у разбитого корыта. Это универсальная вещь, неприменительно к украинской истории. В Кремле дали понять, что происходящее их не особо волнует. Мы также не будем подробно погружаться во внутренние дела соседнего государства. Вопрос в том, как это отразится на ходе боевых действий и на позициях самого Зеленского. А вдруг Майдан пойдет дальше и потребует уже и его отставки? Есть мнение, что нынешний лидер от всего от этого только выиграет. Ибо за последнее время он приобрел немалый политический опыт, в том числе и в интригах. Здесь применима формула «разделяй и властвуй». По-другому это называется системой сдержек и противовесов. Лидер готов слышать всех, в том числе и глас народа с улиц. Впрочем, Украина – такое государство, где возможно абсолютно все. Собственно, главное заключается в том, что мир в результате всего этого вряд ли наступит.
1: Ресторанный критик добился отмены штрафа в 200 тысяч рублей за негативный отзыв о заведении. Как рассказали Коммерсанту, сам гость Михаил Костин еще 25 ноября 2024 года апелляционный суд встал на его сторону в конфликте с рестораном «Атлантик Бистро». Я еще напомню, что в этом же ноябре 2024 году критик опубликовал нелестную рецензию, которая, согласно решению первой инстанции, порочила деловую репутацию этого ресторана. Тему продолжит Владислав Викторов.
3: Еду выдают по мере готовности, в разнобой или сразу, а за соседним столом офис управляющий с разборками, разъяснениями по поводу задержек зарплаты. Так звучит фрагмент рецензии, за которую «Атлантика Бистро» потребовала от Михаила Костина 200 тысяч рублей. Причем руководство заведения оставило без внимания рассуждения критика о качестве еды и скорости подачи. Их задел пассаж о том, что сотрудникам задерживают зарплаты, рассказал Коммерсант ФМ сам Михаил Костин.
4: Затрагивалась только одна единственная фраза, связанная с тем, что я услышал. Я сидел, обедал, за столом рядом сидела дама, которая явно имела отношение к заведению, и она по телефону обсуждала рабочие вопросы. Мой комментарий был направлен на то, что не стоит сотрудникам заведения заниматься рабочей деятельностью прямо рядом с клиентами. Она обсуждала задержку зарплаты. Я причем даже не утверждал о том, что эта задержка зарплаты была связана именно с конкретным заведением.
3: Михаил Костин отмечал, что до конца не был уверен в том, что девушка, которая говорила про зарплаты, занимала должность управляющей. В свою очередь, еще год назад представители «Атлантика Бистро» в своем комментарии отмечали, что подобную информацию, вероятно, вырванную из контекста, хорошо бы проверить перед публикацией, поскольку проблем с выплатами у ресторана нет. Поэтому у заведения были основания защищать свою репутацию в суде, считает омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
5: Человек сам себя назначает критиком, публично выражает свое мнение на большое количество народу в различных каналах. Это очень распространено. Пришел в ресторан, тебе там что-то не понравилось, ты написал кучу гадости про него. Тебя читает несколько тысяч людей. Я как-то был свидетелем ситуации много лет назад. Блогер пришел в ресторан, взял хинкали, разрезал их и показал в хинкалях живых опарышей. Все это разлетелось, ресторан просто потерял гостей. Понятно, что у вареных хинкали никаких живых опарышей быть не может, он их просто подбросил. Но ресторан не стал подавать в суд и просто потерял гостей.
3: 20 августа арбитражный суд Москвы полностью согласился с доводами «Атлантика Бистро» и взыскал с критика 200 тысяч рублей. Инстанция признала фрагмент рецензии недействительной и порочащей деловую репутацию заведения. Однако у апелляционной инстанции возникли вопросы к этому решению, и в итоге она уже встала на сторону критика. Партнер юридической фирмы Comply Максим Али считает, что это могло произойти по двум причинам.
6: Каким-то образом все-таки достоверность этой информации, она была подтверждена, то сотрудники обсуждали зарплату. Второй вариант, если суд посчитал, что эта информация, она является мнением, а значит, в принципе, не подлежит судебной защите. Когда мы публикуем какую-то информацию, мы всегда рискуем, что к нам предъявят такие требования, в том числе в рамках какого-то гражданского иска. С другой стороны, если бы рестораны критики каждый свой обзор подкрепляли целым пакетом доказательств, ты всегда рассчитываешь, что они будут подавать в суд, проще было бы вообще не работать. Кроме того, сумма компенсации за деловую репутацию в России остается традиционно невысоким. И на самом деле то, чем рискуют в большинстве случаев такого рода авторы, тем, что они будут вынуждены опубликовать опровержение по решению суда или удалить этот контент.
3: Сам Михаил Костин теперь рассматривает возможность подать встречный иск к ресторану, чтобы взыскать с него судебные расходы и оплату услуг адвокатов. Однако самое главное, по его словам, это то, что решение апелляционной инстанции сохранило критикам право иметь свое мнение о ресторанах, сервисе, еде и общепите в целом.
1: Банк России не поддержал предложение банков о создании второй национальной платежной системы, которая могла бы конкурировать с миром. Об этом на финансовом конгрессе Центрального банка 3 июля заявила директор Департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. По словам Бакина, Центральный банк с самого начала настраивал на двух условиях. Новая система не должна дублировать уже существующую инфраструктуру НСПК, а также конкуренция возможна только на уровне продуктов и сервисов, а не инфраструктуры. Кроме того, любая платежная система должна быть общедоступна для всех участников. Разговоры о возможном конкуренте для мира велись еще в 2023 году. Я напомню, что в октябре 2025 года Альфа-банк вновь поднял этот вопрос на форуме «Финополис-2025». Центральный банк тогда не возражал, но требовал от банков четкого финансового обоснования. 2 июля на финансовом конгрессе Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор обсуждает с банками возможную частичную приватизацию НСПК, сохранив за собой контрольный пакет не менее 50% плюс одна акция и ограничив долю одного инвестора в 5%. Предправление Россельхозбанка Борис Листов поддержал идею и сообщил, что банк готов войти в капитал НСПК, а число новых акционеров может составить порядка 20. При этом он отметил, что приватизация, скорее всего, пройдет в формате cash-out. Средства от продажи акций пойдут текущему акционеру, то бишь Центральному банку. Дагестан назвали выгодным регионом для новых застройщиков из-за низкой конкуренции. Застройщику проще всего выйти на рынок Дагестана, говорится в исследовании аналитиков движения.ру. По данным ЕИЖСЭ, в республике ни один девелопер не контролирует более 7% рынка, а на тройку крупнейших приходится только 15,5% всего объема строительства. На втором месте оказалась Свердловская область, которая лидировала в 2024 и в 2025 годах. Крупнейший застройщик здесь занимает около 6% рынка, а первая тройка контролирует только 17% рынка. Третью строчку занял Приморский край. Максимальная доля одного игрока составляет 11%. Аутсайдерами рейтинга стали Астраханская область. Там крупнейший застройщик контролирует только 32% рынка. Республика Адыгея – 61% соответственно. Дефицит кадров в России сохранится и в следующем году. Такой прогноз для газеты.ру дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. По его словам, дефицит кадров давит на зарплаты в промышленности и IT, но не в сервисных отраслях. Финансист отметил, рост налоговой нагрузки на россиян. С 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ. Рост минимальной зарплаты на 10% при переходе через порог. Первый на отметке 200 тысяч рублей в месяц. Дает меньше прирост дохода на руки. Селезнев также добавил, что при росте ВВП около 1% в 2027-2027 годах компании будет индексировать зарплаты россиян выборочно, удерживая ключевых сотрудников, а не всех подряд. Плюс уровень дохода влияет автоматизация. Все больше цифровых профессий можно оптимизировать, особенно те, что связаны с поддержанием процессов, работой проверяющих и организационных вопросов. Об этом добавил эксперт.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
1: В Доме дружбы стартовал проект «Солнце в городе». Это совместная работа махачкалинской арт-студии «Солнце» и международного фестиваля выставки «Куклоград». Экспозиция включает художественные произведения, вдохновленные коллекцией авторских кукол. В работах художников образы современного города сочетаются с традиционными дагестанскими орнаментами и элементами национальных украшений. Выставка продолжит работу до 22 августа. Вход свободный. 17 июля в Лакском музыкально-драматическом театре имени Копиева пройдет показ спектакля «Тамаша» на лакском языке с переводом на русский. В центре пьесы семья профессора Беймурада, всецело погруженного в науку и забывшего о своих семейных обязанностях. Для того, чтобы вернуть его внимание к жене, дому и детям, герои прибегают к различным уловкам и пытаются возродить в нем угасшие чувства. В спектакле задействованы как признанные мастера сцены, так и молодые артисты, только что пополнившие труппу театра. Пьеса написана Зубаилом Хиясовым. Постановщиком выступил заслуженный артист России Аслан Магомедов. Начало спектакля в 18:30. В кинотеатрах проходит показ криминальной драмы «Кодекс Данте». Писатель Ник из современного Нью-Йорка получает задание от мафиозного босса украсть рукопись божественной комедии, написанной Данте Алигьери. Параллельно с этим Данте в XIV веке трудится над своим шедевром, вдохновляясь идеалами красоты и любви. Оба мужчины, не подозревая о существовании друг друга, оказываются связаны через века своей страстью к искусству и идеалам. Картину поставил режиссер Джулиан Шнабель. Главные роли исполнили Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Мамоа, Аль Пачино и Джон Малкович. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
0: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог ФМ».
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Ну и соглашение накануне о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальных и культурных сферах подписали председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Документ предусматривает установление и расширение торгово-экономических связей, улучшение инвестиционного климата, осуществление взаимопоставок потребительской и сельскохозяйственной продукции, а также участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Гранты Росмолодежи на общую сумму более 3 миллионов рублей получили 4 проекта из Дагестана на конкурсе «Росмолодежь. Гранты. Двигай сообщество». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. Средства направят на создание студенческих медиа, образовательных программ и фестивалей, развитие наставничества, проведение спортивных, волонтерских и творческих мероприятий. Я напомню, что наша республика вошла в число регионов-лидеров по количеству победителей конкурса. Церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны Валентиной Авериной накануне состоялась в Махачкале. Валентину Георгиевну похоронили на интернациональном кладбище в микрорайоне Сепараторной рядом с супругом. Проводить накануне ветерана в последний путь пришли ее родные и близкие, а также представители руководства города и республики. Как мы ранее сообщили о том, что Валентина Георгиевна ушла с жизни на 99-м году жизни. Она была одной из последних живых ветеранов Великой Отечественной войны в нашей республике. Коллектив радиостанции «Диалог ФМ» приносит соболезнования родным и близким Валентины Георгиевны. Вооруженные силы США завершили очередную крупную волну ударов по Ирану. Об этом сообщило американское центральное командование. Атака прекратилась сегодня в 4 утра по московскому времени. Удары нанесли по десяткам военных объектов, в том числе по пунктам берегового наблюдения и противовоздушной обороны, а также объектам военной логистики. Иранские СМИ ночью также сообщали о взрывах в западной части города Бандар-Аббас. Я напомню, что менее месяца назад Штаты и Иран договорились прекратить обстрелы. Однако 8 июля вооруженное противостояние возобновилось. Из-за сели и обвала в Дагестане закрыто сейчас движение на ряде участков и дорог. В Бештинском участке проезд перекрыт на 107-м километре трассы Гунипское шоссе Вентляшевский перевал. Транспортное сообщение прервано. Сегодня расчистка начнется. Ориентировочный проезд откроют к полудню сегодняшнего дня. В Клеротинском районе закрыто движение сразу на 3 участках. На 88-м километре трассы Гунипское шоссе Вентляшевский перевал, а также на дорогах Клярота-Камилух и Ланда-Багилда-Харада. На открытие проезда запланировано на сегодня в полдень. В Цунтинском районе перекрыты 2 участка дороги Агвали-Шаури-Кидыро из-за селевых потоков. Расчистка стартует сегодня. Проезд планируют открыть к 12 дням. Минтранс Республики просит водителей учитывать ограничения при планировании поездок. Уроженец Солнцекольского района Абдулла Юсупов получил накануне должность заместителя начальника управления мониторинга и анализа реализации национальных проектов администрации главы и правительства Дагестана. Он является выпускником юридического факультета ДГУ, родом из села Аркани. До нового назначения Юсупов работал федеральным судьей в Ногинском городском суде Московской области. Водитель КамАЗа накануне пострадал при столкновении с пассажирским поездом, который следовал по маршруту Дербент-Москва. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Дагестану. Авария произошла накануне в 17:45 на нерегулируемом железнодорожном переезде в Бабаюртовском районе. Пассажиры поезда не пострадали. К 7 часам вечера грузовик был отбуксирован, а поезд убыл по маршруту. По этому факту сейчас проводится доследственная проверка по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Председателя Общественной палаты Дагестана 9-го созыва избрали на первом пленарном заседании в Доме дружбы в Махачкале накануне. Им стал востоковед, кандидат исторических наук Амирхан Магомед Дадаев. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Дагестана. В ходе заседания утверждены регламент Общественной палаты, кодекс этики ее членов. Я напомню в свою очередь о том, что Магомед Дадаев родился в селе Магох Гергебельского района Дагестана в 1957 году. Он закончил аспирантуру при Институте востоковедения Российской академии наук. Ну и Россия готова рассмотреть реальное предложение США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова передает Москва-24. По ее словам, цели российской стороны уже определены, однако Москва не намерена отказываться от конкретных инициатив, если они поступят. Захарова также добавила, что дипломаты продолжают работу по этому направлению. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва больше не доверяет западным странам в вопросе переговоров. Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня преимущественно солнечно, но и без дождей, конечно, не ожидается в Махачкале. Легкий ветер с Каспийского моря. Если планируется провести вечер на набережной, погода будет очень благоприятной. Днем не забывайте о воде, о головном уборе и защите от солнца. Оставайтесь на Диалог ФМ. Пусть этот день принесет вам хорошие новости, приятные встречи и отличное настроение. Доброе утро, Дагестан!

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. В Дагестане 8 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. ФСБ России предотвратило покушение в Махачкале на временно исполняющего министра по национальной политике и делам религии Дагестана Тимерлана Абуталимова. Об этом сообщает телеканал Russian Today. В распоряжении Russian Today оказались аудио, где экс-сотрудник СБУ Виталий Жукович обсуждает подготовку терактов в России. Тот пытался устроить в нашей стране по меньшей мере 20 терактов, в том числе на Крымском мосту в центре Грузного, в курортной зоне Пятигорска и Дагестана. В Махачкале планировалось покушение на Абуталимова, однако все эти теракты были успешно предотвращены ФСБ России. Я напомню, что Абуталимов в октябре 2023 года был удостоен звания Героя России указом президента нашей страны за подвиги в зоне специальной военной операции. В сентябре прошлого года был назначен временно исполняющим министра по национальной политике и делам религии Дагестана. Ну и соглашение накануне о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальных и культурных сферах подписали председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Документ предусматривает установление и расширение торгово-экономических связей, улучшение инвестиционного климата, осуществление взаимопоставок потребительской и сельскохозяйственной продукции, а также участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Гранты Росмолодежи на общую сумму более 3 миллионов рублей получили 4 проекта из Дагестана на конкурсе «Росмолодежь. Гранты. Двигай. Сообщество». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. Средства направят на создание студенческих медиа, образовательных программ и фестивалей, развитие наставничества, проведение спортивных, волонтерских и творческих мероприятий. Я напомню, что наша республика вошла в число регионов-лидеров по количеству победителей конкурса. На церемонии прощания с ветераном Великой Отечественной войны Валентиной Авериной накануне состоялась в Махачкале. Валентину Георгиевну похоронили на интернациональном кладбище в микрорайоне Сепараторной рядом с супругом. Проводить накануне ветеранов последний путь пришли ее родные и близкие, а также представители руководства города и республики. Как мы ранее сообщили о том, что Валентина Георгиевна ушла с жизни на 99-м году жизни. Она была одной из последних живых ветеранов Великой Отечественной войны в нашей республике. Коллектив радиостанции «Диалог ФМ» приносит соболезнования родным и близким Валентины Георгиевны. Но и вооруженные силы США завершили очередную крупную волну ударов по Ирану. Об этом сообщило американское центральное командование. Атака прекратилась сегодня в 4 утра по московскому времени. Удары нанесли по десяткам военных объектов, в том числе по пунктам берегового наблюдения и противовоздушной обороны, а также объектам военной логистики. Иранские СМИ ночью также сообщали о взрывах в западной части города Бандар-Аббас. Я напомню, что менее месяца назад Штаты и Иран договорились прекратить обстрелы. Однако 8 июля вооруженное противостояние возобновилось. Ну и сегодня Совет Федерации рассмотрит закон, который обяжет банки полностью раскрывать условия своих услуг. Об этом сообщает парламентская газета. С 1 сентября следующего года кредитные организации должны будут размещать такую информацию в отделениях и на своих сайтах. Это касается в том числе переводов денег и потребительских кредитов. Закон теперь должен защитить клиентов от скрытых комиссий и других важных условий, которые сейчас могут указывать мелким шрифтом или вносить в примечание под звездочкой. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ. Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Китайская компания Realme выпустила Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Она может как записывать видео, так и работать в качестве так называемого глаза для встроенного нейросетевого помощника. Камера Realme AirCam, установленная в правом наушнике, получила сенсор Sony с разрешением 8 мегапикселей и способна записывать Full HD видео. Дополнительно есть электронная стабилизация, а максимальная продолжительность записи составляет 10 минут. Ролики сохраняются во встроенной памяти объемом 8 гигов. Их можно передавать на сопряженный смартфон по Wi-Fi 6. Еще камера может делать фото и отправлять изображение встроенному искусственно-интеллектовому помощнику, который распознает окружение и предлагает контекстные подсказки. В число остальных функций входит встроенный переводчик, а управлять всем этим можно через сенсорную площадку на правом наушнике. Realme AirCam получили 16-миллиметровые драйверы и технологию костной проводимости. А встроенной батареи хватает на 10 часов воспроизведения музыки и общения в режиме гарнитуры или 120 часов работы в режиме ожидания. Наушники уже продаются в Китае. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Доброе утро, Дагестан! На календаре сегодня 17 июля, пятница. Да, именно это тот самый день, когда будильник звонит как-то добрее, а кофе кажется вкуснее. До выходных осталось совсем чуть-чуть, поэтому улыбаемся, настраиваемся на хороший день и встречаем утро вместе. В эфире «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже за рулем, кто открывает свой магазин, спешит на работу или просто решил начать день с хорошей музыки. Мы вещаем на весь Дагестан, от древнего Дербента до величества кавказских гор Дагестана. И очень рада, что вы проводите это утро вместе с нами. Впереди новости, музыка, интересные истории и, конечно, отличное настроение. Мы начинаем.

0: будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: С начала лета газовые компании Дагестана выполнили 30% запланированных работ по подготовке газовых объектов к зиме. Ремонтные мероприятия идут по графику. За это время специалисты провели техническое обслуживание более 8500 кранов и задвижек. Отремонтировали оборудование свыше 1000 пунктов газа, а также обследовали 50 километров газовых сетей. Основной объем работ выполнен в Таромовском, Кизлярском, Хасавюртовском, Табасаранском, Сулейманстальском, Бутлюхском и Кумтаркалинских районах, а также в столице Дагестана. В Махачкале. В Дагестане восстановили транспортное сообщение с 97 населенными пунктами. Дорожные службы республики продолжают устранять последствия ливней, которые прошли на территории Дагестана 6 по 8 июля. В результате неблагоприятных погодных условий повреждены были, я напомню, что 43 участка автомобильных дорог и мостов в 16 муниципальных образованиях Дагестана. Из-за размывов и повреждений дорожной инфраструктуры без транспортного сообщения первоначально оставался 101 населенный пункт. По состоянию на сегодняшний день дорожным службам удалось восстановить транспортное сообщение на 22 участках автомобильных дорог, обеспечив проезд к 97 населенным пунктам. В настоящее время без транспортного сообщения остаются только 4 населенных пункта. Ограничение сохраняется на 4 автомобильных дорогах в 4 муниципальных образованиях Дагестана, где продолжаются восстановительные работы. Ну и, друзья, в Дагестане назревают проблемы с поставками суженого газа. Союз предпринимателей Дагестана предупреждает о серьезном ухудшении ситуации на рынке СУК в Дагестане. По данным организации, закупочные цены на газ резко выросли, поставки стали нерегулярными, а запасы топлива на ГЗС постепенно сокращаются. В результате владельцы автогазозаправочных станций Дагестана оказались перед непростым выбором. Либо продолжать продавать газ по прежним ценам, работая себе в убыток и рискуя закрытием, либо повышать стоимость, чтобы сохранить возможность закупать топливо и обеспечить бесперебойную работу. При этом в Союзе предприниматели Дагестана подчеркивают, что речь идет не о стремлении увеличить прибыль, а о попытке сохранить бизнес. Для Дагестана, где значительную часть автомобилей используют именно углероводородный газ, стабильность его поставок имеет стратегическое значение. Организация призывает власти Дагестана принять меры для стабилизации рынка и обеспечить достаточных объемов поставок. Со своей стороны, владельцы ГЗС заявляет, что не заинтересованы в необоснованном повышении цен и намерены делать возможное, чтобы топливо оставалось доступным. Если ситуация с поставками, как они указывают, не изменится, республика может столкнуться с дефицитом углеводородного газа и в дальнейшем ростом цен. Сейчас многие зависят от того, насколько быстро государство и участники рынка смогут найти решение этой проблемы. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Новым председателем Общественной палаты Дагестана избран Амирхан Магомеддадаев. Он кандидат исторических наук, востоковед и специалист по международным отношениям. Родился он в селе Магох Гергебельского района Дагестана в 1957 году. Заместителями Амирхана Магомеддадаева стали Абдулмуслим Муртазалиев, Эдуард Уразаев и Айшат Гамзаева. Ну и, друзья, в Дагестане ожидается ухудшение погоды. Сегодня с 17 часов до 19.00, а также в течение суток местами по районам Дагестана прогнозируются дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Усиление ветра до 20-23 метров в секунду. Возможен подъем уровней воды на реках до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, я напомню, что он является 112. Ну и накануне в Махачкале проводили в последний раз путь ветерана Великой Отечественной войны Валентину Аверину. Похороны прошли на интернациональном кладбище в микрорайоне Сепараторный. Валентина Георгиевна погребена рядом с супругом. Проститься с ветераном Великой Отечественной войны пришли глава Махачкалы Джамбулат Салавов и его заместители, временно исполняющий министра труда социального развития Дагестана Магомедзагит Кихасуров и начальник МЧС России по Республике Дагестан Муслим Девришбеков, а также личный состав МЧС. Глава Советского района Махачкалы Заур Яхьяев, а также родные и близкие Валентины Георгиевны. Мэр Махачкалы выразил искреннее соболезнование дочери ветерана Натальи и внуку Николаю. Современные цифровые экраны установят на фасаде здания Русского театра в Махачкале. Напомню, что в прошлом году в театре начались ремонтные работы. По нацпроекту «Семья» за этот период проведен демонтаж старых и монтаж новых механических систем сцены Большого зала. Осуществлена прокладка трасс, проводов, электроприводов, необходимых для установки приобретенного светового оборудования и верхней механики. Ну и, друзья, 22 июля на Анжи-арене проведет открытую тренировку махачкалинская «Динамо» и встречу с болельщиками. В программе мероприятия открытая тренировка команды, представление новичков, презентация новой игровой формы. Вход абсолютно свободный. 22 июля в 19:00 на Анжи-арене в Каспийске. Аналитики Центробанка ухудшили прогнозы по всем важным показателям экономики. Профессиональные участники рынка ждут инфляцию в 4%, но не ранее 2029 года. А ключевая ставка упадет до 10% только в 2028 году. Ожидания по ВВП и курсу рубля тоже стали пессимистичнее. Коммерсант поговорил с предпринимателями о том, как они переживают этот цикл кризиса и есть у них вообще поводы для оптимизма. Тему продолжат мои коллеги. Им прямо сейчас слово.
2: В мае глава РСПП Александр Шохин исключил ключевую ставку ниже 10% к концу года, потому что инфляция не хочет устаканиваться. Теперь об этом же заговорили в Центробанке. Респонденты из опроса ЦБ ожидают, что рост цен в ближайшие месяцы только ускорится – до 6%. Инфляционные риски сохраняются, а это значит, что денежно-кредитная политика будет жесткой. В 2026 году ставка даже повысится до 14,5%, отмечают аналитики. Борьба с инфляцией требует жертв, считает гендиректор аптечной сети 36,6 Александр Кузин.
3: Как всегда, жизнь подкидывает какие-то неожиданности. Безусловно, высокая инфляция за собой тянет высокую ставку, высокую стоимость кредита, но, с другой стороны, не получится иметь низкую ставку, высокую инфляцию и, соответственно, увеличение продаж, объема сбыта. Здесь либо дудочка, либо кувшинчик.
2: Расслабляться действительно рано. Ожидания по средней ключевой ставке на 2027 год выросли на 1,5 базисных пункта до 12%, а на 2028 год увеличились на 1 пункт до 10%. Инфляция в следующие два года будет ближе к 5%, полагают аналитики ЦБ. Это значит, что издержки вырастут, говорит основатель студии красоты Тимура Бегичева Тимур Бегичев.
4: Мы ждем подорожания всего в виде увеличения логистических вещей, потому что продукция у нас все еще на 70-80% даже импортная. Ждем увеличения тарифов за коммунальные услуги, за арендную плату, налоги на имущество мы ждем увеличения. Также мы видим обесценивание рубля с точки зрения, опять-таки, сервисов, предоставляемых услуг.
2: Аналитики ЦБ считают, что курс рубля начнет слабеть только к 2028 году. К этому времени доллар будет стоить 93 рубля, в 2029 уже 96. Но владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Таймур Ханлы не уверен, что бизнес выдержит еще два года крепкого рубля.
5: Снижение курса рубля, как ни странно, окажет благотворное влияние на бизнес, потому что сейчас мы живем в условиях перегретого курса. Высокий рубль является препятствием для иностранцев во въезде в Россию. Иностранцы, многие, особенно из стран восточных, предпочитают другие направления, потому что Россия для них дорогая. То же самое происходит с россиянами. Россияне также предпочитают выезд, путешествие по стране, потому что выгоднее, конечно, сейчас тратить высокий рубль за пределами России.
2: Бизнес воспринимает опросы ЦБ с долей скепсиса, говорит вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
6: Надо уже заканчивать заниматься всеми этими прогнозами, потому что, по большому счету, ЦБ, наверное, живет в какой-то своей реальности, бизнес живет в другой реальности, население в третьей. Черные лебеди, к сожалению, прилетают все чаще и все больше со всех сторон. Бизнес ориентируется совсем на другие прогнозы, смотрит реальную жизнь, реальные цифры. Все чаще предприниматели говорят о том, что приходится жить в режиме краткосрочного планирования, оценки ситуации и быстрого реагирования. Какие будут цифры в 27-м году? Мы с вами даже не знаем, что будет в конце 26-го.
2: В конце июля ЦБ проведет очередное заседание по ключевой ставке и обновит среднесрочный прогноз. Но собеседники Коммерсант ФМ особых надежд не питают. При принятии решения регулятор учтет рост цен на топливо и его влияние на инфляционные ожидания.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня преимущественно солнечно, но и без дождей, конечно, не ожидается в Махачкале. Легкий ветер с Каспийского моря. Если планируется провести вечер на набережной, погода будет очень благоприятной. Днем не забывайте о воде, о головном уборе и защите от солнца. Оставайтесь на Диалог ФМ, пусть этот день принесет вам хорошие новости, приятные встречи и отличное настроение. Доброе утро, Дагестан!

0: Вы знаете, наш народ без чая не может.
1: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
2: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
0: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
5: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
6: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Ну и, друзья, еще один выпускник учебного заведения в Махачкале набрал 200 баллов сумма.

0: За 2ЕГЭ выпускник Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Гамит Ибрагимов набрал максимальные 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Ранее он показал абсолютный результат на экзамене по профильной математике. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В Махачкале приступают к реконструкции кабельных линий на подстанции «Новая». На совещании накануне по вопросам электросетевого комплекса под руководством председателя правительства Магомеда Рамазанова было отмечено, что особое внимание уделяется модернизации ключевых центров питания. Так, в ближайшее время начнутся работы по замене кабельных линий на подстанции 110 кВт «Это новая», где в прошлом году фиксировались технологические нарушения. Также в рамках программы повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Дагестана планируется реконструкция с включением мероприятий по подъему оборудования и уровнем затопления на подстанции 110 кВт Приморская в Махачкале, на которых происходили технологические нарушения во время весенних паводков. Ну и, друзья, СМИ сообщили о планах Черногории отменить безвизовый режим для россиян с 1 октября. Об этом сообщает РБК. Мера связана с требованием Брюсселя для вступления государства в Евросоюз. Подгорице необходимо полностью гармонизировать свою визовую политику с европейским законодательством до конца 2027 года. Под ограничение в первую очередь попадут граждане России и Беларуси. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Синоптики сегодня прогнозируют сильные дожди более чем в 20 регионах России в ближайшие два дня. Местами они будут сопровождаться градом, отметили в гидрометцентре. Я напомню, что в нашем Дагестане также МЧС России предупредил о том, что сегодня с 17 до 19 часов по районам Дагестана возможны ливни. Ну и, друзья, россияне все чаще берут кредиты наличными. Как пишет газета Metro.ru, рост показал также и средний чек. В мае-июне он превысил 1 миллион рублей. Самый большой темп роста был в феврале. Тогда чек увеличился на 18%, это до 1 миллиона рублей. В марте он немного снизился на 3%, а с апреля плавно рос каждый месяц в среднем на 4%. И правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято на заседании Кабинета министров под председательством Михаила Мишустина. Оно призвано сдержать рост стоимости автомобильного бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Я напомню, что ранее власти ввели полный временный запрет на экспорт дизеля, бензина и авиакеросина, а также снизили нормативы обязательных биржевых продаж для насыщения внутреннего рынка. Друзья, в число киберпреступлений в России за полгода сократилось почти на 120 тысяч. Об этом пишет российская газета со ссылкой на Минцифры. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель снизился на 30%. Ведомство связывает это с новыми мерами защиты. К системе антифрод уже подключились крупнейшие банки, оператор связи и цифровые платформы. Кроме того, россиян могут запретить массовые звонки, установить самозапрет на кредит и проверить оформленные на свое имя номера. Как бизнес адаптируется к отключениям света в Крыму? Друзья, давайте поговорим об этом. На полуострове продолжаются перебои с электричеством, водой и интернетом. Внешних туристов практически нет в Крыму. Из-за острого коммунального дефицита на севере региона люди вынуждены временно переезжать на юг и восток полуострова. Об этом рассказывают собеседники. Тему продолжат мои коллеги. Прямо сейчас слово, как обстоят дела в Крыму.
1: Дефицита продуктов питания на полуострове нет, но цены заметно выросли. Например, хлеб только за последнюю неделю подорожал сразу на 20%, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Во многих районах перебои с поставками воды и электричества. Местные власти пытаются минимизировать последствия кризиса и раздают генераторы и питьевую воду. Однако, как отмечают крымчане, эти меры не способны компенсировать полное отсутствие централизованного энерго- и водоснабжения. На этом фоне основные туристы сейчас – это местные, рассказал журналист из Крыма Александр Горный.
2: Были много туристов, именно местные жители северных регионов Крыма, которые сейчас активно едут в сторону восточной части, где более-менее благоприятная ситуация. Есть электричество и вода, хотя отключаются они периодически, но гораздо лучше, чем на севере Крыма. И люди снимают жилье кто на месяц, кто на два. Инфраструктура пострадала довольно серьезно. Бизнес адаптируется очень быстро, в том числе в туристическом бизнесе, поднимая тарифы на экскурсии, на джипах. Стоимость топлива сейчас около 250 рублей.
1: Из-за топливного кризиса крымчане вынуждены пересматривать и свои привычки в передвижении. Сейчас в регионе активно скупают велосипеды, самокаты, а также мопеды и мотороллеры с минимальным расходом топлива. В Крыму есть проблемы и с мобильной связью. На севере, в Джанкое, например, стабильно связь работает лишь дважды в день по 4 часа. Об этом предупредили власти города. Но перебои с интернетом мешают жить и на юге, говорит управляющий отеля «Эллада» в Мисхоре Антон Кирнос.
3: У нас на южном берегу Крыма намного намного лучше ситуация, чем в целом везде по Крыму. Не каждый день отключают. Несколько ночных отключений было, то есть мы их даже не замечаем. Дневное время иногда на пару часов могут отключить. Возможно, дали приоритет просто по энергообеспечению главного туристического кластера нашего. Он здесь расположен в основном на южном берегу Крыма. У нас тут нет никаких военных объектов. При этом сбои немного проблем доставляют. Больше это проблема связи. С мобильным интернетом периодически есть трудности, когда отключают электроэнергию. Мы сейчас монтируем солнечную электростанцию. Грубо говоря, 20 солнечных панелей, инверторы. И запросили поддержку министра туризма поддержать нашу инициативу по льготному кредитованию.
1: Ранее, после атаки беспилотников, полностью без света осталась Керчь. Глава администрации города Иван Кошель сообщал и о перебоях с подачей воды. Ситуация сильно ударила по местному бизнесу, рассказал владелец кафе «Летка» на набережной в Керчи Игорь Дешкантюк.
4: Свет выключается, что предприняли. Работаем, ждем. Каждые 3 часа выключают. 3-3. Выключают, дают свет. Очень долго не было света вообще. Потому что ночью повредили что-то. Есть, конечно, проблемы, что персонал расходится, заработка нет.
5: Это потому что туристов меньше, правильно понимаю?
4: Конечно, да. И то, что их меньше, их нет вообще. По бизнесу ударила очень сильно эта ситуация вообще, в общем. Я не могу в сумме сказать, потери большие очень.
1: Фонд микрофинансирования Крыма выдаст льготные займы туротрасли, а налоговая продлит нулевую ставку НДС до конца 2030 года. Ательеры также смогут получить безвозвратные субсидии в размере 3 мрот на каждого работника при соблюдении ряда условий. В беседе с Коммерсант-ФМ владельцы гостиниц признались, что также рассчитывают на поддержку на федеральном уровне.
0: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Закупки косметики из Южной Кореи в России достигли рекордных показателей. В июне импорт корейских средств по уходу и макияжу составил почти 50 миллионов долларов. Это на 78% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные таможенной службы Южной Кореи. Кстати, этот показатель также стал историческим максимумом с начала 2000 года. Таким образом, Россия вошла в пятерку главных покупателей корейской косметики. Впереди нее только Соединенные Штаты, Китай, Япония и Гонконг. Ну и, друзья, накануне Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Его кандидатуру ранее предложил Владимир Зеленский. Решение поддержали почти 300 депутатов. Об этом передает РИА Новости. До назначения Корецкий возглавлял компанию «Нафтогаз». Как отмечает ТАСС, опыта работы в органах государственного управления у него прежде не было. 2 днями ранее украинский парламент отправил в отставку прежнего главу правительства Юлию Свидеренко. Цены на шоколад в России снижаются уже 6-й месяц подряд. Об этом сообщили в Росстате. С начала года килограмм продукта подешевел почти на 2%. В январе он стоил в среднем 1554 рубля, а в июне 1528 рублей. Эксперты связывают снижение цен с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму, а российская розница реагирует на такие изменения с задержкой в несколько месяцев. Рособорнадзор проведет анкетирование во всех российских школах, чтобы понять, как психологическая обстановка влияет на результаты учеников. Об этом сообщает «Коммерсант». Исследование рассчитано на 3 года, после чего образовательных организаций подготовят рекомендации. Кроме того, в ближайший год в тестовом режиме запустят сервис индивидуальных учебных траекторий для студентов вузов и колледжей. На конференции ведомства также обсудили подготовку учителей и использование искусственного интеллекта. Его планируют применить для рутинных задач и создания наглядных материалов. При этом нейросети планируют использовать исключительно как вспомогательный инструмент. Карты Visa и MasterCard фактически утратили прежнюю роль на российском рынке. Об этом заявил глава национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. По его словам, такие карты больше не работают за рубежом и не поддержат программы лояльности международных систем. При этом они по-прежнему требуют технической поддержки внутри России. Со временем пластик изнашивается, а у чипов заканчивается срок действия сертификатов безопасности. Об этом передает Москва-24. Я напомню, что ранее в Центробанке, как мы, Диалог ФМ, сообщали, что доля Visa и MasterCard в российских платежах опустилась ниже 17%. Президент США обозначил новый срок завершения украинского конфликта. Крайней датой стало окончание его каденции. При этом глава Белого дома по-прежнему уверяет, что Киев и Москва готовы заключить сделку. Одновременно Вашингтон намерен активизировать военные удары по Ирану, если Исламская республика в ближайшее время не согласится на переговоры. Политический обозреватель Дмитрий Дрезы считает, что Трамп вынужден менять тактику на так называемом внешнем треке. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезы. Ему прямо сейчас слово.
6: Точка зрения.
7: Дональд Трамп обозначил новые сроки окончания украинского конфликта, которые, прямо скажем, оптимизмом не блещут. Теперь мир, по идее, должен наступить до конца его каденции, то есть до января 2029 года. При этом 47-й президент Соединенных Штатов по-прежнему хорошо ладит и с Путиным, и с Зеленским. И сделка по-прежнему близка. Но реальность, судя по всему, выглядит иначе. Хотя, конечно, 2029 год – это конечная станция. Прорыв может наступить хоть завтра. И все же почему-то Дональд Трамп вдруг сделал столь пессимистичный прогноз. Это на него не похоже. На самом деле ответ очень прост. Предвыборная кампания ушла в историю, а на деле все оказалось намного сложнее. Не сработала главная ставка. Договориться с российским коллегой приватно на уровне личных взаимоотношений не получилось. Также не получилось убедить Зеленского, вспоминаем все эти разговоры про карты и их отсутствие. В этой связи дату 15 июля можно считать по-своему рубежной. Глава Белого дома фактически признал, что ставка не сыграла. Видимо, нужно менять тактику. Явное свидетельство тому – отсутствие вроде как обещанного звонка Владимиру Путину после личной встречи с Зеленским в рамках саммита НАТО в Анкаре 8 июля 2026 года. Кроме того, высокие шансы на принятие имеет законопроект ныне покойного сенатора-республиканца Ястреба Линдси Грэма и здравствующего демократа Ричарда Блюменталя о разрушительных антироссийских санкциях. Что важно, документ был подготовлен и впервые внесен в Сенат 1 апреля 2025 года. Больше года шли согласования, Трамп явно надеялся на мирную сделку, но, видимо, теперь придется зажечь адским санкциям зеленый свет. Пока же 47-й президент Соединенных Штатов вновь переключился на Иран. Там ставки предсказуемо также не сыграли. Сделка как минимум откладывается. И как следствие ожидается, вернее он уже стартовал, очередной раунд военной эскалации. Причем, видимо, это будет серьезный раунд, потому что в остальных случаях это вряд ли возымеет действие. А в России в скором времени может появиться одеколон «Дух Анкориджа». Заявка на регистрацию соответствующего товарного знака поступила в Роспатент. Тоже по-своему рубежный момент. Историческая встреча на Аляске не будет забыта в памяти народной, так же, как и новый политический термин, который в результате всего этого появился под названием «Дух Анкориджа». Жаль, конечно, что исторический саммит не принес иного результата. Впрочем, все еще может быть. Так что будем по-прежнему надеяться на лучшее.
6: Точка зрения.
0: 17 июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1453 году во Франции состоялась битва при Кастиллоне, которая считается самым последним крупным сражением Столетней войны. 100 лет войны – это еще одно доказательство того, что лучше, друзья, договариваться сразу. В 1918 году в Екатеринбурге произошли трагические события, связанные с гибелью семьи последнего российского императора Николая II. Это одна из самых известных и драматических страниц отечественной истории, о важности которой продолжают говорить историки. В 1955 году в США открылся первый Диснейленд. С тех пор дети мечтают попасть туда, а взрослые делают вид, что везут туда детей. Хотя сами радуются аттракционам ничуть не меньше. А еще сегодня отмечается Всемирный день эмодзи. Да-да, сегодня можно официально отправить другу лайк без повода. Правда, живую улыбку никак смайлик все равно никто не заменит. А еще это отличный день, чтобы перестать откладывать дела на понедельник, потому что следующий понедельник наступит быстрее, чем кажется. Мысль дня. Счастливые люди не ждут особенной даты, чтобы быть в хорошем настроении. Они сами создают ее. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте

0: 105, в Кизляре 101 ровно и множество других частот по всему Дагестану.
1: Продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ. В Дагестане назревают проблемы с поставками суженного газа. Союз предпринимателей Дагестана предупреждает о серьезном ухудшении ситуации на рынке газа. По данным организации, закупочные цены на газ резко выросли. Поставки стали нерегулярными. В наш Дагестан запасы топлива на АЗС постепенно сокращаются. В результате владельцы автогазозаправочных станций оказались перед непростым выбором либо продолжать продавать газ по прежним ценам, работая себе в убыток и рискуя закрытием, либо повышать стоимость, чтобы сохранить возможность закупать топливо и обеспечить бесперебойную работу. Как объяснили нам в организации, цитирую их, что мы видим сейчас. Закупочные цены на газ резко выросли, поставки идут нерегулярно, и запасы на АЗС постепенно заканчиваются. Это нам объяснили в организации. При этом в Союзе предприниматели подчеркивают, что речь идет не о стремлении увеличить прибыль, а о попытке сохранить бизнес. Для Дагестана, где значительная часть автомобилей используют именно суженный газ, стабильность его поставок имеет стратегическое значение. Организация призывает власти принять меры для стабилизации рынка и обеспечить достаточных объемов поставок. Со своей стороны, владельцы АГЗС заявляют, что не заинтересованы в необоснованном росте цен и намерены делать все возможное, чтобы топливо оставалось доступным. Если ситуация с поставками не изменится, Дагестан может столкнуться с дефицитом суженного газа и в дальнейшем ростом цен на этот газ. Сейчас многое зависит от того, насколько быстро государство и участники рынка смогут совместно найти решение этой самой проблемы. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, студии Расим Загиров. И в республике прошли встречи, посвященные выборам, киберугрозам и геополитическим процессам. В рамках проекта «Знания и лектории» в Дагестане завершилась серия просветительских мероприятий, которая организована Российским обществом знания. Занятия состоялись в трех территориальных округах Махачкалы, Ленинском, Советском и Кировских, а также охватили работающую молодежь Каспийска и Сергокалинского района Дагестана. Всего мероприятия охватили порядка 500 слушателей. Особый акцент был сделан на развитие гражданской грамотности и правовой культуры. В рамках этого направления доцент кафедры конституционного и международного права ДГУ, лектор Российского общества Заира Мусалова, провела серию выездных лекций на тему «Выборы в России. Общая организация. Единый день голосования и защиты избирательного процесса». Как отметил директор филиала Российского общества знания в Республике Дагестан Шевкет Крумов, интерес к молодежи таким встречам остается самым высоким. Я напомню, что это просветительский проект общества знания, в рамках которого в каждом регионе России проходят лекции на самые разные темы, от микробиологии и физики до развития гибких навыков. С начала лета газовые компании Дагестана выполнили 30% запланированных работ по подготовке газовых объектов к зиме. Ремонтные мероприятия идут по графику. За это время специалисты провели техническое обслуживание более 8,5 тысяч кранов и задвижек. Отремонтировали оборудование свыше 1000 пунктов газа, а также обследовали 50 километров газовых сетей. Основной объем работ выполнен в Таромовском, Кизлярском, Хасавюртовском, Табасаранском, Сулейманстальском, Ботлюхском и Кумтаркалинских районах, а также в столице Дагестана в Махачкале. Ну и, друзья, финал забил бары, где посмотреть решающую игру чемпионата мира по футболу, тему продолжат мои коллеги.
2: Говорить о полном отсутствии интереса россиян к просмотру футбола в заведениях нельзя. По словам собеседников Коммерсант ФМ, гостей много, но после ажиотажа 2022 года, когда столы бронировали за несколько недель до игры, бизнес ожидал большего. Сейчас же свободные места можно найти даже за день до матча. В сети «Руки вверх» рассказали Коммерсант ФМ, что их бары заполнены в среднем на 80% во время трансляции матча. А на финал также забронированы почти все места. В пабе «Tap and Barrel» свободных столов тоже немного. На решающую игру спрос всегда в разы выше, подтверждает коммерческий директор сети пабов «Herets Herets» Юлия Коныгина.
3: На матчах до 1/8 финала мы интерес болельщиков к чемпионату мира никак не почувствовали, спрос был минимальный. Вот с начала матча 1/8 финала наши пабы заполнились болельщиками. На финальный матч, который пройдет 19 июня, свободных мест уже нет, у нас 100% бронь, несмотря на то, что время трансляции достаточно позднее. На финальную игру мы изменили условия бронирования столов и добавили обязательный депозит 4000 рублей со стола.
2: Впервые чемпионат такого масштаба принимают сразу три государства – США, Мексика и Канада. Но из-за разницы часовых поясов россиянам сложнее смотреть футбольные матчи. Часть встреч начинается поздней ночью или ранним утром. В удобное для России время проходит лишь четверть всех трансляций. Из-за этого спрос на просмотр футбола в заведениях тоже падает, говорит основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук. Впрочем, и общее настроение граждан сейчас не спортивное.

0: активное.
1: Прошлый чемпионат мира по футболу было больше активность. У нас там столы за неделю, за две разбронировались, и люди еще более активно смотрели футбол. В этом году чемпионат чуть меньше внимания привлекает. Возможно, из-за того, что времени всегда удобно, некоторые матчи полночь проходят. Не вопрос даже, может быть, чемпионата, а определенные кризисные общие тенденции присутствуют. В целом, гостевой поток в ресторанах чуть снизился. Люди действительно считают деньги, и 2-3 раза в неделю ходить в ресторан мало кто может себе позволить посещать все интересные матчи в этом году. Я рассчитывал на большее и лучшее, а так глобально чемпионат все равно. Рестораны пивные, возрастает посещаемость.
0: Отдельный фактор – это цены. Некоторые заведения в этом году пересмотрели барные карты после повышения акцизов. Как убедился Коммерсант ФМ, стоимость бокала пива 0,5 в пабах начинается от 600 рублей, а на некоторые импортные позиции цены доходят и до 2500. Но у снижения количества желающих посмотреть футбол в баре есть и чисто спортивная причина, считает директор пиар-агентства «Консильери» Дмитрий Скрипниченко.
2: Перед потребителем стоит вопрос, где лучше, легче посмотреть футбол? Дома, на проекторе, в каком-то альтернативном месте, а не в ресторане и в баре, где цены подросли, существенно, 22 года. Что касается спортивной составляющей, наша сборная не участвует в больших турнирах, начиная с 22 года. Если ранее мы надеялись, что это быстро решится, то сейчас вопрос очень затянулся, и поэтому интерес к международному футболу, безусловно, у массового зрителя упал. Тенденция, что международные федерации потихоньку открывают возможность нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, безусловно, положительно в будущем скажется на зрительской активности. Если в ближайшем будущем сборную России по футболу восстановят, сразу же увидим рост посещаемости и в барах, и на стадионах.
0: Для привлечения клиентов бары устраивают совмещенные форматы отдыха. Например, когда гости смотрят трансляции футбольных матчей, поют караоке и участвуют в квизах. Другие заведения приглашают звездных комментаторов и устраивают обсуждение итогов игры.
3: Дональд Трамп недоволен, как Пентагон проводит операцию «Эпическая ярость» в Иране. Источники НЭФ сообщают, что у президента США есть претензии к главе Министерства обороны Питу Хегетсу. Якобы именно из-за него штаты упустили шанс избежать затяжного конфликта, отклонив план Тегерана по ограничению ядерной программы. Теперь Трамп думает о расширении военной операции в Персидском заливе. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
4: Война с Ираном выявила серьезные разногласия между Трампом и Хексетом, пишет CBS News. Публично президент хвалил главу Пентагона за различные операции, но за кулисами говорил, что разочарован ходом эпической ярости. Именно Пит Хексет настоял на усиление конфронтации с Ираном, игнорируя рекомендации начальников штабов. Это привело к тому, что война оказалась более затяжной и тяжелой, чем предполагалось в начале. Также выяснилось, что адмирал ВМС Брэд Купер преувеличил возможности американцев военных в противостоянии с Ираном. Спустя почти 5 месяцев после начала войны конфликт только разгорается все больше. Трамп склоняется к расширению операции, пишет Wall Street Journal. Рассматриваются варианты захвата островов близ Ормузского пролива и атаки на комплекс горных тоннелей, где, как считают США, находятся секретные ядерные объекты Ирана. Сейчас внимание сторон сконцентрировано на Ормузском проливе. Контроль над главной морской артерией стал критическим вопросом в новом круге эскалации, отмечает «Нью-Йорк Таймс». Иран заявил, что активировал свою систему ПВО, а также атаковал военные базы США на территории Кувейта и Иордании. Целями стали радиолокационные станции. Агентство «Мехр» цитирует спикера иранского парламента Мохаммеда Багир-Галибафа, который заявил, что закрытие Ормузского пролива было правильным решением. Это стало рычагом давления в переговорах с Вашингтоном. У Дональда Трампа, похоже, нет надежного плана действий. Он в тупике, констатирует «Экономист». Президент предложил Тегерану щедрую сделку. В обмен на открытие Ормузского пролива и отказ от ядерных амбиций США обещали сотни миллиардов долларов инвестиций, но для Ирана денег оказалось недостаточно. Он хочет полного контроля над Ормузом. Вариант уступить Ирану был бы ужасным. Это оставит союзников США без защиты и подаст плохой сигнал. Поэтому, как бы президент ни изворачивался, все, что ему остается, это продолжать войну и заявлять о блокаде иранского импорта, даже если это повысит цены на бензин внутри Америки перед выборами в ноябре, заключает издание.
3: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня преимущественно солнечно, но и без дождей, конечно, не ожидается в Махачкале. Легкий ветер с Каспийского моря. Если планируется провести вечер на набережной, погода будет очень благоприятной. Днем не забывайте о воде, о головном уборе и защите от солнца. Оставайтесь на Диалог ФМ. Пусть этот день принесет вам хорошие новости, приятные встречи и отличное настроение. Доброе утро, Дагестан!

0: слушайте «Диалог FM» в интернете на online.dialogfm.ru.
1: В Дагестане 9 часов. Время «Диалог FM». Кратко, по делу. Новости на «Диалог FM».
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Из-за силы и обвала в Дагестане закрыто сейчас движение на ряде участков и дорог. В Биштинском участке проезд перекрыт на 107-м километре трассы Гунипское шоссе Вентляшевский перевал. Транспортное сообщение прервано. Сегодня расчистка начнется. Ориентировочный проезд откроют к полудню сегодняшнего дня. В Клеротинском районе закрыто движение сразу на трех участках. На 88-м километре трассы Гунипское шоссе Вентляшевский перевал, а также на дорогах Клерота-Камилух и Ланда-Багилда-Харада. Время открытие проезда запланировано на сегодня в полдень. В Тунтинском районе перекрыты два участка дороги Агвали-Шаури-Кидыро из-за селевых потоков. Расчистка стартует сегодня. Проезд планируют открыть к 12 дням. Минтранс Республики просит водителей учитывать ограничения при планировании поездок. Уроженец Солнцекольского района Абдулла Юсупов получил накануне должность заместителя начальника управления мониторинга и анализа реализации национальных проектов администрации главы и правительства Дагестана. Он является выпускником юридического факультета ДГУ, родом из села Аркани. До нового назначения Юсупов работал федеральным судьей в Ногинском городском суде Московской области. Водитель КамАЗа накануне пострадал при столкновении с пассажирским поездом, который следовал по маршруту Дербент-Москва. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Дагестану. Авария произошла накануне в 17:45 на нерегулируемом железнодорожном переезде в Бабаюртовском районе. Пассажиры поезда не пострадали. К 7 часам вечера грузовик был отбуксирован, а поезд убыл по маршруту. По этому факту сейчас проводится доследственная проверка по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Председатели Общественной палаты Дагестана 9-го созыва избрали на первом пленарном заседании в Доме дружбы в Махачкале накануне. Им стал востоковед, кандидат исторических наук Амирхан Магомед Дадаев. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Дагестана. В ходе заседания утверждены регламент Общественной палаты, кодекс этики ее членов. Я напомню, в свою очередь, о том, что Магомед Дадаев родился в селе Магох Гергебельского района Дагестана в 1957 году. Он закончил аспирантуру при Институте востоковедения Российской академии наук. Ну и Россия готова рассмотреть реальные предложения США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова передает «Москва-24». По ее словам, цели российской стороны уже определены, однако Москва не намерена отказываться от конкретных инициатив, если они поступят. Захарова также добавила, что дипломаты продолжают работу по этому направлению. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва больше не доверяет западным странам в вопросе переговоров. И правительство нашей страны планирует усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров. Их слова передает ТАСС. Изменения коснутся целевого набора учебных программ, повышения квалификации, подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачам-стажерам. Также власти нашей страны хотят расширить практику выездных медицинских бригад. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете «Диалог FM». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
2: Доброе утро, Дагестан! На календаре сегодня 17 июля, пятница. Да, именно это тот самый день, когда будильник звонит как-то добрее, а кофе кажется вкуснее.
4: До выходных осталось совсем чуть-чуть, поэтому улыбаемся, настраиваемся на хороший день и встречаем утро вместе. В эфире «Утро» на Диалог FM. С вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже за рулем, кто открывает свой магазин, спешит на работу или просто решил начать день с хорошей музыки. Мы вещаем на весь Дагестан, от древнего Дербента до величественных кавказских гор Дагестана. И очень рады, что вы проводите это утро вместе с нами. Впереди новости, музыка, интересные истории и, конечно, отличное настроение. Мы начинаем.

0: будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог.ФМ. Как бизнес относится к дополнительным отпускам и микропенсиям? Только 20% работодателей готовы дать сотрудникам дополнительный творческий отпуск. На этот тренд обращают внимание опрошенные коммерсанта. Хотя в вакансиях уже такие условия прописывают крайне редко. А вот выгоревшие соискатели, напротив, стали чаще размещать резюме с пробелами в стаже. Кому дают карьерный тайм-аут и насколько, выясняла Аулита Курмукова.
2: В соцпакете работодателей появились дополнительные каникулы для выгоревших сотрудников. Рекрутеры даже придумали термин для этого – микропенсия. Не путать с саббатиколом – творческим отпуском до года, что пришел сразу после пандемии из академической среды в корпоративную. Берут микропенсии те, кому до 30. Чаще зумеры, которым, как говорят работодатели, не важен карьерный трек и запись в трудовой. 14% резюме соискателей, как выяснили аналитики Superjob, опубликованы с пробелом в трудовой книжке от 6 месяцев плюс, но творческие каникулы бизнес готов дать только ключевым сотрудникам и со стажем от 5 лет, замечает управляющий партнер лаборатории карьеры Анна Алфимова.
3: Отпуск от 3 месяцев до года. На такой период, может быть, есть 10-15% крупных бизнесов, где это практикуют. Сотрудники с грейдом выше среднего. Альтернативой sabbatical является разрешение уйти в отпуск свыше, но чаще это не больше 1-1.5 месяца. Некоторые компании даже готовы это оплачивать, чтобы сотрудник перезагрузился и, например, обучился каким-то новым практикам. Гибкий график и дополнительные выходные по запросу. Такое можно увидеть только у 5-й части работодателя, которые ищут людей на джоб-площадках.
2: Sabbatical чаще практикуют в IT-сфере, но, как писали СМИ, его вводили и рекрутинговые компании, например, ХХРУ и Крок. Карьерный тайм-аут был и в Сбере. Можно было уйти в отпуск до года, правда, за свой счет, и вернуться назад на ту же должность. Этот тренд сейчас подхватил малый и средний бизнес, но творческий отпуск не гарантирует сохранение места, предупреждает гендиректор компании «Облакотека» Максим Захаренко.
4: Кому сегодня 40-50 лет, таких больше не делают. Реально преданная компания, приходит новое поколение, зумер, деваться некуда. Если сотрудник нам действительно очень важен, выдаем sabbatical, попробовать пройти свое выгорание. Что делать? Нам замена такого сотрудника будет стоить даже не денег, а времени. Это не может быть год, как это было в Microsoft, но несколько месяцев мы даем. Последний пример – это 4 месяца. Оплачиваем отпуск. Есть разные выходы из вот этого sabbatical. Первый выходит на свое место, все с удовольствием выдыхают. Второй случай выходит, а место уже занято.
2: Можно остаться на время без работы, но претендовать на высокую пенсию. Творческий отпуск, оказывается, не сильно влияет на ее страховую часть. Но только если у сотрудника хороший оклад, замечает независимый пенсионный консультант, экс-гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.
5: Максимальное количество пенсионных баллов, а это 10 баллов, россиянин может заработать с зарплаты годовой в размере около 2 700 000 рублей. Поэтому, если у него зарплата 500 тысяч, например, ну, достаточно отработать полгода, оставшиеся полгода отдыхать. Остальные налоги, которые за него платят сверху этой суммы, работодатель ведут на пополнение бюджета пенсионного фонда и выплату другим, у кого этих баллов меньше.
2: Карьерные паузы могут негативно сказаться на резюме соискателя, предупреждают рекрутеры. Исключение – линейный персонал. Во всех остальных случаях сейчас рынок работодателя, что сокращает штат и найм персонала. Так что не время брать творческие паузы. Поиск увеличился вдвое. Чтобы найти новую работу, специалисту уровня middle нужно закладывать 6 месяцев топу от года.
1: Рынок подержанных китайских автомобилей за год вырос вдвое, при этом в июне средняя стоимость машины на вторичном рынке опустилась на 5% по сравнению с тем же позапрошлым годом. В то же время китайские автоконцерты сократили предложение новых автомобилей в России аж на целых 34%. Есть ли спрос на подержанный китайский автопром, выясняла Юлия Савина.
6: Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России, по данным аналитиков Frank RG, 1 160 000 рублей. Китайский автопром на вторичке стоит на 1 000 000 дороже, следует из данных автору оценка. В топ-10 по продажам нет ни одного бренда из КНР. На первом месте отечественная «Лада». Из иномарок давно и с большим отрывом лидирует «Тойота». В пятерку входят Kia, Hyundai и Nissan. Однако рынок перестраивается, отмечает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
7: Есть покупатель. Вопрос цены. Все, что выставление на продажу, оно в итоге будет продано. Человек выставил машину на продажу там условно за 2 миллиона, ее не покупают. Опустил 1,9, не покупают. Опустил 1,8, купили. Вторичный рынок, он очень-очень многообразен. Кому-то интереснее подержанный китаец, кому-то интересна подержанная Toyota, кому-то интересен подержанный Volkswagen. Ему есть своя какая-то там доля рынка. Доля подержанных китайцев на вторичном рынке, она там 3-4% пока. Доля у Toyota, она больше, чем у всех китайцев.
6: Китайские автомобили все еще подвергаются критике за соотношение цена-качество. По данным исследовательского центра Sidorin Lab, российские автолюбители больше всего критикуют высокие цены, ржавчину и долгое ожидание запчастей для ремонта. Случаи с педалями, которые отваливаются в мороз, не прибавляют водителям желания покупать авто с пробегом за несколько миллионов. При этом россияне в большинстве случаев положительно оценивают внешний вид машин из КНР. История брендов из этой страны на нашем рынке еще слишком коротка, говорит главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко.
8: С одной стороны, мы видим на нашем рынке китайцев, которые пробежали уже и 50, и 70, и даже 100 тысяч километров по российским дорогам, с нашим обслуживанием, с нашим качеством бензина и смазочных материалов. И, в общем-то, механики говорят о том, что они проедут еще столько же, и ничего с ними не случится. С другой стороны, мы видим китайцев, зачастую тех же самых марок, которые и ломаются, и гниют, и что только с ними не происходит. Поэтому покажет только время.
6: Быстрее всего дешевеют малоизвестные марки, продажи которых невелики. Среди них КАИ, СВМ и БАИК. Наиболее высокую остаточную стоимость имеют массовые бренды, говорит эксперт портала «Китайские автомобили» Андрей Трубин.
9: Хавей, Джили, Черри. Хотя вот с Черри тоже тут есть определенный вопрос. Все-таки они заслужили не самую высокую репутацию. Машины все-таки активнее у них дешевеют. Чананы, например, либо Хончи. Они, конечно же, дешевеют медленнее, потому что имеют определенную либо статусность, либо все-таки распространение и народную любовь. Танки относительно неплохую остаточную стоимость сохраняют в процессе эксплуатации. В определенном смысле это заменители ленд-круизеров.
6: Половина рынка китайских авто с пробегом приходится на трехлетки. Россияне стараются продать машину, пока не вышел гарантийный срок, констатируют участники рынка.
1: Две трети продавцов на маркетплейсах могут столкнуться с исками по авторским правам. Массовая рассылка досудебных претензий об использовании фотографий в карточках товара становится отдельным бизнесом, говорят опрошенные коммерсантам, юристы и селлеры. Насколько я знаю, у нас в Дагестане тоже была такая ситуация, когда блогер тоже выдала иск на 500 тысяч рублей, якобы ее лицо там было. Верховный суд Дагестана или, боюсь здесь ошибиться, по-моему, да, один из наших судов Дагестана не согласился с этим 500 тысяч и только в 5 тысяч решил как бы одобрить. Так вот, отвечать придется, мне кажется, всем, вот и продавцам в том числе, если вы используете все-таки лицо другого человека или карточек. Может ли спор по карточкам товара разорить бизнес, выясняла Юлия Савинова.
6: Число дел о компенсациях за использование чужих изображений с 2016 года по 2024 год выросло в 328 раз. В прошлом году было зафиксировано более 8 тысяч разбирательств на общую сумму свыше 1,5 миллиардов рублей, подсчитали РИА Новости. Истцами выступает всего несколько компаний, которые предъявляют претензии даже к владельцам лицензионных фото, говорит гендиректор компании «Эстетист» Олег Бугай, который столкнулся с такой ситуацией.
10: Недавно мне пришла претензия о том, что фотография моего товара висит на Яндекс.Маркете, за что они хотят с меня денег в размере 29 297 рублей. Но если я заключу с ними мировое соглашение, они согласны взять с меня только 19 043 рубля. А мои возражения, что мой дизайнер заключил договор, у него есть лицензия с фотобанком, они ответили, что ничего не знаем, вы должны были заплатить деньги правообладателю. И до сих пор меня троллят и пишут, что я должен им платить, либо они подают на меня в суд.
6: Минимальная компенсация по делам о нарушении авторских прав – 10 тысяч рублей, максимальная – 5 миллионов. К этому нужно прибавить судебные издержки и компенсацию расходов истца в случае проигрыша. Это еще порядка 50 тысяч. Более 90% дел ответчики проигрывают, говорит основатель сервиса противодействия правовому экстремизму iWebs Антон Дмитриев.
11: Истцы почти всегда выигрывают дела о нарушении авторских прав. При должной защите есть возможность снизить непомерные аппетиты так называемых фотографий
12: фотопатрулей до законного минимума в 10 тысяч рублей. Проблема не в законе, а в его абсурдном применении, когда штраф за фото, который стоит как чашка кофе благодаря агрессивному желанию заработать, становится равен стоимости квадратного метра недвижимости.
6: Компания Fortuna Technologies, которая является самым массовым истцом в этой сфере, за время существования выиграла более 4 тысяч дел со средней суммой компенсации порядка 30 тысяч рублей, рассказал один из ее учредителей Кирилл Кнауп. Это не менее 120 миллионов рублей. Однако предприниматель утверждает, что это не бизнес на исках.
13: Часто оказывается, что дизайнеры или подрядчики купили изображение на фотобанке, но не оформили передачу прав. То есть работают без договора с заказчиком. И формально у бизнеса разрешения на использование объекта авторского права нет. Любые попытки оправдаться покупкой через подругу или серыми подписками также не признаются. Большинство фотобанков не находится под санкциями. Проблема в оплате. Зарубежные сервисы не принимают российские карты. Но есть же российские фотобанки. Есть другие официальные способы приобрести контент легальный. Например, связаться с автором напрямую.
6: В борьбе за авторские права массовые истцы обычно заключают с авторами договор на уступку права требования за 500 рублей, инициируя поиск нарушений. Фотографам также положено всего 25% от суммы полученной компенсации. В сентябре арбитражный суд Калининградской области принял решение, что компания Fortuna Technologies преследует единственную цель – извлечение прибыли из искусственно созданной ситуации, отмечает основатель юридической компании «Практика для практиков» Андрей Королев.
14: До сих пор большей части наших граждан сохраняется представление о том, что фотоизображение, размещенное в сети интернет, является свободным к использованию, что категорически не так. Об этом мало кто задумывается, создавая свои карточки. Поэтому первый под ударом – это селлеры. Чаще всего это небольшие магазинчики, ИП, торгующие товарами народного потребления, какая-то бытовая химия, бытовая техника, одежда. 2/3 людей, работающих на ВБ, потенциально являются объектами интересов.
6: Иски по авторским правам могут привести к большим финансовым проблемам у селлеров на маркетплейсах. Один из ярких примеров – компания «Империя поздравлений» с выручкой 200 миллионов рублей и 600 арбитражных дел на 148 миллионов.
1: Битва маркетплейсов вышла на международный уровень. Китайский сервис Пэйзун обвиняет российские цифровые площадки в продаже контрафактных кроссовок. Каждая четвертая пара обуви, как пишет Шоппер, ссылается на данные исследования из КНР, якобы подделка. Кто продает и кто покупает реплики, как с этим борются модные дома, выясняла Аулита Курмукова.
2: Почти 30% кроссовок известных брендов с российских маркетплейсов оказались подделкой, и половина из них продавалась дешевле оригинала, но разница не превышала 40%. Чаще всего на агрегаторах встречаются фейковые Adidas, Nike, Reebok, New Balance, Puma и Balenciaga. А чтобы доказать наличие контрафакта в России, Poison скупили почти 12 тысяч пар обуви и предметов одежды и провели собственную экспертизу. В ход пошли микроскопы, спектрометры и системы сканирования материалов. Названия площадок, что продают фейк, китайцы не называют, но при этом подсвечивают проблему рынка. За такой детальной проверкой скорее стоит желание устранить конкурентов, чем забота о покупателях, не исключают собеседники Коммерсант ФМ. Китайский маркетплейс открылся в России только этим летом, и ему нужна лояльная аудитория, что покупает оригиналы. А что касается подделок, они стали качественнее и дороже, говорит партнер бренд-монитор Кирилл Кириллов.
15: Спортивная обувь – жаркая категория в плане контрафакта с точки зрения заработка продавцов на маркетплейсах на контрафакте. Рынок консолидирован вокруг 5-10 брендов и сильного спроса со стороны покупателей. Цена перестала быть явным критерием контрафактности. Многие умные продавцы контрафакта стали поднимать стоимость. Кроссовки, которые в оригинале стоят 15-20 тысяч рублей, контрафактные продаются по цене 12-10. И это уже стоимость, на которую вполне себе можно представить скидку.
2: В мире люкса чаще всего подделывают сумки, обувь и бижутерию. Основной рынок реплик – Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Модные дома вкладывают сотни миллионов в борьбу с контрафактом, но суперфейки все равно выходят на рынок, продолжает президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Татьяна Белькевич.
16: Иногда эти линии произведены почти на тех же заводах, где была произведена перед этим сама коллекция бренда. Дополнительная ночная смена, она может быть инициирована без контроля правообладателя. Шоп-менеджеры сопровождают байеров по закупкам. Можете выбрать вообще любого уровня подделки. И Balenciaga за $10 закупки и за $500. Подделок сейчас больше, чем когда-либо. Правообладатели покинули страну. Мы одна из стран, которая может утонуть в плане подделок в объемах.
2: Копии теперь такие, что не отличат даже профессионалы. Но модные дома практически каждый сезон придумывают новые способы аутентификации. От зубчатых обувных стелек до скрытых голограмм на подкладке одежды и встроенных чипов. Борьба с контрафактом со стороны правообладателя стала более технологичной, подчеркивает руководитель практики Fashion & Luxe адвокатского бюро Nordic Star Анна Забродская.
16: Люксовые марки разрабатывают какие-то новые способы, цифровые паспорта изделий, вживляют, например, в сумки, чемоданы, чипы, QR-метки, ювелирные бренды с помощью блокчейн каких-то инструментов отслеживают путь производства. Конечно, сейчас искусственный интеллект помогает выявление нарушения прав в интернете. Можно не в ручном режиме мониторить, уже появляются специальные программы, которые упрощают проверку. Было много и

провести вечер на набережной. Погода будет очень благоприятной. Днем не забывайте о воде, о головном уборе и о защите от солнца. Оставайтесь на Диалог FM. Пусть этот день принесет вам хорошие новости, приятные встречи и отличное настроение. Доброе утро, Дагестан!

0: будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Реклама на Диалог ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить.

0: сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага» – вкус, которому можно доверять. Тикуни и «Курага» – вкус на союз.
1: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
3: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио Диалог FM.
4: В Доме дружбы стартовал проект «Солнце в городе». Это совместная работа махачкалинской арт-студии «Солнце» и международного фестиваля выставки «Куклоград». Экспозиция включает художественные произведения, вдохновленные коллекцией авторских кукол. В работах художников образы современного города сочетаются с традиционными дагестанскими орнаментами и элементами национальных украшений. Выставка продолжит работу до 22 августа. Вход свободный. 17 июля в Лакском музыкально-драматическом театре имени Копиева пройдет показ спектакля «Тамаша» на лакском языке с переводом на русский. В центре пьесы семья профессора Беймурада, всецело погруженного в науку и забывшего о своих семейных обязанностях. Для того, чтобы вернуть его внимание к жене, дому и детям, герои прибегают к различным уловкам и пытаются возродить в нем угасшие чувства. В спектакле задействованы как признанные мастера сцены, так и молодые артисты, только что пополнившие труппу театра. Пьеса написана Зубаилом Хиясовым. Постановщиком выступил заслуженный артист России Аслан Магомедов. Начало спектакля в 18:30. В кинотеатрах проходит показ криминальной драмы «Кодекс Данте». Писатель Ник из современного Нью-Йорка получает задание от мафиозного босса украсть рукопись божественной комедии, написанной Данте Алигьери. Параллельно с этим Данте в XIV веке трудится над своим шедевром, вдохновляясь идеалами красоты и любви. Оба мужчины, не подозревая о существовании друг друга, оказываются связаны через века своей страстью к искусству и идеалам. Картину поставил режиссер Джулиан Шнабель. Главные роли исполнили Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер, Джейсон Мамоа, Аль Пачино и Джон Малкович. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Смотрите и посещайте только лучшее в республике.
3: Куда сходить? Что посмотреть? Где набраться положительных эмоций и отличных впечатлений? Выставки, спектакли, фильмы и все, что стоит посетить в республике, в рубрике «Афиша» на радио «Диалог FM».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио «Диалог FM». Говорим по делу. По делу. Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Для нас это не имеет значения. Так в Кремле прокомментировали отставку правительства Украины. Я напомню, что 16 июля Верховная Рада утвердила нового премьера и еще 16 министров. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что на боевых действиях это вряд ли отразится. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
2: Украинской власти очередной скандал. Владимир Зеленский уволил премьера Юлию Свириденко. Официальная причина – подготовка страны к зиме. Нужен более опытный руководитель. Правительство, согласно закону, в этом случае уходит в отставку. Соответственно, свой пост покинул и самый молодой гражданский глава Минобороны в истории современной Украины, 35-летний Михаил Федоров. В должности он пробыл ровно 6 месяцев. За это время стяжал славу современного чиновника-реформатора. Считается, что он добился больших успехов на почве внедрения в вооруженные силы цифровых технологий. Однако, как это часто бывает в таких случаях, энергичный министр вступил в серьезный конфликт с представителями старой формации, с военными. И в частности, с Александром Сырским. Владимир Зеленский, судя по всему, принял сторону главкома ВСУ. Решил Федорова уволить. Его обвинили в том числе и в провалах системы мобилизации. Он не смог навести там порядок. На освободившееся место предполагалось назначить министра внутренних дел Игоря Клименко. Прогрессивное сообщество вступилось за молодость. Люди вышли на протесты. Молодой технократ, вдохновленный народной поддержкой, бросил вызов уже высшей власти. Выступил с зажигательными речами о притеснении прогрессивных идей. Призвал Зеленского отставить Сырского и назначить на его место генералов новой постсоветской школы. Все это можно, ко всему прочему, считать заявкой на дальнейшую политическую карьеру. Гонимых всегда любят. Президент в итоге взял паузу, сославшись на то, что мнение народа для него крайне важно. Налицо классический конфликт отцов и детей. Опыт против новых идей. Однако не факт, что сбросив отцов, дети добьются лучших результатов. Ломать, как известно, не строить. Есть риск оказаться у разбитого корыта. Это универсальная вещь, неприменительно к украинской истории. В Кремле дали понять, что происходящее их не особо волнует. Мы также не будем подробно погружаться во внутренние дела соседнего государства. Вопрос в том, как это отразится на ходе боевых действий и на позициях самого Зеленского. А вдруг Майдан пойдет дальше и потребует уже и его отставки? Есть мнение, что нынешний лидер от всего от этого только выиграет. Ибо за последнее время он приобрел немалый политический опыт, в том числе и в интригах. Здесь применима формула «разделяй и властвуй». По-другому это называется системой сдержек и противовесов. Лидер готов слышать всех, в том числе и глас народа с улиц. Впрочем, Украина такое государство, где возможно абсолютно все. Собственно, главное заключается в том, что мир в результате всего этого вряд ли наступит.
1: Ресторанный критик добился отмены штрафа в 200 тысяч рублей за негативный отзыв о заведении. Как рассказали Коммерсанту, сам гость Михаил Костин еще 25 ноября 2024 года апелляционный суд встал на его сторону в конфликте с рестораном «Атлантик Бистро». Я еще напомню, что в этом же ноябре 2024 году критик опубликовал нелестную рецензию, которая, согласно решению первой инстанции, порочила деловую репутацию этого ресторана. Тему продолжит Владислав Викторов.
3: Еду выдают по мере готовности, в разнобой или сразу, а за соседним столом офис управляющий с разборками, разъяснениями по поводу задержек зарплаты. Так звучит фрагмент рецензии, за которую «Атлантика Бистро» потребовала от Михаила Костина 200 тысяч рублей. Причем руководство заведения оставило без внимания рассуждения критика о качестве еды и скорости подачи. Их задел пассаж о том, что сотрудникам задерживают зарплаты, рассказал Коммерсант ФМ сам Михаил Костин.
4: Затрагивалась только одна единственная фраза, связанная с тем, что я услышал. Я сидел, обедал, за столом рядом сидела дама, которая явно имела отношение к заведению, и она по телефону обсуждала рабочие вопросы. Мой комментарий был направлен на то, что не стоит сотрудникам заведения заниматься рабочей деятельностью прямо рядом с клиентами. Она обсуждала задержку зарплаты. Я причем даже не утверждал о том, что эта задержка зарплаты была связана именно с конкретным заведением.
3: Михаил Костин отмечал, что до конца не был уверен в том, что девушка, которая говорила про зарплаты, занимала должность управляющей. В свою очередь, Еще год назад представители «Атлантика Бистро» в своем комментарии отмечали, что подобную информацию, вероятно, вырванную из контекста, хорошо бы проверить перед публикацией, поскольку проблем с выплатами у ресторана нет. Поэтому у заведения были основания защищать свою репутацию в суде, считает омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
5: Человек сам себя назначает критиком, публично выражает свое мнение на большое количество народу в различных каналах. Это очень распространено. Пришел в ресторан, тебе там что-то не понравилось, ты написал кучу гадости про него. Тебя читает несколько тысяч людей. Я как-то был свидетелем ситуации много лет назад. Блогер пришел в ресторан, взял хинкали, разрезал их и показал в хинкали живых опарышей. Все это разлетелось, и ресторан просто потерял гостей. Понятно, что у вареных хинкали никаких живых опарышей быть не может, он их просто подбросил. Но ресторан не стал подавать суд и просто потерял гостей.
3: 20 августа арбитражный суд Москвы полностью согласился с доводами «Атлантика Бистро» и взыскал с критика 200 тысяч рублей. Инстанция признала фрагмент рецензии недействительной и порочащей деловую репутацию заведения. Однако у апелляционной инстанции возникли вопросы к этому решению, и в итоге она уже встала на сторону критика. Партнер юридической фирмы Comply Максим Али считает, что это могло произойти по двум причинам.
6: Каким-то образом все-таки достоверность этой информации, она была подтверждена, то сотрудники обсуждали зарплату. Второй вариант, если суд посчитал, что эта информация, она является мнением, а значит, в принципе, не подлежит судебной защите. Когда мы публикуем какую-то информацию, мы всегда рискуем, что к нам предъявят какие-то требования, в том числе в рамках какого-то гражданского иска. С другой стороны, если бы ресторанные критики каждый свой обзор подкрепляли целым пакетом доказательств и всегда рассчитывали, что на них будут подавать в суд, проще было бы вообще не работать. Кроме того, суммы компенсации за деловую репутацию в России остаются традиционно невысокими. И на самом деле то, чем рискуют в большинстве случаев такого рода авторы, тем, что они будут вынуждены опубликовать опровержение по решению суда или удалить этот контент.
3: Сам Михаил Костин теперь рассматривает возможность подать встречный иск к ресторану, чтобы взыскать с него судебные расходы и оплату услуг адвокатов. Однако самое главное, по его словам, это то, что решение апелляционной инстанции сохранило критикам право иметь свое мнение о ресторанах, сервисе, еде и общепите в целом.
1: Банк России не поддержал предложение банков о создании второй национальной платежной системы, которая могла бы конкурировать с миром. Об этом на финансовом конгрессе Центрального банка 3 июля заявила директор Департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. По словам Бакина, Центральный банк с самого начала настраивал на двух условиях. Новая система не должна дублировать уже существующую инфраструктуру НСПК, а также конкуренция возможна только на уровне продуктов и сервисов, а не инфраструктуры. Кроме того, любая платежная система должна быть общедоступна для всех участников. Разговоры о возможном конкуренте для мира велись еще в 2023 году. Я напомню, что в октябре 2025 года Альфа-банк вновь поднял этот вопрос на форуме «Финополис-2025». Центральный банк тогда не возражал, но требовал от банков четкого финансового обоснования. 2 июля на финансовом конгрессе Центрального банка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор обсуждает с банками возможную частичную приватизацию НСПК, сохранив за собой контрольный пакет не менее 50% плюс одна акция и ограничив долю одного инвестора в 5%. В предправлении Россельхозбанка Борис Листов поддержал идею и сообщил, что банк готов войти в капитал НСПК, а число новых акционеров может составить порядка 20. При этом он отметил, что приватизация, скорее всего, пройдет в формате cash-out. Средства от продажи акций пойдут текущему акционеру, то бишь Центральному банку. Дагестан назвали выгодным регионом для новых застройщиков из-за низкой конкуренции. Застройщику проще всего выйти на рынок Дагестана, говорится в исследовании аналитиков движения.ру. По данным ЕИЖСЭ, в республике ни один девелопер не контролирует более 7% рынка, а на тройку крупнейших приходится только 15,5% всего объема строительства. На втором месте оказалась Свердловская область, которая лидировала в 2024 и в 2025 годах. Крупнейший застройщик здесь занимает около 6% рынка, а первая тройка контролирует только 17% рынка. Третью строчку занял Приморский край. Максимальная доля одного игрока составляет 11%. Аутсайдерами рейтинга стали Астраханская область. Там крупнейший застройщик контролирует только 32% рынка. Республика Адыгея – 61% соответственно. Дефицит кадров в России сохранится и в следующем году. Такой прогноз для газеты.ру дал эксперт по фондовому рынку Garda Capital Кирилл Селезнев. По его словам, дефицит кадров давит на зарплаты в промышленности и IT, но не в сервисных отраслях. Финансист отметил, рост налоговой нагрузки на россиян. С 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ. Рост минимальной зарплаты на 10% при переходе через порог. Первый на отметке 200 тысяч рублей в месяц дает меньше прирост дохода на руки. Селезнев также добавил, что при росте ВВП около 1% в 2027-2027 годах компании будет индексировать зарплаты россиян выборочно, удерживая ключевых сотрудников, а не всех подряд. Плюс уровень дохода влияет автоматизация. Все больше цифровых профессий можно оптимизировать, особенно тех, что связаны с поддержанием процессов, работой проверяющих и организационных вопросов. Об этом добавил эксперт.
0: Реклама на Диалог FM.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
8: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Цифра дня. О чем говорят цифры?
9: В российской промышленности наблюдается замедление роста зарплат для рабочих специальностей. Если в последние годы спрос на такие кадры был высоким, то сейчас он заметно снизился. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob. Рынок труда в промышленной сфере в этом году претерпевает изменения. После периода аномально высокого спроса на работников теперь отмечается более умеренная динамика, отмечают в SuperJob. Например, за последний год зарплаты в Москве выросли на 7,3%, что значительно меньше, чем годом ранее, когда прирост составил почти 13%. Такая же тенденция наблюдается и в других регионах страны. Разница в зарплатах между профессиями также значительна. У токарей и фрезеровщиков доходы увеличились на 18%, в то время как у механиков и слесарей механосборочных работ всего на 4-5%. Самые высокие зарплаты для рабочих традиционно наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сварщики и сборщики мебели могут зарабатывать до 300 тысяч рублей, а в Петербурге – до 290 тысяч. Кроме того, замедление роста доходов сопровождается сокращением числа вакансий на 19%, что соответствует общей рыночной ситуации.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: живете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: Ну и соглашение накануне о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальных и культурных сферах подписали председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов и первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Документ предусматривает установление и расширение торгово-экономических связей, улучшение инвестиционного климата, осуществление взаимопоставок потребительской и сельскохозяйственной продукции, а также участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Гранты Росмолодежи на общую сумму более 3 миллионов рублей получили 4 проекта из Дагестана на конкурсе «Росмолодежь. Гранты. Двигай сообщество». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. Средства направят на создание студенческих медиа, образовательных программ и фестивалей, развитие наставничества, проведение спортивных, волонтерских и творческих мероприятий. Я напомню, что наша республика вошла в число регионов-лидеров по количеству победителей конкурса. На церемонии прощания с ветераном Великой Отечественной войны Валентиной Авериной накануне состоялась в Махачкале. Валентину Георгиевну похоронили на интернациональном кладбище в микрорайоне Сепараторной рядом с супругом. Проводить накануне ветеранов последний путь пришли ее родные и близкие, а также представители руководства города и республики. Как мы ранее сообщили о том, что Валентина Георгиевна ушла с жизни на 99-м году жизни. Она была одной из последних живых ветеранов Великой Отечественной войны в нашей республике. Коллектив радиостанции «Диалог ФМ» приносит соболезнования родным и близким Валентины Георгиевны. Вооруженные силы США завершили очередную крупную волну ударов по Ирану. Об этом сообщило американское центральное командование. Атака прекратилась сегодня в 4 утра по московскому времени. Удары нанесли по десяткам военных объектов, в том числе по пунктам берегового наблюдения и противовоздушной обороны, а также объектам военной логистики. Иранские СМИ ночью также сообщали о взрывах в западной части города Бандар-Аббас. Я напомню, что менее месяца назад Штаты и Иран договорились прекратить обстрелы. Однако 8 июля вооруженное противостояние возобновилось. Из-за сели и обвала в Дагестане закрыто сейчас движение на ряде участков и дорог. В Бештинском участке проезд перекрыт на 107-м километре трассы Гунипское шоссе Вентляшевский перевал. Транспортное сообщение прервано. Сегодня расчистка начнется. Ориентировочный проезд откроют к полудню сегодняшнего дня. В Тлеротинском районе закрыто движение сразу на 3 участках на 88-м километре трассы Гунипское шоссе Вентляшевский перевал, а также на дорогах Тлерота-Камилух и Ланда-Багилда-Харада. Временное открытие проезда запланировано на сегодня в полдень. В Цунтинском районе перекрыты 2 участка дороги Агвали-Шаури-Кидыро из-за селевых потоков. Расчистка стартует сегодня. Проезд планируют открыть к 12 дням. Минтранс Республики просит водителей учитывать ограничения при планировании поездок. Уроженец Солнцекольского района Абдулла Юсупов получил накануне должность заместителя начальника управления мониторинга и анализа реализации национальных проектов администрации главы и правительства Дагестана. Он является выпускником юридического факультета ДГУ, родом из села Аркани. До нового назначения Юсупов работал федеральным судьей в Ногинском городском суде Московской области. Водитель КамАЗа накануне пострадал при столкновении с пассажирским поездом, который следовал по маршруту Дербент-Москва. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Дагестану. Авария произошла накануне в 17:45 на нерегулируемом железнодорожном переезде в Бабаюртовском районе. Пассажиры поезда не пострадали. К 7 часам вечера грузовик был отбуксирован, а поезд убыл по маршруту. По этому факту сейчас проводится доследственная проверка по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Председатели Общественной палаты Дагестана 9-го созыва избрали на первом пленарном заседании в Доме дружбы в Махачкале накануне. Им стал востоковед, кандидат исторических наук Амирхан Магомед Дадаев. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Дагестана. В ходе заседания утверждены регламент Общественной палаты, кодекс этики ее членов. Я напомню в свою очередь о том, что Магомед Дадаев родился в селе Магох Гергебельского района Дагестана в 1957 году. Он закончил аспирантуру при Институте востоковедения Российской академии наук. Ну и Россия готова рассмотреть реальное предложение США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова передает «Москва-24». По ее словам, цели российской стороны уже определены, однако Москва не намерена отказываться от конкретных инициатив, если они поступят. Захарова также добавила, что дипломаты продолжают работу по этому направлению. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва больше не доверяет западным странам в вопросе переговоров. Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня преимущественно солнечно, но и без дождей, конечно, не ожидается в Махачкале. Легкий ветер с Каспийского моря. Если планируется провести вечер на набережной, погода будет очень благоприятной. Днем не забывайте о воде, о головном уборе и защите от солнца. Оставайтесь на Диалог ФМ. Пусть этот день принесет вам хорошие новости, приятные встречи и отличное настроение. Доброе утро, Дагестан!

0: будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Росстат опубликовал свежие данные по динамике цен на топливо в регионах России. Исследователи мониторили цены более чем на 1800 АЗС в 280 городах России. По данным ведомства, средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 в Дагестане за прошедшую неделю составила 96 рублей. Бензин марки АИ-95 подорожал по сравнению с предыдущей неделей на 5 рублей, а на прошлой неделе средняя его цена в республике составила 105 рублей. При этом реальные цены на АЗС Махачкалы и Каспийска, по данным корреспондента Диалога ФМ, на сегодня в заправке предлагают 115 рублей до 140 рублей за литр. Бензин марки АИ-92 от 110 рублей выше. Помимо этого, растет и цена на газ, который не попадает в данные Росстата. Я напомню, что сейчас в столице Дагестана цена литра газа составляет от 35 рублей до 45, и топливо есть не везде. В соцсетях опять активизировались группы обмена инфо о наличиях топлива на АЗС. Управление Россельхознадзора по Дагестану за период по 14 июля пресекло ряд нарушений в сфере карантина растений. Благодаря анализу данных Федеральной государственной информационной системы ArgusFita было выявлено 17 случаев невыполнения обязательных требований при ввозе крупных партий лесоматериалов и зерна. Речь идет о непогашенных карантинных сертификатах, которые должны были быть оформлены при перемещении 375 кубических метров и пиломатериалов почти 392 тысяч тонн зерна на территорию нашей республики. А специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану помогли местному жителю вернуть денежные средства в размере 200 тысяч рублей за покупку в магазине одежды. Ранее я напомню, что администрация торговой точки отказалась добровольно оформлять законный возврат товара. Согласно материалам дела Роспотребнадзора, гражданин приобрел в магазине «Дива» комплект верхней одежды, пальто, тренч и куртку на общую сумму 200 тысяч рублей. В течение предусмотренного федеральным законодательством 14-дневного срока покупатель обратился к продавцу с требованием принять товар обратно и вернуть уплаченные деньги. Тем не менее, администрация магазина «Дива» ответила отказом, нарушив закон о защите прав потребителей. Фестиваль «Ковровый код Дагестана» пройдет в Дербенте 22 июля. Об этом сообщает Дербентский музей-заповедник. В программе мероприятия лекции о традициях ковроделия, мастер-классы по коврокачеству, ярмарка народных умельцев. Завершится фестиваль ковра концертной программой. Россельхознадзор с 18 июля временно ограничит поставки косточковых фруктов от 5 турецких компаний. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора. Ограничения коснутся в том числе персиков, нектаринов, абрикосов, слив, черешни и вишни. Решение приняли после того, как от поступившей из Турции продукции несколько раз обнаружили карантинные объекты. Но большинство россиян оставляют чаевые в кафе и в ресторанах. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на результаты опроса. Так поступают 70% респондентов, а главным поводом является хорошее обслуживание. Чаще всего чаевые оставляют во время встреч с друзьями, свиданий и дней рождения. Почти 60% опрошенных считают самым удобным способом наличные. Еще четверть предпочитают банковскую карту. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
1: Доброе утро, Дагестан! На календаре сегодня 17 июля, пятница. Да, именно это тот самый день, когда будильник звонит как-то добрее, а кофе кажется в вкуснее. До выходных осталось совсем чуть-чуть, поэтому улыбаемся, настраиваемся на хороший день и встречаем утро вместе. В эфире «Утро» на Диалог FM, с вами Расим Загиров. Доброе утро всем, кто уже за рулем, кто открывает свой магазин, спешит на работу или просто решил начать день с хорошей музыки. Мы вещаем на весь Дагестан, от Древнего Дербента до величественных кавказских гор Дагестана. И очень рады, что вы проводите это утро вместе с нами. Впереди новости, музыка, интересная история и, конечно, отличное настроение. Мы начинаем.

0: живете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
1: С начала лета газовые компании Дагестана выполнили 30% запланированных работ по подготовке газовых объектов к зиме. Ремонтные мероприятия идут по графику. За это время специалисты провели техническое обслуживание более 8500 кранов и задвижек. Отремонтировали оборудование свыше 1000 пунктов газа, а также обследовали 50 километров газовых сетей. Основной объем работ выполнен в Тарумовском, Кизлярском, Хасавюртовском, Табасаранском, Сулейманстальском, Бутлюхском и Кумтаркалинских районах, а также в столице Дагестана. В Махачкале. В Дагестане восстановили транспортное сообщение с 97 населенными пунктами. Дорожные службы республики продолжают устранять последствия ливней, которые прошли на территории Дагестана с 6 по 8 июля. В результате неблагоприятных погодных условий повреждены были, я напомню, что 43 участка автомобильных дорог и мостов в 16 муниципальных образованиях Дагестана. Из-за размывов и повреждений дорожной инфраструктуры без транспортного сообщения первоначально оставался 101 населенный пункт. По состоянию на сегодняшний день дорожным службам удалось восстановить транспортное сообщение на 22 участках автомобильных дорог, обеспечив проезд к 97 населенным пунктам. В настоящее время без транспортного сообщения остаются только 4 населенных пункта. Ограничение сохраняется на 4 автомобильных дорогах в 4 муниципальных образованиях Дагестана, где продолжаются восстановительные работы. Ну и, друзья, в Дагестане назревают проблемы с поставками суженого газа. Союз предпринимателей Дагестана предупреждает о серьезном ухудшении ситуации на рынке СУК в Дагестане. По данным организации, закупочные цены на газ резко выросли, поставки стали нерегулярными, а запасы топлива на ГЗС постепенно сокращаются. В результате владельцы автогазозаправочных станций Дагестана оказались перед непростым выбором. Либо продолжать продавать газ по прежним ценам, работая себе в убыток, и рискуя закрытием, либо повышать стоимость, чтобы сохранить возможность закупать топливо и обеспечить бесперебойную работу. При этом в Союзе предприниматели Дагестана подчеркивают, что речь идет не о стремлении увеличить прибыль, а о попытке сохранить бизнес. Для Дагестана, где значительную часть автомобилей используют именно углероводородный газ, стабильность его поставок имеет стратегическое значение. Организация призывает власти Дагестана принять меры для стабилизации рынка и обеспечить достаточных объемов поставок. Со своей стороны, владельцы ГЗС заявляет, что не заинтересованы в необоснованном повышении цен и намерены делать все возможное, чтобы топливо оставалось доступным. Если ситуация с поставками, как они указывают, не изменится, республика может столкнуться с дефицитом углеводородного газа и в дальнейшем ростом цен. Сейчас многие зависят от того, насколько быстро государство и участники рынка смогут найти решение этой проблемы. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Новым председателем Общественной палаты Дагестана избран Амирхан Магомеддадаев. Он кандидат исторических наук, востоковед и специалист по международным отношениям. Родился он в селе Магох Гергебельского района Дагестана в 1957 году. Заместителями Амирхана Магомеддадаева стали Абдулмуслим Муртазалиев, Эдуард Уразаев и Айшат Гамзаева. Ну и, друзья, в Дагестане ожидается ухудшение погоды. Сегодня с 17 часов до 19.00, а также в течение суток местами по районам Дагестана прогнозируются дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Усиление ветра до 20-23 метров в секунду. Возможен подъем уровней воды на реках до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, я напомню, что он является 112. Ну и накануне в Махачкале проводили в последний раз путь ветерана Великой Отечественной войны Валентину Аверину. Похороны прошли на интернациональном кладбище в микрорайоне Сепараторный. Валентина Георгиевна погребена рядом с супругом. Проститься с ветераном Великой Отечественной войны пришли глава Махачкалы Джамбулат Салавов и его заместители, временно исполняющий министра труда социального развития Дагестана Магомедзагит Кихасуров и начальник МЧС России по Республике Дагестан Муслим Девришбеков, а также личный состав МЧС. Глава советского района Махачкалы Заур Яхьяев, а также родные и близкие Валентины Георгиевны. Мэр Махачкалы выразил искреннее соболезнование дочери ветерана Натальи и внуку Николаю. Современные цифровые экраны установят на фасаде здания Русского театра в Махачкале. Напомню, что в прошлом году в театре начались ремонтные работы по нацпроекту «Семья». За этот период проведен демонтаж старых и монтаж новых механических систем сцены Большого зала. Осуществлена прокладка трасс, проводов, электроприводов, необходимых для установки приобретенного светового оборудования и верхней механики. Ну и, друзья, 22 июля на Анжи-арене проведет открытую тренировку махачкалинская «Динамо» и встречу с болельщиками. В программе мероприятия открытая тренировка команды, представление новичков, презентация новой игровой формы. Вход абсолютно свободный. 22 июля в 19:00 на Анжи-арене в Каспийске. Аналитики Центробанка ухудшили прогнозы по всем важным показателям экономики. Профессиональные участники рынка ждут инфляцию в 4%, но не ранее 2029 года. А ключевая ставка упадет до 10% только в 2028 году. Ожидания по ВВП и курсу рубля тоже стали пессимистичнее. Коммерсант поговорил с предпринимателями о том, как они переживают этот цикл кризиса и есть у них вообще поводы для оптимизма. Тему продолжат мои коллеги. Им прямо сейчас слово.
2: В мае глава РСПП Александр Шохин исключил ключевую ставку ниже 10% к концу года, потому что инфляция не хочет устаканиваться. Теперь об этом же заговорили в Центробанке. Респонденты из опроса ЦБ ожидают, что рост цен в ближайшие месяцы только ускорится – до 6%. Инфляционные риски сохраняются, а это значит, что денежно-кредитная политика будет жесткой. В 2026 году ставка даже повысится до 14,5%, отмечают аналитики. Борьба с инфляцией требует жертв, считает гендиректор аптечной сети 36,6 Александр Кузин.
3: Как всегда, жизнь подкидывает какие-то неожиданности. Безусловно, высокая инфляция за собой тянет высокую ставку, высокую стоимость кредита, но, с другой стороны, не получится иметь низкую ставку, высокую инфляцию и, соответственно, увеличение продаж, объема сбыта. Здесь либо дудочка, либо кувшинчик.
2: Расслабляться действительно рано. Ожидания по средней ключевой ставке на 2027 год выросли на 1,5 базисных пункта до 12%, а на 2028 год увеличились на 1 пункт до 10%. Инфляция в следующие два года будет ближе к 5%, полагают аналитики ЦБ. Это значит, что издержки вырастут, говорит основатель студии красоты Тимура Бегичева Тимур Бегичев.
4: Мы ждем подорожания всего в виде увеличения логистических вещей, потому что продукция у нас все еще на 70-80% даже импортная. Ждем увеличения тарифов за коммунальные услуги, за арендную плату, налоги на имущество мы ждем увеличения. Также мы видим обесценивание рубля с точки зрения, опять-таки, сервисов, предоставляемых услуг.
2: Аналитики ЦБ считают, что курс рубля начнет слабеть только к 2028 году. К этому времени доллар будет стоить 93 рубля, в 29-м уже 96. Но владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Таймур Ханлы не уверен, что бизнес выдержит еще два года крепкого рубля.
5: Снижение курса рубля, как ни странно, окажет благотворное влияние на бизнес, потому что сейчас мы живем в условиях перегретого курса. Высокий рубль является препятствием для иностранцев во въезде в Россию. Иностранцы, многие, особенно из стран восточных, предпочитают другие направления, потому что Россия для них дорогая. То же самое происходит с россиянами. Россияне также предпочитают выезд, путешествие по стране, потому что выгоднее, конечно, сейчас тратить высокий рубль за пределами России.
2: Бизнес воспринимает опросы ЦБ с долей скепсиса, говорит вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
6: Надо уже заканчивать заниматься всеми этими прогнозами, потому что, по большому счету, ЦБ, наверное, живет в какой-то своей реальности, бизнес живет в другой реальности, население в третьей. Черные лебеди, к сожалению, прилетают все чаще и все больше со всех сторон. Бизнес ориентируется совсем на другие прогнозы, смотрит реальную жизнь, реальные цифры. Все чаще предприниматели говорят о том, что приходится жить в режиме краткосрочного планирования, оценки ситуации и быстрого реагирования. Какие будут цифры в 27-м году? Мы с вами даже не знаем, что будет в конце 26-го.
2: В конце июля ЦБ проведет очередное заседание по ключевой ставке и обновит среднесрочный прогноз. Но собеседники «Коммерсант ФМ» особых надежд не питают. При принятии решения регулятор учтет рост цен на топливо и его влияние на инфляционные ожидания.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня преимущественно солнечно, но и без дождей, конечно, не ожидается в Махачкале. Легкий ветер с Каспийского моря. Если планируется провести вечер на набережной, погода будет очень благоприятной. Днем не забывайте о воде, о головном уборе и защите от солнца. Оставайтесь на Диалог ФМ. Пусть этот день принесет вам хорошие новости, приятные встречи и отличное настроение. Доброе утро, Дагестан!

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Ну и, друзья, еще один выпускник учебного заведения в Махачкале набрал 200 баллов суммарно за 2 ЕГЭ. Выпускник республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Гамит Ибрагимов набрал максимальные 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Ранее он показал абсолютный результат на экзамене по профильной математике. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В Махачкале приступают к реконструкции кабельных линий на подстанции «Новая». На совещании накануне по вопросам электросетевого комплекса под руководством председателя правительства Магомеда Рамазанова было отмечено, что особое внимание уделяется модернизации ключевых центров питания. Так, в ближайшее время начнутся работы по замене кабельных линий на подстанции 110 кВт «Это Новая», где в прошлом году фиксировались технологические нарушения. Также в рамках программы повышения надежности функционирования электросетевого комплекса Дагестана планируется реконструкция с включением мероприятий по подъему оборудования и уровнем затопления на подстанции 110 кВт Приморской в Махачкале, на которых происходили технологические нарушения во время весенних паводков. Ну и, друзья, СМИ сообщили о планах Черногории отменить безвизовый режим для россиян с 1 октября. Об этом сообщает РБК. Мера связана с требованием Брюсселя для вступления государства в Евросоюз. Подгорице необходимо полностью гармонизировать свою визовую политику с европейским законодательством до конца 2027 года. Под ограничение в первую очередь попадут граждане России и Беларуси. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. В синоптике сегодня прогнозируют сильные дожди более чем в 20 регионах России в ближайшие два дня. Местами они будут сопровождаться градом, отметили в гидрометцентре. Я напомню, что в нашем Дагестане, также МЧС России предупредил о том, что сегодня с 17 до 19 часов по районам Дагестана возможны ливни. Ну и, друзья, россияне все чаще берут кредиты наличными. Как пишет газета Metro.ru, рост показал также и средний чек. В мае-июне он превысил 1 миллион рублей. Самый большой темп роста был в феврале. Тогда чек увеличился на 18%, это до 1 миллиона рублей. В марте он немного снизился на 3%, а с апреля плавно рос каждый месяц в среднем на 4%. И правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливном рынке. Решение принято на заседании Кабинета министров под председательством Михаила Мишустина. Оно призвано сдержать рост стоимости автомобильного бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, а также гарантировать бесперебойное снабжение регионов и агропромышленного комплекса в период уборочной кампании. Я напомню, что ранее власти ввели полный временный запрет на экспорт дизеля, бензина и авиакеросина, а также снизили нормативы обязательных биржевых продаж для насыщения внутреннего рынка. Друзья, в число киберпреступлений в России за полгода сократилось почти на 120 тысяч. Об этом пишет российская газета со ссылкой на Минцифры. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель снизился на 30%. Ведомство связывает это с новыми мерами защиты. К системе антифрод уже подключились крупнейшие банки, оператор связи и цифровые платформы. Кроме того, россиян могут запретить массовые звонки, установить самозапрет на кредит и проверить оформленные на свое имя номера. Как бизнес адаптируется к отключениям света в Крыму? Друзья, давайте поговорим об этом. На полуострове продолжаются перебои с электричеством, водой и интернетом. Внешних туристов практически нет в Крыму. Из-за острого коммунального дефицита на севере региона люди вынуждены временно переезжать на юг и восток полуострова. Об этом рассказывают собеседники. Тему продолжат мои коллеги. Прямо сейчас слово, как обстоят дела в Крыму.
2: Дефицита продуктов питания на полуострове нет, но цены заметно выросли. Например, хлеб только за последнюю неделю подорожал сразу на 20%, говорят собеседники Коммерсант ФМ. Во многих районах перебои с поставками воды и электричества. Местные власти пытаются минимизировать последствия кризиса и раздают генераторы и питьевую воду. Однако, как отмечают крымчане, эти меры не способны компенсировать полное отсутствие централизованного

0: энерго- и водоснабжения. На этом фоне основные туристы сейчас – это местные, рассказал журналист из Крыма Александр Горный.
1: В Коктебеле много туристов, именно местные жители северных регионов Крыма, которые сейчас активно едут в сторону восточной части, где более-менее была приятная ситуация. Есть электричество и вода, хотя отключаются они периодически, но гораздо лучше, чем на севере Крыма. И люди снимают жилье кто на месяц, кто на два. Инфраструктура пострадала до серьезно. Бизнес адаптируется очень быстро, в том числе в туристическом бизнесе, поднимая тарифы на экскурсии, на джипах. Стоимость топлива сейчас около 250 рублей.
0: Из-за топливного кризиса крымчане вынуждены пересматривать и свои привычки в передвижении. Сейчас в регионе активно скупают велосипеды, самокаты, а также мопеды и мотороллеры с минимальным расходом топлива. В Крыму есть проблемы и с мобильной связью. На севере, в Джанкое, например, стабильно связь работает лишь дважды в день по 4 часа. Об этом предупредили власти города. Но перебои с интернетом мешают жить и на юге, говорит управляющий отеля «Эллада» в Мисхоре Антон Кирнос.
2: У нас на южном берегу Крыма намного лучше ситуация, чем в целом везде по Крыму. Не каждый день отключают. Несколько ночных отключений было, то есть мы их даже не замечаем. В дневное время иногда на пару часов могут отключить. Возможно, дали приоритет просто по энергообеспечению главного туристического кластера нашего. Он здесь расположен в основном на южном берегу Крыма. У нас тут нет никаких военных объектов. При этом сбои немного проблем доставляют. Больше это проблема связи. С мобильным интернетом периодически есть трудности, когда отключают электроэнергию. Мы сейчас монтируем солнечную электростанцию. Грубо говоря, 20 солнечных панелей, инверторы. И запросили поддержку министра туризма поддержать нашу инициативу по льготному кредитованию.
0: Ранее, после атаки беспилотников, полностью без света осталась Керчь. Глава администрации города Иван Кошель сообщал и о перебоях с подачей воды. Ситуация сильно ударила по местному бизнесу, рассказал владелец кафе «Летка» на набережной в Керчи Игорь Дешкантюк.
3: Свет выключается, что предприняли? Работаем, ждем. Каждые 3 часа выключают. 3-3. Выключают, дают свет. Очень долго не было света вообще, потому что ночью повредили кто-то. Есть, конечно, проблемы, что персонал расходится, заработка нет.
4: Это потому что туристов меньше, правильно понимаю?
3: Конечно, да. И то, что их меньше, их нет вообще. По бизнесу ударила очень сильно эта ситуация вообще, в общем. Я не могу в сумме сказать, потери большие очень.
0: Фонд микрофинансирования Крыма выдаст льготные займы туротрасли, а налоговая продлит нулевую ставку НДС до конца 2030 года. Ательеры также смогут получить безвозвратные субсидии в размере 3 мрот на каждого работника при соблюдении ряда условий. В беседе с Коммерсант-ФМ владельцы гостиниц признались, что также рассчитывают на поддержку на федеральном уровне.
5: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Закупки косметики из Южной Кореи в России достигли рекордных показателей. В июне импорт корейских средств по уходу и макияжу составил почти 50 миллионов долларов. Это на 78% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные таможенной службы Южной Кореи. Кстати, этот показатель также стал историческим максимумом с начала 2000 года. Таким образом, Россия вошла в пятерку главных покупателей корейской косметики. Впереди нее только Соединенные Штаты, Китай, Япония и Гонконг. Ну и, друзья, накануне Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Его кандидатуру ранее предложил Владимир Зеленский. Решение поддержали почти 300 депутатов, об этом передает РИА Новости. До назначения Корецкий возглавлял компанию «Нафтогаз». Как отмечает ТАСС, опыта работы в органах государственного управления у него прежде не было. 2 днями ранее украинский парламент отправил в отставку прежнего главу правительства Юлию Свидеренко. Цены на шоколад в России снижаются уже 6-й месяц подряд, об этом сообщили в Росстате. С начала года килограмм продукта подешевел почти на 2%. В январе он стоил в среднем 1554 рубля, в июне 1528 рублей. Эксперты связывают снижение цен с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму, а российская розница реагирует на такие изменения с задержкой в несколько месяцев. Рособорнадзор проведет анкетирование во всех российских школах, чтобы понять, как психологическая обстановка влияет на результаты учеников. Об этом сообщает Коммерсант. Исследование рассчитано на 3 года, после чего образовательных организаций подготовят рекомендации. Кроме того, в ближайший год в тестовом режиме запустят сервис индивидуальных учебных траекторий для студентов вузов и колледжей. На конференции ведомства также обсудили подготовку учителей и использование искусственного интеллекта. Его планируют применить для рутинных задач и создания наглядных материалов. При этом нейросети планируют использовать исключительно как вспомогательный инструмент. Карты Visa и MasterCard фактически утратили прежнюю роль на российском рынке. Об этом заявил глава национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. По его словам, такие карты больше не работают за рубежом и не поддерживают программы лояльности международных систем. При этом они по-прежнему требуют технической поддержки внутри России. Со временем пластик изнашивается, а у чипов заканчивается срок действия сертификатов безопасности. Об этом передает Москва-24. Я напомню, что ранее в Центробанке, как мы, Диалог ФМ, сообщали, что доля Visa и MasterCard в российских платежах опустилась ниже 17%. Президент США обозначил новый срок завершения украинского конфликта. Крайней датой стало окончание его каденции. При этом глава Белого дома по-прежнему уверяет, что Киев и Москва готовы заключить сделку. Одновременно Вашингтон намерен активизировать военные удары по Ирану, если Исламская республика в ближайшее время не согласится на переговоры. Политический обозреватель Дмитрий Дрезы считает, что Трамп вынужден менять тактику на так называемом внешнем треке. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезы. Ему прямо сейчас слово.
6: Точка зрения.
7: Дональд Трамп обозначил новые сроки окончания украинского конфликта, которые, прямо скажем, оптимизмом не блещут. Теперь мир, по идее, должен наступить до конца его каденции, то есть до января 2029 года. При этом 47-й президент Соединенных Штатов по-прежнему хорошо ладит и с Путиным, и с Зеленским. И сделка по-прежнему близка. Но реальность, судя по всему, выглядит иначе. Хотя, конечно, 2029 год – это конечная станция. Прорыв может наступить хоть завтра. И все же почему-то Дональд Трамп вдруг сделал столь пессимистичный прогноз. Это на него не похоже. На самом деле ответ очень прост. Предвыборная кампания ушла в историю, а на деле все оказалось намного сложнее. Не сработала главная ставка – договориться с российским коллегой приватно на уровне личных взаимоотношений не получилось. Также не получилось убедить Зеленского, вспоминая все эти разговоры про карты и их отсутствие. В этой связи дату 15 июля можно считать по-своему рубежной. Глава Белого дома фактически признал, что ставка не сыграла. Видимо, нужно менять тактику. Явное свидетельство тому – отсутствие вроде как обещанного звонка Владимиру Путину после личной встречи с Зеленским в рамках саммита НАТО в Анкаре 8 июля 2026 года. Кроме того, высокие шансы на принятие имеет законопроект ныне покойного сенатора-республиканца Ястреба Линдси Грэма и здравствующего демократа Ричарда Блюменталя о разрушительных антироссийских санкциях. Что важно, документ был подготовлен и впервые внесен в Сенат 1 апреля 2025 года. Больше года шли согласования, Трамп явно надеялся на мирную сделку, но, видимо, теперь придется зажечь адским санкциям зеленый свет. Пока же 47-й президент Соединенных Штатов вновь переключился на Иран. Там ставки предсказуемо также не сыграли. Сделка как минимум откладывается. И как следствие ожидается, вернее он уже стартовал, очередной раунд военной эскалации. Причем, видимо, это будет серьезный раунд. Потому что в остальных случаях это вряд ли возымеет действие. А в России в скором времени может появиться одеколон «Дух Анкориджа». Заявка на регистрацию соответствующего товарного знака поступила в Роспатент. Тоже по-своему рубежный момент. Историческая встреча на Аляске не будет забыта в памяти народной, так же, как и новый политический термин, который в результате всего этого появился под названием «Дух Анкориджа». Жаль, конечно, что исторический саммит не принес иного результата. Впрочем, все еще может быть, так что будем по-прежнему надеяться на лучшее.
6: Точка зрения.
5: Семнадцатое июля на календаре. Давайте, друзья, заглянем, что же интересного произошло в истории человечества. В 1453 году во Франции состоялась битва при Кастиллоне, которая считается самым последним крупным сражением Столетней войны. 100 лет войны – это еще одно доказательство того, что лучше, друзья, договариваться сразу. В 1918 году в Екатеринбурге произошли трагические события, связанные с гибелью семьи последнего российского императора Николая II. Это одна из самых известных и драматических страниц отечественной истории, о важности которой продолжают говорить историки. В 1955 году в США открылся первый Диснейленд. С тех пор дети мечтают попасть туда, а взрослые делают вид, что везут туда детей, хотя сами радуются аттракционам ничуть не меньше. А еще сегодня отмечается Всемирный день эмодзи. Да-да, сегодня можно официально отправить другу лайк без повода, правда, живую улыбку никак смайлик все равно никто не заменит. А еще это отличный день, чтобы перестать откладывать дела на понедельник, потому что следующий понедельник понедельник наступит быстрее, чем кажется. Мысль дня. Счастливые люди не ждут особенной даты, чтобы быть в хорошем настроении. Они сами создают ее. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102 и 2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ. В Дагестане назревает проблема с поставками суженного газа. Союз предпринимателей Дагестана предупреждает о серьезном ухудшении ситуации на рынке газа. По данным организации, закупочные цены на газ резко выросли. Поставки стали нерегулярными. В наш Дагестан запасы топлива на АЗС постепенно сокращаются. В результате владельцы автогазозаправочных станций оказались перед непростым выбором либо продолжать продавать газ по прежним ценам, работая себе в убыток и рискуя закрытием, либо повышать стоимость, чтобы сохранить возможность закупать топливо и обеспечить бесперебойную работу. Как объяснили нам в организации, цитирую их, что мы видим сейчас. Закупочные цены на газ резко выросли, поставки идут нерегулярно и запасы на АЗС постепенно заканчиваются. Это нам объяснили в организации. При этом в Союзе предприниматели подчеркивают, что речь идет не о стремлении увеличить прибыль, а о попытке сохранить бизнес. Для Дагестана, где значительная часть автомобилей используют именно суженый газ, стабильность его поставок имеет стратегическое значение. Организация призывает власти принять меры для стабилизации рынка и обеспечить достаточных объемов поставок. Со своей стороны, владельцы АГЗС заявляют, что не заинтересованы в необоснованном росте цен и намерены делать все возможное, чтобы топливо оставалось доступным. Если ситуация с поставками не изменится, Дагестан может столкнуться с дефицитом суженного газа и в дальнейшем ростом цен на этот газ. Сейчас многое зависит от того, насколько быстро государство и участники рынка смогут совместно найти решение этой самой проблемы. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. И в республике прошли встречи, посвященные выборам, киберугрозам и геополитическим процессам. В рамках проекта «Знания и лектории» в Дагестане завершилась серия просветительских мероприятий, которая организована Российским обществом знания. Занятия состоялись в трех территориальных округах Махачкалы, Ленинском, Советском и Кировских, а также охватили работающую молодежь Каспийска и Сергокалинского района Дагестана. Всего мероприятия охватили порядка 500 слушателей. Особый акцент был сделан на развитие гражданской грамотности и правовой культуры. В рамках этого направления доцент кафедры конституционного и международного права ДГУ, лектор Российского общества Заира Мусалова, провела серию выездных лекций на тему «Выборы в России. Общая организация. Единый день голосования и защиты избирательного процесса». Как отметил директор филиала Российского общества знания в Республике Дагестан Шевкет Крумов, интерес к молодежи таким встречам остается самым высоким. Я напомню, что это просветительский проект общества знания, в рамках которого в каждом регионе России проходят лекции на самые разные темы, от микробиологии и физики до развития гибких навыков. С начала лета газовые компании Дагестана выполнили 30% запланированных работ по подготовке газовых объектов к зиме. Ремонтные мероприятия идут по графику. За это время специалисты провели техническое обслуживание более 8,5 тысяч кранов и задвижек. Отремонтировали оборудование свыше 1000 пунктов газа, а также обследовали 50 километров газовых сетей. Основной объем работ выполнен в Таромовском, Кизлярском, Хасаюртовском, Табасаранском, Соливанстальском, Бутлюхском и Кумтаркалинских районах, а также в столице Дагестана в Махачкале. Ну и, друзья, финал забил бары. Где посмотреть решающую игру чемпионата мира по футболу, тему продолжат мои коллеги.
2: Говорить о полном отсутствии интереса россиян к просмотру футбола в заведениях нельзя. По словам собеседников Коммерсант ФМ, гостей много, но после ажиотажа 2022 года, когда столы бронировали за несколько недель до игры, бизнес ожидал большего. Сейчас же свободные места можно найти даже за день до матча. В сети «Руки вверх» рассказали Коммерсант ФМ, что их бары заполнены в среднем на 80% во время трансляции матча, а на финал также забронированы почти все места. В пабе Tap and Barrel свободных столов тоже немного. На решающую игру спрос всегда в разы выше, подтверждает коммерческий директор сети пабов Herets Herets Юлия Коныгина.
3: На матчах до 1/8 финала мы интерес болельщиков к чемпионату мира никак не почувствовали, спрос был минимальный. Вот с начала матча 1/8 финала наши пабы заполнились болельщиками. На финальный матч, который пройдет 19 июня, свободных мест уже нет, у нас 100% бронь, несмотря на то, что время трансляции достаточно позднее. На финальную игру мы изменили условия бронирования столов и добавили обязательный депозит 4000 рублей со стола.
2: Впервые чемпионат такого масштаба принимают сразу три государства – США, Мексика и Канада. Но из-за разницы часовых поясов россиянам сложнее смотреть футбольные матчи. Часть встреч начинается поздней ночью или ранним утром. В удобное для России время проходит лишь четверть всех трансляций. Из-за этого спрос на просмотр футбола в заведениях тоже падает, говорит основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук. Впрочем, и общее настроение граждан сейчас не спортивное.
4: Прошлый чемпионат мира по футболу было больше активности. У нас там столы за неделю, за две разбронировались, и люди еще более активно смотрели футбол. В этом году чемпионат чуть меньше внимания привлекает. Возможно, из-за того, что время не всегда удобное, некоторые матчи полночь проходят. Не вопрос даже, может быть, чемпионата, а определенные кризисные общие тенденции присутствуют. В целом, гостевой поток в ресторанах чуть снизился. Люди действительно считают деньги, и 2-3 раза в неделю ходить в ресторан мало кто может себе позволить посещать все интересные матчи в этом году. Я рассчитывал на большее и лучшее, а так глобально чемпионат все равно. Рестораны пивные, возрастает посещаемость.
2: Отдельный фактор – это цены. Некоторые заведения в этом году пересмотрели барные карты после повышения акцизов. Как убедился Коммерсант ФМ, стоимость бокала пива 0,5 в пабах начинается от 600 рублей, а на некоторые импортные позиции цены доходят и до 2500. Но у снижения количества желающих посмотреть футбол в баре есть и чисто спортивная причина, считает директор пиар-агентства «Консильери» Дмитрий Скрипниченко.
5: Перед потребителем стоит вопрос, где лучше, легче посмотреть футбол дома, на проекторе, в каком-то альтернативном месте, а не в ресторане и в баре, где цены подросли, существенно, 22 года. Что касается спортивной составляющей, наша сборная не участвует в больших турнирах, начиная с 22 года. Если ранее мы надеялись, что это быстро решится, то сейчас вопрос очень затянулся, и поэтому интерес к международному футболу, безусловно, у массового зрителя упал. Тенденция, что международные федерации потихоньку открывают возможность нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, безусловно, положительно в будущем скажется на зрительской активности. Если в ближайшем будущем сборную России по футболу восстановят, сразу же увидим рост посещаемости и в барах, и на стадионах.
2: Для привлечения клиентов бары устраивают совмещенные форматы отдыха. Например, когда гости смотрят трансляции футбольных матчей, поют караоке и участвуют в квизах. Другие заведения приглашают звездных комментаторов и устраивают обсуждение итогов игры.
1: Дональд Трамп недоволен, как Пентагон проводит операцию «Эпическая ярость» в Иране. Источники НЭФ сообщают, что у президента США есть претензии к главе Министерства обороны Питу Хегетсу. Якобы именно из-за него штаты упустили шанс избежать затяжного конфликта, отклонив план Тегерана по ограничению ядерной программы. Теперь Трамп думает о расширении военной операции в Персидском заливе. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
6: Война с Ираном выявила серьезное разногласие между Трампом и Хексетом, пишет CBS News. Публично президент хвалил главу Пентагона за различные операции, но за кулисами говорил, что разочарован ходом эпической ярости. Именно Пит Хексет настоял на усиление конфронтации с Ираном, игнорируя рекомендации начальников штабов. Это привело к тому, что война оказалась более затяжной и тяжелой, чем предполагалось в начале. Также выяснилось, что адмирал ВМС Брэд Купер преувеличил возможности американских военных в противостоянии с Ираном. Спустя почти 5 месяцев после начала войны конфликт только разгорается все больше. Трамп склоняется к расширению операции, пишет Wall Street Journal. Рассматриваются варианты захвата островов близ Ормузского пролива и атаки на комплекс горных тоннелей, где, как считают США, находятся секретные ядерные объекты Ирана. Сейчас внимание сторон сконцентрировано на Ормузском проливе. Контроль над главной морской артерией стал критическим вопросом в новом круге эскалации, отмечает «Нью-Йорк Таймс». Иран заявил, что активировал свою систему ПВО, а также атаковал военные базы США на территории Кувейта и Иордании. Целями стали радиолокационные станции. Агентство Мехр цитирует спикера иранского парламента Мохаммеда Багир-Галибафа, который заявил, что закрытие Ормузского пролива было правильным решением. Это стало рычагом давления в переговорах с Вашингтоном. У Дональда Трампа, похоже, нет надежного плана действий. Он в тупике, констатирует «Экономист». Президент предложил Тегерану щедрую сделку. В обмен на открытие Армурского пролива и отказ от ядерных амбиций США обещали сотни миллиардов долларов инвестиций, но для Ирана денег оказалось недостаточно. Он хочет полного контроля над Армузом. Вариант уступить Ирану был бы ужасным. Это оставит союзников США без защиты и подаст плохой сигнал. Поэтому, как бы президент ни изворачивался, все, что ему остается, это продолжать войну и заявлять о блокаде иранского импорта, даже если это повысит цены на бензин внутри Америки перед выборами в ноябре, заключает издание.
1: Сейчас за окном Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня преимущественно солнечно, но и без дождей, конечно, не ожидается в Махачкале. Легкий ветер с Каспийского моря. Если планируете провести вечер на набережной, погода будет очень благоприятной. Днем не забывайте о воде, о головном уборе и защите от солнца. Оставайтесь на Диалог ФМ. Пусть этот день принесет вам хорошие новости, приятные встречи и отличное настроение. Доброе утро, Дагестан!

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Из-за сили и обвала в Дагестане закрыто сейчас движение на ряде участков и дорог. В Биштинском участке проезд перекрыт на 107-м километре трассы Гунипское шоссе Вентляшевский перевал. Транспортное сообщение прервано. Сегодня расчистка начнется. Ориентировочный проезд откроют к полудню сегодняшнего дня. В Клеротинском районе закрыто движение сразу на трех участках. На 88-м километре трассы Гунипское шоссе Вентляшевский перевал, а также на дорогах Клярота-Камилух и Ланда-Багилда-Харада. Время открытие проезда запланировано на сегодня в полдень. В Цунтинском районе перекрыты два участка дороги Агвали-Шаури-Кидро из-за сельвых потоков. Расчистка стартует сегодня. Проезд планируют открыть к 12 дням. Минтранс Республики просит водителей учитывать ограничения при планировании поездок. Уроженец Солнцекольского района Абдулла Юсупов получил накануне должность заместителя начальника управления мониторинга и анализа реализации национальных проектов администрации главы и правительства Дагестана. Он является выпускником юридического факультета ДГУ, родом из села Аркани. До нового назначения Юсупов работал федеральным судьей в Ногинском городском суде Московской области. Водитель КамАЗа накануне пострадал при столкновении с пассажирским поездом, который следовал по маршруту Дербент-Москва. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Дагестану. Авария произошла накануне в 17:45 на нерегулируемом железнодорожном переезде в Бабаюртовском районе. Пассажиры поезда не пострадали. К 7 часам вечера грузовик был отбуксирован, а поезд убыл по маршруту. По этому факту сейчас проводится доследственная проверка по статье 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Председателя Общественной палаты Дагестана 9-го созыва избрали на первом пленарном заседании в Доме дружбы в Махачкале накануне. Им стал востоковед, кандидат исторических наук Амирхан Магомед Дадаев. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты Дагестана. В ходе заседания утверждены регламент Общественной палаты, кодекс этики ее членов. Я напомню в свою очередь о том, что Магомед Дадаев родился в селе Магох Гергебельского района Дагестана в 1957 году. Он закончил аспирантуру при Институте востоковедения Российской академии наук. Ну и Россия готова рассмотреть реальные предложения США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова передает «Москва-24». По ее словам, цели российской стороны уже определены, однако Москва не намерена отказываться от конкретных инициатив, если они поступят. Захарова также добавила, что дипломаты продолжают работу по этому направлению. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва больше не доверяет западным странам в вопросе переговоров. Правительство нашей страны планирует усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров. Их слова передают ТАСС. Изменения коснутся целевого набора учебных программ, повышения квалификации, подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачам-стажерам. Также власти нашей страны хотят расширить практику выездных медицинских бригад. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Немецкий специалист Томас Тухель сохранит пост главного тренера сборной Англии до следующего Евро, несмотря на поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Футбольная ассоциация Англии оказала наставнику полную поддержку. Сам Тухель заявил, что намерен продолжать работу и с нетерпением ждет чемпионата Европы. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус участнице последней Олимпиады трехкратной чемпионке России Аделии Петросян. На играх в Италии она заняла 6-е место. Также правами нейтрального спортсмена теперь обладают еще 7 фигуристов из России, в том числе 17-летняя вице-чемпионка страны Алиса Двоеглазова, одна из самых ярких представительниц нового поколения. Ближайший крупный международный старт – этап Гран-при в Польше. Руководство «Монако» ведет переговоры о продаже 30-летнего полузащитника сборной России Александра Головина. Моногаски рассчитывают выручить за россиянина 25 миллионов евро с учетом бонусов, при этом его контракт действует до 2029 года. В числе заинтересованных клубов – петербургский «Зенит» и несколько команд из Саудовской Аравии. В завершившемся сезоне на счету россиянина 5 голов и 6 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника, по данным «Трансфермаркт», оценивается в 18 миллионов евро. Бельгийский гонщик Тим Мерлир одержал победу на 12-м этапе Тур де Франс, третью для него в этой гонке и шестую в карьере на большой петле. Финал этапа был омрачен массовым завалом примерно за 400 метров до финиша, в котором пострадал колумбиец Фернандо Гавирия, сломавший ключицу, и несколько других гонщиков. Лидер общего зачета словенец Тадей Погачер сохранил желтую майку, опережая датчанина Юнаса Винегара на 3 минуты 36 секунд. Рекордсмен КХЛ по числу матчей за один клуб, 40-летний нападающий Роман Старченко, объявил о завершении профессиональной карьеры. За 17 сезонов в составе «Барыса» Старченко провел 819 матчей, это рекорд лиги. Единственный сезон за пределами этого клуба форвард провел в московском «Спартаке», а в последний год помог казахстанскому «Намаду» выиграть золотые медали национального чемпионата. На международной арене Старченко – рекордсмен сборной Казахстана. По числу матчей и набранных очков он принял участие в 18 чемпионатах мира, 10 из которых в элитном дивизионе, и стал двукратным победителем азиатских игр. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ухул. Это село в Ахтынском районе Дагестана. Несмотря на официальные данные, в 2010 году Ухул покинули последние жители. Но в 2014 15 семей выходцев из села выразили желание вернуться на свою родину. Аул расположен на боковом хребте Шалбуздага, к западу от самой вершины. Расстояние до районного центра Ахты – 27 километров. Ухул – самое высокогорное село Ахтынского района. 5 июня 2016 года на референдуме все жители Ухула поддержали объединение сельского поселения их села с селом Курукал для образования сельского поселения Сельсовет Ухульский с административным центром в селе Курукал. С начала 16 века по 19 век Ухул входил в Докуспоринское вольное общество. В 1839 году село было присоединено к Российской империи. А в 1929 году Ухул был включен в состав новообразованного Ахтынского района. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 33 ухульца. В родное село возвратилось всего 22 человека.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
3: Значимо. Важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 17 июля 1945 года родился Алексей Рыбников, композитор, чья музыка стала частью культурного кода нескольких поколений. Уже 8 лет он писал фортепианные пьесы, а в 11 создал целый балет «Кот в сапогах». Такой ранний старт был не случайностью. Алексей рос в творческой семье, где музыка и искусство воспринимали как естественную среду. Позже он учился у Арама Хачатуряна, и этот строгий композиторский фундамент позволил Рыбникову смело экспериментировать. Он одинаково уверенно чувствовал себя и в академической музыке, и в кино, и на театральной сцене. Его мелодии знают даже те, кто не следит за премьерами. Это и «Приключения Буратино», и тот самый «Мюнхгаузен», и «Вам и не снилось». Музыка Рыбникова в кино – это не просто фон, а полноценный рассказ, который говорит со зрителем на эмоциональном языке. Сегодня Алексей Рыбников продолжает работать, развивает собственный театр, обращается к духовной музыке и крупным симфоническим формам. Но для миллионов слушателей – он навсегда останется автором тех самых мелодий, которые мы узнаем с первых нот.
3: Значимо. Важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В прошлом году крупные федеральные сети продали 67 миллионов литров горячих напитков на общую сумму 19 миллиардов рублей, подсчитала аналитическая компания «Энтек». Согласно их данным, объем реализации продукции вырос на 86% в натуральном выражении и на 117% в денежном по сравнению с предыдущим годом. «Энтек» также отмечает, что данная категория товаров демонстрирует двухзначный рост уже второй год подряд. В 2024

0: 10%, хотя конкретные цифры не приводятся.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Вопрос об отмене единого государственного экзамена по обществознанию в России не рассматривается. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, сохранение экзамена связано с тем, что результаты ЕГЭ по обществознанию необходимы для поступления на ряд специальностей. В частности, этот предмет остается одним из базовых при поступлении на направления, связанные с юриспруденцией и правом. С 1 сентября 2025 года предмет перестали преподавать для учеников 6-8 классов. С 1 сентября 2027 года обществознание будет преподаваться только в 9-11 классах. Почти треть опрошенных самозанятых, 30%, категорически не готова регистрировать индивидуальное предприятие даже при превышении годового лимита дохода в 2 миллиона 400 тысяч рублей. Еще 39% рассматривают переход, но сомневаются в его целесообразности. Доход 15% участников опроса уже превысил установленный лимит, либо приблизился к нему. Главным препятствием для регистрации ИП – 44% респондентов назвали более высокую налоговую нагрузку. Самозанятые платят налог 4-6%, а индивидуальные предприниматели от 6 до 15. В финансовой и страховой сферах этого опасаются 65% опрошенных, в индустрии красоты – 62%. Еще 36% самозанятых останавливают необходимость вести бухгалтерию и риск получить штраф за ошибку. И в завершении выпуска аналитики компании «Стахановец» выяснили, какие причины опозданий называют сотрудники и что на самом деле стоит за этими объяснениями. В гибридном формате работы зафиксировано 58% всех случаев задержек, однако только 22% из них коррелируют с объективной транспортной ситуацией. При этом жалоб на пробки в пятницу утром на 35% больше, чем во вторник, хотя дорожная загруженность в эти дни практически идентична. Классическое оправдание часто используется как социально приемлемое объяснение, а не отражение реальности. В удаленном формате статистика еще более показательна: причины технического характера или бытовые обстоятельства, проблемы с животными или детьми составляют более 40% задержек выхода на связь. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Дорожные новости.
1: Цены на бензин в России продолжат расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Доступность автокредитов продолжает расти. По данным финансовой платформы «Е-кредит», в течение июня средняя ставка опустилась на 0,2 пункта, а с января больше, чем на 1 процентный пункт. Теперь автокредиты в среднем выдают по ставке 10,3%. И параллельно выросло одобрение кредитов с 73% в начале месяца до 77% к концу. В целом, сейчас неплохое время для покупки машины в кредит, но учитывайте личную финансовую ситуацию. Уровень дохода, риски его снижения, кредитную стоимость и первый взнос. Цены на бензин в России продолжают расти. Темпы заметно выше инфляции. В июне только за месяц 92-й подорожал на 7%, 95-й на 6,5%. К прошлому году цены выросли почти на 20%. Среди причин – внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сезонный рост спроса, ажиотаж на заправках и рост налогов. Предположительно, период резкого роста цен завершился. В июле-августе ожидают замедления темпов роста цен на топливо или даже их снижения. Страховые компании будут создавать службы противодействия мошенникам. В Госдуме рассматривают законопроект, который дополнит правила организации страхового дела. Страховщиков обяжут создавать направления, которые будут целенаправленно искать признаки мошенничества, проверять подозрительные случаи и взаимодействовать с госорганами. Одна из причин разгула мошенничества по ОСАГО в том, что страховым компаниям не особенно нужно было с ним бороться. Проще заложить расходы на выплаты мошенникам в тарифы. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Часто при дроблении основное имущество, то есть здания, склады, оборудование, записывают на одно юрлицо, ну или даже на ИП, например, на патенте, чтобы налоги минимизировать. А остальные компании группы пользуются этим имуществом за символическую плату или даже бесплатно. Для ФНС картина ясна. Если рыночная арена должна быть миллион, а платят за это рубль в год, то какая вообще здесь независимость? Плюс, если ИП вообще не берет деньги со своих ООшек, и получается, что нет никакой реальной аренды. Тогда инспекторы решают, это единое хозяйство, где, собственно, собственник все сам контролирует, и фирмы на упрощенке искусственно накачивают доход за счет бесплатной инфраструктуры. Рассказываю один из кейсов. Компания А владеет большим складом. Все нормально, молодцы. Сдает его компании Б и компании В за 1 рубль в год, когда рыночная цена, допустим, 2 миллиона. Я сейчас цены с потолка беру. Налоговая на самом деле увидела, что и Б, и В занимаются деятельностью и занимают тысячи квадратных метров, а платят на самом деле вот копейки. Вывод, что получилось. Вот эта фикция, позволяющая компании Б и компании В сохранять льготный режим, она, в общем-то, и вскрылась. Налоговики здесь и прошлись уже по костям компании. По статистике, по данным ФНС, 20-25% схем дробления, связанных с недвижимостью, выявляется вот это вот несоответствие арендных платежей с рыночными. И фактическое использование их точно так же вопросы создает. Инспекторы легко начисляют налоги, считая, что это экономия, это вот эта скрытая, недозаработанная прибыль, которую компания просто закрыла на нее глаза и не заплатила налоги. Если же налоговая понимает, что вы намеренно занижаете стоимость аренды или вовсе ее не берете, то начисление вообще не избежать. Кстати, если у вас возникает вопрос, какую сумму указывать, если вдруг мы не указываем рыночную. Ну, во-первых, с рыночной разберитесь. Лучше рыночную и показать, если вы уже взялись вот так вот вестись. Но обращает на себя внимание разница в 20-25% от рыночной. Если вдруг вы поставили низкую цену, то налоговая инспекция очень легко это все находит. Они точно так же сидят в интернетах, точно так же могут залезть узнать, сколько что стоит метр квадратный и так далее. Поэтому, если у вас разница здесь есть, и вы ее не можете доказать, логически, тогда к вам точно будут вопросы. Поэтому, если хотите разобраться в этом, просто посмотрите в интернете, сколько реально стоит аренда этой площади, метр или там отдельное помещение. И тогда вам будет проще уже сориентироваться на том, на что нужно обратить внимание ваше, чтобы потом не было вопросов у налоговой инспекции. Если же налога понимает, что вы намеренно занижаете стоимость аренды или вовсе ее не берете, начисление на самом деле тут как тут. А налоговики пересчитают аренду к рыночным ставкам и добавят еще и пени и штрафы. Вдобавок, вся идея, вот это вот деление ответственности, она разваливается, когда все активы у одного лица, это еще и сильнее доказывает единый центр управления. ФНС что говорит? Смотрите, у них общий склад, у них техника, все оформлено одного владельца. Это не самостоятельная компания, это все одна бизнес-структура. Все. Поэтому что остается делать? Во-первых, реально соблюдать рыночные условия. Если компании используют склад или оборудование, заключайте, настоящий договор аренды с адекватной ценой, с адекватными условиями. Плюс регулярная оплата. Не нужно здесь кого-то пытаться надуть. Во-вторых, отдельная инфраструктура. Если вы решили уже обособить все-таки бизнес, то у каждой компании должны быть свои активы или какой-то свой законный аутсорс на реальных условиях. Там бухгалтера, юристы, кадровики. В-третьих, документальное подтверждение. Что греха таить-то? У всех все называется проблема боли, будем это решать. Нет, так не пойдет. Проблема появится очень быстро, и вдруг вы не решите ее. Поэтому все платежи, договоры, акты прямопередачи, не работайте по джентльменской договоренности в 0 рублей. Все делайте по-настоящему. И не полагайтесь на оформим все на ИП. ИП на патенте, конечно, может быть. Но если это ИП реально получает копеечную аренду при больших площадях, это сигнал фискалам. Поэтому вопрос вам. Вы бы как на это посмотрели, на эту ситуацию, если бы вы были на месте налоговиков?
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня под закрытие недели нас ожидает еще парочку не самых крутых релизов, но все-таки разберем и эту статистику. В 13.15 по GMT ждем отчет по промышленному производству в Штатах и в 14.00 Мичиганский индекс. Помимо оценки потребительских настроений, я традиционно здесь делаю ставку на ожидания по росту инфляции на перспективу ближайшего года. Очень актуальная тема сейчас, потому что я пытаюсь через разные индикаторы убедить вас, друзья, в том, что инфляция в США на фоне скачка цен на топливо и сохраняющихся геополитических рисков вполне может вернуться к планке в 4% и остаться повышенной, создавая для этого условия, для того, чтобы американский регулятор был более склонен к проведению более жесткой монетарной политики. Индекс доллара, текущие котировки 100.75, снова растем. В рамках этой недели мы проанализировали кучу отчетов, которые были связаны с показателем инфляции. И это релизы, которые уже повлияли на рыночную переоценку, ожидания по изменению ставки, если делать акцент на инструмент Fed Watch Tool, и заставляют многих участников рынка, практически всех, сейчас задаваться вопросом, стоит ли все-таки переворачиваться по индексу доллара и ждать уже дальнейшее снижение. Либо американская валюта продолжит вот так вот монотонно копить достаточно сил, чтобы выйти к новым локальным максимумам. Пока тема на Ближнем Востоке остается такой же острой, как и сейчас, без торгового соглашения, без возвращения к основным метрикам меморандума о взаимопонимании, до этих пор все-таки доллар будет более интересен долгосрочным покупателям. Касательно отчетов по инфляции, данные CPI, PPI, промышленная инфляция, основной индекс потребительских цен – это все релизы позади. Наверное, сейчас, когда статистика уже разобрана, мы можем сказать, что объективно эти данные поддержали рыночный нарратив относительно того, что в Штатах может усилиться дефляционный тренд. Я с этим абсолютно не согласен, но учитывая то, что мне приходится анализировать большое количество информации, я вижу, что большинство аналитиков допускает, что тренд может пойти на спад, инфляционный. Я с этим не согласен. Ну, даже вот последние данные по базовой промышленной инфляции подтвердили то, что рост инфляции сохраняется. Ну, согласен, ладно. Данные по промышленной инфляции компенсируются таким же базовым показателем CPI. Ожидания по ставке. Вот вчера вышли данные по розничным продажам и первичным заявкам на пособие по безработице. Сегодня, если смотреть на инструмент Fed Watch Tool, то вероятность повышения ставки в июле, в конце этого месяца, 10%. Собственно, такой же показатель был буквально вчера, когда я записывал для вас очередной брифинг. Касательно перспектив изменения ставки до конца этого года, показатель 75% тоже не изменился. А вот данные, первичные заявки на пособие по безработице, их число составило на прошлой неделе 208 тысяч, это лучше, чем двумя неделями ранее. И в целом 208 тысяч – хороший показатель, который характеризует сектор рынка труда США как довольно устойчиво развивающийся. И именно поэтому американский регулятор, я думаю, вы со мной согласитесь, уже месяца 3-4 вообще не возвращался к теме рынка труда и не констатировал там какие-либо проблемы. Несмотря на двухмандатную монетарную политику, американский регулятор заряжен сейчас на исключительный контроль цен и ситуации с инфляцией. И на основании инфляции уже думает, какие решения следует принимать по ключевой процентной ставке. Розничные продажи выросли на 0,2%, это в 5 раз хуже, чем 2 месяца назад. Но 2 месяца назад это майский показатель, который был реакцией рынка на повышение цен на топливо. И тогда, понятно, значительно увеличили расходы на автозаправочных станциях. Сейчас ситуация, точнее, в прошлом месяце была другой, цены на топливо резко снизились, и именно расходы по этому сектору оказались менее значительными. Отсюда и скромные показатели по росту потребительской активности. Сегодня, друзья, ждем Мичиганский индекс. Я очень надеюсь, что он уже будет включать в себе последние изменения цен на топливо, когда был зафиксирован буквально с первых чисел июля рост стоимости Brent и WTI на 20%. И если мы убедимся в том, что инфляционные ожидания подросли, то это будет идеальным доказательством того, что ровно через несколько недель, когда мы будем анализировать уже июльские данные по CPI, значения будут совершенно другими. Доллар, возможно, это уже предвкушает и демонстрирует снова восходящую динамику. Ну и плюс ко всему, рост доллара опирается на те же самые ближневосточные риски, потому что на фоне последних комментариев и заявлений Трампа у Исламской Республики, по сути, есть несколько дней. Он не обозначал дедлайны. Видимо, советники дали ему понять, что людей начинает нервировать тот факт того, что он ставит конкретную дату и потом меняет свое решение. Поэтому сейчас Трамп придерживается нейтральной, если можно так выразиться, риторики относительно того, что через несколько дней, если не будет прогресса в переговорах, Исламскую Республику ожидает серьезный ракетный удар по последствиям просто сокрушительный. И это сохраняет нервозность на финансовых рынках, потому что мы видим по прошествии еще одного дня, если сравнивать время с вчерашнего брифинга на сегодняшний, стороны не сели за этот стол переговоров. И напротив, вот эта агрессия взаимного характера, она сохраняется. Для меня это еще один повод пока что поддержать длинные позиции по индексу доллара. Золото на этом фоне валится, потому что доходность американских облигаций параллельно с долларом растут. 3,990 уже сейчас. Я все-таки дам еще одну рекомендацию. Если, друзья, вы все еще сидите в коротких позициях, ну, наверное, на текущем этапе столько раз рынок давал нам возможность вернуться к этой планке, можно уже сказать ему спасибо и зафиксировать часть позиции, особенно в преддверии выходных. Кто знает, что там будет. Это лучшая тактика, особенно когда вы действуете по столь волатильному активу, как золото сейчас. По остальным финансовым инструментам без изменений. Абсолютно скучная вчерашняя торговая сессия. Доллар-иена 162.40. Динамика в рамках одной торговой сессии несколько десятков пунктов. Это мало. По-прежнему чего-то не хватает Министерства финансов Японии, чтобы провести эту валютную интервенцию. Ну, я понимаю, не хватает, конечно же, возможности отделаться от жадности, потратить колоссальное количество ресурсов без толку, потому что все на рынке по-прежнему определяется курсом американского доллара. Отчет Банка Японии, кстати, который вышел несколько часов назад, показал то, что инфляционные ожидания в Японии выросли за последний месяц. Здесь мы можем проанализировать оценку респондентов и их голоса в пользу того, что инфляция вырастет. Сейчас количество таких респондентов в процентном выражении составляет почти 91% против 87% месяцем ранее. То есть все больше экспертов, аналитиков уверены, что инфляция будет расти. Я думаю, что это легко объяснить тем, что происходит на рынке черного золота. Конечно же, инфляция, которая и вообще изменение цен на энергоносители, это отдельная проблема для импорта ориентируемой экономики в отношении энергоресурсов, как Япония. Поэтому даже несмотря на оценку рисков, понимание, что Банку Японии нужно будет повышать ключевую процентную ставку, несмотря на повторную интервенцию со стороны Такаити, на комментарии членов правления Банка Японии о том, что промедление сейчас с решением по ужесточению монетарной политики может стать причиной рецессии в японской экономике или, по крайней мере, глубокого экономического спада. Всего этого не хватает, чтобы компенсировать силу американского доллара. Но я по-прежнему сохраняю короткую позицию, потому что все-таки на каком-то этапе решительность должна возобладать, и Банк Японии, и Министерство финансов должны будут объявить войну сильному американскому доллару и попробовать еще раз попытать удачу расходы десятки миллиардов резервов для того, чтобы стабилизировать курс. Может быть, в один прекрасный момент это поможет. Я остаюсь пока уверен в идее именно снижения в расчете на укрепление иены. Доллар-канадец 1.4035. Текущие котировки. Жду все-таки теста отметки 1.40 на последствия заседания Банка Канады и на том, что рынок нефти остается на высоких значениях и уровнях. Доллар-франк 0.8090. Рост продолжается постепенно и монотонно. Обратите внимание, что каждую просадку очень быстро выкупают, поэтому долгосрочная сделка по-прежнему крайне интересна для тех, кто любит лонговать. Австралиец против доллара 0.6980. Инфляционные ожидания вчера в ходе брифинга я проговаривал, их снижение, опять же, является еще одним аргументом против дополнительного ужесточения монетарной политики в Австралии. В целом добавляем еще идею укрепления американского доллара локально, и австралиец потенциально может испытывать еще большее давление. По фунту все так же сохраняю короткую позицию 1.3465. Вижу, конечно же, сигналы о том, что фон меняется, но в целом не могу убедить себя в том, что он достаточно изменился, чтобы мы уже не говорили о негативе, связанном с британской экономикой. Энди Бернем, да, он, по сути, получил достаточную поддержку либористов и 20 июня, прям совсем скоро, станет премьер-министром. Но самый главный вопрос, кто же станет министром финансов? Несколько кандидатур сейчас точно нельзя сказать, поэтому мы не можем точно определить, как изменится фискальная политика. Для меня это явное подтверждение того, что есть риск какой-то политической неопределенности, фискальной, экономической неопределенности тоже. Макроэкономические отчеты, которые вышли накануне, ВВП рос на 0,1% в мае, но промышленное производство просело на 0,5%. Поэтому такие компенсаторы взаимные с точки зрения статистики, и я также параллельно не верю в том, что Банк Англии может позволить себе повысить ключевую процентную ставку. Что касается рынка нефти, здесь также без изменений, $84 за баррель, снижение запасов нефти США, закрытый Ормузский пролив. Этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы пока что верить в то, что рост продолжится. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.
0: Про экономику на Диалог FM.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Росстат опубликовал свежие данные по динамике цен на топливо в регионах России. Исследователи мониторили цены более чем на 1800 АЗС в 280 городах России. По данным ведомства, средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 в Дагестане за прошедшую неделю составила 96 рублей. Бензин марки АИ-95 подорожал по сравнению с предыдущей неделей на 5 рублей, а на прошлой неделе средняя его цена в республике составила 105 рублей. При этом реальные цены на АЗС Махачкалы и Каспийска, по данным корреспондента Диалог ФМ, на сегодня в заправке предлагают 115 рублей до 140 рублей за литр. Бензин марки АИ-92 от 110 рублей и выше. Помимо этого, растет и цена на газ, который не попадает в данные Росстата. Я напомню, что сейчас в столице Дагестана цена литра газа составляет от 35 рублей до 45, и топливо есть не везде. В соцсетях опять активизировались группы обмена инфо о наличиях топлива на АЗС. Управление Россельхознадзора по Дагестану за период по 14 июля пресекло ряд нарушений в сфере карантина растений. Благодаря анализу данных Федеральной государственной информационной системы ArgusFita было выявлено 17 случаев невыполнения обязательных требований при ввозе крупных партий лесоматериалов и зерна. Речь идет о непогашенных карантинных сертификатах, которые должны были быть оформлены при перемещении 375 кубических метров и пиломатериалов почти 392 тысяч тонн зерна на территорию нашей республики. А специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану помогли местному жителю вернуть денежные средства в размере 200 тысяч рублей за покупку в магазине одежды. Ранее я напомню, что администрация торговой точки отказалась добровольно оформлять законный возврат товара. Согласно материалам дела Роспотребнадзора, гражданин приобрел в магазине «Дива» комплект верхней одежды, пальто, тренч и куртку на общую сумму 200 тысяч рублей. В течение предусмотренного федеральным законодательством 14-дневного срока покупатель обратился к продавцу с требованием принять товар обратно и вернуть уплаченные деньги. Тем не менее, администрация магазина «Дива» ответила отказом, нарушив закон о защите прав потребителей. Ну и фестиваль «Ковровый код Дагестана» пройдет в Дербенте 22 июля. Об этом сообщает Дербентский музей-заповедник. В программе мероприятия лекции о традициях ковроделия, мастер-классы по коврокачеству, ярмарка народных умельцев. Завершится фестиваль ковра концертной программой. Россельхознадзор с 18 июля временно ограничит поставки косточковых фруктов от 5 турецких компаний. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора. Ограничения коснутся в том числе персиков, нектаринов, абрикосов, слив, черешни и вишни. Решение приняли после того, как от поступившей из Турции продукции несколько раз обнаружили карантинные объекты. Ну а большинство россиян оставляют чаевые в кафе и в ресторанах, об этом пишет газета.ру со ссылкой на результаты опроса. Так поступают 70% респондентов, а главным поводом является хорошее обслуживание. Чаще всего чаевые оставляют во время встреч с друзьями, свиданий и дней рождения. Почти 60% опрошенных считают самым удобным способом наличные, еще четверть предпочитают банковскую карту. Это все новости к этому часу, еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
4: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
5: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Актуальный вопрос». И на этой неделе актуальный вопрос у нас о дорогах. а точнее о горных дорогах. На наши вопросы будет отвечать начальник отдела ремонта содержания дорог Дагестана «Автодор» Руслан Шамсудинович Шамсудинов. Руслан Шамсудинович, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Итак, вот реально горные дороги, да, вот есть такая песня по горным дорогам, да. Но вот последние, на прошлой неделе по горным дорогам было проехаться весьма-весьма затруднительно. Вот какова ситуация, что произошло, почему десятки сел оказались отрезанными от остального мира?
6: Ну да, как вы подметили, да, вот прошлая неделя у нас комплекс неблагоприятных погодных условий были. Вот, поднятие уровня рек, дожди, осадки. И почти сколько, на 43 участках автомобильных дорог, там в 16 муниципальных образованиях повреждены дороги.
5: То есть 16 сел практически, когда
6: нет,
5: мы говорим?
6: Нет, 16 муниципальных образований. То есть районов.
5: А, районов.
6: Да, да, 16 районов. Это населенных пунктов 101.
5: 101 населенный,
6: да,
5: пункт.
6: На тот момент были отрезаны от, как сказать, внешнего мира. Уже наиболее пострадали это там Чародинский район, Клеротинский, Бештинский участок. Там, в Рутульском районе немало повреждений. Также в Лакском, Гунипском, Доходаевских районах. Вот. И уже по состоянию на сегодняшний день транспортное сообщение уже на 22 участках дорог к 97 населенным пунктам восстановлено. Осталось у нас на сегодняшний день это 4 населенных пункта в 4 муниципальных образованиях. Это там, в Агульском, Гунипском, Доходаевском и Чародинском районе закрытые, где в настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Да.
5: Ну, достаточно быстро получается за неделю.
6: Первоочередные мероприятия провели. Это обеспечение временного прохода, стабильного как бы, такого транспортного сообщения.
5: То есть, по сути, задача была расчистить дорогу, а не то есть, насколько был сильным ущерб? Было ли такое, что дорогу полностью размыло? Да, потому что вот в апреле, когда были паводки, были ситуации, когда, ну, действительно, вот дорожное полотно прям съехало.
6: Да, там в апреле, вот в марте, в апреле месяце, как мы помним, там сопровождалось еще оползневыми процессами.
5: Да.
6: Поэтому, как бы, вот много... Получилось, вот в Доходаевском районе, вот, мы помним, в селении Уркарах, очень серьезные последствия, там и жилые дома, как бы,
5: да, насколько я знаю, у нас были представители Росреестра, которые говорили, что по факту реально земля ушла,
6: да,
5: у человека.
6: Да, да, к сожалению,
5: то есть,
6: да, произошло
5: документы
6: так.
5: На землю есть, земли нет. Обычно бывает наоборот.
6: Да, как бы в этом, в мартовских, апрельских, в этот период очень много пострадало, тоже мы... силами оперативно принятыми мерами уже обеспечили проезды и продолжаются аварийно-восстановительные работы.
5: Ну, то есть ситуация стабильная. А вот в Чародинском районе была вот ситуация, когда людей чуть ли не там не вручную доставляли. А какие еще вот такие вот проблемы были? Насколько я знаю, вы же тоже выезжали в горные районы,
6: конечно, да?
5: И как вы сами оценивали ситуацию на тот период?
6: Ситуация на самом деле, вот да, в соцсетях везде распространилось видео, где больного на
5: руках. Да, ну, честно говоря, у нас в Дагестане это стабильно два-три раза в год кого-то на руках переносят. Это в снежные завалы.
6: Да, снежные, да, метели, завалы бывают, заносы бывают, это вот в зимний период, в летний период, когда вот осадки и такие вот
5: размытые
6: ситуации,
5: дороги,
6: как бы, да.
5: Да.
6: Это, обычно, ну, как сказать, явление, которое, с чем мы боремся.
5: Да, это нельзя сказать, что это норма, но с другой стороны, ну, это есть, как скажем так, это природная стихия, которая вносит определенные коррективы
6: конечно.
5: В наши обуви. Вообще горные дороги в Дагестане, они действительно в России считаются одни из самых сложных, но в первую очередь именно из-за камнепадов и оползней. Вот мы до эфира даже говорили, что практически ни одна поездка в Тлеротинский район не обходится без вынужденной остановки в ожидании трактора, который расчистит дорогу. Ну, потому что там настолько насколько часто бывают оползни, и мы знаем несчастные случаи, связанные с этим. А есть ли какие-то меры защиты, да? Потому что ну, вот я знаю, что на некоторых участках были там сетки даже пытались, ну, можно установить, или вот где вообще
6: это? Ну, смотрите, по поводу, так скажем, про камнепад, у нас большая uh-huh. часть дорог проходит в горной местности в республике, uh-huh. поэтому очень данные мероприятия дорогостоящие, но тем не менее мы какие-то превентивные меры безопасности тоже выполняем, предупреждающие, может, знаки. Где-то в необходимых местах мы проводим принудительный спуск нависающих масс, скал, каких-то, да, камней.
5: То есть вы реально искусственно сбрасываете камни?
6: Да, поднимают специализированные, чтобы... да, специалисты uh-huh. по, там, ходят с ломом, uh-huh. как бы альпинистское снаряжение и принудительный спуск. Вот буквально это в прошлом, позапрошлом годах мы вот в сторону с временного поселка до Ашельты uh-huh. проводили неплохую работу. Да, требуется там еще какие-то мероприятия проводить, но в то время очень много мы тоже спустили нависающих
5: камней, да?
6: Камней, да.
5: Да, у нас
6: также
5: здесь...
6: в этом uh-huh. году вот у нас как бы идет разработка проектной документации на вот эти оползневые, противооползневые uh-huh. мероприятия на Махачкала-Буйнакск, автодороге uh-huh. по нашему Буйнакскому перевалу. Все, наверное, кто ездит по дороге, видит, подпорная стена там есть.
5: Uh-huh.
6: Постоянно там осыпается, ну, там даже стену поломало. В этом году уже идет разработка, там проект спецдокументации, там проектировщики принесут проектное решение, уже будем реализовывать в последующие годы, 27-28 года.
5: Вообще, в принципе, строительство дорог вот год-два, вот по моей оценке, да, может быть, она такая субъективная, да, оно замедлилось. Потому что был один такой вот, дороги строились, а сейчас это больше такой вот, скажем так, поддерживающий, или, может быть, я не права? Вот строятся ли новые дороги, в каком объеме и куда, и где?
6: Ну, строится, да. У нас один из таких крупных объектов — это строительство автодороги к морскому порту,
5: uh-huh.
6: который вот находится вот вдоль Березки, проходит. Также это прибрежный кластер.
5: Угу.
6: Ведется строительство.
5: Это в рамках туристического, получается, да, развития туризма?
6: Да, развития туризма и так далее. Угу. Да. Это, то есть вот в настоящее время, то есть вот несколько объектов есть. А так в основном это строим, ремонтируем, капитально ремонтируем существующую сеть наших угу. дорог. Это и в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». И текущий ремонт за счет нашего бюджета, да.
5: А насколько вообще велика потребность в строительстве новых дорог? И если, ну, скажем так, каковы планы, вот если брать вот именно горную часть Дагестана?
6: Ну. Строительство новых дорог в горной части Дагестана, это у нас вот в Цумадинском районе сейчас до селения Хушет, вот вы, uh-huh. наверное, помните, где случаи постоянно тот же на носилках перетаскивали,
5: да,
6: в этом
5: да.
6: направлении у нас одно из таких крупных объектов. У нас построено 6200 километров региональных дорог, это...
5: Ну, это огромная цифра, день, да. честно говоря, да, для небольшой республики это много.
6: Да, и из них, то есть процентов 60-70 дорог — это в горной местности,
5: uh-huh.
6: поэтому определенно сказать, что дорожникам легко сегодня, это...
5: Учитывая, что да. поддерживающие работы, мероприятия, связанные с поддержанием безопасности на этих дорогах, занимают, наверное, гораздо больше ресурс, чем ну, строительство этой же дороги.
6: Естественно, да. Это uh-huh. и содержание автомобильных дорог,
5: uh-huh.
6: то есть ежедневные регламентные работы бывают по содержаниям. У нас вот есть ремонтно-строительное управление, которое занимается непосредственно содержанием, о чем мы говорим, первоочередные uh-huh. проходы. Обеспечение временных проходов, где-то обвалилось, где-то засыпало.
5: Временные проходы — это как? Это объезд от дороги? Да,
6: это не объезд. Вот получился у нас обвал.
5: Угу.
6: Закрыло всю дорогу шириной, условно 10 метров. Для того, чтобы пропустить людей, чтобы не накапливался транспорт для угу. спецслужб, для скорой помощи, для пожарной машины, чтобы обеспечить доступ. То есть первое необходимое, то, что мы производим, это по временной схеме, так называется.
5: Mm. То есть, ну, пусть будет дорога уже, но машина да, проедет.
6: Да, это первоочередные мероприятия, то есть вот сегодня, завтра условно, да, вот, вот так, такие сроки. Дальнейшее уже последовательное восстановление, следующий этап. Ну, следующий как? Параллельно дальше идется эта работа.
5: На сегодняшний день, получается, у нас доступ закрыт всего лишь, вы сказали,
6: четыре населенных пункта. Да. Четыре населенных пункта. Это вот в Агульском районе, Хадаевский район.
5: Сундинский.
6: Не Сундинский, это Ботлевский. Чародинский. Чародинский. Нет, Чародинский, да. И в Гунипском селении Обох. Да.
5: И связано это в первую очередь с размытием дорожного полотна.
6: Это вот в Агульском, к примеру, это каменно-арочный мост, подход к нему разрушился.
5: Именно подход к этому мосту?
6: Ну, один из элементов, не сам весь мост, один из элементов, это подход к мосту, там стена его разрушилась, ну, уже люди работают.
5: Но это же старинный мост, по-моему.
6: Да, это не новый мост. У нас очень много мостов.
5: К сожалению, по-моему, не введен как объект культурного наследия, и я боюсь, что при реставрации как бы он не утратил своего
6: такого. Нет, он не является объектом культурного наследия.
5: Да, он не является, я в курсе, но он очень самобытный, очень интересный, и очень будет жалко, если...
6: Очень красивые мосты, кстати, это каменно-арочные мосты, вот в республике очень много их, в общее количество это 1150 мостов ориентировочно, вот точную цифру сейчас не буду говорить, но где-то...
5: Но они все относятся где-то 18 век, 19 век.
6: Нет, это не те. Это не общее количество мостов. Есть такие, да, старые древние мосты, так скажем, да. Вот, ну, не в 17-м. В 17-м, я думаю, это уже и культурное наследие. В Доходаевском районе такой у нас...
5: Нет, 17-й, да, понятно, это слишком много. 18-й, 19-й век в основном. Вот по поводу ремонта дороги Чалда-Карадах. Но, насколько я знаю, что она идет в Карадахской теснине, с Гаурским башнем, но в первую очередь такое туристическое направление. Что именно вот на этом участке планируется отремонтировать и в какие сроки? Ну, вообще, как там сейчас ситуация обстоит?
6: Да, это одна из востребованных дорог. Транспортных артерий, вот именно к туристическим локациям, которые, как вы подчеркнули, и ведет Горским башням, Шамильский район и так далее. Очень много и транспорта, и людей проезжает, пользуются этой дорогой. Да, в настоящее время там идут у нас, что запланировано, это устройство нового асфальтово-бетонного покрытия, восстановление обочин, системы водоотвода и комплекс работ по обеспечению безопасности. Это нанесение разметки, замена знаков, устройство ограждения. Мы планируем это завершить в сентябре текущего года. Тоже данный объект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируем в сентябре уже завершить.
5: А сейчас там работы? Но работы там идут уже, по-моему, второй или третий год, да, если не ошибаюсь?
6: Нет, это в этом текущем году начали работу на участке с 3 по 8 километр. Наиболее, которые вот у нас...
5: А вот Салтинская, вот то, что к Салтинскому водопаду, там дорога же тоже, она тоже ремонтировалась, если не ошибаюсь, в прошлом году там были ремонтные работы, нет?
6: Ну, вы говорите про участок дороги до этой ГЭС, Гунипской ГЭС.
5: Да.
6: Да, там тоже отремонтировали порядка 5 километров.
5: Они завершены уже работы?
6: Да.
5: Но там действительно тоже такая широкая дорога получалась. Но есть еще такой момент, что недавно было предупреждение о наличии, о том, что вот на Дагестан опять идут ливни, грозы, и, по крайней мере, они шли вот, ну, вообще на весь Северный Кавказ. И ситуация может повториться, особенно это горных районов касается. Что делать гражданам в этой ситуации? Стоит ли вообще планировать поездку в горы? Какие дороги на сегодняшний день наиболее опасны, вот именно с точки зрения оползня, размытия?
6: Ну, что посоветовать водителям и вообще пользователям этих дорог? Это правильно, как сказали, заблаговременно следить за информацией официальных источников. Минтранса, Дагавтодора, МЧС сообщения рассылает. Вот мы каждому приходит сообщение. И заранее планировать. Мы актуальную информацию ежедневно выкладываем у нас на сайте, на наших
5: страницах. На сайте Дага Автодора?
6: Да, на наших страницах, там в Максе, все информация бывает, оперативная информация. И поэтому доверять только источникам, официальным источникам.
5: Руслан Шмацендинович, итак, мы разобрались. Дага Автодор в первую очередь занимается дорогами между муниципальными образованиями, да, то есть это внешними дорогами, можно так сказать, да?
6: Да, да, это не в самом, допустим, городе каком-то, и это региональная наша сеть автомобильных дорог.
5: То есть по Махачкале я вас ничего не спрашиваю и спрашивать не буду.
6: Да, да. Я вам не отвечу по Махачкале.
5: Да, поэтому я спрошу у вас по Гиргебелю. Вот в Гиргебельском районе было вот сообщение о том, что там трасса Мамраш-Ташкапур, ну, Араканский мост, была разрушена. Вот на сегодняшний день в каком состоянии эта дорога и как быстро будет ее восстановление?
6: Да, одна из таких участков автомобильных дорог, которая получила повреждение, это вот, как вы отметили, Мамраш-Ташкапур, Араканский мост, это в районе селения Кикуне, в Гиргебельском районе. Там, получается, на 7 участках произошли полные практически размывы. Вот эта река Каракайсо, поднялся уровень воды и смыло полки дороги.
5: Там... То есть практически даже машина не проедет? Или...
6: Да, ну на тот момент, да, вот, принятыми мерами там 10 июля уже для спецтранспорта, это для подвоза
5: еды, воды,
6: еды и так далее, допустим, для временный проход обеспечили, но для стабильного пока проезда данная автомобильная дорога закрыта, потому что там нет данном направлении безопасности, потому что его нужно восстанавливать. И, то есть, уже со вчерашнего дня туда перебросили 2 единицы техники, это 2 экскаватора. Уже они начали уже сегодня восстанавливать дорожное земляное полотно.
5: А ну как долго этот процесс будет проходить? Ориентировочно хотя бы, потому что я думаю, что жители этих сел, они, конечно...
6: Определенные, да, неудобства, они как... У них есть. Это
5: тем более это лето,
6: августа,
5: это туристы,
6: да,
5: это по сути сильно, а там очень много туристических баз и центров, которые вот...
6: Да, есть. Ко мне тоже много и друзей, и звонят, спрашивают, интересуются как-то, да. Ну, мы планируем как 1 августа уже временные проходы дать, то есть восстановить земляное полотно до параметров своих соответствующих.
5: То есть, по сути, там получается сейчас дорога, вот буквально там, я не знаю, чтобы легковушка проехала, и то там с большими-большими...
6: Да, большие трудности, системе, да, но
5: да.
6: Обеспечить, как бы пропустить, вот многие
5: спрашивают, да,
6: это на сегодняшний день небезопасно, поэтому мы к 1 августу планируем в таком режиме запустить ее, чтобы могли 2 машины разъехаться и так далее. А уже полное завершение с устройством асфальтобетонного покрытия и установкой ограждающих приспособлений уже к 15 сентября завершить этот участок. Полное завершение с нанесением там разметки обочиной в первозданном виде, так сказать.
5: Ну да, действительно, это процесс достаточно сложный, и очень обидно, что именно вот лето, по сути, вот для этого района лишило их источника заработка, да, как бы это не звучало так, но действительно так и есть. Но вот вся эта ситуация, август, июнь, май, да, да, я боюсь, что лето нам еще преподнесет сюрпризы. Она сказала, действительно, очень пагубно на дорогах, в первую очередь на дорогах Дагестана. О чем это говорит? Наши дороги не были готовы к такой ситуации? Или мы настолько привыкли, что у нас, как скажем так, погода радовала, да. И дороги не было рассчитано дорожное полотно на подобную стихию, разгул стихии, или что? В чем причина?
6: Ну вот вы правильно сказали, это стихия, это стихийное бедствие, то есть это не штатная ситуация. И здесь говорить, что они не были готовы, это не совсем правильно. Эта дорога соответствовала параметрам, требуемым параметрам, поэтому, к сожалению, вот погода внесла свои корректировки. Это поднятие уровня воды. И здесь уже как бы со стихией не поспоришь.
5: Ну вот дорога, да, когда мы говорим о качестве дороги, да, понятно, что бывает приемка, да, то есть вот, да, качество дорожного полотна. как оно оценивается, кем оно оценивается, и ну, чтобы люди понимали, что это не так такое, что там пришел начальник, сказал, а, вроде нормально асфальт положили, замечательно, завтра ленточку разрезаем.
6: Нет, конечно, так это не происходит. Это для этого как бы и есть процесс от начала ремонта до завершения. Сопровождение, лабораторное сопровождение бывает со стороны и заказчика, и подрядной организации, которые применяют там те или иные материалы согласно проектной документации. После того, как все работы завершены, назначается приемочная комиссия и оценивается это качество, ну, работа, да, итог работ. Только после этого уже вводится в эксплуатацию дорога. А так, на глаз посмотрел, там, по цвету подошел или там какими-то такими непроизводя,
5: да, вроде не оценишь.
6: Да, не оценишь. Есть и приемочная диагностика, это один из обязательных там требований по завершению работ, специализированная организация, которая производит диагностику дороги по завершению работы. И вот подрядная организация.

0: которые применяются, это новые технологии.
1: Ну вот сколько сейчас живет дорога? Какой ее срок?
0: Ну, вообще есть межремонтные сроки, так называемые. Uh-huh. Дорога может жить у нас и 20 лет, и 40, и 50 лет.
1: Ну, да.
0: В зависимости от эксплуатации. К сожалению, сегодня, почему я сказал про эксплуатацию дорог, у нас много случаев, где наши же пользователи дорог игнорируют законодательство, требования по весовым нагрузкам.
1: То есть, если на дороге стоит, ну, скажем так, кружочек, ну, там, 100 mm-hmm. обведенный кружочком, значит, это 100-килограммовые там...
0: Нет, 100 килограмм, это про цифры, ну, это вы
1: знаю,
0: говорите,
1: цифры
0: да,
1: какие
0: про скорость,
1: вообще?
0: А вообще про ограничение массы ага. перевозимых грузов. Есть требования, есть установленные, как бы, требования для каждой, для дороги, но сегодня мы mm-hmm. видим картину, что большим явным перегрузом возят и материалы, и другие грузы. У нас в этом направлении мы ставим в основном, где в зоне тяготения карьеров,
1: угу.
0: пункт весогабаритного контроля. Да, помогает, там большие штрафы идут за перегрузы.
1: А, карьеры, это получается по большому, это вот если говорить, это дорога, когда с одной стороны обрыв, а
0: нет,
1: с другой стороны стена.
0: Нет, карьер — это то есть то место, где происходит
1: добыча
0: дорожно-строительного материала.
1: Да.
0: Ну, песчано-гравийной смеси, угу. будь там или каких-то других материалов.
1: Где в основном, да, откуда, в принципе, машины и выезжают перегруженные?
0: Да, перегруженные. Помимо этого еще и другие тоже угу. товары или материалы возят.
1: Камень, да, щебень.
0: Совершенно,
1: ну,
0: верно,
1: все понятно.
0: Да. То есть эти водители, которые... Угу. проезжают, тем более вот в жаркий период. Кстати, у нас вот в летний период введено ограничение с 10 вечера до 10 утра при температуре более 32 градусов запрещено транспортная там нагрузка на ось, так скажем, да?
1: Mm-hmm.
0: В зависимости от дороги, там разные бывают. 10 тонн, 11,5 тонн.
1: А почему, как это влияет на состояние дороги, высокая температура? А асфальт плавится?
0: Асфальт не плавится. Асфальт, мы как знаем, он состоит из mm-hmm. чего?
1: Полимерный, да,
0: ну, не смола, битум mm-hmm. называется, полимерно вяжущие полимеры. Mm-hmm. И, естественно, под лучами какое-то свойство она имеет, она размягчается. И когда мы сверхнормативно проезжаем, то есть mm-hmm. там образуется колея. Образуется колейность. Вот mm. если, как сказать вам пример.
1: Дорога деформируется, да?
0: Да, вот по следу колеса образуется
1: ага.
0: вот колея.
1: Mm-hmm.
0: И это есть нехорошо, это очень даже опасно, потому что при перестроении, при совершении каких-то
1: маневров,
0: да, может неопытный водитель не справиться с управлением.
1: То есть
0: это один из дефектов на дороге, который образуется в результате проезда больших грузов.
1: Но разве у Дагавтодора есть право там ограничивать ну, вот эти большие грузы? Это же, по идее, правоохранительные органы. И как вообще это про взаимодействие?
0: Нет, правоохранительные органы, они, то есть, они полномочные,
1: штрафы
0: выписывают,
1: да, штрафы.
0: Да. Мы, как владельцы автомобильных дорог, это наша обязанность, это мы, угу. наши полномочия входят. Введение ограничения движения. По массе это либо по каким-то другим причинам.
1: Ну,
0: для обеспечения безопасности.
1: Да, я понимаю, вы вводите ограничения, да, ну, то есть это, по сути, в принципе, такой вот... Но физически это установка знаков, да, каких-то, да,
0: да,
1: что-то. То есть, оштрафовать водителя или что-то.
0: Нет, у нас нет таких полномочий.
1: Нет полномочий.
0: Да, у нас
1: по
0: таких...
1: факту реально водитель, проезжая мимо этого знака, он говорит, да-да, я запомнил.
0: Да, помахал ручкой.
1: Помахал ручкой и поехал дальше.
0: Все правильно. К сожалению, этом... да, к сожалению, сегодня, так сказать, недобросовестные перевозчики, которые игнорируют.
1: То есть по факту реально они проезжают просто мимо, да? То есть...
0: Да, ну я как ранее сказал, у нас вот на дорогах Буйнакск-Кизилюрт,
1: uh-huh.
0: если кто ездил, видел, что в районе Гельбаха села есть пункт весового контроля. В Талгах, uh-huh. когда мы в Талге едем, там
1: да,
0: есть. Да. Вот. И в Кизлярском районе есть у нас
1: пункты. Акушинский, Левашинский, где как раз-таки у нас карьеры.
0: Это вопрос мы прорабатываем. Мы,

0: во взаимодействии у нас наши коллеги есть, Центр организации дорожного движения. Угу. Мы постоянно работаем и
1: это дорогостоящий процесс, да, установка этих весов?
0: Ну, достаточно, да. Она требует разработки проектно-сметной документации, прохождения там, экспертизы и так далее. То есть это новое строительство, это не как ремонт взял, поставил. Есть, да, передвижные весогабариты, вот передвижка, грубо говоря, просто в народе говорят. Эти тоже есть такие комплексы, но на постоянной основе, стационарные. Вот с Манаса, когда едешь в сторону Карабдахкента, тоже, кстати, там вот недавно мы построили. Какой-то эффект своим он дает.
1: Ну, это замечательно. Я думаю, что, в принципе, вот, мне кажется, больше, конечно, сознательности. У нас почему-то народ, вот иногда, особенно вот отношение к дорогам, бывает, ну, что там такое случится, я один раз проеду, после меня ничего не будет.
0: Ну, вот, да, да. Каждый, если так будет думать, то мы сами увидим, что произойдет. Если каждый будет соблюдать весовые нагрузки, скоростной режим, это уже и будет на безопасность как-то влиять. Меньше жертв будет на дорогах, меньше пострадавших. Да и само качество дорог у нас будет в норме.
1: А вот, кстати, по поводу вот этих ограничений вдоль дорог. Ну, эти горные дороги, у нас вот эти серпантинные дороги. И вот есть ли установка каких-то специальных ограничений? Почему не делать их выше, да, чтобы машина не... риск падения в пропасть была меньше.
0: Высота, она регламентирована, это ГОСТом прописывается, и все ограждения...
1: Они должны же светиться, если не ошибаюсь, да?
0: Нет, не по поводу свечения, это я говорю про высоту, раз вы вопрос задали.
1: Высота
0: стандартная у всех ограждений, это нет необходимости ее делать выше или ниже. Ограждение, которое мы устанавливаем, да, она выполняет свою функцию, как удерживающее ограждение. И вот в последние годы, там, последние лет 5, мы очень сильно акцентируем внимание на безопасность. И идет у нас...
1: Ну, освещение дорог. Вот я, честно говоря, например, помню даже при своей поездке в Тунтинский район, когда вот уже мы ехали ночью, и хорошо были сильные фары. Ну, потому что освещения не было практически никакого.
0: Ну, я поясню, вот люди думают, что у нас на всех дорогах должно быть освещение.
1: Нет, не должно быть.
0: Да, нет, есть ГОСТы, есть нормативно-правовые акты, где говорится, что где они должны стоять. На первой категории автомобильной дороги, это в данном случае у нас в нашей, как бы сказать, под, ну, ведомстве, это Махачкала аэропорт дорога, ну, мы видим, что там...
1: Да, она освещена.
0: Как бы она соответствует требованиям. И в населенных пунктах вот мы тоже устанавливаем, и я как и повторил, идет у нас как бы такой процесс по увеличению темпов устройства освещения, да.
1: То есть вы делаете в том числе и в городах, получается, республики?
0: А, не в городах, в населенных пунктах, о чем я говорил.
1: То есть вот, которые
0: транзитные, к примеру,
1: транзитные. Это вот, получается, ближе к населенным пунктам, там должно быть освещение. За сколько километров?
0: В границах населенного пункта. Не на подходе к населенному пункту.
1: В границах населенного пункта. Ну, подъездная дорога.
0: Которая проходит, дорога, наша вот, региональная сеть.
1: А еще какие дороги должны освещены быть?
0: Федеральные дороги.
1: Федеральные?
0: Да. Это ну, вот... первая категория. Я к чему?
1: Ну, я поняла.
0: Первая
1: это Хасарюрт, получается, вот трасса, да,
0: да.
1: М1.
0: Кавказ.
1: Это? Кавказ, да.
0: Да, да. Федеральная автодорога, вот Кавказ, если мы знаем, вот в районе Кользеба, Стальский, вернее, вон там тоже освещение есть. И на первых категориях это у нас освещение стоит.
1: Жалко, что горные дороги не входят в категории, которые должны хотя бы где-то освещаться, потому что, мне кажется, особо опасные участки без освещения становятся ну, еще опаснее, потому что ситуации, когда ну, случались аварийные ситуации, я думаю, что были именно из-за отсутствия освещения тоже в том числе.
0: Ну, есть такие моменты, да, такие факторы присутствуют. Но в большей степени вот, как бы хотелось бы призывать водителей соблюдать скоростной режим. Вся проблема у нас в скоростном режиме. Из-за того, что сказать, что дорога плохая и жертв из-за этого больше, у нас статистика просто она, ну, очень страшная. Мы ведем статистику, да, вот мы вводим участки, отремонтировали дороги, люди... не знаю, это может какая-то эйфория у них или что, они начинают там превышать скорость, выезжать на встречную полосу. То есть вся в основном проблема из-за превышения выезда на встречную полосу. То есть как-то осознанно, да, нашим водителям, чтобы они
1: берегли свою
0: берегли
1: жизнь.
0: Себя, да, не только же там, так еще и на встречной полосе кто-то едет.
1: Угу. Особенно из-за поворота, когда не видно, кто навстречу, да, это действительно тогда возникает опасная ситуация. А когда вот чаще аварийные ситуации возникают, зимой или все-таки вот именно летом, когда больше такой поток?
0: Ну, больше, скорее всего, это бывает летом, потому что зимой люди как-то все-таки настороженно ездят, больше внимания концентрируются на как бы самом процессе вождения. И скорости не такие высокие.
1: Вообще это... такая абсурдная ситуация. Зимой на дорогах опаснее, но зимой аварий меньше. Летом безопаснее, но при этом летом аварий больше.
0: Да, да. Повторюсь, как говорил, это скорость. Выезд на встречную полосу и несоблюдение скоростного режима.
1: Руслан Шамсудинович, вот у нас уже завершающие буквально несколько минут эфира. И пару слов буквально нашим радиослушателям. С учетом того, что сейчас погода непредсказуемая, и летом нас еще ожидают и ливни, и грозы, и возможные и опять сходы, что делать при планировании путешествия в горы и поездки в родное село?
0: Надо прислушиваться к официальным источникам. Заранее, как мы сказали, у нас сегодня, благо, есть возможность посмотреть погоду, прогноз погоды.
1: Всегда заранее обращайте внимание,
0: да,
1: на все смски с предупреждениями,
0: да, это
1: МЧС.
0: Да. Вот. И, соответственно, планировать поездки заранее, да, правильно сказали, чтобы не получилось так, вот мы проехали там 50-100 километров и наткнулись на какие-то дорожные работы, где проведут там ни сегодня, ни завтра не откроют дорогу. А эта вся информация есть у нас на сайте Минтранса.
1: А, так и набрать, да? То есть в Яндексе можно набрать просто Минтранс?
0: Да, Минтранс РД. Минтранс РД. И вся актуальная информация находится у нас в соцсетях.
1: В Максе, в Телеграме.
0: В Максе, в Телеграме, да, и на официальных сайтах, когда у нас...
1: Где именно проходят ремонтные работы, куда нельзя ехать и как планировать вообще отпуск. Итак, напомню нашим радиослушателям, у нас был начальник отдела ремонта и содержания дорог Дагестана «Автодор» Руслан Шамсудинов. Мы говорили о том, какова сейчас ситуация в горных районах Дагестана и как правильно планировать свой отпуск. До новых встреч!
0: До свидания!
2: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
7: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков Кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
10: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
2: Да, если посмотреть на материалы, которые мы сегодня анализируем, становится ясно, что глобальная картина сейчас, она крайне нестабильна.
1: Абсолютно. И я предлагаю сразу начать с Ближнего Востока. Соглашение о прекращении огня между США и Ираном, оно окончательно рухнуло.
2: Да, это теперь просто мертвая буква. Иран вообще не сдерживается в формулировках. Они открыто называют Ормузский пролив своей красной линией.
1: Угу, и говорят об экзистенциальной войне.
2: Вот именно. И чтобы вы, наши слушатели, понимали масштаб, через Ормузский пролив идет гигантская часть мировой нефти. Рынки отреагировали моментально. Нефть уже пробила отметку в $85 за баррель.
1: Ничего себе! А США ведь в ответ возобновили блокаду иранских портов, верно?
2: Верно. И ситуация накалилась до прямых столкновений. Американский самолет выпустил противотанковую ракету Hellfire.
1: Ракеты по кораблю?
2: Да, они вывели из строя коммерческий танкер MT Belma. Он шел под флагом Кюрасао прямо к нефтяному терминалу на острове Харк.
1: Ого! И на фоне всего этого президент США рассматривает варианты значительного расширения военных операций, вплоть до отправки наземных войск.
2: И вот тут военные аналитики бьют тревогу, потому что эксперты прямо предупреждают о риске, новой вечной войны.
1: Да, потому что контролировать этот пролив без массивной армады – это просто физически невозможно.
2: Точно. Но, что парадоксально, на фоне этой эскалации Иран делает такой странный дипломатический жест. Они разрешили гражданину США покинуть страну.
1: И что меня поражает больше всего, так это то, что этот внешний хаос отражает то, что происходит внутри самих штабов США.
2: Ну да. Внутренние потрясения там сейчас не менее серьезны.
1: В Белом доме ведь идет жесткое расследование утечек информации. Уайлс и Патель, которые его возглавляют, просят чиновников буквально сдавать свои телефоны.
2: А в Пентагоне назревает открытый конфликт между ведомствами. Разведывательное управление ДИА и центральное командование СЕНТКОМ серьезно столкнулись.
1: Из-за чего?
2: Из-за анализа эффективности недавнего удара по школе Вираны. СЕНТКОМ наносили удар и отчитываются об успехе, а ДИА делают свою оценку и, сомневаются в их выводах.
1: То есть они скрывают информацию друг от друга? Это же глубокий кризис управления.
2: Именно. И на фоне этого системного кризиса руководство принимает, весьма нестандартные решения.
1: О да, инициатива Пита Хексета. Министр обороны США ввел обязательное же ежегодное тестирование на уровень тестостерона для всех военнослужащих старше 30 лет, включая женщин. Я когда читала, просто не поверила. Сама гормональная терапия будет добровольной, но цель создать, цитирую, «Министерство войны с высоким уровнем тестостерона».
2: Звучит радикально, но у них есть своя логика. Они пытаются бороться с так называемым синдромом оператора. Это тяжелое состояние у ветеранов из-за стресса и травм, которые бьет по эндокринной системе.
1: Но послушай, неужели военное руководство действительно верит, что медицинские тесты на тестостерон решат проблему глубокого стратегического тупика и нехватки кораблей? Это же просто нелепо. Тем более на фоне действующего запрета на службу для трансгендеров, которым отказывают как раз из-за гормональной терапии. Двойные стандарты налицо.
2: Я согласен. Это классический пример того, как кризис на поле боя связан с кризисом управления. Когда у руководства нет дипломатических рычагов, они начинают заниматься микроменеджментом солдат.
1: Переключают внимание.
2: Да.
3: И пока в Вашингтоне идут эти распри, мировой технологический сектор, он живет в совершенно другой реальности. Темпы развития просто невероятные.
1: Бум чипов. Тайваньская TSMC инвестирует еще $100 миллиардов в заводы в США. Общий объем их инвестиций в Аризоне достиг 265 миллиардов.
3: И результаты налицо. Прибыль TSMC во втором квартале подскочила на 77%. Это $22 миллиарда.
1: Фантастика. Акции ASML растут. Intel инвестирует 5 миллиардов евро в Ирландию. Аналитики вообще ожидают бум IPO энергетических компаний.
2: Да, потому что кому-то нужно обслуживать всю эту гигантскую инфраструктуру ИИ. И пока ИИ-компании растут, традиционные игроки страдают.
1: Как IBM, акции которых рухнули на 25%.
2: Именно. Клиенты просто массово забирают бюджеты от традиционного софта и вливают их в инфраструктуру ИИ.
1: Яны используют инструменты от Anthropic и OpenAI, ту же нейросеть Claude, просто чтобы понимать код.
4: И вот тут возникает главный парадокс, о котором вы говорили ранее. Виртуальная технология требует колоссальных физических ресурсов.
1: Да. Давайте вспомним Индию. Город Вишахапатнам. Google строит там гигантский ИИ-дата-центр стоимостью 15 миллиардов долларов и мощностью, внимание, 1 гигаватт.
4: Да, в партнерстве с миллиардером Гаутамом Адани.
1: Местные жители в ужасе от того, какой там будет расход воды и энергии. Мы строим мозги будущего, но не забываем ли мы про кровеносную систему? Дата-центр Google выпьет всю воду в индийском городе, пока. И это вообще кошмар. Хакеры крадут чертежи ядерных реакторов с соседнего сервера.
4: Да, утечка на АЭС Куданкулам. Крупнейшая атомная станция в Индии. 19 тысяч чертежей и файлов утекли из-за взлома сервера-подрядчика Reliance Group.
1: Это была группа вымогателей WorldLeaks, верно?
4: Верно. И это яркий сигнал о том, что базовая кибергигиена катастрофически не поспевает за развитием технологий. Мы строим дата-центры за миллиарды, а базовые сети дырявые.
1: А ведь для государств есть еще и скрытая финансовая угроза от AI. Искусственный интеллект может резко сократить налоговые поступления.
4: Да, потому что люди используют VPN и так называемые периферийные вычисления.
1: Edge computing.
4: Да, edge computing. Данные обрабатываются локально, в обход центральных серверов, и государствам становится очень сложно отследить это и обложить налогом.
1: И вдобавок ко всему, задержки в строительстве самих дата-центров и критическая зависимость от узких мест поставок – Тайвань, Нидерланды. И пока Запад решает эти проблемы, в гонку моделей AI агрессивно вступает Китай.
4: Да, и бьет по самому больному месту по цене.
1: Платформа Shopify уже начала использовать открытую модель QN от китайской Alibaba, потому что она на 68% дешевле американских аналогов.
4: И пока США фокусируются исключительно на чипах для искусственного интеллекта, Китай делает совершенно другой стратегический ход.
1: Захватывает традиционные рынки, да, в обход санкций.
4: Точно.
1: Экономика Китая сейчас растет самыми низкими темпами за десятилетия, это правда. Но посмотрите на их производители чипов.
4: CMMT ищет 10 миллиардов долларов. Это крупнейшее IPO с 2010 года. А производитель NextChip успешно провел IPO на 880 миллионов. И на чем они процветают? На так называемых Legacy Chips, традиционных микросхемах.
1: Которые нужны везде.
4: Именно. Пока лидеры заняты AI, Китай доминирует в повседневной электронике и в автомобилестроении.
1: И это работает. Huawei планирует увеличить поставки смартфонов на 20% до 60 миллионов штук. И это, несмотря на жесточайший дефицит памяти из-за санкций. Baidu планирует двойной листинг в США и Гонконге.
4: А автомобильный рынок – это вообще отдельная история. Стратегия Китая безупречна. Они используют старые технологии, от которых Запад отказался, чтобы захватить масс-маркет.
1: Как сказал председатель Форда Билл Форд, США не смогут вечно не пускать китайские автомобили.
4: Да, посмотрите на Великобританию. Китайский кроссовер JQ7 просто сметает конкурентов. Его там прозвали Range Rover от Тиму.
1: Это гениально. И ведь китайская CATL еще и подписала сделку о поставках аккумуляторных батарей натриевого типа в Европу. Китай делает с автомобилями то же самое, что смартфоны сделали с кнопочными телефонами. Как с западным компаниям с этим конкурировать?
4: Запад пытается выстраивать новые альянсы. Вы, наверное, видели новости о поездке главы NVIDIA Дженсона Хуанга.
1: Да-да, он провел встречу в Японии буквально за шашлычками из свинины, обхаживая местных поставщиков ИИ.
4: Угу. И ЕС с Индией тоже договорились о расширении связи, выходя за рамки своего исторического соглашения о свободной торговле.
1: Хотя в самой Индии корпорации выводят капитал. Из-за непредсказуемой политики и падения рупии. Persistent Systems, например, покупает немецкую Nagarro за 1,3 миллиарда евро.
2: Да, капитал ищет стабильности. И все эти глобальные сдвиги неминуемо отражаются на финансовых рынках. Мы видим масштабную консолидацию.
1: Мега-сделки просто невероятные. Stripe и инвестиционная фирма AdventView сделали совместное предложение о покупке PayPal. Сумма колоссальная – 53 миллиарда долларов.
2: По 60 долларов 50 центов за акцию.
1: И они планируют владеть компанией в равных долях. Но я вот думаю, Stripe покупает PayPal – это как если бы модный стартап купил старый банк своего дедушки. Зачем им это наследие?
2: Финтеху сейчас нужна гигантская клиентская база. Одной технологии мало. Чтобы монополизировать рынок, нужна сеть пользователей, а PayPal дает им именно это.
1: Ту же логику мы видим у Uber. Они покупают немецкую Delivery Hero за 14,8 миллиарда долларов.
2: Предлагая премию в 26%. Это 41 евро 50 центов за акцию. Им нужна монополия в доставке.
1: Но не все рынки растут. Акции SpaceX упали ниже цены их IPO в 135 долларов. И это привело к потере 1 триллиона долларов от рыночной стоимости. Среди розничных инвесторов паника.
2: Это, я бы сказал, отрезвляющий душ для рынка. Инвесторы поверили, что частные оценки могут расти вечно, без гравитации. Но реальность всегда берет свое.
1: Как и в агросекторе, Syngenta откладывает свое IPO на 5 миллиардов долларов в Гонконге из-за плохих условий.
2: Да, плюс регуляторы не дремлют. Брюссель готовит новые штрафы для Google в рамках закона о цифровых рынках – DMA. Штрафы могут составить до 10% их мирового оборота.
1: Ничего себе. А в криптоиндустрии компания Circle выиграла арбитраж против фонда Хека. Этот фонд, между прочим, поддерживался Tether на 800 миллионов долларов. И Circle доказала их недобросовестные манипуляции с токеном USDC.
2: То есть рынки пытаются очиститься и консолидироваться во всех секторах.
1: И даже в консервативной фармацевтике. Eli Lilly запускает онлайн-аптеку Lilly Direct, вдохновляясь бигтехом, и ведет переговоры о покупке от iBackley, входит в нишу психоделической медицины.
2: И если мы соберем все это воедино, и гиганты сейчас потребляют ресурсы на уровне целых стран. Технологические компании консолидируют мировые финансы и логистику быстрее, чем политики могут договориться о налогах.
1: И это наводит на одну пугающую, но очень интересную мысль. Возможно, настоящие геополитические сверхдержавы завтрашнего дня будут иметь не армии, а серверные фермы и алгоритмы маршрутизации.
2: Я бы сказал, это уже происходит прямо на наших глазах.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Площадь Каспийского моря с 1996 года сократилась почти на 30 тысяч квадратных метров. Это на 7%, установили ученые Института океанологии Российской академии наук в ходе исследования. Ученые также отметили, хоть и цифра обмеления и сопоставима по размерам с площадью Республики Албания, она оказалась достаточно скромной относительно скорости снижения уровня моря. Кстати, по данным Института океанологии, уровень Каспийского моря снижается с 1995 года со скоростью порядка 10 сантиметров. В год. Согласно прогнозам, к концу 21 века уровень Каспийского моря может снизиться еще на 21 метр. Кайкинский районный суд удовлетворил иск администрации района и обязал снести самовольный гостиничный комплекс на станции Инче на побережье Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Установлено, что ответчики возвели на двух участках трехэтажные объекты два отдельно строящихся капитальных строения без разрешения на строительство и проектной документации. Суд признал сейчас постройки самовольными и обязал снести их, вывести мусор и привести участки в первоначальное состояние за счет собственников. Но с начала этого года в Дагестане выявлено 25 нарушений лесного законодательства и выписано штрафов на сумму почти 400 тысяч рублей. Об этом сообщает республиканское правительство. За это время было зафиксировано 548 термоточек на площади 42,5 тысяч гектаров. Профильным службам удалось предотвратить переход огня на земли лесного фонда. В рамках, кстати, подготовки к пожароопасному сезону построено 25 километров противопожарных дорог, обустроено 100 километров. Ну, а в Казбековском районе Дагестана завершается капитальный ремонт мостового перехода, который обеспечивает подъезд к селу Миатли от трассы Кизилюрт-Новый Черкей. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Дорожные службы заканчивают устройство подходов к сооружению. В ближайшее время приступят к работам непосредственно на дорожном полотне. На данный момент полностью возведены промежуточные и береговые опоры, а также смонтированы железно-бетонные балки пролетного строения. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о продлении срока государственной гражданской службы сверхустановленного предельного возраста первому заместителю председателя комитета по ветеринарии Дагестана Сергея Папандупуло. Срок государственной гражданской службы Сергея Папандупуло продлен на один год в соответствии с законом Республики Дагестан о государственной гражданской службе нашей республики. Но владельцы частных автозаправок в России стали чаще выставлять их на продажу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов. За последний месяц в интернете появились более 150 таких объявлений. Стоимость объектов составляет от 1 до 150 миллионов рублей и зависит в том числе от региона. Заправки продают в Брянской, Курской, Самарской и в других областях. Я напомню, что некоторые собственники объясняют это финансовыми трудностями и долгами. Среди предложений есть как небольшие ЗС, так и станции крупных нефтяных компаний. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: открывая футбольную Америку. Америку.
1: Главный тренер команды Англии, немецкий специалист Томас Тухель, несмотря на проигрыш в полуфинале аргентинцам, останется у руля сборной до следующего Евро. Главный исполнительный директор английской футбольной ассоциации Марк Буллингем публично поддержал тренера, заявив, что тот будет подводить команду к квалификации домашнего чемпионата Европы. Федерации считают выход в полуфинал успехом, ведь англичане не добирались до этой стадии с 1990 года. С другой стороны, болельщики и пресса после полуфинала требуют отставки тренера, причем голосов за уход Тухеля предостаточно. Бывший полузащитник Тоттенхэма Джейми О'Хара сказал, что Тухель, цитата, «слил матч». Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни обвинил рулевого в трусости, а лучший бомбардир Мундиаля 1986 года в составе англичан Гарри Линекер заявил, что специалист испортил все в решающий момент. При этом Англия все еще может завершить турнир с медалью. В матче за третье место подопечные Томаса Тухеля сыграют против Франции в воскресенье.
0: Плавали, знаем.
1: За два дня до финала чемпионата мира сборная Испании провела первую тренировку без двух ключевых игроков. Ламин Ямаль и Педро Порро не занимались в общей группе, а работали по индивидуальной программе из-за физического дискомфорта, сообщает газета «Марка». В стане «Красной фурии», впрочем, царит спокойствие, оба должны быть готовы к воскресному финалу против Аргентины. У 19-летнего Ямаля последствия жесткого столкновения с Люкой Динем в полуфинале против Франции. Именно в том эпизоде арбитр назначил пенальти, который реализовал Микель Айарсабаль. У Педро Порро, признанного лучшим игроком полуфинала, мышечное переутомление. Защитник Тоттенхэма провел на этом турнире уже 4 матча подряд в стартовом составе, и в конце встречи с Францией его заменили на Маркоса Йоренте. Примечательно, что дискомфорт у Порро возник еще после первого матча с Саудовской Аравией, из-за чего он пропускал игру с Уругваем.
0: Попутного ветра. Ветра.
1: Оборона сборной Франции весь турнир держалась на игроке, который выходил на поле с травмой позвоночника. Как сообщают СМИ, защитник Вильям Салиба провел 4 матча на чемпионате мира с серьезным повреждением спины, полученным за 2 месяца до старта Мундиаля, еще в одном из матчей АПЛ за Арсенал. Футболист играл на уколах и проходил ежедневные курсы специального лечения. Только в одном матче группового этапа против Норвегии его поберегли. В полуфинале против Испании организм Салибы не выдержал. На 30-й минуте он упал на газон без контакта с соперником и был вынужден попросить замену. «Моей спине конец», — повторял защитник, покидая поле. По данным «Л'Экип», Салибе, скорее всего, предстоит операция, после которой восстановление займет от 4 до 5 месяцев. Это были некоторые итоги 36-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ботлихский район, селение Ботлих. Название аула происходит от слов «войско» и «остановка». Буквально «место привала войск». Существует и другая версия о происхождении названия, связанная с расположением аула на краю оврага, наиболее выгодным для фотографирования местности. В период арабских завоеваний в 7-8 веках ботлихцы остаются вне влияния арабов. Сами ботлихцы распространение ислама связывают с именем Абу Муслима и его потомками. Период 7-14 века усиливается процесс христианизации миссионерами из Грузии. Принятию христианства способствовало также наличие в Аварии сильного централизованного государства Сирир. Правитель Сирира был в династических связях с царями Грузии и Алании. Ботлих с самого возникновения был расположен на открытой, незащищенной естественными преградами местности. Поэтому ботлихцы большое внимание уделяли оборонному фактору. Селение было укреплено боевыми башнями, число которых доходило до 8. Поначалу они принадлежали отдельным тухумам, но и в целом считались общественным достоянием.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 17 июля в 709 году до нашей эры китаец Чу Фу впервые в истории описал полное солнечное затмение. Представьте, небо темнеет среди бела дня, солнце будто исчезает, и мир на несколько минут погружается в странную, почти мистическую тишину. В древности такие явления пугали и казались предзнаменованиями, но именно в Китае к небесным знаком относились не только с трепетом, но и с вниманием. Придворные астрономы вели записи, стараясь уловить закономерности. Чу Фу стал одним из первых, кто зафиксировал именно полное затмение. Не просто потемнение неба, а тот редкий момент, когда солнечный диск полностью скрывается за Луной. Для своего времени это был настоящий прорыв, попытка превратить чудо в факт, описать необъяснимое. Эти древние наблюдения позже помогли ученым восстановить хронологию события далекого прошлого и даже уточнить особенности вращения Земли. Так что сегодня мы вспоминаем не просто строчку в летописи, а маленький, но важный шаг человечества к пониманию Вселенной, сделанный 1000 лет назад под китайским небом. И пусть запись Чу Фу была всего лишь несколькими строками в древней хронике, в них уже жила жажда познания, которая спустя тысячелетия приведет людей к телескопам, спутникам и картам звездного неба. Так из одного пристального взгляда на протемневшее солнце выросла целая наука о звездах. И сегодня, вспоминая Чу Фу, мы словно протягиваем невидимую нить сквозь века. От первых робких наблюдений к дерзким открытиям наших дней.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Цифра дня. О чем говорят цифры?
4: В российской промышленности наблюдается замедление роста зарплат для рабочих специальностей. Если в последние годы спрос на такие кадры был высоким, то сейчас он заметно снизился. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob. Рынок труда в промышленной сфере в этом году претерпевает изменения. После периода аномально высокого спроса на работников теперь отмечается более умеренная динамика, отмечают в SuperJob. Например, за последний год зарплаты в Москве выросли на 7,3%, что значительно меньше, чем годом ранее, когда прирост составил почти 13%. Такая же тенденция наблюдается и в других регионах страны. Разница в зарплатах между профессиями также значительна. У токарей и фрезеровщиков доходы увеличились на 18%, в то время как у механиков и слесарей механосборочных работ всего на 4-5%. Самые высокие зарплаты для рабочих традиционно наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сварщики и сборщики мебели могут зарабатывать до 300 тысяч рублей, а в Петербурге – до 290 тысяч. Кроме того, замедление роста доходов сопровождается сокращением числа вакансий на 19%, что соответствует общей рыночной ситуации.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

самообслуживанию. Социальная помощь предоставляется бесплатно в том случае, если среднедушевой доход гражданина не превышает предельную величину, установленную в регионе, подчеркнула специалист. Доля госсборов в цене нового автомобиля в России выросла с 28 до 44%. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Если в 2012 году госсборы с одного автомобиля составляли 28% и это всех устраивало, то сейчас этот показатель составил 44%. Поэтому средняя цена нового автомобиля в 2026 году уже составляет 3 300 000 рублей, а в 2012 году было 800 000, отметил эксперт. Кроме того, Подщеколдин заявил, что рост курса доллара напрямую влияет на стоимость автомобилей в России. И в завершении выпуска большинство опрошенных россиян поделились, что считают себя трудоголиками, причем женщин среди них больше, чем мужчин, это показал опрос сервиса Работа.ру. Жители Свердловской области 79%, Республики Татарстан 70%, Москвы 62%, Санкт-Петербурга 59% и Нижегородской области 57% в большинстве своем считают себя трудоголиками. В Краснодарском крае мнение жителей разделилось почти поровну. 55% признают свой трудоголизм, а в Новосибирской области 51%. Свою склонность к трудоголизму участники исследования прежде всего объясняют тем, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Про економіку на Діалог ФМ.
1: Цены на нефть растут, и по всем законам жанра рубль тут же должен был начать укрепляться. Однако он по какой-то причине, наоборот, падает. Самое интересное, что даже в Центробанке уже публично говорят, что не понимают 50% динамики рубля. Отдельные эксперты прогнозируют мощнейшую девальвацию национальной валюты уже к зиме. Попробуем разобраться, что так необычно двигает рубль на рынке и какие у него перспективы в ближайшие дни, недели и месяцы. Друзья, помните, была такая передача с Сергеем Дружко «Необъяснимо, но факт». И вот если бы она до сих пор выходила, то коллеги могли бы спокойно взять одним из сюжетов сегодняшнюю

0: ситуацию с рублем. Нефть за неделю взлетела почти на 18%, с 72 до 85 долларов за баррель Brent. И, как я уже говорила, по всем законам жанра, да и логике, рубль должен был сразу пойти на укрепление, а он взял и ослаб. То есть в учебнике по экономике правильный ответ один, а рубль, как двоечник, делает все неправильно, наоборот. И вот почему так? Предположу, что тут дело в задержке между тем, как нефть дорожает, и тем, как валютная выручка, реально доезжая до внутреннего рынка, проходит месяц-два. Экспортерам надо сначала отгрузить товар, потом получить деньги, потом продать часть валюты. Так что сейчас на рынок капает выручка еще по тем низким ценам начала лета, а нефтяной скачок мы почувствуем сильно позже. Да и в целом рубль стал куда менее чувствителен к нефти, чем раньше. Десятидневная корреляция с ценами на Urals всего около 10%. При этом нельзя сказать, что рубль реально провалился. При тех ценах на нефть, что были совсем недавно, он спокойно мог упасть и до 85 за доллар, однако упал только до 80. Вопрос, а вот что его держит на плаву? В первую очередь, конечно, это высокая ставка. Пока что в рублях можно получать около 9% реальной доходности, и желающих массово бежать в валюту не так уж и много. Ну и плюс работает старая добрая арифметика платежного баланса. Экспорт по-прежнему больше импорта, деньги в страну заходят, а вот утекать им особо некуда. Расчеты затруднены, отток капитала минимальный. Президент Путин, в принципе, так крепость рубля и объясняет, потребность экономики в валюте сейчас ниже, чем была раньше. Валюта, как говорится, уже не так нужна. Ну а глава Минэкономразвития еще весной предупреждал, что курс будет крепче, чем многим бы хотелось. Однако самое, пожалуй, обезоруживающее признание пришло от самого Центробанка. Представитель регулятора на финансовом конгрессе заявил, что около 50% динамики курса объяснить фундаментальными факторами невозможно. Вдумайтесь, половину движения рубля даже профессионалы описывают загадочной формулировкой «структурные шоки». То есть люди почему-то купили или продали валюту, а почему, нам пока не ясно. Это вот как если бы я вам сейчас вдруг давала прогноз погоды с формулировками, ну вот такими: половину погоды я вам расскажу, а вторая половина как повезет. Мы не знаем, что там будет, и даже не понимаем, как это понять. Ну вот это примерно что-то похожее. И вот с одной стороны, если даже ЦБ не берется точно разложить курс рубля на составляющие, то нам с вами угадывать его движение как будто бы тем более бессмысленно. Прогнозы аналитиков на конец года расходятся от 80 до 100 рублей за доллар. То есть разброс просто гигантский. А теперь переходим к прогнозам. И тут аналитики единодушны хотя бы в главном. Июль рубль, скорее всего, проведет спокойно. Его подпирают продажи экспортной выручки и налоговый период в конце месяца, когда экспортеры должны занести в бюджет квартальные налоги. По оценкам, это больше 400 миллиардов рублей валютной ликвидности. То есть до конца июля доллар ждут где-то в диапазоне 75-79 рублей, евро 86-90, юань 11.1-11.8. А вот дальше интрига. Очень многие эксперты говорят, что с августа рубль может начать слабеть гораздо активнее. Кто-то ждет устойчивые 80 к концу лета, кто-то допускает и 85 за доллар. Мол, налоговая поддержка закончится, эффект дорогой нефти сойдет на нет, а если ситуация на Ближнем Востоке нормализуется, то цены на рынок пойдут вниз и приток валюты подсохнет. Однако, если Минфин при низких нефтяных ценах снова начнет продавать валюту из резервов, это отчасти рубль поддержит. То есть это наш такой встроенный стабилизатор. Что до конца года, прогнозы бродят вокруг 80-85 за доллар. В Сбере базово ждут 80-85, но предупреждают, что если инфляция окажется выше, а проблемы с топливом расширятся, возможен переход в диапазон 85-90. В сценарии видят второе полугодие в коридоре 80-83. Ну, как бы есть и более смелые голоса про 89-90 к концу года, где слабый рубль называют управляемым компромиссом. Мол, бюджету и экспортерам он выгоден, ну а платят за это потребители через инфляцию. Но большинство сходится в том, что доллар вряд ли улетит сильно выше 83-85. Для настоящего обвала рубля нужны серьезные потрясения, например, резкое падение нефти, всплеск импорта или неожиданное сильное снижение ставки. Пока что таких предпосылок нет, так что если совсем коротко, рубль сейчас крепкий, упрямый и слегка непредсказуемый. Лето он, похоже, дотянет уверенно, а вот к зиме, вероятно, немного сдаст позиции. Опять-таки, немного, если не будет каких-то серьезных потрясений. Ну и учитывая, что даже ЦБ признает, что половину его движения объяснить нельзя, интрига до конца года нам точно гарантирована. Ну а теперь давайте перейдем от валюты к нашему многострадальному фондовому рынку. Тут ситуация почти анекдотичная, если бы не было такой грустной. Нефть бодро лезет вверх, Brent пробивает $85, а в моменте улетает и вовсе к 87,5. И вот как и с рублем, по всем правилам приличия, российский рынок должен был устроить праздник, а он вместо этого приуныл и сползает вниз, причем сползает уверенно. Да, друзья, 19-я неделя падения на Мосбирже, еще чуть-чуть и юбилей. Смотрите сами, индекс Мосбиржи во вторник еле-еле выдержал плюс 0,29%, хотя день вчерашний начинал бодро. Вот РТС и вовсе ушел в минус, а на утро в среду началось самое интересное. Рынок нырнул вниз сразу на 2 с лишним процента к отметке около 2120 пунктов, то есть это минимум аж с 2023 года. Индекс страха RVI закономерно поселился в зоне, которую так и называют зоной страха, хотя, думаю, многие сейчас расценивают этот период как хорошую возможность не только бояться, но и закупаться. В принципе, это классика, когда рынок на дне, это самое время навести порядок в своем портфеле и выстроить надежную структуру. Пока одни в панике продают, можно спокойно закупиться по низким ценам. Что особенно забавно и грустно одновременно, даже нефтяники не радуются дорогой нефти. Роснефть проседает на 4 с лишним процента, Газпром на 2,5%, Лукойл тоже в минусе. Растут разве что Преф и Сургутнефтегазы, но у них своя логика, они традиционно радуются слабому рублю, а не сильной нефти. Аналитики из ПСБ Евгений Локтюхов, например, называют российский рынок безидейным и хронически недофинансированным. Проще говоря, покупателей нет там, где они по учебнику должны быть. Почему так? И вот тут целый букет неопределенностей – геополитическая, монетарная, валютная, сырьевая, регуляторная. Свежая ложка дегтя – это сообщение о том, что Трамп готов поддержать пакет адских санкций против России. Ну и плюс дивидендные гэпы. Мосэнерго, например, рухнула почти на 14%, однако вот это как раз честный технический разрыв после отсечки, а не какая-то там паника. Россети еще затеяли гигантскую доп-эмиссию почти на 451 миллиард рублей, и рынок такие истории с размытием долей акционеров, мягко говоря, недолюбливает. И вот на этом мрачноватом фоне луч надежды с самого верха президент Владимир Путин накануне сказал, что ключевая ставка должна снизиться, и это будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики. Глава Якутии, ссылаясь на разговор с Набиуллиной, добавил, что ставка вроде бы будет снижаться достаточно уверенно. Звучит все это обнадеживающе, но, видимо, не для рынка, тем более, что на контрасте сам ЦБ на прошлой неделе сообщил, что пространство для снижения стало меньше, а любые обещания легкого смягчения назвал обманчивым успокоением. Накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор не сможет закрыть глаза на ситуацию с бензином. И думаю, мы все понимаем, что имеется в виду. И все же кто-то из депутатов Госдумы, например, все еще ждет к концу года ставку в районе 12. Но это скорее мечта, нежели реальный таргет. Так что рынок сейчас застрял в классической развилке. С одной стороны, обещание скорого снижения ключевой ставки и надежда на дивидендное реинвестирование в конце июля. Но с другой – санкции, дорогая нефть, которая почему-то не помогает, и общая усталость. Много читало мнение, что не исключен уход индекса в зону 1800-2000 пунктов, так что интрига снова упирается в 24 июля. Напомню, это пятница, когда состоится заседание ЦБ, и регулятор либо снизит ставку и, наконец, как бы разбудит покупателей, либо ключ останется на том же месте, и рынок продолжит свое эпичное падение и дальше. Пока, увы, побеждает второй сценарий. Берегите себя, свои портфели и нервы, и одевайтесь по погоде.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни – а ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
1: Европейские оборонные компании договорились о создании консорциума для разработки перехватчика, способного сбивать баллистические ракеты средней и промежуточной дальности за пределами атмосферы. Об этом говорится в сообщении на сайте компании Thales. 14 июля в Париже компании Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и аэрокосмический стартап Destinus подписали письмо о намерениях по созданию консорциума Blixom XOAO. Целью сотрудничества является разработка независимого европейского решения в сфере противоракетной обороны, включая баллистические ракеты средней дальности класса «Орешник» с раздельными и маневрирующими боевыми частями. Компании планируют заключить обязательное соглашение о создании консорциума в течение следующих 3 месяцев. Совместные инженерные работы должны начаться в августе, а испытания боевой части будущей заатмосферной ракеты-перехватчика запланированы на 2027 год. В то же время данная договоренность пока не обязывает стороны финансировать разработку или закупать будущую систему. Стартап Destinus станет ведущей компанией консорциума и будет отвечать за системную интеграцию и разработку боевой части Exo-Atmospheric Kill Vehicle, EKV.
2: Бразилия готовится к введению Соединенными Штатами Америки новой пошлины в размере 25% на 1000 бразильских товаров. Об этом Reuters сообщили 3 источника, знакомые с ходом переговоров. Решение администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа ожидается 15 июля. Пошлины могут затронуть более 4000 товаров, от сахара до чугуна. Ежегодный объем их поставок на рынок Соединенных Штатов Америки составляет около 15 миллиардов долларов. Соединенные Штаты Америки потребовали предоставить пониженные тарифы для отдельных американских товаров. Однако законодательство Бразилии не позволяет правительству предоставлять подобные льготы только одной стране. Бразилия может стать первой страной, против которой администрация Дональда Трампа применит новую тарифную стратегию на основании раздела 301 торгового законодательства Соединенных Штатов Америки. Он позволяет вводить меры против предполагаемых недобросовестных торговых практик. Торговое представительство Соединенных Штатов Америки открыло около 80 подобных расследований. В дальнейшем новые пошлины могут быть введены против десятков стран. Расследование в отношении Бразилии началось в июле прошлого года. Соединенные Штаты Америки обвинили страну в незаконной вырубке лесов и создании преимуществ для бразильской системы мгновенных платежей PIX перед компаниями, выпускающими кредитные карты. Бразилия отвергла обвинения. Министр иностранных дел Мауро Виейра заявил, что Соединенные Штаты Америки не представили доказательств и назвал расследование произвольным экономическим давлением. Ожидается, что пошлины не затронут говядину, кофе, редкоземельные металлы и авиационные комплектующие, составляющие основную часть бразильского экспорта в Соединенные Штаты Америки. Эти товары ранее также были освобождены от 40% пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа после ареста бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. По данным источников в бразильском правительстве, после введения пошлин Бразилия может принять ответные меры.
3: США расширили санкции против Ирана. Об этом заявило Министерство финансов США. По имеющейся информации, в санкционный список входят 50 физических лиц, 24 компании и 20 судов. В пресс-релизе министерства отмечается, что санкции направлены на пресечение и ослабление сети незаконных перевозок и обхода санкций со стороны иранского предпринимателя Мухаммада Хусейна Шамхани. Иран выживает за счет обмана, и сеть Шамхани – один из его самых прибыльных двигателей. Министерство финансов закрывает финансовую инфраструктуру, которая позволяет властям продолжать угрожать национальной безопасности США и мировому судоходству, заявил министр финансов США Скотт Бессент. В список физических лиц, попавших под санкции, вошли граждане Ирана, России, Дании, Италии, Индии и Великобритании. Таким образом, Министерство финансов ввело санкции против более чем 200 физических лиц, организаций и судов, действующих под покровительством Шамхани, говорится в сообщении. Среди попавших в перечень судов числятся сухогрузы, контейнеры, возы и танкеры-химовозы. Под санкции также попал предприниматель из Тегерана Али Рахбармадани, который, по сведениям американского иранской стороны имеет российско-иранское гражданство. Ранее замглавы МИД Исламской Республики Иран Казем Гарибабади заявил, что меморандума о взаимопонимании по прекращению войны между Ираном и США больше нет. Он обвинил Вашингтон в нарушении всех своих обязательств в рамках мирного договора. Как отметил дипломат, США столкнулись с решительным ответом на свои действия. В таких условиях Иран не чувствует никаких обязательств, поскольку, посмотрите, уже нет никакого меморандума, о котором можно было бы говорить. Сказал он. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 19 июня. В рамках сделки руководство американского Минфина выдало генеральную лицензию, которая разрешает добычу, поставку и продажу иранской нефти. Временное смягчение санкций будет действовать до 21 августа.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амо CRM».
2: Да там все было. Там были компьютеры перепродавал, чинил. Были попытки заниматься тюнингом автомобильным, автозвуком, шумоизоляцией какой-то. Пытался заниматься фотоуслугами, сайты опять делал. Короче, было много-много разных начинаний. И все это, конечно, был позор, провал, катастрофа. А потом я случайно оказался директором сети видеопрокатов. Так бывает, что ты случайно можешь оказаться. Там был конфликт акционеров, они делили контору, а мы на тот момент подписались писать им автоматизацию. И так получилось, что когда ты автоматизируешь бизнес, ты в него погружаешься. Я вроде как получилось на стороне победившего акционера, единственный человек, который знал, как эта контора работает. И меня поставили временно последить за кассой, пока наймут нормального директора. Но директора не нашли, и я так, в общем, пару лет порулил этими прокатами. Это тоже очень интересный экспириенс работать на умирающем рынке. И вообще это очень интересно было. Вот сейчас отсюда ты понимаешь, почему видеопрокат умер, а оттуда было непонятно. Но самое главное не это. Там был этот акционер, владелец, который учил меня. Ну, ему было важно меня научить управлять его конторой, потому что я же косячил. Я же в итоге-то сеть-то угробил своим чудо-управлением. Но он со мной возился. И учил меня вот этому навыку, которому нигде не учат, ни в одной школе. Менеджмент. Прикол в том, что самый высокооплачиваемый навык на Земле – это навык управления людьми. И ему не учат ни в одном институте. Это такой, знаешь, секретный грааль властных элит. Фигня, которую тебе нигде, никто, никогда за деньги не научит управлять людьми. Ты можешь научиться управлять людьми, только если кто-то решил тебя научить управлять людьми. Почему-то решил с тобой возиться. Этого могут научить в армии. Может быть, можно научиться, если строишь карьеру где-то менеджерскую. Но вот этот навык умения управлять людьми, он на самом деле суперважный и самый высокооплачиваемый в мире. Самое главное, это со мной возился опытный менеджер и учил меня управлять людьми. И все. А потом, когда видеопрокаты окончательно развалились, я нормально ушел, передал дела, но все равно на меня был потом обижен. Но я встал и ушел, и вот после этого уже все было успешно, по сути.
0: Мысли вслух.
3: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Плановый сброс воды с Эрганайского водохранилища планируется сегодня, что приведет к повышению уровня воды в Нижнем Бьефе. Об этом сообщает администрация Унцикульского района со ссылкой на Росгидро. На участке автодороги, где полотно было повреждено предыдущим сбросом, продолжает работать тяжелая техника. С утра там зафиксировано пешеходное движение. Власти категорически сейчас запрещают переходить через разрушенное полотно автодороги до особого распоряжения. Нахождение в зоне проведения работ вблизи воды смертельно опасно. Жители и гостей района призывают срочно покинуть прибрежную зону, не приближаться к месту размыва дороги, а также провести разъяснительные беседы с детьми и следить за официальными сообщениями. Ну и к другим новостям. В Каспийске по требованию прокуратуры погашена задолженность на сумму более 11 миллионов рублей перед подрядчиком, который оказывал услуги по организации питания школьников. Установлено, что исполнитель полностью выполнил свои обязательства по муниципальным контрактам, однако заказчик не произвел оплату, своевременно и образовалась задолженность в размере 11 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры долг перед подрядчиком был полностью погашен. 15 незаконных строений, включая капитальные гаражи и трехэтажное здание, демонтировала администрация Махачкалы с начала этого года по результатам почти 400 проверок объектов строительства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы. Сотрудники управления капитального строительства и земельного контроля провели выездные проверки объектов, возводимых без разрешительной документации. На Дагестане без транспортного сообщения остаются 16 населенных пунктов в 5 муниципальных образованиях. Об этом сообщает Дагестан Автодор. В Агульском районе по-прежнему нет проезда к селу Буршак. В Дахадаевском районе отсутствует транспортное сообщение с селом Дирбакмахи. В Тляротинском районе нет транспортного сообщения с 12 населенными пунктами. А попасть в Тляротинский район пока можно только через Биштинский участок. В Гергебельском районе закрытыми остаются Красный мост и участок дороги у села Кикуни. В Чародинском районе проезд к селу Цемер. В Унцикульском участок между временным поселком и поселком Шамилькова. 7 пожаров ликвидировали за последние 24 часа на территории Дагестана. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает МЧС России по нашей республике. Из 7 возгораний 2 носили техногенный характер, 1 сухая трава, 4 мусор. В Унцикульском районе в поселке временно загорелся дачный жилой дом. Огонь удалось локализовать до прибытия пожарных на площади почти 40 квадратных метров. В Дербенте накануне на улице Миргамзаева горела летняя кухня ресторана. Площадь пожара составила почти 400 квадратных метров. Огнем были повреждены кровля и внутренняя обстановка. Спасатели ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на соседние строения. Но Совет Федерации одобрил закон о развитии технологий искусственного интеллекта. Документ устанавливает теперь новые правила для владельцев ИИ-сервисов. Они теперь должны будут сообщать пользователям, кому принадлежат права на созданный нейросетями контент, а также объяснять условия доступа к нему и возможность его выгрузки. Закон теперь также разрешает использовать авторские материалы для обучения искусственного интеллекта, если доступ к ним получен легально. Кроме того, крупные интернет-платформы и приложения смогут обязать предоставлять пользователям возможность отмечать контент, созданный с помощью нейросетей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: По данным самоката, особой популярностью сегодня пользуются продукты для самостоятельного приготовления блюд азиатской кухни. Например, в первом полугодии 2026 года спрос на замороженные бульоны для фоба и рамена увеличился на 185% по сравнению со вторым полугодием 2025. Одновременно растет интерес к готовым блюдам. Так, заказы гёдзе с креветкой в соусе том-ям выросли в 9 раз по сравнению с концом 2025 года, супа том-ям с морепродуктами почти в 7 раз, а супа том-ям с кальмарами и рисом в 4 раза. Популярность готовых наборов роллов увеличилась в 2 раза, а онигири на 18%. Укрепляют позиции и традиционные азиатские продукты. Спрос на лапшу быстрого приготовления со вкусами том-ям и карри вырос на 12%, а на фунчозу удон и рамен на 21%. Среди снеков особенно востребованы китайские острые палочки лятао.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе, поэтому такие товары лучше там не покупать, рассказала РИА Новости эксперт платежного сервиса Юлия Тарасова. В аэропорту обычно невыгодно покупать сувениры в последний момент. Магниты, кружки, брелоки и другие памятные мелочи часто стоят заметно дороже, чем аналогичные товары в городе, сказала она. Гораздо осторожнее стоит относиться к покупке электроники. Наушники, зарядные устройства, смарт-часы и другие гаджеты редко становятся выгодным приобретением в аэропорту. Ограниченный ассортимент и высокий спрос среди путешественников зачастую приводят к тому, что цены оказываются выше, чем в специализированной рознице, добавила Тарасова. Кроме того, стоит обойти стороной многочисленные акции, вроде «два по цене одного» или «крупные семейные упаковки сладостей», предупреждает эксперт. Они создают ощущение экономии, однако на практике работают с психикой и заставляют покупать больше, увеличивая итоговую сумму расходов, указала эксперт.
0: Идея на миллион.
1: Голубика собственного производства «Магнита» появилась в магазинах Южного округа в форматах «У дома», супермаркетах и суперсторах. На полках представлены две позиции. Голубика в упаковке 125 и 500 грамм. По итогу сезона урожай прогнозируется в объеме около 100 тонн. Завершение сбора урожая ожидается в середине августа. После этого планируется приступить к агротехническим мероприятиям, восстановлению грядок, мульчированию, поливу, питанию, формированию кустов. «Магнит» ранее приобрел хозяйство по выращиванию голубики, расположенное в Крымском районе Краснодарского края. Кроме голубики, предприятие занимается производством яблок. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каракюре. Аул расположен в 8 километрах к востоку от Усухчая. Новая Каракюре и Усухчай – ближайшие сельские населенные пункты. Основателем Каракюре считается три крупных родственных объединения сихилы – Югулар, Пугуцар и Тваркар. Эти сихилы, в свою очередь, делились на тухумы, и в каждой из них входило от 10 до 15 тухумов. Каракюре – одно из древнейших селений Лезгистана. Предки каракюринцев происходили от армян и исповедовали христианство. Жили они в 5 населенных пунктах – Армут-Куза, Яркуль, Чуфюр, Старалайхев и Каракюре. После прихода арабов и утверждения ислама, каракюринский владетель Разибек велел жителям указанных населенных пунктов перебраться в Каракюре, а брошенные 4 населенных пункта разрушить. Выдающимся историческим памятником селения является знаменитая Каракюринская мечеть, которая была построена Абу-Муслимом примерно в X веке. Правителем в селе тогда был сын Абу-Муслима Мехтер Санджаба. Все стены мечети полностью заняты стуковым панно, которое сверху завершается куфической надписью религиозного содержания. Изучение этих надписей дало возможность утверждать, что эти куфические буквы относятся к переходному периоду и характерны для надписей Средней Азии примерно XI века. В 1888 году в селе Каракюре впервые была открыта светская школа. Называли ее тогда одноклассным начальным общественным училищем, и функционировала она в помещении сельской мечети. А в 1910 году она была преобразована в двухгодичную школу. Число учащихся увеличилось до 127 человек. Вместо одного в школе стало теперь 3 учителя. По инициативе знатных людей села через 5 лет ауле было открыто высшее начальное училище, в котором учились в основном дети богачей. Известно, что в мае 2013 года России были переданы Азербайджану урочище Ялах, принадлежащее селу Каракюре площадью 1500 гектаров и участок сенокосных угодий села, район трех ручьев, площадью 110 гектаров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 17 июля 1911 года в истории российского транспорта открылась новая страница. От летнего сада в Санкт-Петербурге стартовал первый в России автопробег военных грузовиков. Путь длиною в 1500 верст до Москвы. Организованный управлением военных сообщений, пробег был не парадным шествием, а серьезным испытанием. Армии нужны были надежные машины, и предстояло выяснить, какой грузовик лучше всего выдержит суровые реалии российских дорог. Для этого у лучших европейских фирм закупили 14 автомобилей самых разных марок. Настоящую коллекцию «Инженерные мысли» начала 20 века. Маршрут пролегал через Тосно, Новгород, Валдай, Тверь и другие города. Для местных жителей колонна ревущих машин, продрыгивающих на ухабах, стала почти фантастическим зрелищем. Так стремительно технический прогресс добирался до российской глубинки. Несмотря на все трудности, пробег завершился успешно. По его итогам эксперты сформулировали первые четкие требования к военным грузовикам и разделили их на типы по грузоподъемности. Этот автопробег стал важной вехой на пути моторизации армии. Он помог выбрать технику, которая позже служила стране в тяжелые годы Первой мировой войны, и заложил основы для собственного автопрома. Вот так среди пыли дорог и грохота моторов Россия делала первые уверенные шаги в эру автомобильного транспорта.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
6: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам по трудовому законодательству должны ежегодно предоставлять отпуск длительностью не менее 28 дней, однако в некоторых исключительных случаях его могут перенести на будущий год, например, если уход человека на отдых нарушит работу всей команды, объяснила в беседе с RT HR-директор Екатерина Прокушева. Однако даже в этом случае должны соблюдаться два ключевых условия. Это допустимо, если работник уже отдохнул не менее 2 недель, а также согласен на перенос второй части отпуска на следующий год, предупредила эксперт. Причем важно учитывать, что у переноса есть предельный срок, нельзя работать годами без отдыха, подчеркнула она. Рабочий год считают не с 1 января, а с даты приема человека в компанию. Для защиты пенсионеров от мошенников следует принять комплекс мер, который включает в себя как техническую настройку гаджетов, так и регулярные беседы о потенциальных рисках. Следует объяснить пожилому родственнику, что звонки от сотрудников банка, соцзащиты или попавших в беду родственников – это распространенные схемы обмана, отметила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Ольга Чирикова. Отдельно, по словам эксперта, важно отследить безопасность аккаунта на госуслугах, в том числе следует установить на портале сложный пароль и двухфакторную аутентификацию, оформить запрет на действие с недвижимостью, а также предупредить владельца о том, что никому нельзя диктовать никакие коды подтверждения. И в завершении выпуска почти треть россиян признались, что в их коллективах случаются перепалки из-за режимов работы климатической техники. Это показал опрос Superjob. О конфликтах из-за кондиционеров рассказали 28% офисных работников. Большинство сотрудников заявили, что ссор из-за температуры в офисе у них не бывает. Климатическая техника отсутствует в компаниях, где работают 15% опрошенных. Из-за кондиционеров женщины конфликтуют чаще.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!
1: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: В прошлом году крупные федеральные сети продали 67 миллионов литров горячих напитков на общую сумму 19 миллиардов рублей, подсчитала аналитическая компания «Энтек». Согласно их данным, объем реализации продукции вырос на 86% в натуральном выражении и на 117% в денежном по сравнению с предыдущим годом. «Энтек» также отмечает, что данная категория товаров демонстрирует двухзначный рост уже второй год подряд. В 2024 году продажи горячих напитков увеличились на 109,92% соответственно. Тенденция к росту сохранилась и в первом квартале этого года. Реализация таких товаров за три месяца выросла на 92,98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную долю продаж составляет готовый кофе. По данным «Энтек», на него приходится 94% всех продаж в данной категории. Чай занимает лишь 4%, остальные 2% включают какао, горячий шоколад и другие напитки. Ритейлеры, опрошенные ведомостями, подтверждают рост спроса на горячие напитки в сетях. Так, в «Азбуке вкуса» утверждают, что каждый год реализация данной продукции увеличивается более чем на 20%, хотя конкретные цифры не приводятся.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: В России принято приветствовать близких рукопожатием или поцелуем. А французы, испанцы, итальянцы и португальцы встречают друзей поцелуем в обе щеки. Когда вы знакомитесь с человеком из Азии, не спешите протягивать руку, вы можете нарушить его личное пространство. А это может вызвать дискомфорт у собеседника. Многие из них, особенно японцы, научились принимать рукопожатия при общении с западными людьми. Однако обычное приветствие в Японии – это легкий поклон головы.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
5: Натуральный витамин.
4: Папа вкусный сок томатный.
6: Да чего же он приятный.
4: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
7: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
8: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочная. Томатная паста для супа прекрасна.
9: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Цены на бензин в России продолжат расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Доступность автокредитов продолжает расти. По данным финансовой платформы «Е-кредит», в течение июня средняя ставка опустилась на 0,2 пункта, а с января больше, чем на 1 процентный пункт. Теперь автокредиты в среднем выдают по ставке 10,3%, и параллельно выросло одобрение кредитов с 73% в начале месяца до 77% к концу. В целом, сейчас неплохое время для покупки машины в кредит, но учитывайте личную финансовую ситуацию, уровень дохода, риски его снижения, кредитную стоимость и первый взнос. Цены на бензин в России продолжают расти. Темпы заметно выше инфляции. В июне только за месяц 92-й подорожал на 7%, 95-й на 6,5%. К прошлому году цены выросли почти на 20%. Среди причин – внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сезонный рост спроса, ажиотаж на заправках и рост налогов. Предположительно, период резкого роста цен завершился. В июле-августе ожидают замедления темпов роста цен на топливо или даже их снижения. Страховые компании будут создавать службы противодействия мошенникам. В Госдуме рассматривают законопроект, который дополнит правила организации страхового дела. Страховщиков обяжут создавать направления, которые будут целенаправленно искать признаки мошенничества, проверять подозрительные случаи и взаимодействовать с госорганами. Одна из причин разгула мошенничества по ОСАГО в том, что страховым компаниям не особенно нужно было с ним бороться. Проще заложить расходы на выплаты мошенникам в тарифы. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня под закрытие недели нас ожидает еще парочку не самых крутых релизов, но все-таки разберем и эту статистику. В 13.15 по GMT ждем отчет по промышленному производству в Штатах и в 14.00 Мичиганский индекс. Помимо оценки потребительских настроений, я традиционно здесь делаю ставку на ожидания по росту инфляции на перспективу ближайшего года. Очень актуальная тема сейчас, потому что я пытаюсь через разные индикаторы убедить вас, друзья, в том, что инфляция в США на фоне скачка цен на топливо и сохраняющихся геополитических рисков вполне может вернуться к планке в 4% и остаться повышенной, создавая для этого условия, для того, чтобы американский регулятор был более склонен к проведению более жесткой монетарной политики. Индекс доллара, текущие котировки 100.75, снова растем. В рамках этой недели мы проанализировали кучу отчетов, которые были связаны с показателем инфляции. И это релизы, которые уже повлияли на рыночную переоценку, ожидания по изменению ставки, если делать акцент на инструмент FedWatch Tool, и заставляют многих участников рынка, практически всех, сейчас задаваться вопросом, стоит ли все-таки переворачиваться по индексу доллара и ждать уже дальнейшее снижение. Либо американская валюта продолжит вот так вот монотонно копить достаточно сил, чтобы выйти к новым локальным максимумам. И пока тема на Ближнем Востоке остается такой же острой, как и сейчас, без торгового соглашения, без возвращения к основным метрикам меморандума взаимопонимания, до этих пор все-таки доллар будет более интересен долгосрочным покупателям. Касательно отчетов по инфляции, данные CPI, PPI, промышленная инфляция, основной индекс потребительских цен, это все релизы позади. Наверное, сейчас, когда статистика уже разобрана, мы можем сказать, что объективно эти данные поддержали рыночный нарратив относительно того, что в Штатах может усилиться дефляционный тренд. Я с этим абсолютно не согласен, но учитывая то, что мне приходится анализировать большое количество информации, я вижу, что большинство аналитиков допускает, что тренд может пойти на спад, инфляционный. Я с этим не согласен. Ну, даже вот последние данные по базовой промышленной инфляции подтвердили то, что рост инфляции сохраняется. Ну, согласен, ладно. Данные по промышленной инфляции компенсируются таким же базовым показателем CPI. Ожидание поставки. Вот вчера вышли данные по розничным продажам и первичным заявкам на пособие по безработице. Сегодня, если смотреть на инструмент FedWatch Tool, то вероятность повышения ставки в июле, в конце этого месяца, 10%. Собственно, такой же показатель был буквально вчера, когда я записывал для вас очередной брифинг. Касательно перспектив изменения ставки до конца этого года, показатель 75% тоже не изменился. А вот данные, первичные заявки на пособие по безработице, их число составило на прошлой неделе 208 тысяч, это лучше, чем двумя неделями ранее. И в целом 208 тысяч – хороший показатель, который характеризует сектор рынка труда США как довольно устойчиво развивающийся. И именно поэтому американский регулятор, я думаю, вы со мной согласитесь, уже месяца 3-4 вообще не возвращался к теме рынка труда и не констатировал там какие-либо проблемы. Несмотря на двухмандатную монетарную политику, американский регулятор заряжен сейчас на исключительный контроль цен и ситуации с инфляцией. И на основании инфляции уже думает, какие решения следует принимать по ключевой процентной ставке. Розничные продажи выросли на 0,2%, это в 5 раз хуже, чем 2 месяца назад. Но 2 месяца назад это майский показатель, который был реакцией рынка на повышение цен на топливо, и тогда понятно, значительно увеличили расходы на автозаправочных станциях, сейчас ситуация, точнее, в прошлом месяце была другой, цены на топливо резко снизились, и именно расходы по этому сектору оказались менее значительными. Отсюда и скромные показатели по росту потребительской активности. Сегодня, друзья, ждем Мичиганский индекс. Я очень надеюсь, что он уже будет включать в себе последние изменения цен на топливо, когда был зафиксирован буквально с первых чисел июля рост стоимости Brent и WTI на 20%. И если мы убедимся в том, что инфляционные ожидания подросли, то это будет идеальным доказательством того, что ровно через несколько недель, когда мы будем анализировать уже июльские данные по CPI, значения будут совершенно другими. Доллар, возможно, это уже предвкушает и демонстрирует снова восходящую динамику. Ну и плюс ко всему, рост доллара опирается на те же самые ближневосточные риски, потому что на фоне последних комментариев и заявлений Трампа у Исламской Республики, по сути, есть несколько дней. Он не обозначал дедлайны. Видимо, советники дали ему понять, что людей начинает нервировать тот факт того, что он ставит конкретную дату и потом меняет свое решение. Поэтому сейчас Трамп придерживается нейтральной, если можно так выразиться, риторики относительно того, что через несколько дней, если не будет прогресса в переговорах, Исламскую Республику ожидает серьезный ракетный удар по последствиям просто сокрушительный. И это сохраняет нервозность на финансовых рынках, потому что мы видим по прошествии еще одного дня, если сравнивать время с вчерашнего брифинга на сегодняшний, стороны не сели за этот стол переговоров. И напротив, вот эта агрессия взаимного характера, она сохраняется. Для меня это еще один повод пока что поддержать длинные позиции по индексу доллара. Золото на этом фоне валится, потому что доходность американских облигаций параллельно с долларом растут. 3,990 уже сейчас. Я все-таки дам еще одну рекомендацию. Если, друзья, вы все еще сидите в коротких позициях, ну, наверное, на текущем этапе столько раз рынок давал нам возможность вернуться к этой планке, можно уже сказать ему спасибо и зафиксировать часть позиций, особенно в преддверии выходных. Кто знает, что там будет. Это лучшая тактика, особенно когда вы действуете по столь волатильному активу, как золото сейчас. По остальным финансовым инструментам без изменений. Абсолютно скучная вчерашняя торговая сессия. Доллар-иена 162.40. Динамика в рамках одной торговой сессии несколько десятков пунктов. Это мало. По-прежнему чего-то не хватает Министерства финансов Японии, чтобы провести эту валютную интервенцию. Ну, я понимаю, не хватает, конечно же, возможности отделаться от жадности, потратить колоссальное количество ресурсов без толку, потому что все на рынке по-прежнему определяется курсом американского доллара. Отчет Банка Японии, кстати, который вышел несколько часов назад, показал то, что инфляционные ожидания в Японии выросли за последний месяц. Здесь мы можем проанализировать оценку респондентов и их голоса в пользу того, что инфляция вырастет. Сейчас количество таких респондентов в процентном выражении составляет почти 91% против 87% месяцем ранее. То есть все больше экспертов, аналитиков уверены, что инфляция будет расти. Думаю, что это легко объяснить тем, что происходит на рынке черного золота. Конечно же, инфляция, которая и вообще изменение цен на энергоносители, это отдельная проблема для импортоориентируемой экономики в отношении энергоресурсов, как Япония. Поэтому даже несмотря на оценку рисков, понимание, что Банку Японии нужно будет повышать ключевую процентную ставку, несмотря на повторную интервенцию со стороны Такаити, на комментарии членов правления Банка Японии о том, что промедление сейчас с решением по ужесточению монетарной политики может стать причиной рецессии в японской экономике или, по крайней мере, глубокого экономического спада, всего этого не хватает, чтобы компенсировать силу американского доллара. Но я по-прежнему сохраняю короткую позицию, потому что все-таки на каком-то этапе решительность должна возобладать, и Банк Японии, и Министерство финансов должны будут объявить войну сильному американскому доллару и попробовать еще раз попытать удачу, расходы десятки миллиардов резервов для того, чтобы стабилизировать курс. Может быть, в один прекрасный момент это поможет. Я остаюсь пока уверен идее именно снижения в расчете на укрепление иены. Доллар-канадец 1.4035. Текущие котировки. Жду все-таки теста отметки 1.40 на последствия заседания Банка Канады и на том, что рынок нефти остается на высоких значениях и уровнях. Доллар-франк 0.8090. Рост продолжается постепенно и монотонно. Обратите внимание, что каждую просадку очень быстро выкупают, поэтому долгосрочная сделка по-прежнему крайне интересна для тех, кто любит лонговать. Австралиец против доллара 0.6980. Инфляционные ожидания вчера в ходе брифинга я проговаривал, их снижение, опять же, является еще одним аргументом против дополнительного ужесточения монетарной политики в Австралии. В целом добавляем еще идею укрепления американского доллара локально, и австралиец потенциально может испытывать еще большее давление. По фунту все так же сохраняю короткую позицию 1.3465. Вижу, конечно же, сигналы о том, что фон меняется, но в целом не могу убедить себя в том, что он достаточно изменился, чтобы мы уже не говорили о негативе, связанном с британской экономикой. Энди Бернем, да, он, по сути, получил достаточную поддержку либористов и 20 июня, прям совсем скоро, станет премьер-министром. Но самый главный вопрос, кто же станет министром финансов? Несколько кандидатур сейчас точно нельзя сказать, поэтому мы не можем точно определить, как изменится фискальная политика. Для меня это явное подтверждение того, что есть риск какой-то политической неопределенности, фискальной, экономической неопределенности тоже. Макроэкономические отчеты, которые вышли накануне, ВВП рос на 0,1% в мае, но промышленное производство просело на 0,5%. Поэтому такие компенсаторы взаимные с точки зрения статистики, и я также параллельно не верю в том, что Банк Англии может позволить себе повысить ключевую процентную ставку. Что касается рынка нефти, здесь также без изменений, $84 за баррель, снижение запасов нефти США, закрытый Ормузский пролив. Этого, на мой взгляд, достаточно, чтобы пока что верить в то, что рост продолжится. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.
0: Про экономику на Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Площадь Каспийского моря с 1996 года сократилась почти на 30 тысяч квадратных метров. Это на 7% установили ученые Института океанологии Российской академии наук в ходе исследования. Ученые также отметили, хоть и цифра обмеления и сопоставима по размерам с площадью Республики Албания, она оказалась достаточно скромной относительно скорости снижения уровня моря. Кстати, по данным Института океанологии, уровень Каспийского моря снижается с 1995 года со скоростью порядка 10 см. В год. Согласно прогнозам, к концу 21 века уровень Каспийского моря может снизиться еще на 21 метр. Кайкинский районный суд удовлетворил иск администрации района и обязал снести самовольный гостиничный комплекс на станции Инче на побережье Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Установлено, что ответчики возвели на двух участках трехэтажный объект и два отдельно строящихся капитальных строения без разрешения на строительство и проектной документации. Суд признал сейчас постройки самовольными и обязал снести их, вывести мусор и привести участки в первоначальное состояние за счет собственников. С начала этого года в Дагестане выявлено 25 нарушений лесного законодательства и выписано штрафов на сумму почти 400 тысяч рублей. Об этом сообщает республиканское правительство. За это время было зафиксировано 548 термоточек на площади 42,5 тысяч гектаров. Профильным службам удалось предотвратить переход огня на земли лесного фонда. В рамках, кстати, подготовки к пожароопасному сезону построено 25 километров противопожарных дорог, обустроено 100 километров. На Авказбековском районе Дагестана завершается капитальный ремонт мостового перехода, который обеспечивает подъезд к селу Миатли от трассы Кизилюрт-Новый Черкей. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Дорожные службы заканчивают устройство подходов к сооружению. В ближайшее время приступят к работам непосредственно на дорожном полотне. На данный момент полностью возведены промежуточные и береговые опоры, а также смонтированы железно-бетонные балки пролетного строения. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о продлении срока государственной гражданской службы сверхустановленного предельного возраста первому заместителю председателя комитета по ветеринарии Дагестана Сергея Папандупуло. Срок государственной гражданской службы Сергея Папандупуло продлен на один год в соответствии с законом Республики Дагестан о государственной гражданской службе нашей республики. Но владельцы частных автозаправок в России стали чаще выставлять их на продажу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов. За последний месяц в интернете появились более 150 таких объявлений. Стоимость объектов составляет от 1 до 150 миллионов рублей и зависит в том числе от региона. Заправки продают в Брянской, Курской, Самарской и в других областях. Я напомню, что некоторые собственники объясняют это финансовыми трудностями и долгами. Среди предложений есть как небольшие ЗС, так и станции крупных нефтяных компаний. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Немецкий специалист Томас Тухель сохранит пост главного тренера сборной Англии до следующего Евро, несмотря на поражение от Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Футбольная ассоциация Англии оказала наставнику полную поддержку. Сам Тухель заявил, что намерен продолжать работу и с нетерпением ждет чемпионата Европы. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус участнице последней Олимпиады трехкратной чемпионке России Аделии Петросян. На играх в Италии она заняла 6-е место. Также правами нейтрального спортсмена теперь обладают еще 7 фигуристов из России, в том числе 17-летняя вице-чемпионка страны Алиса Двоеглазова, одна из самых ярких представительниц нового поколения. Ближайший крупный международный старт – этап Гран-при в Польше. Руководство «Монако» ведет переговоры о продаже 30-летнего полузащитника сборной России Александра Головина. Моногаски рассчитывают выручить за россиянина 25 миллионов евро с учетом бонусов, при этом его контракт действует до 2029 года. В числе заинтересованных клубов – петербургский «Зенит» и несколько команд из Саудовской Аравии. В завершившемся сезоне на счету россиянина 5 голов и 6 результативных передач. Рыночная стоимость полузащитника, по данным «Трансфермаркт», оценивается в 18 миллионов евро. Бельгийский гонщик Тим Мерлир одержал победу на 12-м этапе Тур де Франс, третью для него в этой гонке и шестую в карьере на большой петле. Финал этапа был омрачен массовым завалом примерно за 400 метров до финиша, в котором пострадал колумбиец Фернандо Гавирия, сломавший ключицу, и несколько других гонщиков. Лидер общего зачета словенец Тадей Погачер сохранил желтую майку, опережая датчанина Юнаса Винегара на 3 минуты 36 секунд. Рекордсмен КХЛ по числу матчей за один клуб, 40-летний нападающий Роман Старченко, объявил о завершении профессиональной карьеры. За 17 сезонов в составе «Барыса» Старченко провел 819 матчей, это рекорд лиги. Единственный сезон за пределами этого клуба форвард провел в московском «Спартаке», а в последний год помог казахстанскому «Намаду» выиграть золотые медали национального чемпионата. На международной арене Старченко – рекордсмен сборной Казахстана. По числу матчей и набранных очков он принял участие в 18 чемпионатах мира, 10 из которых в элитном дивизионе, и стал двукратным победителем азиатских игр. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Федеральная налоговая служба стала одним из ключевых инициаторов процедур банкротства России, увеличив свою долю до 23%. Данные предоставил Федресурс. Так, во втором квартале этого года в стране было инициировано свыше 2000 процедур банкротства. Кредиторы стали причиной около 60% случаев. 17% заявлений подали сами должники, оставшиеся 23% – налоговая служба. По информации Федресурса, за год количество обращений ФНС в арбитражные суды с целью признания компаний несостоятельными выросло более чем втрое – с примерно 2000 до почти 7000. ФНС отметили, что активно применяют реабилитационные меры. Так, с начала года, благодаря обращениям налоговой службы в суды, удалось урегулировать задолженность на сумму более 58 миллиардов рублей, что на 43% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ведомство также провело 315 реструктуризаций на общую сумму 56,5 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем в предыдущем году.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 17 июля 1945 года родился Алексей Рыбников, композитор, чья музыка стала частью культурного кода нескольких поколений. Уже 8 лет он писал фортепианные пьесы, а в 11 создал целый балет «Кот в сапогах». Такой ранний старт был не случайностью. Алексей рос в творческой семье, где музыка и искусство воспринимали как естественную среду. Позже он учился у Арама Хачатуряна, и этот строгий композиторский фундамент позволил Рыбникову смело экспериментировать. Он одинаково уверенно чувствовал себя и в академической музыке, и в кино, и на театральной сцене. Его мелодии знают даже те, кто не следит за премьерами. Это и «Приключения Буратино», и тот самый Мюнхгаузен, и «Вам и не снилось». Музыка Рыбникова в кино – это не просто фон, а полноценный рассказ, который говорит со зрителем на эмоциональном языке. Сегодня Алексей Рыбников продолжает работать, развивает собственный театр, обращается к духовной музыке и крупным симфоническим формам. Но для миллионов слушателей – он навсегда останется автором тех самых мелодий, которые мы узнаем с первых нот.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Китайская компания Realme выпустила Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Она может как записывать видео, так и работать в качестве так называемого глаза для встроенного нейросетевого помощника. Камера Realme AirCam, установленная в правом наушнике, получила сенсор Sony с разрешением 8 мегапикселей и способна записывать Full HD видео. Дополнительно есть электронная стабилизация, а максимальная продолжительность записи составляет 10 минут. Ролики сохраняются во встроенной памяти объемом 8 гигов. Их можно передавать на сопряженный смартфон по Wi-Fi 6. Еще камера может делать фото и отправлять изображение встроенному искусственно-интеллектовому помощнику, который распознает окружение и предлагает контекстные подсказки. В число остальных функций входит встроенный переводчик, а управлять всем этим можно через сенсорную площадку на правом наушнике. Realme AirCam получили 16-миллиметровые драйверы и технологию костной проводимости. А встроенной батареи хватает на 10 часов воспроизведения музыки и общения в режиме гарнитуры или 120 часов работы в режиме ожидания. Наушники уже продаются в Китае. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Вопрос об отмене единого государственного экзамена по обществознанию в России не рассматривается. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, сохранение экзамена связано с тем, что результаты ЕГЭ по обществознанию необходимы для поступления на ряд специальностей. В частности, этот предмет остается одним из базовых при поступлении на направления, связанные с юриспруденцией и правом. С 1 сентября 2025 года предмет перестали преподавать для учеников 6-8 классов. С 1 сентября 2027 года обществознание будет преподаваться только в 9-11 классах. С 1 сентября 2026 года во всех российских школах начнут действовать новые правила реагирования на нарушение дисциплины во время уроков. Минпосвещение утвердило порядок действий педагогов в случаях, когда ученики мешают.

79%, Республики Татарстан 70%, Москвы 62%, Санкт-Петербурга 59% и Нижегородской области 57% в большинстве своем считают себя трудоголиками. В Краснодарском крае мнение жителей разделилось почти поровну. 55% признают свой трудоголизм, а в Новосибирской области 51%. Свою склонность к трудоголизму участники исследования прежде всего объясняют тем, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Доброго дня, уважаемые слушатели «Радио Диалог». С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин.

0: или витамин В2 принимают участие во всех обменных процессах организма, способствуют выработке гемоглобина, а также улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Сабур етер муратха, сабурсуз галыр уятха. Терпеливый достигает своей цели, нетерпеливый опозорится. Сабур етер муратха, сабурсуз галыр уятха. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Будешь много кушать, вкуса не поймешь. Будешь много говорить, смысла не будет. Көп ашасаң татыбы болмас, көп сөйлесең мағнасы болмас. Қара хабарны қанатлары кең мола, у плохой вести крылья широкие. Қара хабарны қанатлары кең мола. Йокну керек таптырыр, того, чего нет, заставит найти нужда. Йокну керек таптырыр.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для тела. На Диалог.ФМ.
1: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
2: Да, если посмотреть на материалы, которые мы сегодня анализируем, становится ясно, что глобальная картина сейчас, она крайне нестабильна.
1: Абсолютно. И я предлагаю сразу начать с Ближнего Востока. Соглашение о прекращении огня между США и Ираном, оно окончательно рухнуло.
2: Да, это теперь просто мертвая буква. Иран вообще не сдерживается в формулировках. Они открыто называют Ормузский пролив своей красной линией.
1: Угу. И говорят об экзистенциальной войне.
2: Вот именно. И чтобы вы, наши слушатели, понимали масштаб, через Ормузский пролив идет гигантская часть мировой нефти. Рынки отреагировали моментально. Нефть уже пробила отметку в $85 за баррель.
1: Ничего себе! А США ведь в ответ возобновили блокаду иранских портов, верно?
2: Верно. И ситуация накалилась до прямых столкновений. Американский самолет выпустил противотанковую ракету Hellfire.
1: Ракеты по кораблю?
2: Да, они вывели из строя коммерческий танкер MT Belma. Он шел под флагом Кюрасао прямо к нефтяному терминалу на острове Харк.
1: Ого! И на фоне всего этого президент США рассматривает варианты значительного расширения военных операций, вплоть до отправки наземных войск.
2: И вот тут военные аналитики бьют тревогу, потому что эксперты прямо предупреждают о риске, новой вечной войны.
1: Да, потому что контролировать этот пролив без массивной армады – это просто физически невозможно.
2: Точно. Но, что парадоксально, на фоне этой эскалации Иран делает такой странный дипломатический жест. Они разрешили гражданину США покинуть страну.
1: И что меня поражает больше всего, так это то, что этот внешний хаос отражает то, что происходит внутри самих штабов США.
2: Ну да. Внутренние потрясения там сейчас не менее серьезны.
1: В Белом доме ведь идет жесткое расследование утечек информации. Уайлс и Патель, которые его возглавляют, просят чиновников буквально сдавать свои телефоны.
2: А в Пентагоне назревает открытый конфликт между ведомствами. Разведывательное управление ДИА и центральное командование СЕНТКОМ серьезно столкнулись.
1: Из-за чего?
2: Из-за анализа эффективности недавнего удара по школе Вираны. СЕНТКОМ наносили удар и отчитываются об успехе, а ДИА делают свою оценку и, сомневаются в их выводах.
1: То есть они скрывают информацию друг от друга? Это же глубокий кризис управления.
2: Именно. И на фоне этого системного кризиса руководство принимает, весьма нестандартные решения.
1: О да, инициатива Пита Хексета. Министр обороны США ввел обязательное же ежегодное тестирование на уровень тестостерона для всех военнослужащих старше 30 лет, включая женщин. Я когда читала, просто не поверила. Сама гормональная терапия будет добровольной, но цель создать, цитирую, «Министерство войны с высоким уровнем тестостерона».
2: Звучит радикально, но у них есть своя логика. Они пытаются бороться с так называемым синдромом оператора. Это тяжелое состояние у ветеранов из-за стресса и травм, которые бьет по эндокринной системе.
1: Но послушай, неужели военное руководство действительно верит, что медицинские тесты на тестостерон решат проблему глубокого стратегического тупика и нехватки кораблей? Это же просто нелепо. Тем более на фоне действующего запрета на службу для трансгендеров, которым отказывают как раз из-за гормональной терапии. Двойные стандарты налицо.
2: Я согласен. Это классический пример того, как кризис на поле боя связан с кризисом управления. Когда у руководства нет дипломатических рычагов, они начинают заниматься микроменеджментом солдат.
1: Переключают внимание.
2: Да.
3: И пока в Вашингтоне идут эти распри, мировой технологический сектор, он живет в совершенно другой реальности. Темпы развития просто невероятные.
1: Бум чипов. Тайваньская TSMC инвестирует еще $100 миллиардов в заводы в США. Общий объем их инвестиций в Аризоне достиг 265 миллиардов.
3: И результаты налицо. Прибыль TSMC во втором квартале подскочила на 77%. Это $22 миллиарда.
1: Фантастика. Акции ASML растут. Intel инвестирует 5 миллиардов евро в Ирландию. Аналитики вообще ожидают бум IPO энергетических компаний.
2: Да, потому что кому-то нужно обслуживать всю эту гигантскую инфраструктуру ИИ. И пока ИИ-компании растут, традиционные игроки страдают.
1: Как IBM, акции которых рухнули на 25%.
2: Именно. Клиенты просто массово забирают бюджеты от традиционного софта и вливают их в инфраструктуру ИИ.
1: Яны используют инструменты от Anthropic и OpenAI, ту же нейросеть Claude, просто чтобы понимать код.
3: И вот тут возникает главный парадокс, о котором вы говорили ранее. Виртуальная технология требует колоссальных физических ресурсов.
1: Да. Давайте вспомним Индию. Город Вишахапатнам. Google строит там гигантский ИИ-дата-центр стоимостью 15 миллиардов долларов и мощностью, внимание, 1 гигаватт.
3: Да, в партнерстве с миллиардером Гаутамом Адани.
1: Местные жители в ужасе от того, какой там будет расход воды и энергии. Мы строим мозги будущего, но не забываем ли мы про кровеносную систему? Дата-центр Google выпьет всю воду в индийском городе, пока и... Это вообще кошмар. Хакеры крадут чертежи ядерных реакторов с соседнего сервера.
3: Да, утечка на АЭС Куданкулам. Крупнейшая атомная станция в Индии. 19 тысяч чертежей и файлов утекли из-за взлома сервера подрядчика Reliance Group.
1: Это была группа вымогателей WorldLeaks, верно?
3: Верно. И это яркий сигнал о том, что базовая кибергигиена катастрофически не поспевает за развитием технологий. Мы строим дата-центры за миллиарды, а базовые сети дырявые.
1: А ведь для государств есть еще и скрытая финансовая угроза от AI. Искусственный интеллект может резко сократить налоговые поступления.
3: Да, потому что люди используют VPN и так называемые периферийные вычисления.
1: Edge computing.
3: Да, edge computing. Данные обрабатываются локально, в обход центральных серверов, и государствам становится очень сложно отследить это и обложить налогом.
1: И вдобавок ко всему, задержки в строительстве самих дата-центров и критическая зависимость от узких мест поставок – Тайвань, Нидерланды. И пока Запад решает эти проблемы, в гонку моделей AI агрессивно вступает Китай.
3: Да, и бьет по самому больному месту по цене.
1: Платформа Shopify уже начала использовать открытую модель QN от китайской Alibaba, потому что она на 68% дешевле американских аналогов.
3: И пока США фокусируются исключительно на чипах для искусственного интеллекта, Китай делает совершенно другой стратегический ход.
1: Захватывает традиционные рынки, да, в обход санкций.
3: Точно.
1: Экономика Китая сейчас растет самыми низкими темпами за десятилетия, это правда. Но посмотрите на их производители чипов.
3: CMMT ищет 10 миллиардов долларов. Это крупнейшее IPO с 2010 года. А производитель NextChip успешно провел IPO на 880 миллионов. И на чем они процветают? На так называемых legacy chips, традиционных микросхемах.
1: Которые нужны везде.
3: Именно. Пока лидеры заняты AI, Китай доминирует в повседневной электронике и в автомобилестроении.
1: И это работает. Huawei планирует увеличить поставки смартфонов на 20% до 60 миллионов штук. И это, несмотря на жесточайший дефицит памяти из-за санкций. Baidu планирует двойной листинг в США и Гонконге.
3: А автомобильный рынок – это вообще отдельная история. Стратегия Китая безупречна. Они используют старые технологии, от которых Запад отказался, чтобы захватить масс-маркет.
1: Как сказал председатель Форда Билл Форд, США не смогут вечно не пускать китайские автомобили.
3: Да, посмотрите на Великобританию. Китайский кроссовер JQ7 просто сметает конкурентов. Его там прозвали Range Rover от Тиму.
1: Это гениально. И ведь китайская CATL еще и подписала сделку о поставках аккумуляторных батарей натриевого типа в Европу. Китай делает с автомобилями то же самое, что смартфоны сделали с кнопочными телефонами. Как с западным компаниям с этим конкурировать?
3: Запад пытается выстраивать новые альянсы. Вы, наверное, видели новости о поездке главы NVIDIA Дженсона Хуанга.
1: Да-да, он провел встречу в Японии буквально за шашлычками из свинины, обхаживая местных поставщиков ИИ.
3: Угу. И ЕС с Индией тоже договорились о расширении связи, выходя за рамки своего исторического соглашения о свободной торговле.
1: Хотя в самой Индии корпорации выводят капитал. Из-за непредсказуемой политики и падения рупии. Persistent Systems, например, покупает немецкую Nagaro за 1,3 миллиарда евро.
2: Да, капитал ищет стабильности. И все эти глобальные сдвиги неминуемо отражаются на финансовых рынках. Мы видим масштабную консолидацию.
1: Мега-сделки просто невероятные. Stripe и инвестиционная фирма AdventView сделали совместное предложение о покупке PayPal. Сумма колоссальная – 53 миллиарда долларов.
2: По $60 50 центов за акцию.
1: И они планируют владеть компанией в равных долях. Но я вот думаю, Stripe покупает PayPal – это как если бы модный стартап купил старый банк своего дедушки. Зачем им это наследие?
2: Финтеху сейчас нужна гигантская клиентская база. Одной технологии мало. Чтобы монополизировать рынок, нужна сеть пользователей, а PayPal дает им именно это.
1: Ту же логику мы видим у Uber. Они покупают немецкую Delivery Hero за $14.8 миллиарда,
2: предлагая премию в 26%. Это 41 евро 50 центов за акцию. Им нужна монополия в доставке.
1: Но не все рынки растут. Акции SpaceX упали ниже цены их IPO в $135. И это привело к потере $1 триллиона от рыночной стоимости. Среди розничных инвесторов паника.
2: Это, я бы сказал, отрезвляющий душ для рынка. Инвесторы поверили, что частные оценки могут расти вечно, без гравитации. Но реальность всегда берет свое.
1: Как и в агросекторе, Syngenta откладывает свое IPO на $5 миллиардов в Гонконге из-за плохих условий.
2: Да, плюс регуляторы не дремлют. Брюссель готовит новые штрафы для Google в рамках закона о цифровых рынках – DMA. Штрафы могут составить до 10% их мирового оборота.
1: Ничего себе. А в криптоиндустрии компания Circle выиграла арбитраж против фонда Хека. Этот фонд, между прочим, поддерживался Tether на $800 миллионов. И Circle доказала их недобросовестные манипуляции с токеном USDC.
2: То есть рынки пытаются очиститься и консолидироваться во всех секторах.
1: И даже в консервативной фармацевтике. Eli Lilly запускает онлайн-аптеку Lilly Direct, вдохновляясь бигтехом, и ведет переговоры о покупке от iBackley, входит в нишу психоделической медицины.
2: И если мы соберем все это воедино, и гиганты сейчас потребляют ресурсы на уровне целых стран. Технологические компании консолидируют мировые финансы и логистику быстрее, чем политики могут договориться о налогах.
1: И это наводит на одну пугающую, но очень интересную мысль. Возможно, настоящие геополитические сверхдержавы завтрашнего дня будут иметь не армии, а серверные фермы и алгоритмы маршрутизации.
2: Я бы сказал, это уже происходит прямо на наших глазах.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Плановый сброс воды с Эрганайского водохранилища планируется сегодня, что приведет к повышению уровня воды в Нижнем Бьефе. Об этом сообщает администрация Унцикульского района со ссылкой на Росгидро. На участке автодороги, где полотно было повреждено предыдущим сбросом, продолжает работать тяжелая техника. С утра там зафиксировано пешеходное движение. Власти категорически сейчас запрещают переходить через разрушенное полотно автодороги до особого распоряжения. Нахождение в зоне проведения работ вблизи воды смертельно опасно. Жители и гостей района призывают срочно покинуть прибрежную зону, не приближаться к месту размыва дороги, а также провести разъяснительные беседы с детьми и следить за официальными сообщениями. Ну и к другим новостям. В Каспийске по требованию прокуратуры погашена задолженность на сумму более 11 миллионов рублей перед подрядчиком, который оказывал услуги по организации питания школьников. Установлено, что исполнитель полностью выполнил свои обязательства по муниципальным контрактам, однако заказчик не произвел оплату своевременно и образовалась задолженность в размере 11 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры долг перед подрядчиком был полностью погашен. 15 незаконных строений, включая капитальные гаражи и трехэтажное здание, демонтировала администрация Махачкалы с начала этого года по результатам почти 400 проверок объектов строительства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы. Сотрудники управления капитального строительства и земельного контроля провели выездные проверки объектов, возводимых без разрешительной документации. На Дагестане без транспортного сообщения остаются 16 населенных пунктов в 5 муниципальных образованиях. Об этом сообщает Дагестан Автодор. В Агульском районе по-прежнему нет проезда к селу Буршак. В Дахадаевском районе отсутствует транспортное сообщение с селом Дирбакмахи. В Тляросинском районе нет транспортного сообщения с 12 населенными пунктами, а попасть в Тляросинский район пока можно только через Биштинский участок. В Гергебельском районе закрытыми остаются Красный мост и участок дороги у села Кикуни. В Чародинском районе проезд к селу Цемер. В Унцикульском участок между временным поселком и поселком Шамилькала. 7 пожаров ликвидировали за последние 24 часа на территории Дагестана. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает МЧС России по нашей республике. Из 7 возгораний 2 носили техногенный характер, 1 сухая трава, 4 мусор. В Унцикульском районе в поселке Временно загорелся дачный жилой дом. Огонь удалось локализовать до прибытия пожарных на площади почти 40 квадратных метров. В Дербенте накануне на улице Миргамзаева горела летняя кухня ресторана. Площадь пожара составила почти 400 квадратных метров. Огнем были повреждены кровля и внутренняя обстановка. Спасатели ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на соседние строения. Но Совет Федерации одобрил закон о развитии технологий искусственного интеллекта. Документ устанавливает теперь новые правила для владельцев ИИ-сервисов. Они теперь должны будут сообщать пользователям, кому принадлежат права на созданный нейросетями контент, а также объяснять условия доступа к нему и возможность его выгрузки. Закон теперь также разрешает использовать авторские материалы для обучения искусственного интеллекта, если доступ к ним получен легально. Кроме того, крупные интернет-платформы и приложения смогут обязать предоставлять пользователям возможность отмечать контент, созданный с помощью нейросетей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Каждая женщина в какой-то момент времени задумывается об обустройстве семейного очага, его атмосфере и уюте. Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки». Ваш радиогид и помощник в вопросах создания домашнего комфорта.
5: Приветствую, друзья! В эфире партнерская с фондом «Чистое сердце» программа. Рубрика называется «Голос добра». Здесь мы знакомим вас, дорогие слушатели, с благотворительными дагестанскими проектами. Совсем недавно у нас в Дагестане параллельно в Махачкале и в Каспийске запустили обучение мамочек. Мамочек особенных детей, а также инвалидов, людей с ограниченными физическими возможностями. Идет подготовка к профессиям, которыми им можно будет заниматься удаленно. Академия «Прокомфортно» – так называется проект. А обучение, подготовка посвящены такому направлению, как управление персоналом. Ее самая начальная базовая часть – рекрутинг. Рекрутинг – это поиск и найм персонала. Рассказать все подробности мы пригласили спикера Академии «Прокомфортно», карьерного консультанта и коуча с опытом более 10 лет в подборе и управлении персоналом. Гость нашего эфира Алпият Магомедова. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Амисей. Спасибо за приглашение. Большая честь быть здесь и вообще частью этого проекта. Спасибо.
5: Для начала, Алпият, расскажите слушателям радиодиалог, кто такой HR и чем он отличается от привычного нам кадровика?
6: Да, есть такое, что нас часто называют отделом кадров. На самом деле есть сильное такое различие. Кадровик, в первую очередь, человек, который работает с документами. То есть для компании очень важно, чтобы человек был правильно оформлен по трудовому кодексу, чтобы увольнение, прием и отпуска, они все оформлялись правильно, и чтобы у компании никаких проблем не возникало. И HR же — это более, скажем так, про людей, да, human resource. Мы отвечаем за то, чтобы подбирать в команды нужных людей, правильно их адаптировать, создавать корпоративную культуру и в целом такую выстраивать атмосферу, где мы работаем на эффективность, на результат. Ну и, конечно же, HR следит за вовлеченностью, за тем, чтобы человек комфортно чувствовал себя на работе и также устраивал свое руководство, скажем так.
5: А чтобы быть хорошим HR-менеджером, что нужно знать?
6: Ну, первое, опять-таки, это трудовое право, но этого недостаточно. Основы психологии и коммуникации. И также это должен быть у человека очень высокий эмоциональный интеллект, чтобы понимать человека, чтобы понимать, как его слушать, как его слышать. И HR очень важно уметь разрешать конфликты. Разрешать конфликты, понимать истинные мотивы людей, почему эта проблема сейчас возникла и как ее решить так, чтобы, скажем так, с наименьшими потерями и рисками. А второе — это очень важная составляющая. Это каждый HR должен понимать, как вообще выстроен бизнес изнутри. Всю кухню он должен понимать. И без этого HR он становится просто каким-то исполнителем. А когда он в этих всех процессах погружен, понимает, он знает истинные мотивы, причины, да, того, что вот что-то происходит в компании, ему легче принимать правильные решения, чтобы эти проблемы как бы искоренить. Ну и, конечно же, очень важная составляющая — это подбор персонала. И тут нельзя опираться только на интуицию. Поэтому хороший HR должен знать инструменты подбора, и должен ими правильно уметь пользоваться.
5: Сколько вы уже в этой профессии и каких на сегодняшний день добились результатов?
6: Конкретно в HR и вот в консультациях, скажем так, да, я более 6 лет. Но важно понимать, что я пришла не сразу в HR. Я была продажником, начиная с сегмента B2C, потом B2B, то есть я прошла вот эту всю кухню от начала до конца.
5: Давайте чуть подробнее для наших слушателей. Вот B2C, это кто такой, какой продавец?
6: Это розничный продавец, где мы конечному потребителю продаем. B2B — это когда бизнес что-то предоставляет другому бизнесу.
5: Да? Получается, вы были и тем, кто продавал конечному потребителю, и тем, кто продавал компаниям.
6: Да, да. То есть это немножко разные уровни продаж и, в принципе, разные системы в компании внутри, да, другие процессы. Казалось бы, да, вот большая ошибка многих, все думают, что продажи — это продажи. То есть нет там никакой градации, разделения — это иллюзия. На самом деле есть колоссальная разница между продавцами, смотря в какой организации, чем занимается сама организация. И это как раз-таки мы на обучении IMSA и раскрываем, да, что угу. есть такая сильная разница. И, в принципе, вот мой путь в HR, он почему начался? Потому что я поняла, что иногда результата нет не потому, что человек плохой или компания плохая, а потому что некоторые очень важные задачи даются не тем людям. Или людям даются не те задачи. То есть настолько это сильно влияло, и я видела это со стороны, то есть, да, что в какой-то момент я в одной из компаний, в которых работала, я просто предложила, дайте мне возможность, когда я уже у них поднялась от менеджера колл-центра до руководящей должности, я попросила сама у собственника компании.
5: А давайте я буду отбирать этих менеджеров,
6: да,
5: потому что я лучше знаю.
6: Да, и вот компания, конечно же, дала мне огромный, скажем так, буст для роста. Они пригласили Светлану Иванову, я получала
5: ту самую Светлану Иванову?
6: Ту самую Светлану Иванову. Она приезжала к нам, мы ее очень тепло встретили, она нас обучила азам, базе, я читала ее книги до ее приезда, то есть я получила колоссальное, просто мощнейшее обучение. И вот по сей день я вам скажу так, сколько бы спикеров я не слушала, сколько бы обучения я не проходила, я понимаю, что все берут базы от Светланы Ивановой.
5: То есть, каждый раз так обучаешься,
6: да,
5: а я это знаю.
6: Да, в общем, вот так и пришла IMSA.
5: Получается, вы, пройдя путь продавца, а, кстати, вам сложно было перестраиваться от продавца B2C-сегменте на продавца B2B-сегмента?
6: Честно, мне не было сложно, мне было интересно, потому что это был для меня какой-то вызов. Это было уже апгрейд такой, то есть уровень проведения переговоров, он уже был немножко тяжелее. Это как-то меня вот драйвило, скажем угу. так. Сильно такого этого я не заметила.
5: И тогда в какой-то момент вы стали тем человеком, который отбирает непосредственно продавцов, знает, кто в команде
6: да.
5: нужен, и сегодня вы уже HR-директор.
6: Да.
5: HR-директор. Как сильно его функция отличается от тех ваших предыдущих?
6: Ну, смотрите, если говорить о функционале HR-директора, то подбор персонала — это такой одна из веток, скажем так, да? Чем занимается HR-директор? Контроль, скажем так, да, этого фильтра рекрутинга и всего остального. Но HR-директор — это больше про стратегию, это больше про внедрение каких-то новинок в компанию, это больше про то, чтобы быть, скажем так, на рынке, позиционировать компанию тоже правильно. Это тоже задача, как бы где-то соприкасается.
5: То есть тот самый пресловутый HR-маркетинг, да, формирует
6: да, да.
5: не маркетолог, а HR-директор.
6: Ну да, вот сейчас это модно. Есть даже отдельно HR-мар, есть такая должность, если вы слышали. Ну, угу. как-то так.
5: Не то, не это.
6: Да.
5: А в какой момент вы почувствовали, что вы уже находитесь в том состоянии, когда готовы делиться своими знаниями и опытом?
6: Я просто поставила себя на место тех, кто только заходит в эту профессию, вспомнила себя, как я как бы, да, сама это все
5: начинали.
6: Изучая, начинала, потом как бы пригласили, да, Светлану Иванову. И я понимала, насколько важно этот фильтр правильно настроить, скажем так.
5: Угу.
6: И как важно, чтобы этот фильтр понимал, что я делаю все правильно. И вот уже когда тысячи собеседований провел, когда уже есть свои наработки, свои инструменты, захотелось таким начинающим помогать, чтобы они смотрели не вот эту всю воду, скажем так, в интернете, а больше на какие-то практические инструменты опирались. Захотелось поделиться. Я понимаю, что закон Вселенной, он такой, пока мы не выгрузим те знания, которые у нас есть, мы новое не получаем. То есть эту емкость надо куда-то выгрузить. Да? Вот. И у меня вот оно так и произошло. То есть я поняла, что моя операционная память уже все. Мне надо что-то там слить, чтобы что-то новое получить. Но так и произошел этот апгрейд.
5: На сегодняшний день вы являетесь одним из спикеров Академии Прокомфортно. А можно подробнее, кого и чему вы обучаете?
6: Еще раз скажу, большая честь в этом проекте быть. Мы обучаем рекрутингу женщин, мамочек, особенных деток, и женщин с ограниченными, да, физическими возможностями. Я скажу так, это невероятно сильные женщины. Я понимаю, что им пришлось в силу этих жизненных обстоятельств отодвинуть свое развитие, свои какие-то личные амбиции, свой потенциал заглушить и полностью посвятить свою жизнь этим детям. То есть первое занятие, когда я провела, я проплакала потом, потому что это невероятно сильные женщины. Они сами не понимают, какой сильный потенциал у них внутри, потому что на всех они смотрят, вот это вокруг успешный успех, Инстаграм, который везде пестрит, как у всех все классно и так далее, да. И когда я на них посмотрела и увидела, что они не ждут какой-то подачки со стороны, что они не ноют, не ждут, пока кто-то им их проблемы решит. Они просто идут и делают какое-то дело, чтобы реализоваться. Я просто, вот, как говорится, снимаю шляпу. Это настолько сильные женщины, и я прям, у меня ожидания реальность были, ну, другие. И я очень рада, что так получилось, что у нас вот такой коннект произошел. Я вижу, как им это интересно, их горящие глаза. Я понимаю, что из этих людей действительно выйдут такие замотивированные, хорошие сотрудники, которые будут работать именно на результат. Это вот прям вот та категория, которую я бы всем рекомендовала.
5: То есть таких специалистов вы готовы и сами брать, да, в команду, и будете рекомендовать тем, кто сегодня нуждается в рекрутере, в менеджере по персоналу на удаленке?
6: Совершенно верно.
5: Несмотря на их вот какой-то физический недуг или на их занятость, насколько они могут полноценно вливаться в работу и приносить пользу?
6: Могут, потому что сейчас, в 21 век, мы живем в век технологий, и это как раз-таки та профессия, в которой они забудут о своих вот этих вот, да, скажем так,
5: проблемах.
6: Если у них есть хороший выход в интернет, хороший телефон, этого достаточно, чтобы реализоваться там на все 100%.
5: А если вы пользуетесь провайдером Элко, у вас есть хороший интернет?
6: Отлично.
5: Маленькая реклама.
6: Да. Отлично. Физический контакт. Вот посмотреть на человека воочию никто не отменял. То есть есть...
5: Но, по сути, да, он и не так нужен.
6: И знаете, как им сесть? Тут вот первый фильтр, который рекрутеры как бы, да, осуществляют, это как раз-таки про то, чтобы поговорить с человеком на берегу, прежде чем тратить его время на то, чтобы он приехал и свое время, да, чтобы на этого человека потратить. А для нас это самый ценный ресурс. Что делает рекрутер на первом как бы созвоне? Он определяет вообще его опыт, подходит нам, не подходит, мы будем этого человека звать, не будем, по тем критериям, которые ему дал заказчик. То есть, чтобы этот первый фильтр, как бы, да, вот на него, чтобы HR время не тратил. HR должен видеть свой загруженный день, да, что рекрутер ему загрузил вот этот день по собеседованию, и просто принимает этих людей уже на второе собеседование.
5: Получается, это очень важный этап, потому что ведь именно там можно пропустить тот бриллиант, да, который посчастливилось, да, поймать в этом океане возможностей.
6: Да, и я вот расскажу свой кейс, и он у меня не один за мою практику. Я вот когда какие-то обучения слушаю, иногда сильно удивляюсь, вот неправильно составил кандидат резюме, и его не приглашают. Или же пустое резюме без сопроводительного письма. Ну, для меня это такая ересь, если честно, потому что у меня есть в практике случаи, когда с абсолютно пустым резюме мы просто набрали, и вот я как бы поинтересовалась, а почему резюме пустое? Вы откликнулись. У вас есть опыт, как бы, да, релевантный или как? И там человек такое стал про себя рассказывать. Я понимала, вот пропусти я это резюме. Я таких взяла на работу, и они дали огромные результаты для компании, вы понимаете? Это же, мы же в Дагестане живем, многие говорят, а что я за себя буду что-то писать? Ну хотя бы где вы поработали?
5: Получается, что вот это резюме пресловутое, за, да, которым мы все гоняемся, оно ничего не дает по сути,
6: даёт.
5: И для вас, вот вы, будучи HR-ом, это не показатель, вы уже смотрите дальше. Mm-hmm. Если других HR-ов учат, а смотри на резюме, если нет сопроводительного письма, вообще не рассматривай mm-hmm. этого кандидата, а вы говорите, так, ребята, а давайте смотреть все и будем внимательны.
6: Смотрим все. Я как бы своих рекрутеров никогда не оставляю, чтобы мы что-то пропускали. Мы смотрим абсолютно все. Сопроводительные письма для меня вообще неинтересны. О себе можно рассказать очень
5: придумать.
6: Красиво. Придумать. Бумага стерпит все.
5: И тем более сейчас только обучение, как правильно.
6: Правильно резюме составлять.
5: Как обмануть HR.
6: Да, вот в Инстаграм попадаются же такие видео, и смешно. Ну и настоящий хороший HR, он на это резюме так сильно не смотрит. Он лишь проверяет, насколько опыт этого человека подходит, да, скажем, на, вот на то место, которое мы ищем человека. Угу. И все. То есть я даже иногда вижу, когда резюме через ИИ было прогнано, и когда уже вот мы на очном собеседовании какие-то вопросы задаем и понимаем, что человек даже так ответить не может, как он написал в резюме. Да? Поэтому это очень важно.
5: Вы когда шли в обучение, была какая-то готовая программа? Может быть, вы интуитивно уже готовились?
6: Вот сейчас обучение, которое... Я готовилась к этому. Я готовилась как? Вот этот мой опыт, который есть, я потихоньку по крупицам собирала, и мне как раз-таки этот вот сейчас вот опыт с Прокомфортно очень сильно помог выстроить правильно, получается, да, вот это все в один пазл собрать. И что хочу сказать, у меня было в голове, и сейчас это есть, только практика, только практика, только практика. Никакой теории, никакой воды теории, я даю на дом. То есть, да, задаю специально каверзные вопросы потом, чтобы понимать, теорию читали или нет. А в основном мне нужно, чтобы человек умел на практике. Вот он от меня выйдет, сядет на работу, и у него каких-то вопросов в голове не возникнет. То есть он понимает, все, я знаю, делать раз, делать два, делать три, все. То есть и именно по этому принципу я и выстроила уже его в конце. Мы с вами уже 5 уроков прошли. И вот оставшиеся уроки — это будет практика, где они будут задействованы. Я дам им реальных кандидатов, я дам им реальных людей, реальные вакансии, которые они будут отрабатывать передо мной. То есть я буду уже какую-то работу над ошибками с ними проводить. Я себя вспоминая, я бы очень хотела, чтобы на моем пути такой человек встретился и меня вот так прогнал по обучению, понимаете? Потому что первые мои собеседования на какие-то высокие позиции, я тряслась внутри, это был ком у горла, потому что мне казалось, что там сидит, там дядя на меня смотрит такими глазами, ну сидит там какая-то девочка, что-то она там у меня сейчас спросит и пойдет, да? А для меня было важно, я ведь компанию продаю, для меня было важно эту компанию правильно продать. Я первый фильтр, я, если там сидит неадекватный человек, не понимающий все, что происходит внутри компании, ну, туда такие и будут приходить, потому что подобное притягивает подобное. И мне вот хотелось, это как бы, не знаю, может, за то, что мы миллениалы такие, да, вот на результат. Вот не работа ради работы, да, там, кадровичка, как говорят, да? А вот чтобы это было прям вот для результата.
5: Ваши слушатели сегодня, вот те, которые обучаются на модуле рекрутинг, насколько они серьезно воспринимают все, что вы им рассказываете, все, что вы им даете? Что вы видите в ответ?
6: Я вижу заинтересованные глаза. Во-первых, мне очень нравится, что каждый из них осознанный. Они осознанно подошли туда. У нас ведь и были ученики, которые отсеялись в силу каких-то своих, да, обстоятельств. И это тоже был естественный отбор. То есть сейчас в команде остались только заинтересованные люди, заинтересованные в собственном росте. Им нравится эта профессия. В конце я вижу, как они друг с другом начинают обсуждать вот этот урок. И я понимаю, что все не зря. Вот все не зря. То есть и у них вот есть это огромное желание, скажем так. И у нас получается это доносить.
5: А насколько, как вам самой кажется, перспективно вообще обучать? Ведь лозунг Академии Прокомфортно, что всем должно быть комфортно везде, и на работе, и дома. И вот обучение профессиям на удаленке. Насколько за этим будущее?
6: Ну, опять-таки, я не за чистую удаленку, я за гибридный формат.
5: Угу. Объясню, все-таки почему. Так, да?
6: Да. На удаленке мы с вами можем, нам никто не помешает спокойненько отобрать эти резюме, сделать первый скрининг, да, потом обзвонить, позвать на собеседование. И уже на собеседовании, да, там.
5: Пусть это получается, львиная доля работы может проделана быть на удаленке.
6: Да. А если будут работать в тандеме рекрутер и HR, то она вообще может быть на удаленке. Потому что
5: в целом.
6: Да. HR задает ей фильтр, кого мы берем, кого не берем. да, исходя из культуры компании и так далее, из запроса компании. На удаленке рекрутер готовит этих кандидатов, HR принимает уже на территории, чтобы кандидат пришел, посмотрел, где он будет работать, свое рабочее место, как он доехал, устраивает локация, не устраивает, нравятся люди, не нравятся. То есть это же тоже очень важно. Мы по телефону можем что угодно друг другу наговорить, да? И мы можем даже где-то, если неправильно пользоваться инструментами, неправильно прочитать человека. А это очень важно, когда мы вот так сидим и общаемся, видим невербальные какие-то моменты, да, в человеке. Ну и есть такой случай, который Светлана Иванова рассказала, если можно коротко объясню вот свой принцип, почему именно такой, про гибридный. Она очень долго искала в очень крупную компанию помощника генеральному директору. Прям по всем критериям прошла. И я, говорит, выдохнула. Я думала, вот сейчас он скажет, там, Светлана, классно, мы закрываем вакансию. Она прогнала довольно-таки большое количество людей. Но когда руководитель вышел и сказал, ищем дальше, она просто зашла спросить для интереса, что было не так, потому что в ее понимании она прям идеального нашла. На что он сказал, вы знаете, она так сильно... На мою тещу похоже, даже разговаривает так же, как она, бесит. То есть, понимаете? И вот все, и вот тут вот, вот что может рекрутер или HR в этом случае сделать?
5: Ну искать что? Следующего.
6: Только пожать плечами и искать следующего. И вы знаете, я лично в такие истории не раз упиралась. Что-то он какой-то хлюпкий, что-то он такой толстый, что-то он такой, понимаете? И тут ты сидишь и думаешь... Господи, а все вот эти собеседования, вот это все. Поэтому я девочкам говорю, на берегу очень важно даже о внешних каких-то вот этих моментах проговорить с заказчиком. Я знаю людей, у которых кредо мы толстых людей в компанию не берем. То есть вот они ленивые, и все. Вот у них вот такой стереотип. Mm-hmm. Понимаете? Вот это про это. За гибридный график.
5: За плечами у Алпият Магомедовой очень много компаний, с которыми вы успешно сотрудничаете. И вот сейчас, обучая в Академии Прокомфортно, видя, как вы говорите сами, горящие глаза ваших слушателей, вот вы видите этот коннект между компаниями Дагестана и будущими рекрутерами? Насколько именно они востребованы рынком? Насколько они впишутся и насколько этот рынок емкий, сколько еще вам нужно будет обучить для того, чтобы в полной мере рынок рекрутеров насытился?
6: На данный момент очень востребованная вакансия. Наконец-таки бизнесмены Дагестана, они поняли, что в компании должен быть свой рекрутер, свой HR, который... пропитан вот этой любовью к компании, пропитан...

0: А для компании они получат преданных сотрудников, которые с ними на долгие года будут сотрудничать.
1: Люди с ограниченными физическими возможностями, мамочки особенных детей – это такая уязвимая часть общества, ЛПИАД. И здесь хочется задать вопрос, а почему именно им вы решили помогать, делиться именно с ними своими знаниями? Быть причастны к их будущему успеху?
0: Наверное, я хочу быть тем человеком, который поможет им раскрыть этот потенциал, как я говорила, и который даст им достойное применение в этой профессии, даст им вот этот буст, даст им возможность в какие-то компании зайти. Опять-таки, у меня очень много хороших товарищей, скажем так, с кем я сотрудничаю, да, кто у меня на консультациях и так далее. И я сейчас вторым этапом себе как бы в план поставила обязательно пойти в гости к своим вот этим вот товарищам и предложить им своих учеников, да, дать, чтобы хотя бы дали какой-то испытательный срок. Потому что я понимаю, мы заряжены этой идеей, да, я понимаю, оттуда может что-то, где-то какие-то сомнения возникнут, да. Но вот мне, это для меня, наверное, сейчас какая-то такая личная миссия внутри моей профессии, помочь этим женщинам, потому что, опять-таки, я настолько восхищена вот этой силой и тем, что они не хотят быть ни от кого зависимыми, и это дорогого стоит.
1: Если, допустим, человек считает, что он неплохо разбирается в людях, считает, что он умеет управлять какими-то процессами, этого достаточно для того, чтобы стать сначала рекрутером, а потом HR-менеджером? Или что-то еще нужно?
0: Это недостаточно. Это, может быть, звучит как-то так, да, но я вам скажу так, интуиция может обмануть. А вот HR-метрики и структурированное интервью никогда не обманет. То есть уметь пользоваться инструментами – это тоже очень важно. Ну и, конечно же, никто не отменял аналитический склад ума. Плюс для меня и вообще по миру сейчас, это многие доказывают, да, скажем так, люди, которых мы в Ютубе слушаем и так далее, большие личности, уже и какие-то исследования проведены и поставили на этом точку, что эмоциональный интеллект, он выше интеллекта. Да, вот мы вот IQ свою как-то считать любим, да, там тесты делать, проходить. На самом деле эмоциональный интеллект — это прям основа для HR. Он должен видеть и понимать, что чувствует человек, с которым он сейчас общается, и почему именно эти эмоции вышли у человека. То есть причины и понимать причинно-следственные связи. Мало просто быть HR-ом, который улыбается, ходит по компании, какие-то тимбилдинги организовывает или еще что-то. Надо каждый день работать с их болью, которая для них препятствие для получения результата. Поэтому вот интуиция — это хорошо, но все, что я перечислила, гораздо важнее.
1: ЛПИАД, вы до проекта «Академия про комфортно» вообще преподавали? У вас был такой опыт?
0: Нет.
1: Насколько для вас это было сложным?
0: Честно скажу, трудно было. Вот трудно, потому что, опять-таки, я человек, который пытается до сути докопаться все время. Я не хотела быть одной из тех, кто льет воду, вот эту бесконечную теорию, да. И вот было трудно, но потом, когда вот влилась уже, я поняла уже по тому, как отзывается аудитория, что пока все хорошо, правильно все делаем.
1: Ваша программа, по которой вы обучаете, она же составлена вами?
0: Да.
1: Это авторский труд?
0: Авторский.
1: А по ходу преподавания он как-то корректируется, ваш труд, ваша программа?
0: Да, это я смотрю уже в процессе обучения, какие вопросы задают те, кто обучаются, ученики. Ну и в целом уже там как бы пазлы так собираю, что сейчас лучше это на второй план отодвинуть, а вот это вот прямо сейчас лучше дать. И смотрю, заходит, отлично. Если нет, уже корректирую как бы, да, на следующий урок.
1: Вы на самом деле взялись за очень гуманную миссию. Наверное, в обществе по каким-то наблюдениям вы видите еще целевые аудитории, кому можно было, допустим, предложить обучение в этом направлении. Как вы думаете, вот та же молодежная аудитория,

0: аудитория, может быть, для каких-то компаний, или, может быть, еще какую-то вы целевую аудиторию видите. Было такое, какой-то анализ?
1: Есть он. Я скажу так, бизнесу сильно не хватает хороших айтишников. Сильно. Не хватает тех, кто любит говорить по телефону, отвечать.
0: Это колл-центр, да?
1: Колл-центр на холодные звонки.
0: Угу.
1: Вот когда собеседование проводим, и когда говорят, ой, только не холодный звонок. Меня это сильно напрягает и пугает, почему люди вот боятся даже в работе получить какой-то интересный опыт, да, какой-то апгрейд вот свой сделать. Да. Не знаю, с чем это связано, это глубокая очень тема, но я вижу, что вот как раз-таки про удаленный формат, если говорить, операторы колл-центра, пожалуйста.
0: А я вот хотела вас спросить насчет этого. Искусственный интеллект не может нам заменить оператора колл-центра, или все-таки человек хочет на том конце провода человека слышать?
1: Я когда робота слышу, я бросаю.
0: То есть вы не общаетесь?
1: Вообще нет.
0: Ну, наверное, вы не одиноки.
1: Да. Почему? Объясню. Везде уже с каждого утюга про этот ИИ кричат. Иногда человеку вот простого человеческого отношения не хватает, где тебя как клиента действительно как бы, да, по-человечески обслуживают.
0: Угу.
1: Я думаю, наш менталитет еще к ИИ не быстро привыкнет.
0: Угу, не готова.
1: Не готов, да. И я бы вот как раз-таки над этим подумала, что еще собрать можно группы, обучать колл-центру. Я была сама оператором колл-центра, я потом стала руководителем колл-центра.
0: Какой у вас богатый опыт, Альфия.
1: Да, у меня был и такой опыт. То есть это был еще и B2B-сегмент, поэтому...
0: То есть вы сами формировали колл-центр и обучали своих коллег?
1: Нет, скорее всего, это были уже коллеги, которые работали, и мы как бы создали этот отдел, который угу. потом закрылся, потому что мы всю базу сделали теплой.
0: Перевели.
1: Перевели на менеджеров, да, и мы закрыли и пошли дальше. Мне уже дали другой отдел, там тоже стал руководителем, в общем.
0: Ой, у нас тут проблема, Альфият, пожалуйста, помоги.
1: Может и так. Так что есть куда двигаться. Айтишники, операторы колл-центра — это как раз-таки люди, которые могут... Очень даже хорошо помочь
0: бизнесу. То есть вы увидели
1: бизнесу.
0: Новые ниши, да, и есть да. куда развиваться, Академия есть. Прокомфортно.
1: Есть.
0: А вообще вот я понимаю, что вы пришли и стали сразу делиться со взрослыми учениками. А как вы сами думаете, делиться знаниями с молодыми и с взрослыми, это разница большая в этом или разницы на самом деле никакой нет?
1: Большая. Потому что, опять-таки, зумеры — это зумеры.
0: То есть вы нас уже так сегментировали, да?
1: Да, почему, объясню. Хотя многие говорят, нужен подход. Я согласна, нужен подход. Он индивидуально к каждому. Но есть некоторые особенности, да. И мне очень не нравится то, что сейчас в моду вошло, мы 35+ сотрудников не берем.
0: Ну это вообще, я не знаю.
1: Понимаете, когда я с заказчиком общаюсь, я говорю, в смысле? Вот мне 38, да ну? Я говорю, да. То есть, если я вот сейчас за 40 перейду, все, вы больше со мной не сотрудничаете. Ну, как бы логичный вопрос даже. Я говорю, как так? То есть человеку стукнуло 35, он должен на себе вот такой крест поставить, сидеть дома, ждать смерти. То есть все, ему жизни нет.
0: Это несправедливо.
1: Несправедливо. Я с этим не согласна в корне. Я сейчас, например, я вам скажу так, я искала на склад человека. И у меня запрос, Альфият, умоляю, до 26. В смысле? Вот до 26. Я говорю, почему не до 25? Молчание. Почему не до 27? Ну откуда этот стереотип? А у нас там был один мага. Ему 25 было. Лоботрясничал, в телефоне сел. Я говорю, мы по маге будем как бы определять наш рынок или как? Вы знаете, я им привела человека, которому за 40, который дорос до завсклада. То есть я эти стереотипы ломаю. И я скажу так, я не для всех, со мной нелегко работать в плане того, что вот где-то я шаблоны все-таки двигаю. И это больно для людей. Но вот все-таки...
0: Результата вы именно так и добиваетесь.
1: Да.
0: Ломая шаблоны.
1: Да. И я вам скажу, вот вы говорили, HR чем отличается? HR отличается тем, что когда собственник, руководитель говорит, надо сделать так, а HR понимает, что так делать ни в коем случае нельзя, он не должен говорить, да, поехали, я за компанию, за идею. Он должен объяснить, почему это нельзя.
0: Зачем я, будучи собственником, за свои родные деньги должен покупать человека, который во всем со мной соглашается? Я не хочу такого. А вот... Мне нужен тот, который действительно разбирается в этом лучше, чем я.
1: И вот только и с такими я сотрудничаю, Аймисей. А ведь у нас львиная доля других, которые хотят, я плачу деньги, и я диктую правила.
0: Ну тогда сам и работай.
1: Вот. Поэтому я и говорю, что это не про меня. То есть я, если увижу, что мы куда-то не туда идем, я обязательно скажу, товарищи, мы не туда идем.
0: Ну а как иначе оптимизировать расходы заказчика? Нужно ему честно говорить, как мы не есть. Туда идем.
1: Да, да. То есть вот поэтому я больше за то, чтобы со взрослой аудиторией работать, с более осознанной аудиторией, которая понимает, что им нужно, для чего им нужно. Казалось бы, это такой легкий путь нашла Алпиат и идет по нему.
0: Демографический кризис никто не отменил. Не отменил. Он есть. И как?
1: Есть.
0: Имея такую ситуацию на рынке, говорить до 26 лет нам, пожалуйста, завхоза.
1: Вот это реалии, которые я вам рассказываю. То есть это для меня, я понимаю, что это ну, тупиковая, скажем так, ветвь развития. Я не готова под это подписываться. Я за то, чтобы в компании люди работали, которые результат приносят. А сколько ему лет?
0: Какого цвета его
1: кожа? Какого цвета глаза и кожа? Нравится он кому-то внешне или не нравится? Меня это должно меньше всего как бы, да, волновать. Я хочу видеть, что человек пришел, сел, и вот чтобы сказали, вот человек дал результат, все, кто его привел?
0: Ну, наверное, его этические качества,
1: ну,
0: человеческие.
1: Да. Конечно, HR — это не ясновидец, он не может заранее предполагать, что у человека там где-то он споткнется, результата не будет, но вводные, которые он должен и знать, и сопоставлять, да, с возможностями этого человека, их контролирует HR, понимаете? Это чуть-чуть больше, чем просто в отделе кадров работать. Вот это отсылка к тому, чем отличаются кадровик от HR.
0: Я уверена, что у вас все прекрасно будет развиваться. Ваши ученики достигнут именно того состояния, когда вы скажете, ну все, ребята, вы знаете, достаточно для того, чтобы завтра вас трудоустроить. Какой вы видите эту идеальную картину? Где ваши слушатели себя найдут? В каких направлениях? И какие направления бизнеса острее всего нуждаются в ваших учениках?
1: На производствах. У нас очень много хороших производств мебели. Я их прям вижу там. На производствах, в любых торговых компаниях, в любых. Потому что там есть и отделы контроля качества, есть и колл-центры, есть и тот же рекрутинг, да?
0: Есть и текучка.
1: Текучка есть. То есть,
0: это прям болезнь, по-моему,
1: да,
0: у многих.
1: Да, да. И я их вижу на самом деле везде.
0: Своих учеников.
1: Да.
0: И спрос на них есть везде.
1: Есть.
0: А вообще, вот вы, будучи профессионалом, как можете объяснить вот эту болезнь, текучка? Во многих компаниях ситуация именно такая. И неважно, это линейный персонал, или это специалисты, или это топ-менеджмент. У каждой профессии как будто есть срок жизни. Угу. А дальше этот человек снова в поиске. Почему? По какой причине? Или это нормальная история, на которую можно и не реагировать?
1: На нее надо реагировать обязательно. То есть текучка — это болезнь, которую надо лечить. Но зачастую, знаете, как бывает, MSA? Бывает так, что управленцы компании, собственники, они думают, что у них все окей. А проблема в людях. Они заходят и выходят, вот они вот такие нехорошие, неответственные, не умеют работать. Практика показывает немножко иное. Когда внутри не выстроены правила, когда внутри нет понимания, как человеку двигаться, что ему можно, что ему нельзя. Да? Когда нет четких задач, вы знаете, сколько на собеседованиях я слушаю, когда задаю вопрос, вот что для вас послужит фактором встать и уйти? Руководство, которое не слышит, это ответ номер один. Вот это с каждого просто выходит. И, конечно же, когда недооценивают, когда не видят результаты, когда сильно распространена в Дагестане сейчас вот эта тема. Не знаю, насколько правильно ее задевать сейчас, но все-таки задену. Родственные связи на работе. Ну вот каждый второй заказчик в это упирается. То есть когда-то компания открывалась, и компания как бы в партнеры, в исполнители брали людей, которым сильно доверяют. И это как, ну, в Дагестане зачастую повелось, зачастую это тухум. Угу. То есть близкие очень люди. У меня у нескольких заказчиков вот сильно было, прям уперлись в эту проблему. Почему? Потому что когда компания на этапе стартапа, когда она только развивается, за идею, за вот это вот желание выйти на рынок, быть номером один, они все топят, все так классно. Да. А потом, когда это надо структурировать, когда это надо в регламенты, когда надо вот шаг влево, в шаг вправо нельзя, вот тут штраф и все остальное, что начинается? Саботаж. То есть, когда уже должен быть апгрейд у компании, тянут вниз именно те, кто помогали ее открыть. Это закон. Поэтому у компании тоже есть цикл жизни. Не только у сотрудника. У компании он тоже есть. Есть цикл жизни у компании, есть цикл жизни у сотрудника в этой компании. Когда собственник игнорит, что текучка именно потому, что человеку что-то не понравилось в компании, и говорит, я красавчик, все хорошо, подберите мне нормальных людей. Это болезнь, ее лечить надо. То есть тут надо правильно...
0: Но кто согласится, что он болен сам? Тем более он, будучи вашим заказчиком, он вам скажет, все больны, кроме меня.
1: Да, но тот, который уже в итоге устанет деньги на ветер выкидывать, вот текучка — это же деньги на ветер.
0: Ну, это расходы, конечно, да, и немалые.
1: Когда он устанет, я задала такой вопрос на одном из конференций, был очень интересный спикер, я задала вопрос, что делать в таком случае? Мне сказали, ждать, пока устанет.
0: Собственник.
1: Собственник. Мы посмеялись всем залом, но это, она говорит, это истина. Девочки, вы не думайте, говорит, что это только в Дагестане, это по России проблема. То есть на этапе стартапа мы все вот так вот начинаем, а потом мы боимся...
0: А я, знаете, какой рецепт слышала от одного из операционных директоров, кто вот именно приходит в ту или иную компанию в найм на какой-то период, угу, чтобы сделать зачистку. То есть, да, он убирает родственников и ставит работающих сотрудников.
1: Смотрите, Амисей, я бы хотела что подметить. Я не против родственников компании. Ни в коем случае,
0: конечно,
1: нет.
0: Конечно, никто не
1: просто
0: против родственников.
1: Просто, чтобы слушатели не подумали,
0: наоборот,
1: что я такая,
0: за...
1: вот родственник, и все.
0: И
1: да,
0: как
1: там...
0: я понимаю, только родственники на старте ведут себя именно,
1: да,
0: так, как это нужно, когда, да, формируется компания. Это же как семья,
1: да,
0: происходит. А семья — это и есть твои родственники.
1: Если я вижу, что родственник компетентный, если я вижу, что на его участке никаких проблем нет, нет жалоб со смежных отделов, нет жалоб от клиентов конечных и так далее, я вообще на это не, ну, как бы глаза закрываю. Родственник отлично, он еще и компетентный, он еще и душой болеет, он еще и классный профессионал.
0: Угу.
1: Но если там другая история, когда тянет вниз, и вот эта табличка на голове, я родственник, я неприкосновенное, угу, лицо, меня сильно триггерит.
0: Табличка — это еще ничего, а корона?
1: Корона, вот, вот, вот, которая сияет так, что на Луне видно. Поэтому вот это вот, вот про это я говорю, что я никак не смогу,
0: ну,
1: с
0: мне
1: этим
0: кажется,
1: смириться.
0: Сейчас такое формируется другое поколение собственников и руководителей, предпринимателей, которые не смотрят, родственники или нет.
1: Я надеюсь.
0: Я как будто, знаете, такой боль-боль.
1: Я надеюсь.
0: Уткнулась в вашу. Так вот, был рецепт от этого привезенного операционного директора. Он говорит, да, окей, пусть будет родственник, но я параллельно еще в команду беру кого-то. Непосредственно действие производит тот, а тому такую номинальную должность
1: даем. То же самое мне ответили там же на конференции, сказали, да назовите вы его директором свежего воздуха, в конце концов. Пусть контролит, какой воздух заходит в вашу компанию. То есть, да, вот настолько с иронией он к этому как бы вопросу подошел. Вы, говорит, не первая, не последняя, кто с этим столкнетесь. Ну вот как-то так можно решить.
0: А вот интересно, как вы сами думаете, по каким критериям собственники компании оценивают работу HR-специалистов?
1: О, это прям в первую очередь та же самая текучка. То есть если где-то не хватает сотрудника и место простаивает, это деньги на ветер. Там упущенная прибыль — это раз, да. И если мы еще неправильно подбираем, и там постоянно на этапе внедрения и адаптации проблема, то это вообще прям боль-боль. И это то, за чем в первую очередь собственники наблюдают. Сколько новый человек по времени задерживается в компании. Да? Потому что вы сами понимаете, Амисей, 3 месяца человек, он как такового результата сильного не показывает.
0: А это расходы.
1: Конечно, это зарплата. И плюс какой, если говорить про адаптацию, первый месяц мы даем ему и зарплату, угу. и обучение, и внедрение, и так далее, да? А уже потом смотрим на его динамику роста. И вот поэтому и так сильно и важен рекрутинг, вот этот подбор в компанию, да, на это смотрят. На, конечно же, бизнесмены хотят, чтобы HR работал на опережение. Если он видит, что где-то в каком-то отделе дым, угу. да, вот сейчас будет пожар, то им бы хотелось, чтобы этот пожар их не коснулся, и они вообще про него не знали, чтобы туда зашел HR и это решил. Зачастую не всегда. Не всегда получается это делать без собственников, без их поддержки какой-то, да? Угу. Опять-таки, особенно в компаниях, где есть родственные связи, да? Но все-таки на это сильно смотрят. То есть, чтобы все были на своих местах, у всех был распределен функционал, все знали, за что они отвечают, и чтобы у нас не было пожаров в компании. То есть, чтобы мы могли предотвратить или вовремя их потушить.
0: А, знаете, слушая вас, возникает такой портрет спасателя, который должен, не вовлекая самого руководителя, устранять все какие-то проблемы, ведь действительно от того, какой сам HR-специалист, будет формироваться экосистема компании. Ведь если на этом входящем потоке человек без принципов, с какими-то искаженными критериями отбора, если он сам не этически силен, кого он будет набирать?
1: Таких же. Таких же, Амисей. Я поэтому и говорила, это зеркало. Если вы видите, что львиная часть в компании людей, ну какая-то она не такая, вот что-то не то, зайдите в HR-отдел. Вот это вот истина. Вот она истина в последней инстанции. Если там плюс-минус по времени, в одно и то же время люди пришли, какой-то костяк сформировался, и там коалиции, там кто-то дружит против другого, там отдел против отдела и так далее, да? Если не решается проблема годами, бывают конфликты, которые год длятся, но они потом решаются. Такое тоже бывает. И бывает
0: Какой-то переходный, может быть, период.
1: Да, и не на все может HR влиять. Чтобы вы не думали, что это такой человек-спасатель заходит, и прямо вот он такой раз.
0: Честно, слушая вас, возникло такое мнение.
1: Это огромная работа всех в совокупности. И когда я про другое, я про то, когда годами работает какая-то коалиция, не скажешь, что по эффективности они прям супер-пупер. На рынке есть те, кто это сделает гораздо быстрее, и путь будет не зигзагообразный, а прямой. Тут задаешься вопросом, а что эти люди здесь делают? А кто их, скажем так, крышует здесь? Угу. Почему они тут? И знаете еще, что не нравится? Не нравится, когда HR боятся сильных брать. Ой, ими так управлять сложно. А вы зачем здесь? То есть, да? Если HR правильно выявляет рычаги, как этого человека мотивировать и как его демотивировать, это же в тени всегда остается. Мы же все про мотивацию, про семью и так далее, угу. даже. Но все этот рычаг почему-то так сильно упускают. Рычаг демотивации. То есть мы же
0: не менее эффективный.
1: Не менее эффективный. Да, мы же взрослые люди. Если у HR есть эти рычаги, если он понимает, как этого человека, если он знает его мотивы, мотивацию и так далее, он прекрасное место ему там найдет. Но, опять-таки, если в этом отделе здравый руководитель, который не боится конкуренции, мы с этим сильно сталкиваемся. То есть, когда приводим такого заряженного, новую кровь в компанию, который видит и тут проблема, и там проблема, я вам сейчас и так решу, и тут. И раз он столкнулся, споткнулся об кого?
0: Об
1: того самого руководителя, который сильно боится, что его подсидят, который очень сильно дрожит за свою какую-то репутацию в компании. Не дай бог кто-то скажет, посмотрите, он компетентнее, чем наш руководитель. И что происходит? Никто не вспоминает про интересы компании в этот момент. И становится грустно. То есть если собственник понимает, что человек, который сейчас в компанию пришел, он даст мне больше результата, нужно только время, да, он должен еще проследить за тем, под чьим руководством этот человек. И что ему транслирует уже, как сотруднику, скажем так.
0: Что самое сложное в работе HR, что самое неприятное, от чего вам бы хотелось немного предостеречь своих учеников?
1: Отличный вопрос. Самое сложное — быть между молотом и наковальней. Вот HR, он должен... Я всегда говорю, я даже когда устраиваюсь на работу или когда мы идем в партнерство, я им говорю: товарищи, ни вам не принадлежу, ни вашей команде не принадлежу. Вот я нейтралитет, вот такая между вами, мост, называйте как хотите. То есть в глазах сотрудников я не буду на вашей стороне, и в глазах руководителей я не буду на, чисто на их стороне. Вот, вот стою на одном берегу, и все, такого не будет. Это самое сложное в HR. Мы между молотом и наковальней. Нам надо, чтобы сотрудники эффективно сдавали, да? Но в то же время у всех же возникают какие-то недопонимания, еще что-то. Вот HR важно не превратиться вот в эту жилетку, в которую все бегут и плачут.
0: Ненормальная ситуация.
1: И она такая, забыла про интересы компании, забыла про все, ах, они вот такие-сякие, без
0: работы. Или другая крайность, жестко давить, вот, потому что лоббирую интересы
1: вот,
0: руководства.
1: Я такая: нет, руководитель сказал, надо сделать. Я за причинно-следственные связи. Почему не хочешь? Во что уперся? В кого уперся? То есть... Эти неудобные разговоры, их многие HR просто вот так за километр обходят. За километр. И вот эти мои заказчики, имея HR в компании, они вынуждены бывают обращаться к кому-то, кто не боится этих разговоров. То есть посадить человека и правду увидеть, и правду эту правильно донести до руководства. А зачастую бывает так, что вот HR больше за то, чтобы руководитель был мною доволен, я такая вот лицо компании, лицо команды, я всегда улыбаюсь, я тимбилдинги устраиваю, и вот все такие розовые пони бегают у нас по
0: человек
1: компании.
0: Человек-праздник.
1: Да, да, да. Многие же говорят: а зачем HR нужен в компании? А это кто? Так что это самое сложное.
0: Баланс. Работа, семья, хобби. Насколько он у вас есть и возможен ли он в вашей профессии, в вашей деятельности?
1: Мне кажется, вот так, чтобы был прям идеальный баланс, не будет и не, нет, наверное, ни у кого. Потому что если ты чуть больше в работу углубляешься, где-то страдает эта часть, да, личная. Но я стараюсь вот эти инструменты HR-менеджера применять. В этом,
0: по отношению,
1: да, по
0: к,
1: отношению
0: себе
1: к себе тоже. Почему? Объясню. На работе я личные разговоры не веду. У меня все знают, родственники, что ко мне во время работы вообще лучше смысла нет звонить. Я на работе, я на совещании, до свидания. А вот дома то же самое. Я могу там, пока ужин приготовлю, еще что-то где-то в чате, что-то ответить там и так далее. Но вот после 8:30 табу я телефон уже убираю. Я как бы на рабочие уже не реагирую. Я и то как бы отсылку дала до 8:30 вечера, да? Вот. Если вот это все вот, как бы балансировать, можно. Я тоже должна уделять время. Я и жена, я и мама, как бы, да, и постоянно быть вот в этой рабочей рутине — это энергозатратно, очень энергозатратно. Особенно нам, HR-ам.
0: Интересно услышать в завершение нашего интервью, какие у вас карьерные цели и насколько они связаны с проектом «Академия Прокомфортно».
1: Всевышний так интересно все устроил. До вашего знакомства с вами, Аймисей, я вам рассказывала при нашей первой личной встрече и при знакомстве, если вспомните. У меня куча наработок было в ноутбуке, вот я сейчас и вот это сделаю. И моя мечта, прям цель, которую я прописала, создать онлайн-школу HR-ов и рекрутеров. И как раз-таки я себя вижу во главе вот такой какой-то платформы, где мы учим людей.
0: Именно онлайн.
1: Именно онлайн. Да можно и не онлайн. То есть эти знания, которые мы даем, они везде применимы.
0: Угу.
1: Это только вопрос договора с работодателем, и все. А вот вижу себя вот во главе вот такой платформы, помогающей людям найти свое место под солнцем и раскрыть свой потенциал.
0: Алпият Магомедова, карьерный консультант, коуч с опытом работы более 10 лет в подборе и управлении персоналом. Сегодня она абсолютно бесплатно обучает будущих менеджеров по персоналу, рекрутеров, дает возможность не только заработка, но и социализации категории нашего общества, кто в силу разных обстоятельств находился до сих пор вне интеграции в рабочие будни республики. Спасибо вам огромное, Алпият. Пусть Всевышний примет ваш вклад в то большое важное дело, что вы делаете.
1: Аминь. Спасибо большое, Эмисей, вам. Я и вас благодарю за возможность этот вклад внести, стать, скажем так, да, тем, кто получит вознаграждение, надеюсь, иншалла, от Всевышнего. Хочу сказать, что смотрю вот на вас со стороны, и я также прошу Всевышнего, чтобы он и ваши все усилия принял, удвоил их, скажем так, вознаграждение на том свете. Делаем благое дело. Надеюсь, оно будет принято. Спасибо вам за этот опыт, который сегодня я тоже прожила. Мне было очень приятно и интересно со всеми с вами. Так что, надеюсь, не последний раз.
0: О том, что радует, волнует, вдохновляет, помогает в рамках партнерской с благотворительным фондом «Чистое сердце» программы поговорили со спикером Академии про комфортно. Проекта, который готовит мамочек особенных детей, а также инвалидов, людей с ограниченными физическими возможностями, профессиям, востребованным дагестанским рынком труда. Надеюсь, что это наша первая, но не последняя встреча. Ждем вас снова и до новых эфиров.
2: Авторская программа Аймисеи Амировой «Очаг горянки».
3: В Дагестане 17 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
4: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В сети интернет набирает резонанс инцидент в Каспийске, где девушка ударила мужчину ножом, защищая подругу от оскорблений. Накануне на улице Ильяшенко 26-летняя жительница Каспийска нанесла колото-резанное ранение в область спины 34-летнему местному жителю. В содеянном девушка созналась, по ее словам, незнакомые ей парни в грубой форме делали замечания по поводу внешности. Девушка за подругу заступилась. Словесная перепалка переросла в конфликт, а затем в драку, об этом сообщает МВД по Дагестану. По словам подозреваемой, мужчина нанес ей удар, после чего она в ответ ударила его ножом. В деле сейчас разбираются сотрудники МВД. Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан добились демонтажа шумного генератора, который принадлежит пекарне в центре Махачкалы. Ранее на сильный гул от оборудования пожаловались местные жители. Поводом для разбирательства стало коллективное обращение жителей многоквартирного дома номер 13А по улице Дзержинского. Горожане сообщили, что резервный генератор пекарни «Ля Крем» автоматически включается при перебоях с электроснабжением в любое время суток, создавая невыносимый шум и лишая жильцов отдыха. Для проверки жалоб специалисты надзорного ведомства провели выездное обследование и организовали инструментальные замеры уровня шума в квартирах заявителей. Исследования подтвердили, что работающее оборудование пекарни существенно превышает допустимые санитарные нормы. По итогам проверки Роспотребнадзор обязал правообладателя устранить нарушение, после чего владелец пекарни полностью демонтировал шумный генератор. Около 10 миллионов мальков кутума выпустили в Сулакскую бухту Каспийского моря специалисты Мехтиепского рыбного завода. Об этом сообщает Северокавказское Росрыболовство. Средний вес каждой молоди составил 2 грамма. Мальков вырастили в Мехтиепском рыбном заводе Терско-Каспийского филиала «Главрыб». Изначально государственное здание предлагало выпуск 9 миллионов особей, однако благоприятные погодные условия позволили перевыполнить план. Я напомню, что кутум – эндемик Каспийского моря. Этот вид не встречается больше ни в одном водоеме мира. По итогам первого полугодия 2026 года общий ввод жилья в России сократился на 18% до 42 миллионов квадратных метров против 52 миллионов квадратных метров годом ранее. Об этом следует из анализа цифровой платформы ЦАН. Это минимальный показатель с 2021 года. Так, на снижение повлиял отток в сегменте индивидуального жилищного строительства. Его объем упал на 29%. Ну а Совет Федерации сегодня одобрил закон, который обяжет банки подробнее раскрывать условия своих услуг, о которых мы утром говорили в программе «Утро» на Диалог ФМ. Новые правила начнут действовать с 1 сентября следующего года, об этом сообщает Интерфакс. Кредитные организации должны будут размещать информацию в отделениях и на официальных сайтах. Это касается денежных переводов, в том числе через систему быстрых платежей, банковских карт, интернет-банка и потребительских кредитов. Клиентам также будут сообщать об изменении условий обслуживания. Закон теперь призван сделать банковские услуги понятнее и защитить людей от скрытых комиссий. Ну а лето считается самым выгодным временем для поиска квартир в аренду. Об этом порталу neps.ru рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, в этот период на рынке больше предложений, поэтому проще найти недорогой вариант и получить скидку. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
3: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: открывая футбольную Америку.
1: Главный тренер команды Англии, немецкий специалист Томас Тухель, несмотря на проигрыш в полуфинале аргентинцам, останется у руля сборной до следующего Евро. Главный исполнительный директор английской футбольной ассоциации Марк Буллингем публично поддержал тренера, заявив, что тот будет подводить команду к квалификации домашнего чемпионата Европы. Федерации считают выход в полуфинал успехом, ведь англичане не добирались до этой стадии с 1990 года. С другой стороны, болельщики и пресса после полуфинала требуют отставки тренера, причем голосов за уход Тухеля предостаточно. Бывший полузащитник Тоттенхэма Джейми О'Хара сказал, что Тухель, цитата, «слил матч». Легенда Манчестер Юнайтед Уэйн Руни обвинил рулевого в трусости, а лучший бомбардир Мундиаля 1986 года в составе англичан Гарри Линекер заявил, что специалист испортил все в решающий момент. При этом Англия все еще может завершить турнир с медалью. В матче за третье место подопечные Томаса Тухеля сыграют против Франции в воскресенье.
0: Плавали, знаем.
1: За два дня до финала чемпионата мира сборная Испании провела первую тренировку без двух ключевых игроков. Ламин Ямаль и Педро Порро не занимались в общей группе, а работали по индивидуальной программе из-за физического дискомфорта, сообщает газета «Марка». В стане «Красной фурии», впрочем, царит спокойствие, оба должны быть готовы к воскресному финалу против Аргентины. У 19-летнего Ямаля последствия жесткого столкновения с Люкой Динем в полуфинале против Франции. Именно в том эпизоде арбитр назначил пенальти, который реализовал Микель Айарсабль. У Педро Порро, признанного лучшим игроком полуфинала, мышечное переутомление. Защитник Тоттенхэма провел на этом турнире уже 4 матча подряд в стартовом составе, и в конце встречи с Францией его заменили на Маркоса Йоренте. Примечательно, что дискомфорт у Порро возник еще после первого матча с Саудовской Аравией, из-за чего он пропускал игру с Уругваем.
0: Попутного ветра. Ветра.
1: Оборона сборной Франции весь турнир держалась на игроке, который выходил на поле с травмой позвоночника. Как сообщают СМИ, защитник Вильям Салиба провел 4 матча на чемпионате мира с серьезным повреждением спины, полученным за 2 месяца до старта Мундиаля, еще в одном из матчей АПЛ за Арсенал. Футболист играл на уколах и проходил ежедневные курсы специального лечения. Только в одном матче группового этапа против Норвегии его поберегли. В полуфинале против Испании организм Салибы не выдержал. На 30-й минуте он упал на газон без контакта с соперником и был вынужден попросить замену. «Моей спине конец», — повторял защитник, покидая поле. По данным «Лекип», Салибе, скорее всего, предстоит операция, после которой восстановление займет от 4 до 5 месяцев. Это были некоторые итоги 36-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нютюк. По словам старожилов, село возникло 500-600 лет назад. На руинах старого аула остались строения сторожевой башни. Когда ее построили, никто не знает. Известно, что в старой мечети более 150 лет. Ее построил мастер Хисен Халимбеков. Как гласит легенда, когда-то аул Хутюк называлось Гуман. После стихийного бедствия, то есть оползня, оно полностью разрушилось. И люди близлежащих сел начали называть его Уцейхур. Постепенно Уцейхур превратилось в Уцу. А через некоторое время село получило название Нуцук. Нутюк происходит от слова «нуду» – «чарху», то есть «скалистый». Большинство селян являются переселенцами из аулов Южного Дагестана. Говор жителей села с давних времен отличается от говора жителей других сел Курчакской долины. Недалеко от старого поселения Нютюк находится ущелье Дагардивац, где есть скала-загадка, а в скалу забиты многочисленные колышки из дерева. Существуют две версии относительно колышек. По первой, на вершине скалы находилась крепость местного правителя. Однажды неприятельское войско подошло к крепости, но взять ее не смогло. Тогда смельчаки поднялись по отвесной скале, забивая колышки в нее, чтобы захватить крепость. Вторая же версия гласит, у местного правителя была дочь-красавица, которая была обещана тому, кто сумеет первым подняться по отвесной скале на крепость. Скала достигала высоты 100 метров. Говорят, что никто не смог подняться до вершины, все срывались и погибали. В селе проживают тухумы Баширар, Жиганар, Курарар, Куркурар, Мерцефар, Чеперар, Лакарар, Шугурар и Чакарар. В 1959 году жители села решили обустроиться на равнине и с предгорья спустились в долину Карчага, где возвели двухэтажные дома с садами и огородами. По переписи 1886 года в селе было 127 хозяйств. Численность населения составляла 671 человек, 350 мужчин и 321 женщина. Аул Нютюк входит в Карчакскую сельскую администрацию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
3: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
4: 17 июля в 709 году до нашей эры китаец Чу Фу впервые в истории описал полное солнечное затмение. Представьте, небо темнеет среди бела дня, солнце будто исчезает, и мир на несколько минут погружается в странную, почти мистическую тишину. В древности такие явления пугали и казались предзнаменованиями, но именно в Китае к небесным знакам относились не только с трепетом, но и с вниманием. Придворные астрономы вели записи, стараясь уловить закономерности. Чу Фу стал одним из первых, кто зафиксировал именно полное затмение. Не просто потемнение неба, а тот редкий момент, когда солнечный диск полностью скрывается за Луной. Для своего времени это был настоящий прорыв, попытка превратить чудо в факт, описать необъяснимое. Эти древние наблюдения позже помогли ученым восстановить хронологию события далекого прошлого и даже уточнить особенности вращения Земли. Так что сегодня мы вспоминаем не просто строчку в летописи, а маленький, но важный шаг человечества к пониманию Вселенной, сделанный тысячу лет назад под китайским небом. И пусть запись Чу Фу была всего лишь несколькими строками в древней хронике, в них уже жила жажда познания, которая спустя тысячелетия приведет людей к телескопам, спутникам и картам звездного неба. Так из одного пристального взгляда на протемневшее солнце выросла целая наука о звездах. И сегодня, вспоминая Чу Фу, мы словно протягиваем невидимую нить сквозь века. От первых робких наблюдений отношении к дерзким открытиям наших дней.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог FM приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
4: В прошлом году крупные федеральные сети продали 67 миллионов литров горячих напитков на общую сумму 19 миллиардов рублей, подсчитала аналитическая компания «Энтек». Согласно их данным, объем реализации продукции вырос на 86% в натуральном выражении и на 117% в денежном по сравнению с предыдущим годом. «Энтек» также отмечает, что данная категория товаров демонстрирует двухзначный рост уже второй год подряд. В 2024 году продажи горячих напитков увеличились на 109,92% соответственно. Тенденция к росту сохранилась и в первом квартале этого года. Реализация таких товаров за три месяца выросла на 92,98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную долю продаж составляет готовый кофе. По данным «Энтек», на него приходится 94% всех продаж в данной категории. Чай занимает лишь 4%, остальные 2% включают какао, горячий шоколад и другие напитки. Ритейлеры, опрошенные ведомостями, подтверждают рост спроса на горячие напитки в сетях. Так, в «Азбуке вкуса» утверждают, что каждый год реализация данной продукции увеличивается более чем на 20%, хотя конкретные цифры не приводятся.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Полный запрет на использование искусственного интеллекта в российских компаниях встречается, но в большинстве случаев это временная мера, пока компания не выстроит процесс его безопасного использования, заявил газете.ру руководитель блока «Цифровой бизнес» Антон Грабаров. Причин запрета ИИ на работе несколько: безопасность данных, регуляторные требования, незрелость внутренних процессов, репутационные риски и отсутствие контроля качества. Важный нюанс. Часто запрет – это реакция не на технологию, а на отсутствие безопасной среды, где ею можно пользоваться. Полные запреты встречаются, но в большинстве случаев это временная мера, пока компания не выстроит свой контур. Главное при таком запрете – не уходить в тень. Сначала нужно разобраться в причине, отметил специалист. С 1 сентября 2026 года во всех российских школах начнут действовать новые правила реагирования на нарушение дисциплины во время уроков. Минпосвещение утвердило порядок действий педагогов в случаях, когда ученики мешают.

руководитель обсерватории университета имени Решетнева Сергей Веселков в разговоре с РИА Новости. Утром перед рассветом на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн, Уран и Нептун. Четыре самые яркие планеты Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн будут видны невооруженным глазом, а для наблюдения Урана и Нептуна понадобится бинокль или небольшой телескоп. По словам Веселкова, это явление можно будет наблюдать еще около недели, пока Меркурий не приблизится к Солнцу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина.

0: мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ.
2: Европейские оборонные компании договорились о создании консорциума для разработки перехватчика, способного сбивать баллистические ракеты средней и промежуточной дальности за пределами атмосферы. Об этом говорится в сообщении на сайте компании Thales. 14 июля в Париже компании Thales, Airbus, MBDA Deutschland, Safran и аэрокосмический стартап Destinus подписали письмо о намерениях по созданию консорциума Blixom XOAO. Целью сотрудничества является разработка независимого европейского решения в сфере противоракетной обороны, включая баллистические ракеты средней дальности класса «Орешник» с раздельными и маневрирующими боевыми частями. Компании планируют заключить обязательное соглашение о создании консорциума в течение следующих 3 месяцев. Совместные инженерные работы должны начаться в августе, а испытания боевой части будущей заатмосферной ракеты-перехватчика запланированы на 2027 год. В то же время данная договоренность пока не обязывает стороны финансировать разработку или закупать будущую систему. Стартап Destinus станет ведущей компанией консорциума и будет отвечать за системную интеграцию и разработку боевой части Exo-Atmospheric Kill Vehicle, EKV.
3: Бразилия готовится к введению Соединенными Штатами Америки новой пошлины в размере 25% на 1000 бразильских товаров. Об этом Reuters сообщили 3 источника, знакомые с ходом переговоров. Решение администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа ожидается 15 июля. Пошлины могут затронуть более 4000 товаров, от сахара до чугуна. Ежегодный объем их поставок на рынок Соединенных Штатов Америки составляет около 15 миллиардов долларов. Соединенные Штаты Америки потребовали предоставить пониженные тарифы для отдельных американских товаров. Однако законодательство Бразилии не позволяет правительству предоставлять подобные льготы только одной стране. Бразилия может стать первой страной, против которой администрация Дональда Трампа применит новую тарифную стратегию на основании раздела 301 торгового законодательства Соединенных Штатов Америки. Он позволяет вводить меры против предполагаемых недобросовестных торговых практик. Торговое представительство Соединенных Штатов Америки открыло около 80 подобных расследований. В дальнейшем новые пошлины могут быть введены против десятков стран. Расследование в отношении Бразилии началось в июле прошлого года. Соединенные Штаты Америки обвинили страну в незаконной вырубке лесов и создании преимуществ для бразильской системы мгновенных платежей PIX перед компаниями, выпускающими кредитные карты. Бразилия отвергла обвинения. Министр иностранных дел Мауро Виейра заявил, что Соединенные Штаты Америки не представили доказательств и назвал расследование произвольным экономическим давлением. Ожидается, что пошлины не затронут говядину, кофе, редкоземельные металлы и авиационные комплектующие, составляющие основную часть бразильского экспорта в Соединенные Штаты Америки. Эти товары ранее также были освобождены от 40% пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа после ареста бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. По данным источников в бразильском правительстве, после введения пошлин Бразилия может принять ответные меры.
4: США расширили санкции против Ирана. Об этом заявило Министерство финансов США. По имеющейся информации, в санкционный список входят 50 физических лиц, 24 компании и 20 судов. В пресс-релизе министерства отмечается, что санкции направлены на пресечение и ослабление сети незаконных перевозок и обхода санкций со стороны иранского предпринимателя Мухаммада Хусейна Шамхани. Иран выживает за счет обмана, и сеть Шамхани – один из его самых прибыльных двигателей. Министерство финансов закрывает финансовую инфраструктуру, которая позволяет властям продолжать угрожать национальной безопасности США и мировому судоходству, заявил министр финансов США Скотт Бессент. В список физических лиц, попавших под санкции, вошли граждане Ирана, России, Дании, Италии, Индии и Великобритании. Таким образом, Министерство финансов ввело санкции против более чем 200 физических лиц, организаций и судов, действующих под покровительством Шамхани, говорится в сообщении. Среди попавших в перечень судов числятся сухогрузы, контейнеровозы и танкеры-химовозы. Под санкции также попал предприниматель из Тегерана Али Рахбармадани, который, по сведениям американцев, стороны имеет российско-иранское гражданство. Ранее замглавы МИД Исламской Республики Иран Казем Гарибабади заявил, что меморандума о взаимопонимании по прекращению войны между Ираном и США больше нет. Он обвинил Вашингтон в нарушении всех своих обязательств в рамках мирного договора. Как отметил дипломат, США столкнулись с решительным ответом на свои действия. В таких условиях Иран не чувствует никаких обязательств, поскольку, посмотрите, уже нет никакого меморандума, о котором можно было бы говорить, сказал он. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 19 июня. В рамках сделки руководство американского Минфина выдало генеральную лицензию, которая разрешает добычу, поставку и продажу иранской нефти. Временное смягчение санкций будет действовать до 21 августа.
1: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
5: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Когда человек погряз в долгах, когда кругом у него долги, когда банки его преследуют, коллекторы, либо он попал в затруднительную ситуацию, то я всегда говорю, что это вина самого человека. Вернее, даже не столько вина человека, а это следствие его неправильных решений. Решений, которые были неэффективны. Поэтому здесь не надо человеку, который оказался в долгах, винить просто так себя. Когда вы обвиняете просто себя, вы просто рушите и снижаете свою самооценку. И благодаря этому вам тяжелее будет вылезти из долгов. Поэтому прежде всего вам нужно не себя обвинить, а понимать, какие конкретно убеждения привели вас к неэффективным решениям, которые загнали вас в долги. Очень часто ко мне тоже обращаются люди за деньгами. И я для себя даже создал несколько алгоритмов. И когда ко мне человек обращается за деньгами, я прежде всего спрашиваю, задаю ему три вопроса. Что он просит? Он просит долг, либо он просит инвестиции, либо он просит помощь. Если человек просит помощь, то у меня там есть алгоритмы. Помощь я оказываю двух видов. Одна вид – это закат, это в рамках моей веры. Там есть строго определенный список людей, которым я могу оказывать помощь. И второй вид – садаха – это помощь, которую я оказываю нуждающимся людям, но там тоже целый список, я оказываю это через благотворительный фонд, целый список нуждающихся. И понятно, что если человек не настолько нуждается, как люди в том списке, то я ему говорю, ну почему ты считаешь себя, что ты имеешь больше прав на эту помощь, чем вот этот список всех этих людей. И я просто говорю, что ты знаешь, я помощь оказываю через благотворительный фонд такой-то. Это то, что касается помощи. Там у меня все отлажено, алгоритм понятно. Бывает так, что человек говорит, нет, я не помощь, хорошо, дай мне инвестиции. Вот очень часто вот разговор именно так и происходит. То есть сначала просто просит денег, а потом я начинаю уточнять, а в каком виде это помощь, инвестиции либо долг. Он начинает говорить просто помоги, потом я ему объясняю, что помочь не могу по таким-то причинам. Он начинает говорить, тогда дай мне инвестиции. И тут у меня тоже есть алгоритм, я говорю, если тебе нужны инвестиции, то подай заявку, подай бизнес-план, у нас есть определенные требования по нашим стандартам, подаешь в инвестиционный комитет, там мы выносим на инвестиционном комитете, рассматриваем, если ты получаешь одобрение, то дальше уже мы начинаем с тобой работать. Понятно, что человеку не хочется заморачиваться со всем этим, и он тогда скатывается на третью часть и говорит, ну дай мне в долг. И когда у меня просят долг, я очень часто говорю, ты знаешь, во-первых, мой принцип никому не давать в долг, потому что есть народное правило, хочешь потерять друга, дай ему в долг. Но, к сожалению, это психология. Дело в том, что когда человек берет в долг, он только в момент получения денег испытывает благодарность, а дальше этот долг на него давит и является бременем. Естественно, человек не привык, обычно тот человек, который попал в долговую яму, он туда попал неспроста, а из-за своего мышления. В его мышлении, в его картине мира виноват не он сам и не его убеждение, а виноват тот, кому он должен вернуть деньги. По этому поводу наш мудрый народ сделал такую пословицу, которая звучит так, что ты всегда берешь чужие, а отдаешь свои. Поэтому, когда люди начинают возвращать долг, они кредиторы воспринимают как врага. Таким образом, давая в долг, вы финансово стимулируете человека стать вашим врагом. Вы, наверное, сами это много раз с этим сталкивались и сами это замечали. Обязательно напишите в комментариях ваши случаи, как у вас было. Наверняка, я уверен, это 100% работает везде, в любых странах, с любыми людьми. Очень редко можно встретить людей, которые взяли в долг и с радостью возвращают. Вторая большая проблема. Когда человек просит в долг, он испытывает огромное чувство стыда и унижения. И психологически мы так устроены, что мы потом воспринимаем те события и тех людей, когда мы испытывали чувство стыда и унижения, мы воспринимаем как враждебное, и мы всячески избегаем подобных ситуаций и подобных людей. Таким образом, когда человек у вас просит в долг, и вы именно в тот момент, когда он уже просит, он уже чувствует себя униженным, и он уже чувствует себя в положении, испытывающим глубокий стыд. То, что вы, не вы его заставили, а то, что он при вас это испытывает или испытывает перед вами, потом оборачивается против вас. И вы знаете, интересный такой момент я заметил, что когда вы отказываете, я даже по глазам очень часто видел, человек как бы даже получает определенное там, не то что удовлетворение, а такое, его как будто чуть-чуть отпускает. И третья проблема, я считаю, это самая основная проблема. Первые две проблемы – это больше психологические. А третья, самая большая проблема в том, что если человек попал в долг, и в долги просит у вас, или просто в тяжелую ситуацию и у вас просит долг, то вы даете ему только временное обезболивающее. Вы не даете человеку пройти урок, не даете извлечь урок из этой жизненной ситуации. Вы даете временное обезболивающее и таким образом как бы подсаживаете его как на очередную дозу наркотика. Так как он увидел, вот у него проблема, он взял у вас деньги, быстренько ее решил, то у него сформируется неправильный паттерн поведения. В следующий раз, когда с такой же ситуацией сталкивается, он начинает думать не как проблему решить, а он начинает думать, где занять. И очень часто те люди, которые просят долг, это, как правило, серийные должники. Они привыкли брать в долг, они привыкли перезанимать. Они не привыкли противостоять проблеме и решать ее. Поэтому, давая деньги в долг человеку, вы вредите ему. Вы даете временное обезболивающее и не позволяете человеку расти. Потому что любая проблема является источником роста человека. Просто держите эту мысль у себя в голове, и тогда вам легче будет обосновать свой отказ. Ну, для себя. Потому что прежде чем отказать кому-то другому, вы должны найти аргументы для себя, почему вы должны ему отказать. Потому что очень часто люди не могут отказать, потому что они считают, что, ну, они стыдятся своего отказа. Но то, что я отказал, это они думают, что если я отказал, значит, я черствый, я, значит, жестокий, значит, я жадный и так далее, и так далее. И очень часто люди дают в долг не из-за того, что они вникли в ситуацию другого, а из-за того, чтобы не думать о себе так плохо. Но если вы будете в голове держать, что давать долг человеку, любому человеку, это останавливать его развитие и не давать ему пройти свой жизненный урок, тогда вам легче будет отказывать давать долг. Алгоритм отказа, это я сам себе такое составил из своего опыта. Я понял такую вещь, когда человек приходит и просит у вас долг, бывают разные ситуации. Бывает ситуация, что он хочет вылезти из других долгов, то есть перезанять. Бывают ситуации, что у него временные трудности. Ну, будем так говорить, каждый человек, который просит долг, он считает, что трудности у него временные. Но на самом деле не бывает ничего более постоянного, чем временное. Первое, что я обычно в таких ситуациях говорю, первое, я обычно говорю, я тебя понимаю. Я сам был в такой ситуации, у каждого в жизни такое может случиться, и это не только твоя проблема, это такая проблема случается у всех людей. То есть первое, нужно проявить сочувствие, потому что если вы сразу же начнете лезть к нему со своими советами, то вы просто он отвернется, и вы просто испортите отношения. Поэтому первое правило, когда вас просят долг, всегда проявите понимание и сочувствие. Это первое. Второе, надо сказать, что вы цените ваши отношения. Надо сказать, что, ты знаешь, я очень ценю наши отношения, и я не хочу, чтобы долг их испортил. Потому что есть народное правило, хочешь потерять друга, дай ему в долг. Народ это не зря придумал. И я знаю очень много психологических факторов, почему долг испортит наши отношения. Поэтому второе, обязательно подчеркните то, насколько вы цените отношения. Третье, Обязательно надо сказать так, что да, я тоже это прошел, я ценю наши отношения. И ты знаешь, каждый раз, когда я был в такой ситуации и выходил из нее, я становился крепче, я становился сильнее. Поэтому, если ты оказался в такой ситуации, то это классный урок, это хороший урок для того, чтобы стать лучше. Пройди этот урок. Пойми, в чем был корень ошибки, почему ты оказался в такой ситуации. Поэтому не рассматривай это как трагедию, а рассматривай это как урок. И четвертое, я мысленно взвешиваю, сколько я этому человеку мог бы подарить. И, например, он пришел ко мне просить там условно $50,000. Ну, это может быть родственник, друг, ну, с улицы там навряд ли кто-то придет. Это же обязательно кто-то, либо друзья, либо знакомые, либо родственники. Вы сразу смотрите и внутри себя в это же время взвешиваете, сколько этому человеку ты мог бы просто подарить. И вот он пришел там, ему не хватает на квартиру там или что-то там $50,000. Ты так про себя взвесил и думаешь, ну, $5,000 могу. Или четвертым пунктом ты говоришь, ты знаешь, но вот чтобы не быть совсем безучастным к твоей ситуации, прими от меня вот этот чистосердечный подарок, даете ему $5,000 вместо 50. И таким образом он становится благодарным, потому что он получил не долг, а подарок, бесплатные деньги. У него нет аргументов на вас злиться. Он не станет вашим врагом, потому что ему не надо возвращать эти деньги. Таким образом, вы спасли отношения малой кровью. Вместо того, чтобы у вас был выбор либо отдать $50,000 и нажить врага, либо отказать полностью, не дав ему ничего и испортив отношения. А вот благодаря этому алгоритму вы сохраняете отношения и обходитесь малой кровью.
0: Мысли вслух.

0: Татарстане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане продолжается активная работа по предоставлению социальных выплат пострадавшим от паводков граждан, которые ранее не имели правоустанавливающих документов на свои дома. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на заседании Федеральной правительственной комиссии под руководством главы МЧС Александра Куренкова. Социальный механизм поддержки региональной власти реализует совместно с Минстроем России. Данная работа находится на особом контроле Федора Щукина. Как пояснил премьер-министр Дагестана, запущена схема предусматривает судебное установление права собственности в отношении почти 1000 пострадавших жилых помещений. Для продолжения темы, в Дагестане продолжаются восстановительные работы на социальных объектах, которые пострадали в результате недавних паводков. О ходе реализации проектов председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов доложил на заседании правительственной комиссии Российской Федерации. Согласно, кстати, представленным данным, с которыми мы ознакомились, капитальный ремонт образовательных учреждений, финансируемый из федерального бюджета, на текущий момент выполнен на 32%. Работы в школах находятся в активной фазе. Параллельно специалисты приступили к возведению новых корпусов из быстро возводимых конструкций. Например, в селе Аделятар рабочие уже начали устройство свайного фундамента. Но Верховный суд Дагестана накануне удовлетворил иск администрации Махачкалы о сносе самовольно возведенного коммерческого здания на улице Яракского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Спорный объект расположен на Яракского 51 и был построен без разрешительной документации. Кроме того, при возведении объекта не были соблюдены минимально допустимые отступы от границ земельного участка, а также превышен максимально допустимый процент его застройки. В селе Кикуни Гергебельского района Дагестана продолжаются активные мероприятия по ликвидации последствий разрушительных паводков. В усиленном режиме работают службы МЧС, ветеринарная служба и головной офис, которые сосредоточили усилия на вывозе погибших животных из затопленных территорий. Ситуация, напомню, что в Гергебельском районе остается напряженной. Ветеринарные специалисты обеспечивают безопасность оставшихся животных и предотвращают возможные эпидемии. Вывоз туш из воды – важнейшая задача, имеют не только гуманитарное, но и санитарно-эпидемиологическое значение. Российские аграрии обеспечены топливом для уборочной кампании и будущей посевной кампании. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, передает ее слова Интерфакс. По ее словам, поручение президента будет выполнено, хотя в отдельных регионах сохраняются сложности. Их будут решать отдельно с каждым регионом и предприятием. Министр также сообщила, что сбор зерна в стране к настоящему моменту превысил 21 миллион тонн. Ну и к трагическим новостям. Умерла режиссер программы КВН Светлана Маслякова. Ей было 78 лет. Она более полувека была супругой Александра Маслякова. После окончания школы она пришла на центральное телевидение ассистентом режиссера. Впоследствии Светлана Маслякова работала режиссером КВН и участвовала в подготовке программ клуба. Об этом сообщает РБК. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информация.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Молдавии. При приветствии используют обычное рукопожатие. При представлении – полное имя, что создает ясное представление о личности и статусе в компании. Вежливость и формальность считаются важными аспектами. Легкие комплименты могут внести позитивный настрой в беседу. Обмен визитными карточками в начале встречи. Носить подходящую одежду на рабочем месте рассматривается как проявление уважения к себе, коллегам и к деловым партнерам. Внимание к деталям. Этот аспект отражает уровень ответственности, внимательность к деталям и заботу о качестве в деловой деятельности. Фокус на доверии и личных отношениях. Развитие доверия создает благоприятное окружение для более эффективного сотрудничества и партнерства. В Молдавии репутация компании имеет особое значение, и нарушение правил этикета может негативно сказаться на ее общем восприятии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Муги – село в Акушинском районе Дагестана. Оно расположено в 7 километрах к северо-востоку от села Акуша. Касательно основания аула существуют две версии одного распространенного предания. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Элладубура, где было основано Бекши. По какой-то причине жители покинули его. Выходцы основали Губден и еще 9 горных джаматов. Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сел. Их было решено не дробить, а использовать поочередно. Согласно другой версии, исконное селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк. Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями. Село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, а остальные – другие 9 крупных горных сел. Согласно эпиграфическим данным, примерно в 1380 году в этом ауле была построена боевая башня. Село было разорено во время похода Тимура в Дагестан в 1395 году. Во время земляных работ на территории сражения находят останки умерших в этой битве мугинцев. После разгрома завоеватели ворвались в селение и разрушили его. Попавшие в руки завоевателей старики, женщины и дети были растоптаны вражеской конницей.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Честность есть истинный аристократизм нашего времени. Она не нуждается в покровительстве. И хотя многие мечтают разыграть ее, но овладеть ею им никак не удается. Эрнест Ренан. Французский писатель, историк и филолог.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 17 июля 1911 года в истории российского транспорта открылась новая страница. От летнего сада в Санкт-Петербурге стартовал первый в России автопробег военных грузовиков. Путь длиною в 1500 верст до Москвы. Организованный управлением военных сообщений, пробег был не парадным шествием, а серьезным испытанием. Армии нужны были надежные машины, и предстояло выяснить, какой грузовик лучше всего выдержит суровые реалии российских дорог. Для этого у лучших европейских фирм закупили 14 автомобилей самых разных марок. Настоящую коллекцию «Инженерные мысли» начала 20 века. Маршрут пролегал через Тосно, Новгород, Валдай, Тверь и другие города. Для местных жителей колонна ревущих машин, продрыгивающих на ухабах, стала почти фантастическим зрелищем. Так стремительно технический прогресс добирался до российской глубинки. Несмотря на все трудности, пробег завершился успешно. По его итогам эксперты сформулировали первые четкие требования к военным грузовикам и разделили их на типы по грузоподъемности. Этот автопробег стал важной вехой на пути моторизации армии. Он помог выбрать технику, которая позже служила стране в тяжелые годы Первой мировой войны и заложил основы для собственного автопрома. Вот так среди пыли дорог и грохота моторов Россия делала первые уверенные шаги в эру автомобильного транспорта.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
6: Натуральный витамин.
5: Папа вкусный сок томатный.
7: Да чего же он приятный.
5: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
8: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
9: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
10: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в миг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
11: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог.ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россиянам в некоторых случаях должны предоставить соцработника, который будет помогать с выполнением бытовых задач. Для получения этой меры поддержки нужно обратиться в органы соцобслуживания, сообщил АРТИ, доцент кафедры оценочной деятельности Университета Синергия Лидия Мазур. В том числе право на такую помощь имеют одинокие и малоимущие пенсионеры, граждане старше 80 лет, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. Также соцработники должны предоставить инвалидам и тем гражданам, которые временно утратили способность к самообслуживанию. Социальная помощь предоставляется бесплатно в том случае, если среднедушевой доход гражданина не превышает предельную величину, установленную в регионе, подчеркнула специалист. Доля госсборов в цене нового автомобиля в России выросла с 28 до 44%. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Если в 2012 году госсборы с одного автомобиля составляли 28% и это всех устраивало, то сейчас этот показатель составил 44%. Поэтому средняя цена нового автомобиля в 2026 году уже составляет 3 300 000 рублей, а в 2012 году было 800 000, отметил эксперт. Кроме того, Подщеколдин заявил, что рост курса доллара напрямую влияет на стоимость автомобилей в России. И в завершении выпуска большинство опрошенных россиян поделились, что считают себя трудоголиками, причем женщин среди них больше, чем мужчин, это показал опрос сервиса «Работа.ру». Жители Свердловской области 79%, Республики Татарстан 70%, Москвы 62%, Санкт-Петербурга 59% и Нижегородской области 57% в большинстве своем считают себя трудоголиками. В Краснодарском крае мнение жителей разделилось почти поровну. 55% признают свой трудоголизм, а в Новосибирской области 51%. Свою склонность к трудоголизму участники исследования прежде всего объясняют тем, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Федеральная налоговая служба стала одним из ключевых инициаторов процедур банкротства России, увеличив свою долю до 23%. Данные предоставил Федресурс. Так, во втором квартале этого года в стране было инициировано свыше 2000 процедур банкротства. Кредиторы стали причиной около 60% случаев. 17% заявлений подали сами должники, оставшиеся 23% – налоговая служба. По информации Федресурса, за год количество обращений ФНС в арбитражные суды с целью признания компаний несостоятельными выросло более чем втрое – с примерно 2000 до почти 7000. ФНС отметили, что активно применяют реабилитационные меры. Так, с начала года, благодаря обращениям налоговой службы в суды, удалось урегулировать задолженность на сумму более 58 миллиардов рублей, что на 43% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ведомство также провело 315 реструктуризаций на общую сумму 56,5 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем в предыдущем году.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

полезно. Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживает энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
3: Натуральный витамин.
2: Папа вкусный сок томатный.
4: Да чего же он приятный.
2: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
5: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
6: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
7: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Про экономику на Диалог ФМ.
8: Цены на нефть растут, и по всем законам жанра рубль тут же должен был начать укрепляться. Однако он по какой-то причине, наоборот, падает. Самое интересное, что даже в Центробанке уже публично говорят, что не понимают 50% динамики рубля. Отдельные эксперты прогнозируют мощнейшую девальвацию национальной валюты уже к зиме. Попробуем разобраться, что так необычно двигает рубль на рынке и какие у него перспективы в ближайшие дни, недели и месяцы. Друзья, помните, была такая передача с Сергеем Дружко «Необъяснимо, но факт». И вот если бы она до сих пор выходила, то коллеги могли бы спокойно взять одним из сюжетов сегодняшнюю ситуацию с рублем. Нефть за неделю взлетела почти на 18%, с 72 до 85 долларов за баррель Brent. И, как я уже говорила, по всем законам жанра, да и логике, рубль должен был сразу пойти на укрепление, а он взял и ослаб. То есть в учебнике по экономике правильный ответ один, а рубль как двоечник делает все неправильно, наоборот. И вот почему так? Предположу, что тут дело в задержке между тем, как нефть дорожает, и тем, как валютная выручка, реально доезжая до внутреннего рынка, проходит месяц-два. Экспортерам надо сначала отгрузить товар, потом получить деньги, потом продать часть валюты. Так что сейчас на рынок капает выручка еще по тем низким ценам начала лета, а нефтяной скачок мы почувствуем сильно позже. Да и в целом рубль стал куда менее чувствителен к нефти, чем раньше. Десятидневная корреляция с ценами на Urals всего около 10%. При этом нельзя сказать, что рубль реально провалился. При тех ценах на нефть, что были совсем недавно, он спокойно мог упасть и до 85 за доллар, однако упал только до 80. Вопрос, а вот что его держит на плаву? В первую очередь, конечно, это высокая ставка. Пока что в рублях можно получать около 9% реальной доходности, и желающих массово бежать в валюту не так уж и много. Ну и плюс работает старая добрая арифметика платежного баланса. Экспорт по-прежнему больше импорта. Деньги в страну заходят, а вот утекать им особо некуда. Расчеты затруднены, отток капитала минимальный. Президент Путин, в принципе, так крепость рубля и объясняет, потребность экономики в валюте сейчас ниже, чем была раньше. Валюта, как говорится, уже не так нужна. Ну а глава Минэкономразвития еще весной предупреждал, что курс будет крепче, чем многим бы хотелось. Однако самое, пожалуй, обезоруживающее признание пришло от самого Центробанка. Представитель регулятора на финансовом конгрессе заявил, что около 50% динамики курса объяснить фундаментальными факторами невозможно. Вдумайтесь, половину движения рубля даже профессионалы описывают загадочной формулировкой «структурные шоки». То есть люди почему-то купили или продали валюту, а почему, нам пока не ясно. Это вот как если бы я вам сейчас вдруг давала прогноз погоды с формулировками, ну вот такими: половину погоды я вам расскажу, а вторая половина как повезет. Мы не знаем, что там будет, и даже не понимаем, как это понять. Ну вот это примерно что-то похожее. И вот с одной стороны, если даже ЦБ не берется точно разложить курс рубля на составляющие, то нам с вами угадывать его движение как будто бы тем более бессмысленно. Прогнозы аналитиков на конец года расходятся от 80 до 100 рублей за доллар. То есть разброс просто гигантский. А теперь переходим к прогнозам. И тут аналитики единодушны хотя бы в главном. Июль рубль, скорее всего, проведет спокойно. Его подпирают продажи экспортной выручки и налоговый период в конце месяца, когда экспортеры должны занести в бюджет квартальные налоги. По оценкам, это больше 400 миллиардов рублей валютной ликвидности. То есть до конца июля доллар ждут где-то в диапазоне. В зоне 75-79 рублей, евро 86-90, юань 11.1-11.8. А вот дальше интрига. Очень многие эксперты говорят, что с августа рубль может начать слабеть гораздо активнее. Кто-то ждет устойчивые 80 к концу лета, кто-то допускает и 85 за доллар. Мол, налоговая поддержка закончится, эффект дорогой нефти сойдет на нет, а если ситуация на Ближнем Востоке нормализуется, то цены на рынок пойдут вниз и приток валюты подсохнет. Однако, если Минфин при низких нефтяных ценах снова начнет продавать валюту из резервов, это отчасти рубль поддержит. То есть это наш такой встроенный стабилизатор. Что до конца года, прогнозы бродят вокруг 80-85 за доллар. В Сбере базово ждут 80-85, но предупреждают, что если инфляция окажется выше, а проблемы с топливом расширятся, возможен переход в диапазон 85-90. В сценарии видят второе полугодие в коридоре 80-83. Ну, как бы есть и более смелые голоса про 89-90 к концу года, где слабый рубль называют управляемым компромиссом. Мол, бюджету и экспортерам он выгоден, но оплатит за это потребители через инфляцию. Но большинство сходится в том, что доллар вряд ли улетит сильно выше 83-85. Для настоящего обвала рубля нужны серьезные потрясения, например, резкое падение нефти, всплеск импорта или неожиданное сильное снижение ставки. Пока что таких предпосылок нет, так что если совсем коротко, рубль сейчас крепкий, упрямый и слегка непредсказуемый. Лето он, похоже, дотянет уверенно, а вот к зиме, вероятно, немного сдаст позиции. Опять-таки, немного, если не будет каких-то серьезных потрясений. Ну и учитывая, что даже ЦБ признает, что половину его движения объяснить нельзя, интрига до конца года нам точно гарантирована. Ну а теперь давайте перейдем от валюты к нашему многострадальному фондовому рынку. Тут ситуация почти анекдотичная, если бы не было такой грустной. Нефть бодро лезет вверх, Brent пробивает 85 долларов, а в моменте улетает и вовсе к 87,5. И вот как и с рублем, по всем правилам приличия, российский рынок должен был устроить праздник, а он вместо этого приуныл и сползает вниз, причем сползает уверенно. Да, друзья, 19-я неделя падения на Мосбирже, еще чуть-чуть и юбилей. Смотрите сами, индекс Мосбиржи во вторник еле-еле выдержал плюс 0,29%, хотя день вчерашний начинал бодро. Вот РТС и вовсе ушел в минус, а на утро в среду началось самое интересное. Рынок нырнул вниз сразу на 2 с лишним процента к отметке около 2120 пунктов, то есть это минимум аж с 2023 года. Индекс страха RVI закономерно поселился в зоне, которую так и называют зоной страха, хотя, думаю, многие сейчас расценивают этот период как хорошую возможность не только бояться, но и закупаться. В принципе, это классика, когда рынок на дне, это самое время навести порядок в своем портфеле и выстроить надежную структуру. Пока одни в панике продают, можно спокойно закупиться по низким ценам. Что особенно забавно и грустно одновременно, даже нефтяники не радуются дорогой нефти. Роснефть проседает на 4 с лишним процента, Газпром на 2,5%, Лукойл тоже в минусе. Растут разве что Преф и Сургутнефтегазы, но у них своя логика, они традиционно радуются слабому рублю, а не сильной нефти. Аналитики из ПСБ Евгений Локтюхов, например, называют российский рынок безидейным и хронически недофинансированным. Проще говоря, покупатели не там, где они по учебнику должны быть. Почему так? И вот тут целый букет неопределенностей: геополитическая, монетарная, валютная, сырьевая, регуляторная. Свежая ложка дегтя – это сообщение о том, что Трамп готов поддержать пакет адских санкций против России. Ну и плюс дивидендные гэпы. Мосэнерго, например, рухнула почти на 14%, однако вот это как раз честный технический разрыв после отсечки, а не какая-то там паника. Россети, еще затеяли гигантскую доп. Эмиссию почти на 451 миллиард рублей, и рынок такие истории с размытием долей акционеров, мягко говоря, недолюбливает. И вот на этом мрачноватом фоне луч надежды с самого верха президент Владимир Путин накануне сказал, что ключевая ставка должна снизиться, и это будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики. Глава Якутии, ссылаясь на разговор с Набиуллиной, добавил, что ставка вроде бы будет снижаться достаточно уверенно. Звучит все это обнадеживающе, но, видимо, не для рынка, тем более, что на контрасте сам ЦБ на прошлой неделе сообщил, что пространство для снижения стало меньше, а любые обещания легкого смягчения назвал обманчивым успокоением. Накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что регулятор не сможет закрыть глаза на ситуацию с бензином, и думаю, мы все понимаем, что имеется в виду. И все же кто-то из депутатов Госдумы, например, все еще ждет к концу года ставку в районе 12, но это скорее мечта, нежели реальный таргет. Так что рынок сейчас застрял в классической развилке. С одной стороны, обещание скорого снижения ключевой ставки и надежда на дивидендное реинвестирование в конце июля, но с другой – санкции, дорогая нефть, которая почему-то не помогает, и общая усталость. Много читала мнение, что не исключен уход индекса в зону 1800-2000 пунктов, так что интрига снова упирается в 24 июля. Напомню, это пятница, когда состоится заседание ЦБ, и регулятор либо снизит ставку и, наконец, как бы разбудит покупателей, либо ключ останется на том же месте, и рынок продолжит свое эпичное падение и дальше. Пока, увы, побеждает второй сценарий. Берегите себя, свои портфели и нервы, и одевайтесь по погоде.
0: Про экономику на Диалог FM.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Розанна Джозеф Энтони, американский врач и директор сети медицинских клиник, поделилась некоторыми распространенными ошибками, которые клиенты совершают во время посещения фитнес-центров. «Не рискуйте ходить босиком в общественных местах», – сказала она в интервью британскому сайту, добавив, что бассейны, спа-салоны и сауны могут быть носителями грибковых инфекций стопы. «Обувь особенно важна, если у вас уже есть заболевание ног, так как нахождение босиком может усугубить его, а твердые поверхности могут вызвать подошвенный фасциит – состояние, которое создает болезненное ощущение вокруг нижней части стопы возле пятки. Люди с диабетом должны быть особенно осторожны при ходьбе босиком в фитнес-центрах из-за риска порезов или инфекций». Джозеф Энтони также советует проводить не более 20 минут в сауне во время разового посещения. Если вы новичок в сауне, рекомендуется начинать с более низкой температуры и делать регулярные, частые перерывы между заходами в парилку. Если вы вдруг почувствовали головокружение или перегрев в сауне, парной или даже во время обычной процедуры в спа-салоне, не пытайтесь выдержать время. Немедленно выйдите и сядьте, если вы почувствуете себя плохо. Игнорирование этих предупреждающих сигналов может привести к обмороку или еще хуже. Джозеф Энтони также рекомендует избегать сауны, если вы беременны, страдаете низким кровяным давлением или имеете проблемы с сердцем, а также советует проконсультироваться с врачом перед посещением сауны, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем. Врач также советует не пить много воды, особенно если вы сильно потеете. Стремитесь к 2-3 литрам воды в день в спа-салоне, но также убедитесь, что вы восполняете электролиты, которые теряете из-за пота, с помощью, например, кокосовой воды или сбалансированного спортивного напитка. По словам специалиста, массаж глубоких тканей может быть интенсивным, но необходимо помнить о дискомфорте за пределами порога хорошей боли. Общение является ключевым фактором, поэтому всегда сообщайте врачу или массажисту о любых существующих травмах, мышечных болях или заболеваниях, сказала врач Джозеф Энтони, добавив, что массаж может распространять инфекции, и его следует избегать, если у вас есть недолеченная инфекция, вы недавно перенесли операцию или страдаете тромбозом глубоких вен.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В сети интернет набирает резонанс инцидент в Каспийске, где девушка ударила мужчину ножом, защищая подругу от оскорблений. Накануне на улице Ильяшенко 26-летняя жительница Каспийска нанесла колото-резанное ранение в область спины 34-летнему местному жителю. В содеянном девушка созналась, по ее словам, незнакомые ей парни в грубой форме делали замечания по поводу внешности. Девушка за подругу заступилась. Словесная перепалка переросла в конфликт, а затем в драку, об этом сообщает МВД по Дагестану. По словам подозреваемой, мужчина нанес ей удар, после чего она в ответ ударила его ножом. В деле сейчас разбираются сотрудники МВД. Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан добились демонтажа шумного генератора, который принадлежит пекарне в центре Махачкалы. Ранее на сильный гул от оборудования пожаловались местные жители. Поводом для разбирательства стало коллективное обращение жителей многоквартирного дома номер 13А по улице Дзержинского. Горожане сообщили, что резервный генератор пекарни «Ля Крем» автоматически включается при перебоях с электроснабжением в любое время суток, создавая невыносимый шум и лишая жильцов отдыха. Для проверки жалобы специалисты надзорного ведомства провели выездное обследование и организовали инструментальные замеры уровня шума в квартирах заявителей. Исследования подтвердили, что работающее оборудование пекарни существенно превышает допустимые санитарные нормы. По итогам проверки Роспотребнадзор обязал правообладателя устранить нарушение, после чего владелец пекарни полностью демонтировал шумный генератор. Около 10 миллионов мальков кутума выпустили в Сулакскую бухту Каспийского моря специалисты Мехтиепского рыбного завода. Об этом сообщает Северокавказское Росрыболовство. Средний вес каждой молоди составил 2 грамма. Мальков вырастили в Мехтиепском рыбном заводе Терско-Каспийского филиала Главрыб. Изначально государственное здание предлагало выпуск 9 миллионов особей, однако благоприятные погодные условия позволили перевыполнить план. Я напомню, что кутум – эндемик Каспийского моря. Этот вид не встречается больше ни в одном водоеме мира. По итогам первого полугодия 2026 года общий ввод жилья в России сократился на 18% до 42 миллионов квадратных метров против 52 миллионов квадратных метров годом ранее. Об этом следует из анализа цифровой платформы ЦАН. Это минимальный показатель с 2021 года. Так, на снижение повлиял отток в сегменте индивидуального жилищного строительства. Его объем упал на 29%. Ну а Совет Федерации сегодня одобрил закон, который обяжет банки подробнее раскрывать условия своих услуг, о которых мы утром говорили в программе «Утро» на Диалог ФМ. Новые правила начнут действовать с 1 сентября следующего года, об этом сообщает Интерфакс. Кредитные организации должны будут размещать информацию в отделениях и на официальных сайтах. Это касается денежных переводов, в том числе через систему быстрых платежей, банковских карт, интернет-банка и потребительских кредитов. Клиентам также будут сообщать об изменении условий обслуживания. Закон теперь призван сделать банковские услуги понятнее и защитить людей от скрытых комиссий. Ну а лето считается самым выгодным временем для поиска квартир в аренду. Об этом порталу neps.ru рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, в этот период на рынке больше предложений, поэтому проще найти недорогой вариант и получить скидку. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Китайская компания Realme выпустила Bluetooth-наушники со встроенной камерой. Она может как записывать видео, так и работать в качестве так называемого глаза для встроенного нейросетевого помощника. Камера Realme AirCam, установленная в правом наушнике, получила сенсор Sony с разрешением 8 мегапикселей и способна записывать Full HD видео. Дополнительно есть электронная стабилизация, а максимальная продолжительность записи составляет 10 минут. Ролики сохраняются во встроенной памяти объемом 8 гигов. Их можно передавать на сопряженный смартфон по Wi-Fi 6. Еще камера может делать фото и отправлять изображение встроенному искусственно-интеллектовому помощнику, который распознает окружение и предлагает контекстные подсказки. В число остальных функций входит встроенный переводчик, а управлять всем этим можно через сенсорную площадку на правом наушнике. Realme AirCam получили 16-миллиметровые драйверы и технологию костной проводимости. А встроенной батареи хватает на 10 часов воспроизведения музыки и общения в режиме гарнитуры или 120 часов работы в режиме ожидания. Наушники уже продаются в Китае. На этом пока все. Услышимся!

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить?
1: Притчи народов мира.
2: Ранним утром мудрый монах прогуливался со своим учеником по саду. К ним подошел молодой человек. Несколько смущаясь, он поприветствовал учителя и его ученика, а затем спросил: «Учитель, я очень сильно люблю одну девушку, и наши родители не против того, чтобы мы поженились, но меня одолевают страхи и сомнения».
3: «О чем ты беспокоишься и чего боишься?» – спросил учитель.
2: «Я боюсь разочароваться в ней, в семейной жизни, ведь я не могу заранее знать, что поступаю верно», – ответил крестьянин. «Возвращайся домой и женись на этой девушке, если ты ее любишь, и ваша любовь взаимна», — ответил учитель. После того, как юноша, поблагодарив мудреца за совет, ушел, ученик спросил: «Скажи, учитель, почему ты посоветовал юноше жениться, если он боится разочарования? Разве не следует ему повременить и отложить женитьбу?» «Рассуждая так, ты забываешь о том, что разочарование — слишком малая плата за возможное счастье», — ответил учитель, улыбаясь.
0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
4: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
5: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
6: 17 июля 1945 года родился Алексей Рыбников, композитор, чья музыка стала частью культурного кода нескольких поколений. Уже 8 лет он писал фортепианные пьесы, а в 11 создал целый балет «Кот в сапогах». Такой ранний старт был не случайностью. Алексей рос в творческой семье, где музыка и искусство воспринимали как естественную среду. Позже он учился у Арама Хачатуряна, и этот строгий композиторский фундамент позволил Рыбникову смело экспериментировать. Он одинаково уверенно чувствовал себя и в академической музыке, и в кино, и на театральной сцене. Его мелодии знают даже те, кто не следит за премьерами. Это и «Приключения Буратино», и тот самый «Мюнхгаузен», и «Вам и не снилось». Музыка Рыбникова в кино – это не просто фон, а полноценный рассказ, который говорит со зрителем на эмоциональном языке. Сегодня Алексей Рыбников продолжает работать, развивает собственный театр, обращается к духовной музыке и крупным симфоническим формам. Но для миллионов слушателей – он навсегда останется автором тех самых мелодий, которые мы узнаем с первых нот.
5: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В российской промышленности наблюдается замедление роста зарплат для рабочих специальностей. Если в последние годы спрос на такие кадры был высоким, то сейчас он заметно снизился. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob. Рынок труда в промышленной сфере в этом году претерпевает изменения. После периода аномально высокого спроса на работников теперь отмечается более умеренная динамика, отмечают в SuperJob. Например, за последний год зарплаты в Москве выросли на 7,3%, что значительно меньше, чем годом ранее, когда прирост составил почти 13%. Такая же тенденция наблюдается и в других регионах страны. Разница в зарплатах между профессиями также значительна. У токарей и фрезеровщиков доходы увеличились на 18%, в то время как у механиков и слесарей механосборочных работ всего на 4-5%. Самые высокие зарплаты для рабочих традиционно наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сварщики и сборщики мебели могут зарабатывать до 300 тысяч рублей, а в Петербурге – до 290 тысяч. Кроме того, замедление роста доходов сопровождается сокращением числа вакансий на 19%, что соответствует общей рыночной ситуации.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: Россиянам по трудовому законодательству должны ежегодно предоставлять отпуск длительностью не менее 28 дней, однако в некоторых исключительных случаях его могут перенести на будущий год, например, если уход человека на отдых нарушит работу всей команды, объяснила в беседе с RT HR-директор Екатерина Прокушева. Однако даже в этом случае должны соблюдаться два ключевых условия. Это допустимо, если работник уже отдохнул не менее 2 недель, а также согласен на перенос второй части отпуска на следующий год, предупредила эксперт. Причем важно учитывать, что у переноса есть предельный срок, нельзя работать годами без отдыха, подчеркнула она. Рабочий год считают не с 1 января, а с даты приема человека в компанию. Для защиты пенсионеров от мошенников следует принять комплекс мер, который включает в себя как техническую настройку гаджетов, так и регулярные беседы о потенциальных рисках. Следует объяснить пожилому родственнику, что звонки от сотрудников банка, соцзащиты или попавших в беду родственников – это распространенные схемы обмана, отметила в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Ольга Чирикова. Отдельно, по словам эксперта, важно отследить безопасность аккаунта на госуслугах. В том числе следует установить на портале сложный пароль и двухфакторную аутентификацию, оформить запрет на действие с недвижимостью, а также предупредить владельца о том, что никому нельзя диктовать никакие коды подтверждения. И в завершении выпуска почти треть россиян признались, что в их коллективах случаются перепалки из-за режимов работы климатической техники. Это показал опрос Superjob. О конфликтах из-за кондиционеров рассказали 28% офисных работников. Большинство сотрудников заявили, что ссор из-за температуры в офисе у них не бывает. Климатическая техника отсутствует в компаниях, где работают 15% опрошенных. Из-за кондиционеров женщины конфликтуют чаще. 32% из них сообщили о спорах в коллективе против 22% среди мужчин. О перепалках из-за кондиционеров россияне, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, рассказывали чаще, чем те, кто зарабатывал меньше. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самое известное

Фалаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Белые цветы – символ траура. Во многих странах их приносят на похороны. В Германии, Франции и России гвоздики чаще всего украшают кладбище. Желтые цветы олицетворяют ненависть в России и Иране, а фиолетовые – невезение в Италии и Бразилии. В Чехии цветы вообще рассматриваются как только романтические подарки. Поэтому не нужно дарить цветы своему учителю или начальнику.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: По данным самоката, особой популярностью сегодня пользуются продукты для самостоятельного приготовления блюд азиатской кухни. Например, в первом полугодии 2026 года спрос на замороженные бульоны для фоба и рамена увеличился на 185% по сравнению со вторым полугодием 2025. Одновременно растет интерес к готовым блюдам. Так, заказы гёдзе с креветкой в соусе том-ям выросли в 9 раз по сравнению с концом 2025 года, супа том-ям с морепродуктами почти в 7 раз, а супа том-ям с кальмарами и рисом в 4 раза. Популярность готовых наборов роллов увеличилась в 2 раза, а онигири на 18%. Укрепляют позиции и традиционные азиатские продукты. Спрос на лапшу быстрого приготовления со вкусами том-ям и карри вырос на 12%, а на фунчозу удон и рамен на 21%. Среди снеков особенно востребованы китайские острые палочки лятао.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Сувениры и электроника в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту часто стоят значительно дороже, чем в городе, поэтому такие товары лучше там не покупать, рассказала РИА Новости эксперт платежного сервиса Юлия Тарасова. В аэропорту обычно невыгодно покупать сувениры в последний момент. Магниты, кружки, брелоки и другие памятные мелочи часто стоят заметно дороже, чем аналогичные товары в городе, сказала она. Гораздо осторожнее стоит относиться к покупке электроники. Наушники, зарядные устройства, смарт-часы и другие гаджеты редко становятся выгодным приобретением в аэропорту. Ограниченный ассортимент и высокий спрос среди путешественников зачастую приводят к тому, что цены оказываются выше, чем в специализированной рознице, добавила Тарасова. Кроме того, стоит обойти стороной многочисленные акции, вроде «два по цене одного» или «крупные семейные упаковки сладостей», предупреждает эксперт. Они создают ощущение экономии, однако на практике работают с психикой и заставляют покупать больше, увеличивая итоговую сумму расходов, указала эксперт.
0: Идея на миллион.
1: Голубика собственного производства «Магнита» появилась в магазинах Южного округа в форматах у дома, супермаркетах и суперсторах. На полках представлены две позиции. Голубика в упаковке 125 и 500 грамм. По итогу сезона урожай прогнозируется в объеме около 100 тонн. Завершение сбора урожая ожидается в середине августа. После этого планируется приступить к агротехническим мероприятиям, восстановлению грядок, мульчированию, поливу, питанию, формированию кустов. «Магнит» ранее приобрел хозяйство по выращиванию голубики, расположенное в Крымском районе Краснодарского края. Кроме голубики, предприятие занимается производством яблок. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог.ФМ.
1: Мы начинаем представлять для вас новости, которые собрали из влиятельных и авторитетных зарубежных изданий.
2: Да, если посмотреть на материалы, которые мы сегодня анализируем, становится ясно, что глобальная картина сейчас, ну, она крайне нестабильна.
1: Абсолютно. И я предлагаю сразу начать с Ближнего Востока. Соглашение о прекращении огня между США и Ираном, ну, оно окончательно рухнуло.
2: Да, это теперь просто мертвая буква. Иран вообще не сдерживается в формулировках. Они открыто называют Ормузский пролив своей «красной линией».
1: Угу, и говорят об экзистенциальной войне.
2: Вот именно. И чтобы вы, наши слушатели, понимали масштаб, через Ормузский пролив идет гигантская часть мировой нефти. Рынки отреагировали моментально. Нефть уже пробила отметку в $85 за баррель.
1: Ничего себе. А США ведь в ответ возобновили блокаду иранских портов, верно?
2: Верно. И ситуация накалилась до прямых столкновений. Американский самолет выпустил противотанковую ракету Hellfire.
1: Ракеты по кораблю?
2: Да. Они вывели из строя коммерческий танкер MT Belma. Он шел под флагом Кюрасао прямо к нефтяному терминалу на острове Харк.
1: Ого. И на фоне всего этого президент США рассматривает варианты значительного расширения военных операций, вплоть до отправки наземных войск.
2: И вот тут военные аналитики бьют тревогу, потому что эксперты прямо предупреждают о риске, ну, знаете, новой вечной войны.
1: Да, потому что контролировать этот пролив без массивной армады – это просто физически невозможно.
2: Точно. Но, что парадоксально, на фоне этой эскалации Иран делает такой странный дипломатический жест. Они разрешили гражданину США покинуть страну.
1: И что меня поражает больше всего, так это то, что этот внешний хаос отражает то, что происходит внутри самих штабов США.
2: Ну да. Внутренние потрясения там сейчас не менее серьезны.
1: В Белом доме ведь идет жесткое расследование утечек информации. Уайлс и Патель, которые его возглавляют, просят чиновников буквально сдавать свои телефоны.
2: А в Пентагоне назревает открытый конфликт между ведомствами. Разведывательное управление ДИА и центральное командование Сенткум серьезно столкнулись.
1: Из-за чего?
2: Из-за анализа эффективности недавнего удара по школе Вераны. Сенткум наносили удар и отчитываются об успехе, а ДИА делают свою оценку и, ну, сомневаются в их выводах.
1: То есть они скрывают информацию друг от друга? Это же глубокий кризис управления.
2: Именно. И на фоне этого системного кризиса руководство принимает, ну, весьма нестандартные решения.
1: О да, инициатива Пита Хексета. Министр обороны США ввел обязательное же ежегодное тестирование на уровень тестостерона для всех военнослужащих старше 30 лет, включая женщин. Я когда читала, просто не поверила. Сама гормональная терапия будет добровольной, но цель создать, цитирую, «Министерство войны с высоким уровнем тестостерона».
2: Звучит радикально, но у них есть своя логика. Они пытаются бороться с так называемым синдромом оператора. Это тяжелое состояние у ветеранов из-за стресса и травм, которые бьет по эндокринной системе.
1: Но послушай, неужели военное руководство действительно верит, что медицинские тесты на тестостерон решат проблему глубокого стратегического тупика и нехватки кораблей?
2: Ну,
1: это же просто нелепо. Тем более на фоне действующего запрета на службу для трансгендеров, которым отказывают как раз из-за гормональной терапии. Двойные стандарты налицо.
2: Я согласен. Это классический пример того, как кризис на поле боя связан с кризисом управления. Когда у руководства нет дипломатических рычагов, они начинают заниматься микроменеджментом солдат.
1: Переключают внимание.
2: Да.
3: И пока в Вашингтоне идут эти распри, мировой технологический сектор, ну, он живет в совершенно другой реальности. Темпы развития просто невероятные.
1: Бум чипов. Тайваньская TSMC инвестирует еще $100 миллиардов в заводы в США. Общий объем их инвестиций в Аризоне достиг 265 миллиардов.
3: И результаты налицо. Прибыль TSMC во втором квартале подскочила на 77%. Это $22 миллиарда.
1: Фантастика. Акции ASML растут. Intel инвестирует 5 миллиардов евро в Ирландию. Аналитики вообще ожидают бум IPO энергетических компаний.
2: Да, потому что кому-то нужно обслуживать всю эту гигантскую инфраструктуру ИИ. И пока ИИ-компании растут, традиционные игроки страдают.
1: Как IBM, акции которых рухнули на 25%.
2: Именно. Клиенты просто массово забирают бюджеты от традиционного софта и вливают их в инфраструктуру ИИ.
1: Яны используют инструменты от Anthropic и OpenAI, ту же нейросеть Claude, просто чтобы понимать код.
3: И вот тут возникает главный парадокс, о котором вы говорили ранее. Виртуальная технология требует колоссальных физических ресурсов.
1: Да. Давайте вспомним Индию. Город Вишахапатнам. Google строит там гигантский ИИ-дата-центр стоимостью 15 миллиардов долларов и мощностью, внимание, 1 гигаватт.
3: Да, в партнерстве с миллиардером Гаутамом Адани.
1: Местные жители в ужасе от того, какой там будет расход воды и энергии. Мы строим мозги будущего, но не забываем ли мы про кровеносную систему? Дата-центр Google выпьет всю воду в индийском городе, пока... И это вообще кошмар. Хакеры крадут чертежи ядерных реакторов с соседнего сервера.
3: Да, утечка на АЭС Куданкулам. Крупнейшая атомная станция в Индии. 19 тысяч чертежей и файлов утекли из-за взлома сервера-подрядчика Reliance Group.
1: Это была группа вымогателей WorldLeaks, верно?
3: Верно. И это яркий сигнал о том, что базовая кибергигиена катастрофически не поспевает за развитием технологий. Мы строим дата-центры за миллиарды, а базовые сети дырявые.
1: А ведь для государств есть еще и скрытая финансовая угроза от AI. Искусственный интеллект может резко сократить налоговые поступления.
3: Да, потому что люди используют VPN и так называемые периферийные вычисления.
1: Edge computing.
3: Да, edge computing. Данные обрабатываются локально, в обход центральных серверов, и государствам становится очень сложно отследить это и обложить налогом.
1: И вдобавок ко всему, задержки в строительстве самих дата-центров и критическая зависимость от узких мест поставок – Тайвань, Нидерланды. И пока Запад решает эти проблемы, в гонку моделей AI агрессивно вступает Китай.
3: Да, и бьет по самому больному месту по цене.
1: Платформа Shopify уже начала использовать открытую модель QN от китайской Alibaba, потому что она на 68% дешевле американских аналогов.
3: И пока США фокусируются исключительно на чипах для искусственного интеллекта, Китай делает совершенно другой стратегический ход.
1: Захватывает традиционные рынки, да, в обход санкций.
3: Точно.
1: Экономика Китая сейчас растет самыми низкими темпами за десятилетия, это правда. Но посмотрите на их производителей чипов.
3: CMMT ищет 10 миллиардов долларов. Это крупнейшее IPO с 2010 года. А производитель NextChip успешно провел IPO на 880 миллионов. И на чем они процветают? На так называемых Legacy Chips, традиционных микросхемах.
1: Которые нужны везде.
3: Именно. Пока лидеры заняты AI, Китай доминирует в повседневной электронике и в автомобилестроении.
1: И это работает. Huawei планирует увеличить поставки смартфонов на 20% до 60 миллионов штук. И это, несмотря на жесточайший дефицит памяти из-за санкций. Baidu планирует двойной листинг в США и Гонконге.
3: А автомобильный рынок — это вообще отдельная история. Стратегия Китая безупречна. Они используют старые технологии, от которых Запад отказался, чтобы захватить масс-маркет.
1: Как сказал председатель Форда Билл Форд, США не смогут вечно не пускать китайские автомобили.
3: Да, посмотрите на Великобританию. Китайский кроссовер JQ7 просто сметает конкурентов. Его там прозвали Range Rover от Тиму.
1: Это гениально. И ведь китайская CATL еще и подписала сделку о поставках аккумуляторных батарей натриевого типа в Европу. Китай делает с автомобилями то же самое, что смартфоны сделали с кнопочными телефонами. Как западным компаниям с этим конкурировать?
3: Запад пытается выстраивать новые альянсы. Вы, наверное, видели новости о поездке главы NVIDIA Дженсона Хуанга.
1: Да-да, он провел встречу в Японии буквально за шашлычками из свинины, обхаживая местных поставщиков ИИ.
3: Угу. И ЕС с Индией тоже договорились о расширении связи, выходя за рамки своего исторического соглашения о свободной торговле.
1: Хотя в самой Индии корпорации выводят капитал из-за непредсказуемой политики и падения рупии. Persistent Systems, например, покупает немецкую Nagarro за 1,3 миллиарда евро.
2: Да, капитал ищет стабильности. И все эти глобальные сдвиги неминуемо отражаются на финансовых рынках. Мы видим масштабную консолидацию.
1: Мега-сделки просто невероятные. Stripe и инвестиционная фирма AdventView сделали совместное предложение о покупке PayPal. Сумма колоссальная – 53 миллиарда долларов.
2: По $60 50 центов за акцию.
1: И они планируют владеть компанией в равных долях. Но я вот думаю, Stripe покупает PayPal – это как если бы модный стартап купил старый банк своего дедушки. Зачем им это наследие?
2: Финтеху сейчас нужна гигантская клиентская база. Одной технологии мало. Чтобы монополизировать рынок, нужна сеть пользователей, а PayPal дает им именно это.
1: Ту же логику мы видим у Uber. Они покупают немецкую Delivery Hero за 14,8 миллиарда долларов.
2: Предлагая премию в 26%. Это 41 евро 50 центов за акцию. Им нужна монополия в доставке.
1: Но не все рынки растут. Акции SpaceX упали ниже цены их IPO в $135. И это привело к потере 1 триллиона долларов от рыночной стоимости. Среди розничных инвесторов паника.
2: Это, я бы сказал, отрезвляющий душ для рынка. Инвесторы поверили, что частные оценки могут расти вечно, без гравитации. Но реальность всегда берет свое.
1: Как и в агросекторе, Syngenta откладывает свое IPO на 5 миллиардов долларов в Гонконге из-за плохих условий.
2: Да, плюс регуляторы не дремлют. Брюссель готовит новые штрафы для Google в рамках закона о цифровых рынках – DMA. Штрафы могут составить до 10% их мирового оборота.
1: Ничего себе. А в криптоиндустрии компания Circle выиграла арбитраж против фонда Хека. Этот фонд, между прочим, поддерживался Tether на $800 миллионов. И Circle доказала их недобросовестные манипуляции с токеном USDC.
2: То есть рынки пытаются очиститься и консолидироваться во всех секторах.
1: И даже в консервативной фармацевтике. Eli Lilly запускает онлайн-аптеку Lilly Direct, вдохновляясь бигтехом, и ведет переговоры о покупке от iBackley, входит в нишу психоделической медицины.
2: И если мы соберем все это воедино, и гиганты сейчас потребляют ресурсы на уровне целых стран. Технологические компании консолидируют мировые финансы и логистику быстрее, чем политики могут договориться о налогах.
1: И это наводит на одну пугающую, но очень интересную мысль. Возможно, настоящие геополитические сверхдержавы завтрашнего дня будут иметь не армии, а серверные фермы и алгоритмы маршрутизации.
2: Я бы сказал, это уже происходит прямо на наших глазах.
1: Спасибо, что слушали новости вместе с нами. Мы будем ждать вас здесь.
0: Обзор событий. Новых и свежих. С пользой для дела. На Диалог FM.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Плановый сброс воды с Эрганайского водохранилища планируется сегодня, что приведет к повышению уровня воды в Нижнем Бьефе. Об этом сообщает администрация Унцикульского района со ссылкой на Росгидро. На участке автодороги, где полотно было повреждено предыдущим сбросом, продолжает работать тяжелая техника. С утра там зафиксировано пешеходное движение. Власти категорически сейчас запрещают переходить через разрушенное полотно автодороги до особого распоряжения. Нахождение в зоне проведения работ вблизи воды смертельно опасно. Жители и гостей района призывают срочно покинуть прибрежную зону, не приближаться к месту размыва дороги, а также провести разъяснительные беседы с детьми и следить за официальными сообщениями. Ну и к другим новостям. В Каспийске по требованию прокуратуры погашена задолженность на сумму более 11 миллионов рублей перед подрядчиком, который оказывал услуги по организации питания школьников. Установлено, что исполнитель полностью выполнил свои обязательства по муниципальным контрактам, однако заказчик не произвел оплату своевременно и образовалась задолженность в размере 11 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры долг перед подрядчиком был полностью погашен. 15 незаконных строений, включая капитальные гаражи и трехэтажное здание, демонтировала администрация Махачкалы с начала этого года по результатам почти 400 проверок объектов строительства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы. Сотрудники управления капитального строительства и земельного контроля провели выездные проверки объектов, возводимых без разрешительной документации. На Дагестане без транспортного сообщения остаются 16 населенных пунктов в 5 муниципальных образованиях. Об этом сообщает Дагестан Автодор. В Агольском районе по-прежнему нет проезда к селу Буршак. В Дахадаевском районе отсутствует транспортное сообщение с селом Дирбакмахи. В Тляротинском районе нет транспортного сообщения с 12 населенными пунктами. А попасть в Тляротинский район пока можно только через Биштинский участок. В Гергебельском районе закрытыми остаются Красный мост и участок дороги у села Кикуни. В Чародинском районе проезд к селу Цемер. В Унцикульском участок между временным поселком и поселком Шамилькала. 7 пожаров ликвидировали за последние 24 часа на территории Дагестана. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает МЧС России по нашей республике. Из 7 возгораний 2 носили техногенный характер, 1 сухая трава, 4 мусор. В Унцикульском районе в поселке временно загорелся дачный жилой дом. Огонь удалось локализовать до прибытия пожарных на площади почти 40 квадратных метров. В Дербенте накануне на улице Миргамзаева горела летняя кухня ресторана. Площадь пожара составила почти 400 квадратных метров. Огнем были повреждены кровля и внутренняя обстановка. Спасатели ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на соседние строения. Но Совет Федерации одобрил закон о развитии технологий искусственного интеллекта. Документ устанавливает теперь новые правила для владельцев ИИ-сервисов. Они теперь должны будут сообщать пользователям, кому принадлежат права на созданный нейросетями контент, а также объяснять условия доступа к нему и возможность его выгрузки. Закон теперь также разрешает использовать авторские материалы для обучения искусственного интеллекта, если доступ к ним получен легально. Кроме того, крупные интернет-платформы и приложения смогут обязать предоставлять пользователям возможность отмечать контент, созданный с помощью нейросетей. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «у алейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Харачи. Село расположено на реке Аварская Кайсу в 23 километрах к юго-востоку от районного центра села Унцукуль. По словам местных, колорит этого аула создает наличие перед ним соснового леса. Как описывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи, в трудных жизненных условиях жили харачинцы до и после революции. Все из-за того, что плодородной земли было мало, население не могло запастись на зиму зерном, поэтому харачинцам приходилось держать скот, овец и коз с последующим обменом на него. Даже в 40-е послевоенные годы в селении все еще не было школы, медицинского пункта и учреждений культуры. Известно, что в Харачи считалось позором для мужчины умереть естественной смертью. Настоящему мужчине следовало погибнуть или в бою, или от руки кровника. В селе даже родственники убивали друг друга. То есть кровная месть бытовала и внутри Тухума. Поводы для кровной мести в Харачи были самые мелкие. Например, если кто-либо сбрасывал или ронял ишачье седло на чью-либо крышу, такого человека по харачинскому аддату следовало убить. Так и начиналась непрерывная цепочка убийств. Такие эпизоды тянулись с незапамятного прошлого, время от времени повторяясь.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
4: 17 июля 1854 года в Австрии пущена в строй первая в Европе горная железная дорога. Это знаковое событие, которое показало прогресс не боится высот. Речь идет о знаменитой Зиммерингской железной дороге. Ее строили 4 года, с 1848 по 1854 год. И это было по-настоящему дерзкое инженерное решение для своего времени. Трасса протянулась на 41 километр через горный перевал Зиммеринг, где природа будто специально создала всевозможные препятствия. Крутые склоны, резкие повороты, огромные перепады высот, в общей сложности почти полкилометра. Чтобы проложить путь, строителям пришлось прорубить 14 тоннелей, возвести 16 виадуков, некоторые в 2 яруса и более сотни мостов. Над проектом работал талантливый инженер Карп фон Гега, а на стройке трудились около 20 тысяч человек. Но трудности не закончились с укладкой рельсов. Оказалось, что обычные паровозы не справятся с такими крутыми подъемами и тесными поворотами. Пришлось специально разрабатывать новые локомотивы. Так железная дорога не только преодолела горы, но и подтолкнула вперед паровозастроение. Интересно, что создатели дороги думали не только о технике. Они стремились, чтобы железная дорога гармонично вписывалась в альпийский пейзаж. И у них получилось. Маршрут и сегодня славится потрясающими видами. А признание пришло уже в наше время. В 1998 году Зиммерингскую железную дорогу включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО как выдающийся памятник инженерной мысли XIX века. Вот так, прокладывая путь сквозь скалы, инженеры 1850-х годов не просто связали два города, они открыли новую главу в истории транспорта.
3: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Учитель принес сундук и сказал ученикам: «Прежде чем учиться, вы должны открыть его любым способом». Ученики столпились вокруг сундука. Один пробовал открыть его с помощью инструментов, но замок оказался слишком сложным. Другой принес из дома разные ключи, но ни один из них не подошел. Третий попытался разбить сундук топором, но безуспешно. «Учитель, может, начнем учиться?» – робко спросил один ученик. «Я изучу разные замки и когда-нибудь открою этот сундук. Но для этого мне нужны знания и время». Учитель обнял его и объявил: «Ты прав. Образование – клад, а труд – ключ к нему. Только получив знания, вы сможете открыть этот клад».
1: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
9: Ваш голос может стать вашим главным преимуществом. Диалог ФМ приглашает на курсы ораторского искусства. Научитесь говорить уверенно, выступать без волнения, красиво выражать свои мысли и легко удерживать внимание любой аудитории. Если вы мечтаете звучать профессионально, ярко и убедительно, начните уже сегодня. Запись по телефону 8-903-423-27-27.
3: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жил-был мальчик по имени Рин. Рин всегда был любопытен к миру вокруг него и искал ответы на большие вопросы жизни. Однажды он услышал о мудром мастере Дзен, который жил на вершине самого высокого холма в деревне. Решительно настроенный учиться у мастера, Рин поднялся на холм и нашел храм Дзен, где обитал мастер. С горящими глазами и полным надежды сердцем Рин подошел к мастеру и спросил: «Мастер, как мне найти Дзен?» Мастер, добрый старик, с искоркой в глазах, улыбнулся энтузиазму Рина. 10 лет», — ответил он спокойно. Решимость Рина только окрепла, но он спросил: «А если я буду работать еще усерднее, мастер, как скоро я найду Дзен?» Тогда мастер на мгновение замолчал, прежде чем ответить: 20 лет». Сбитый с толку, но не сломленный, Рин продолжал: «Мастер, а если я полностью посвящу себя практике, сколько это займет?» С мудрым кивком мастер ответил: 30 лет». Дух Рина упал, и он не смог скрыть своего недоумения. «Мастер, я не понимаю. Чем больше я обещаю трудиться, тем дольше это занимает. Почему?» Мастер посмотрел на Рина с безмятежной улыбкой. «Когда один твой глаз прикован к цели, у тебя остается только один глаз на пути», — объяснил он мягко. Рин задумался над словами мастера на мгновение, осознавая скрытую в них мудрость. Он понял, что сосредоточение только на конечном результате не приведет его к истинному пониманию. Вместо этого нужно принять само путешествие со всеми его взлетами и падениями. Представь, что ты взбираешься на большое высокое дерево, твоя цель — добраться до вершины, чтобы сорвать спелый, сочный плод, который там ждет. Но вот в чем дело. Если ты все время смотришь на плод и думаешь, какой он будет вкусный, когда ты его, наконец, сорвешь, ты можешь потерять равновесие и упасть. Вместо этого сосредоточься на каждом шаге, который ты делаешь, поднимаясь вверх. Обращай внимание на то, куда ставишь руки и ноги. Почувствуй шершавую кору под пальцами и вдохни свежий воздух вокруг тебя. Наслаждайся процессом подъема, зная, что с каждым шагом ты приближаешься к своей цели. В жизни все так же, как с этим деревом. Если ты слишком сосредоточен на награде в конце, ты можешь упустить само путешествие. Поэтому учишься ли ты чему-то новому, оттачиваешь ли мастерство или работаешь над целью, помни, сосредоточься на усилиях, которые ты прикладываешь на этом пути. Наслаждайся процессом, учись на нем и радуйся каждому шагу вперед, который ты делаешь, потому что иногда настоящая награда в самих усилиях.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Вопрос об отмене единого государственного экзамена по обществознанию в России не рассматривается. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, сохранение экзамена связано с тем, что результаты ЕГЭ по обществознанию необходимы для поступления на ряд специальностей. В частности, этот предмет остается одним из базовых при поступлении на направления, связанные с юриспруденцией и правом. С 1 сентября 2025 года предмет перестали преподавать для учеников 6-8 классов. С 1 сентября 2027 года обществознание будет преподаваться только в 9-11 классах. С 1 сентября 2026 года во всех российских школах начнут действовать новые правила реагирования на нарушение дисциплины во время уроков. Минпросвещение утвердило порядок действий педагогов в случаях, когда ученики мешают проведению занятий, об этом сообщает РИА Новости. Согласно новым правилам, при первом нарушении учитель сможет ограничиться устным замечанием. Если школьник продолжит нарушать дисциплину и препятствовать проведению урока, педагог получит право привлечь специалиста, отвечающего за соблюдение порядка в образовательной организации. После вмешательства ответственного сотрудника с учеником проведут профилактическую беседу. По ее итогам будет принято решение о возможности возвращения школьника на урок. Кроме того, родители ученика будут уведомлены о произошедшем инциденте. И в завершении выпуска большинство опрошенных россиян поделились, что считают себя трудоголиками, причем

0: Диалог FM. Это Этикет.
1: Если вы остались довольны сервисом, лучшей благодарностью по-прежнему являются чаевые. Их процент зависит от страны, в которой вы находитесь. В России вежливо будет оставить примерно 7% от суммы счета. Если у вас крупная купюра, то абсолютно нормально будет попросить вашего официанта разменять ее.
0: Диалог FM. Это Этикет.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Всем привет! Сегодня на канале номер один про бизнес и деньги мы поговорим о том, как создавать компанию с нуля. Вот прям с нуля, когда ничего нет, ни капитала нет, ничего нет. А мы об этом сегодня поговорим. И у меня в гостях сегодня сооснователь сети онлайн-гипермаркетов «Все инструменты». И на секундочку, профессор бизнес-практики Шир МФТИ Виктор Кузнецов. Виктор, привет.
3: Привет, Игорь. Рад быть здесь. Спасибо, что позвал.
2: 365 городов в мире, охваченные твоей сеткой. А все начиналось в студенческом общежитии МФТИ. И тогда ты с другом на салфетке, как я знаю, да, писал, рисовал, замысливал. Дай сразу представление нашим зрителям, как все начиналось.
3: Третий курс Московского физико-технического института. Появилось время на то, чтобы смотреть по сторонам. Как ты помнишь, ты же тоже физтех, кванты, да, заканчивал?
2: Да.
3: Вот. Третий курс.
2: А у тебя какой?
3: Факи. Аэрокосмические исследования. Космос.
2: Рядышком.
3: Да.
2: Трешка.
3: Точно. Вот, появилось время на то, чтобы смотреть в стороны, хотя я работал с первого курса, но третий уже позволил как что-то запускать. И, соответственно, с партнером, с другом родилась идея, нужно сделать компанию, да, которая будет передовая, технологичная, потому что в целом нам нравилось IT, нам нравилась технология, и мы понимали, что за этим будущее. С другой стороны, нравился вот такой, знаешь, тоже мужской рынок, как он нам казался. DIY, do it yourself, делай своими руками. Ну и родилась идея сделать интернет-магазин, соответственно. Там не было каких-то исследований, не было какого-то огромного пути. Взяли и сделали. Ну и шаг за шагом дальше, как это всегда бывает, адаптируешь, ищешь модель, меняешься и, соответственно, попадаешь туда, куда ты попадаешь. А сами написали сайт, по ночам сидели, его заполняли, прям как ночью сидели, цикали товары, характеристики, фотографии. Поэтому, кстати, я очень хорошо понимаю, какая должна быть юзабилити у интернет-магазина, потому что, собственно, первое все делали своими руками. Да, сами стали делать рекламу, маркетинг. Тогда это было просто. Купил в Яндексе, для Яндекса ссылки с главных страниц и других сайтов. То есть купил ссылки с главных страниц других сайтов, и ты в поисковике на первом месте. То есть утром купил ссылки со словом «перфоратор», вечером ты по слову «перфоратор» в Яндексе на первом месте, и к тебе пошел трафик. Сейчас, конечно, все не так. Сейчас уже там нужно годами работать.
2: То есть смотри, давай уточню. Какой капитал стартовый был у вас с другом?
3: А стартовый капитал, ну, он такой был, 1050 рублей. Да. То, что текущее, вот, знаешь,
2: было. Ну, текущий расход, да. 50 тысяч рублей. Какой сейчас оборот твоей компании? Ну, сейчас,
3: по,
2: давай.
3: По прошлому году. По прошлый год. 150 миллиардов.
2: 150 миллиардов. Значит, ты долларовый миллиардер.
3: Ну, я думаю, что, знаешь, как, по-разному можно это смотреть.
2: Нет, давай, ты не увиливай. Я понимаю, у тебя журнал Forbes все еще не посчитал, но я-то, Игорь Рыбаков.
3: Ты знаешь, компания, вот что такое стоимость компании? Да, компания стоит столько, сколько за нее готовы заплатить. А наша компания не продается. Вот мы IPO сделаем, тогда и посмотрим, какая реальная капитализация.
2: Прекрасно понимаю. Окей. То есть ты не просто миллиардер, ты дека-миллиардер. Ты сразу хочешь метить, как... Таня Бакальчук, знаешь, мы тоже с ней сидим, и говорю, Таня, ты же миллиардер, что долларовая. Говорит, ну знаешь, Игорь, и все. И когда Forbes ее первый раз посчитал, то они дали ей там 7 миллиардов или 13, я не помню. Она говорит, вот Игорь, почему я, говорит, тебе не хотела говорить про это? Я хотела сразу, чтобы было двузначное что-то. Хорошо, ответ принят.
3: Я, кстати, вот про Таню с Владом добавлю. При этом мы когда буквально недавно с ними пили кофе в Старбаксе, и они на двоих взяли одну кружку кофе. Одну кружку. Я говорю, вообще-то можете себе позволить и две.
2: Да-да.
3: На что Таня говорит, а зачем нам две, если нам достаточно одной? Мы же бережем планету.
2: Да,
3: это про то, как они относятся тоже к своим затратам. Ну и в целом вот этот вот подход, да, что как это, не надо ничего лишнего, если мне достаточно, и слава богу.
2: У меня есть на канале интервью с Таней Бакальчук, она же очень редко раньше давала интервью, да и сейчас редко.
3: С тобой, по-моему, одно из первых такое.
2: Да, первое интервью, поэтому кто не видел, обязательно посмотрите. Так все-таки давай вернемся, смотри, ты какие чувства тогда испытывал тогда, может, азарта, может, какого-то горения, рвения, вот тогда, когда вы там на салфетке что-то рисовали, внедряли, карточки делали, какие чувства? И, смотри, вот сейчас у тебя бывают такие моменты, что ты также чувствуешь вот этот вот азарт, горение? Расскажи. Я хочу, чтобы зрители, может быть, подметили, что является драйвером внутренним, драйвером вот этих вот невероятных свершений, которые потом, ну, материализуются вот в эти все списки Forbes, в, не знаю, в деньги, во влиятельность и так далее. Давай.
3: Я думаю, если говорить про драйвер, то такой ключевой драйвер — это детский комплекс. Да, детский комплекс, где очень хочется обеспечить себя, людей вокруг, семью, там, команду, быт, да, и создать что-то великое. Вот это вот такой детский комплекс, который еще идет от родителей. А вот у меня, кстати, родители — учителя. По-моему, у тебя тоже учителя.
2: Да, да,
3: вообще,
2: да,
3: я,
2: педагоги, да.
3: Да, смотрел тоже твой профиль хорошо. Да. Мы такие стандартные предприниматели.
2: Да.
3: Когда много любви, много вкладываются в развитие, но при этом жутко не хватает ресурсов.
2: Да.
3: Ты знаешь, что такое там 96-й год, год, когда не платили вообще никакие деньги.
2: Ничего, да.
3: И целый год пришлось там, приходилось заниматься собирательством ягод, грибов и все, что с этим связано. Возвращаюсь. Да, какие эмоции? Когда мы делали бизнес, ну, мы сразу заложили два ключевых постулата. Нам важно было, чтобы клиенты, люди, которые с нами работают, они понимали, что мы для них надежные партнеры. Но мы действительно хотели создать что-то такое вот партнерское, и чтобы было взаимное уважение. Второе, это второй постулат, который мы тоже с самого начала заложили, это команда. Да, такая вот, где, во-первых, понимает, зачем он здесь, имеет возможность развиваться, имеет возможность вкладывать в, ну, приносить пользу людям, помогая делать мир вокруг себя лучше. Да, это наша миссия. Приносить пользу людям, помогая делать мир вокруг себя лучше. Ну и где действительно драйвово, интересно, весело, развиваешься, получаешь достойную оплату, которая при этом быстро растет. Ну вот эти два постулата, клиент и команда, были основой. Потом третий был постулат эффективность. Да, это уже что, быть самой прибыльной и быстрорастущей компанией. Но вот ты задал на самом деле крутой вопрос. Я-то говорю про какие-то вещи такие более сознательные, а ты спросил про чувства. И чувства, они, на мой взгляд, гораздо важнее. Вот я об этом никогда не думал. Сейчас буду здесь сейчас что-то это...
2: Спасибо, что прям включаешься, потому что это действительно самый мощный драйвер, знаешь, чувство, да, или драйвер такой живой жизни, идущий изнутри, вот. Поделись им, потому что он действительно... Возможно, нам следует самим его лучше осознавать, но а тем, кто ищет себя, возможно, тоже следует подсмотреть на тех, кто расскажет об этих чувствах. Пожалуйста, расскажи, поделись.
3: Вспоминаю. Чувство путешествия, приключения было? Точно да. Чувство того, что ты делаешь что-то великое, такой восторг, такое ликование, точно да. Чувство безысходности и моменты, когда совсем тяжело, устал, и ты думаешь, что пора все это нафиг бросать, у меня не были, что интересно. Но как я видел, когда были, ну, там, у людей рядышком. Да, вот. Поэтому,
2: это очень интересно, смотри. То есть у тебя их не было, но ты видел людей, ты их опознавал, у кого были. Ты, может, им помогал или как-то, или видел, что твой азарт их оживлял заново, или, может быть, ты помнишь вот эти события? Или ты говорил, то, что должно умереть, пусть умирает?
3: Я давал возможность отдохнуть, и до сих пор вот эта практика есть, когда человеку можем предложить там месяц, три месяца пойти в отпуск, просто вот в хороший, свободный отпуск, в оплачиваемый, для того, чтобы человек перезагрузился и посмотрел потом со стороны. Тогда он через три месяца приходит, или через месяц реально приходит и говорит, слушайте, ребята, я вас так люблю, я все понял, мы классные, вы классные и так далее. Да? Ну и тогда, значит, все хорошо. Ну, то есть все было сделано правильно. Или там был один кейс, когда человек тоже пришел и сказал, я понимаю, что компания, я ее очень люблю, она мне очень много дала и так далее, но вот я дальше не готов в таком ритме, с такой скоростью двигаться. Да, поэтому, там, наверное, мне стоит ее покинуть. Это тоже вот так вот. А возвращаюсь назад.
2: Да, давай.
3: Если говорить про чувства, чувство драйва, чувство энергии, чувство такого эгегей, они точно есть, были в самом начале. По поводу того, удалось ли их пронести до сегодня. И да, и нет. Да. Вот,
2: вот давай сейчас на этом.
3: Да-да-да. Это первый раз, когда я в эту тему вообще пошел.
2: Супер.
3: И я, кстати, тебе благодарен за то, что, если помнишь, мы с тобой месяца 4 назад летели из Дубая.
2: Конечно.
3: Да, и 5 часов вот разговаривали. И ты делился как раз, какое у тебя было перестроение, вот там... 40-45, да, и переосознание. Здесь, я думаю, что действительно, если что, я еще не понял, скажу сразу. То есть я еще не понял, у меня нет ответа. Но что точно, да, что есть переосознание, да, и какой-то процесс внутри меняется, и если там раньше было больше эгегей, вперед, давай, то сейчас... Я понимаю, что жесткий регулярный менеджмент с собой надо уменьшать. Вот то, что я всегда делал, такой сфокусированный, очень целенаправленный, ежедневный там, тайминг, цели, движение по ним и так далее, вот это надо уменьшать, убирать, изменять творчеством, созиданием, какой-то вот большей такой...
2: проявленностью.
3: Проявленностью. Да, вот, да. Вот, вот. Да. У меня есть линия жизни.
2: Да. Поделись, пожалуйста.
3: Которую я там, еще стартанул, так повезло, в 13 лет. Да, я в 13 лет прочитал книжку Наполеона Хилла «Думай богатей». Шикарная книжка. И как она мне зарядила, и написал себе 4 цели. Прямо вот в 13 лет реально написал себе 4 цели на 30 лет. На 30 лет. Первая цель была два сына. Мне хотелось очень важно, вот, чтобы...
2: Сколько у тебя сейчас?
3: У меня сейчас два сына.
2: Ну.
3: И первые были два сына.
2: Ну, то есть перевыполнил.
3: Да.
2: Так, окей.
3: Второе – своя компания.
2: Так.
3: Третье – свой загородный дом.
2: Так, дом есть уже?
3: Конечно.
2: Компания есть, дом есть. Так, отлично.
3: И четвертое – BMW X5.
2: Ужасно. Вот. Ты все четыре цели выполнил.
3: На 30 лет.
2: Ты представляешь опустошение человека, который выполнил четыре цели, которые планировал?
3: Ну, слава богу, пока я шел к 30-летию, я доделал линию жизни до 100.
2: Отлично.
3: Поэтому там...
2: Что там сейчас?
3: Давай полностью делиться не буду. Там есть три крупные вертикали.
2: Так.
3: Первая вертикаль – это семейная, родовая. Вторая вертикаль – это бизнесовая. Третья вертикаль – это такая благотворительная, развивающая. Mm. И там школы, там университет, и там медицина. Mm. Вот, то есть вот три такие крупные вертикали. По каждой вертикали есть четкие конкретные цифровые цели. И, соответственно, что поражает, то, что как-то вот по этим целям жизнь сама ведет. То есть вот она сама дарит, да, вот непосредственно дарит. То есть вот представляешь так же, в 13 лет я эти цели написал, в 30 лет, ровно к 30 годам я их достиг. У меня в 29 я построил свой загородный дом. Mm-hmm. Ну, вот. И единственное, кстати, чего не достиг, BMW X5. Я купил не X5, а X6.
2: Плюс один, да? Давай так. На самом деле 98% компаний в мире, которые сейчас большие и процветают, они все рождались не на капитале, а на неком построении общество с полем права и общей пользы. Пожалуйста, поразмышляй на эту тему для зрителей, чтобы твой пример стал вдохновляющим примером для тех, кто отправится в путешествие.
3: Да, я думаю, что когда у человека есть деньги для того, чтобы стартовать бизнес, он теряет многое. Почему? Потому что он не создает сам продукт, он его не выстрадывает, он не придумывает нестандартные решения. А он идет и пытается купить эти решения на стороне и получает стандартизированные бытовые такие базовые решения, да, ну, потому что еще и денег, наверное, много не тратит. Да, вот. Поэтому, когда у тебя вот отсутствуют ресурсы, реально, ты начинаешь сам бегать, сам все делать.
2: Креативность.
3: И включается креативность, да, как это. Креативность лучше всего включается, когда человек прижат к стенке, и он понимает, что вот у него есть цель, у него есть мотивация, он что-то хочет создать, но как это, ресурсов на это нету. Да, и как мы, например, да, стартанули. Сайт. Надо написать сайт. Мы начали его наполовину сами писать, но у меня товарищ, друг со школы, Женя Комиссаров, он учился в МИЭТе. И МИЭТ, Московский институт электронной техники в Зеленограде. Я говорю, Жень, можешь мне сайт написать? Он, да, могу. Он мне его бесплатно написал. То же самое я дизайн. Стали делать дизайн. Ну, стали искать, кто может нарисовать. В итоге прототип и базу всего рисовали сами, перерисовывали 10 раз. Но уже там дизайн помогали тоже ребята, кто как, кого где как нашли. Да? И доставка, первая доставка. Если бы были деньги, что бы мы делали? Мы бы взяли курьера, правильно? Сразу. Но денег, ну, да. Денег не было.
2: И он бы с товаром ушел куда-то.
3: Это другая история. Это тоже уже потом.
2: Было, да?
3: Конечно, конечно. Но если денег были бы. А денег не было.
2: Как хорошо, что денег.
3: Поехал сам. Да, поехал сам.
2: Опыт получил.
3: Опыт получил. Ты понимаешь, ты с клиентом общаешься. Ты понимаешь, что человеку нужно, какие у него вопросы. Ты потом сделал стандарты, как должен работать водитель, что у него должна быть сдача, что он должен быть в фирменной форме, что он должен, кроме того, что товар отдать, рассказать про него и помочь там основные базовые вещи по эксплуатации понимать. Ну и так далее. Да? Yeah. То есть вопрос какой? Вопрос, что нужны ли деньги для старта? Я думаю, что деньги для старта хорошо, если их нет, да, потому что когда они есть, человек гораздо меньше творчески мыслит. Он пытается создать команду на деньгах. А команду на чем надо создать? На ценностях, yeah. на идее. Yeah. Да, вот.
2: Это замысел, да.
3: Замысел, да. Ну, конечно, команда, конечно, там деньги какие-то нужны для того, чтобы кушать, для того, чтобы как-то существовать и двигаться. Хотя тоже можно как-то перебиться. А вот мы, например, когда начинали, я там ночевал, у меня была шестерка, машина шестерка такая малиновая. А вот, и я прям в ней спал. То есть там у нас комнатка, офис был. Значит, ну, после общежития мы сняли одну комнатку офисную, такую старенькую-старенькую. Ну, нам совсем задешево ее отдали. И вот мы целый день там работали. Вечером спускаешься, около офиса машина стояла. А шестерка, я не знаю, там был в шестерке, нет, там так классно раскладывается.
2: У меня шестерка была, только синяя. Моя любимая тачка, конечно.
3: Ну вот, тогда ты знаешь, там раскладывается передние сидушки, да. И спица вот просто бомбическая.
2: Отлично, спица. Вот.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане продолжается активная работа по предоставлению социальных выплат пострадавшим от паводков граждан, которые ранее не имели правоустанавливающих документов на свои дома. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на заседании Федеральной правительственной комиссии под руководством главы МЧС Александра Куренкова. Социальный механизм поддержки региональной власти реализуют совместно с Минстроем России. Данная работа находится на особом контроле Федора Щукина. Как пояснил премьер-министр Дагестана, запущенная схема предусматривает судебное установление права собственности в отношении почти 1000 пострадавших жилых помещений. Да и в продолжении темы, в Дагестане продолжаются восстановительные работы на социальных объектах, которые пострадали в результате недавних паводков. О ходе реализации проектов председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов доложил на заседании правительственной комиссии Российской Федерации. Согласно, кстати, представленным данным, с которыми мы ознакомились, капитальный ремонт образовательных учреждений, финансируемый из федерального бюджета, на текущий момент выполнен на 32%. Работы в школах находятся в активной фазе. Параллельно специалисты приступили к возведению новых корпусов из быстро возводимых конструкций. Например, в селе Аделятар рабочие уже начали устройство свайного фундамента. Но Верховный суд Дагестана накануне удовлетворил иск администрации Махачкалы о сносе самовольно возведенного коммерческого здания на улице Яракского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Спорный объект расположен на Яракского 51 и был построен без разрешительной документации. Кроме того, при возведении объекта не были соблюдены минимально допустимые отступы от границ земельного участка, а также превышен максимально допустимый процент его застройки. В селе Кикуни Гергебельского района Дагестана продолжаются активные мероприятия по ликвидации последствий разрушительных паводков. В усиленном режиме работают службы МЧС, ветеринарная служба и головной офис, которые сосредоточили усилия на вывозе погибших животных из затопленных территорий. Ситуация, напомню, что в Гергебельском районе остается напряженной, ветеринарные специалисты обеспечивают безопасность оставшихся животных и предотвращают возможные эпидемии. Вывоз туш из воды – важнейшая задача, имеют не только гуманитарное, но и санитарно-эпидемиологическое значение. Российские аграрии обеспечены топливом для уборочной кампании и будущей посевной кампании. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, передает ее слова Интерфакс. По ее словам, поручение президента будет выполнено, хотя в отдельных регионах сохраняются сложности. Их будут решать отдельно с каждым регионом и предприятием. Министр также сообщила, что сбор зерна в стране к настоящему моменту превысил 21 миллион тонн. Ну и к трагическим новостям. Умерла режиссер программы КВН Светлана Маслякова. Ей было 78 лет. Она более полувека была супругой Александра Маслякова. После окончания школы она пришла на центральное телевидение ассистентом режиссера. Впоследствии Светлана Маслякова работала режиссером КВН и участвовала в подготовке программ клуба. Об этом сообщает РБК. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 17 июля в 709 году до нашей эры китаец Чу Фу впервые в истории описал полное солнечное затмение. Представьте, небо темнеет среди бела дня, солнце будто исчезает, и мир на несколько минут погружается в странную, почти мистическую тишину. В древности такие явления пугали и казались предзнаменованиями, но именно в Китае к небесным знаком относились не только с трепетом, но и с вниманием. Придворные астрономы вели записи, стараясь уловить закономерности. Чу Фу стал одним из первых, кто зафиксировал именно полное затмение. Не просто потемнение неба, а тот редкий момент, когда солнечный диск полностью скрывается за Луной. Для своего времени это был настоящий прорыв, попытка превратить чудо в факт, описать необъяснимое. Эти древние наблюдения позже помогли ученым восстановить хронологию события далекого прошлого и даже уточнить особенности вращения Земли. Так что сегодня мы вспоминаем не просто строчку в летописи, а маленький, но важный шаг человечества к пониманию Вселенной, сделанный тысячу лет назад под китайским небом. И пусть запись Чу Фу была всего лишь несколькими строками в древней хронике, в них уже жила жажда познания, которая спустя тысячелетия приведет людей к телескопам, спутникам и картам звездного неба. Так из одного пристального взгляда на протемневшее солнце выросла целая наука о звездах. И сегодня, вспоминая Чу Фу, мы словно протягиваем невидимую нить сквозь века. От первых робких наблюдений к дерзким открытиям наших дней.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей» – «господин», а после имени женщины – «ханум» – «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим» – «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Экономия точно не самая популярная тема в мире. Но если ваша цель — достичь финансовой независимости или же освободиться от работы, на которой вы живете до 65 лет, тогда вам точно нужно знать о таких вещах, как меньше расходы и больше накопления, а после — инвестиции. Если же вы молоды, как я, и у вас нету каких-то навыков, которые высоко ценятся, тогда копить деньги будет сложнее. Если у вас нет денег от слова совсем, тогда инвестировать будет сложновато, потому что у вас просто нету того, что можно инвестировать. Именно поэтому за последние 2 года наибольший вклад в мою финансовую независимость внесла простая экономия. Это лучший первый шаг для многих людей, чтобы просто улучшить свое материальное положение. Об этом сегодня и пойдет речь. О преимуществах агрессивной экономии и как она изменила мою жизнь. Экономия — это немедленный результат. Когда вы просматриваете свои расходы и способны урезать их, избавившись от лишних трат и ненужных покупок, это моментально помогает вам в вашем положении. Вы сразу замечаете прирост бюджета, выплачивать долги и кредиты становится проще, и результат не заставляет себя ждать. Экономя $20 сегодня, вы получаете те самые $20 уже сегодня, в отличие от инвестиций и работы. Это и есть тот самый немедленный результат. Сэкономленные деньги не есть деньги заработанные. Когда я это понял, это буквально перевернуло мое представление о трате денег. Тут все элементарно просто. Смотрите, чтобы заработать $100, на самом деле вам нужно заработать 130, если брать в учет налоги, которые вы платите за эти деньги. Хотя это зависит от системы налогообложения. И вот тогда к вам приходит понимание того, что деньги, которые у вас уже есть, более ценны, потому что налог на них уже заплачен. Так что экономить деньги проще и экономнее, чем их зарабатывать. Экономия — это для ленивых. И я думаю, что я на самом деле очень ленив, и многие вещи я делаю только для того, чтобы не делать что-то другое. Например, я буду очень стараться сейчас несколько лет, делая все на свете, например, эти видео и другие вещи, которые я делаю, просто чтобы не работать на работе до своих 65. Но это работает и в обратную сторону. Если я играл в видеоигры всю ночь, тогда мне придется очень сильно постараться днем. Но лично я не буду делать что-то бесполезное для себя. Лучше я поэкономлю время и деньги, и тогда мне придется работать на 20 или 30% меньше, чем я буду тратить деньги туда-сюда и оставаться в этом чертовом колесе. Если вы ленивы, как я, тогда можете воспользоваться этим для личного профита. Типа, я не стану тратить деньги просто так, потому что я не хочу работать только ради того, чтобы бла-бла-бла. Если вы ленивы, тогда экономьте, и вам нужно будет работать меньше. Вернемся к теме. Возможности. Для меня это послужило возможностью накопить определенную сумму денег и инвестировать их, получая пассивный доход. Благодаря этому я ушел с работы и избавился от огромных вычетов зарплаты, с которых я, например, мог бы платить за машину. А еще я скопил денег, живя экономно и принимая верные решения, и наконец стал свободным от нужды в заработке. Так что если я не заработаю ничего за этот год и за следующий, со мной все будет в порядке. Но если бы я тратил все эти деньги 5 лет, не копил бы их и не инвестировал, тогда я бы не смог свалить со своей работы. Если быть экономным и копить деньги, то это откроет вам много новых возможностей. Например, если вы сможете сэкономить до 70% своего дохода в течение года, вы получаете 50% шанс утроить ваши деньги, заработать больше, чем могли бы подумать. У вас появляется возможность действовать, заняться бизнесом, чтобы выехать из страны или путешествовать по ней, и делать такие вещи, которые многие себе позволить не могут, потому что живут от зарплаты до зарплаты, продолжая бесцельно тратить деньги. Только подумайте, это может полностью изменить вашу жизнь, дать море возможностей наконец-то укрепиться на своей позиции, делать вещи, о которых вы никогда бы не подумали, просто потому что у вас есть деньги в банке, и вы не опасаетесь потерять работу или платить большие счета, хотя это займет год или полгода. Меньше стресса. Безденежье — не самая веселая вещь в мире. И это я говорю как тот, у кого вообще не было денег. Отсутствие денег может послужить причиной сильного стресса, когда у вас нет возможности, например, платить по счетам, и вы не работаете, потому что заболели. Мало того, это может просто уничтожить ваше накопление. Так что одно из самых больших преимуществ экономной жизни и сбережения денег — это установка в голове, что вам не нужно равняться на остальных и переживать о своем бюджете, потому что у вас есть финансовая подушка. Когда вы понимаете, сколько денег у вас есть и сколько вам нужно, это помогает вам буквально в момент избавиться от многих страхов. И теперь деньги не являются вашей больной темой. Вы не боитесь говорить о них с другими. Я считаю, что людям наоборот, нужно говорить больше о их финансах и их понимании. потому что это не что-то плохое. Это скорее то, что нам реально нужно понимать. Большинство из нас ходят на работу каждый день, чтобы их зарабатывать, но никогда не говорят о деньгах, притворяясь, что их вообще не существует, и они работают за спасибо. А на самом деле это просто бессмыслица. Вы наслаждаетесь деньгами. Я не очень-то люблю выходить и тратить свои деньги вообще на что-либо в целом. В общем, да, и это правда. Но когда я это делаю, например, когда мы идем с женой провести где-то вечер, или же я просто выхожу, чтобы купить кофе, хотя я так не делаю, но когда я это делаю, я получаю кучу удовольствия от этого. Наверное, потому что многие так делают постоянно, а я нет. Поэтому для меня это что-то необычное. Так что пореже тратьте деньги, и спустя время вам это будет нравиться куда больше.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Притчи народов мира.
1: Натерли новые туфли хозяину ноги. Пришел он домой, снял и, обув комнатные тапочки, принялся всю вину сваливать на них. И они тесные, и они жесткие, и вообще давно пора заменить их на новые, более мягкие и удобные. А тапочки молча терпели и даже не жаловались друг дружке на незаслуженные обиды, ведь они были домашними. И этим все сказано.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: примерно 2000 до почти 7000. ФНС отметили, что активно применяют реабилитационные меры. Так, с начала года, благодаря обращениям налоговой службы в суды, удалось урегулировать задолженность на сумму более 58 миллиардов рублей, что на 43% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Ведомство также провело 315 реструктуризаций на общую сумму 56,5 миллиардов рублей, что на 7% больше, чем в предыдущем году.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сильбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих

хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Эрте турган ойчуну эгиз товар гойлары. У чабана, который рано просыпается, овцы будут давать двойню. Эрте турган ойчуну эгиз товар гойлары. Үй алганча хоншуга кара. Прежде чем купить дом, посмотри, кто твои соседи. Үй алганча хоншуга кара. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Чем много слов говорить, лучше мало говорить. Чем мало слов говорить, лучше вообще без слов. Көп сөзіні азы яқшы, аз сөзіні йоғы яқшы. Арт білгенін айтар, яш көргенін айтар. Старец скажет, что знает, а ребенок, что видел. Арт билгенин айтар, яш көргенин айтар. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол, дружи с людьми умнее себя. Өзіңнен хақылы болан йолдаш бол.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что древнегреческому историку и путешественнику Геродоту, которую называют отцом истории, принадлежит следующее точное описание Каспийского моря? Это замкнутый водоем, не связанный ни с каким другим морем. Длина его 15 дней плавания на гребном судне, а ширина в самом широком месте 8 дней. Каспийское море – это самое большое бесточное озеро на планете, расположенное на стыке Азии и Европы. Возникает вопрос, а почему Каспийский водоем называют морем, а не озером? Благодаря своим размерам, а также происхождению ложа, земная кора океанического типа, Каспий и получил название «Каспийское море». Площадь Каспия в настоящее время составляет около 371 тысячи квадратных километров. Наибольшая глубина – 1025 метров. По глубине Каспийское море уступает только озеру Байкалу и Танганьике. Животный мир Каспийского моря насчитывает 1809 видов, из которых 415 относятся к позвоночным. В море зарегистрирован 101 вид рыбы, среди которых можно встретить даже пресноводных. А растительный мир Каспийского моря и его побережье, насчитывающий 728 видов, поражает своим великолепием и неповторимостью. Некоторые растения были занесены в Каспийское море человеком сознательно, некоторые – на днищах кораблей, приплывших из других морей и водоемов. Важно отметить тот факт, что Каспийское море с каждым годом постепенно опресняется. Дело в том, что реки, впадающие в море, ежегодно приносят 355 кубических километров пресной воды. Залив Карабогазгол ежегодно забирает у моря огромное количество соли, в два раза больше того, что вносят все реки Каспия. Неординарность и самобытность флоры и фауны водоема признана мировым научным сообществом, а в 2008 году была подписана рамочная конвенция, ставшая международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспия. Именно с этого момента каждый год, 12 августа, отмечается Международный день Каспийского моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Нет ничего, чем человек гордился бы больше, чем своим интеллектуальным потенциалом. Именно этот дар позволяет ему занимать доминирующее положение в животном мире. Однако крайне неразумно позволять кому-либо понять, что вы явно превосходите его в этом отношении, особенно если это замечают и другие. Это часто вызывает обиду и желание отомстить. Интеллектуальные способности, одно из самых ценных качеств человека, возносят нас на вершину животной иерархии. Тем не менее, это также может стать нашей величайшей ловушкой. Шопенгауэр ближе к концу своей жизни посвятил себя предложению практических советов для повседневной жизни. Один из этих советов может быть труден для восприятия, но он крайне важен. Притворяйтесь глупцом. Шопенгауэр обсуждает противопоставление невежественных масс и гения и то, как гений должен вести себя в обществе. Это может показаться странным, даже оскорбительным, но его мысль заключается в том, как выжить в мире, где зависть и обида могут стать опасными врагами. Когда человек с высоким интеллектом вынужден общаться с группами людей с меньшими умственными способностями, лучший выход, по мнению Шопенгауэра, — притворяться глупым. Он даже утверждает, что это искренний совет — быть глупым. Так же, как тепло приятно телу, разуму полезно ощущать свое превосходство, и человек инстинктивно ищет общество, которое дает ему это чувство, так же, как он подходит к камину или выходит на солнце, чтобы согреться. Причина, по которой стоит притворяться глупым, заключается в том, что интеллект других людей вызывает сильные чувства обиды и зависти. Чтобы лучше понять это, представьте, что вы разговариваете с кем-то менее умным. Теперь представьте, что этот человек осознает ваше интеллектуальное превосходство. Что он почувствует? Уважение? Восхищение? Возможно. Но гораздо вероятнее, что он почувствует зависть, которая может быстро перерасти в обиду и враждебность. А хуже всего то, что он может даже не осознавать этих чувств. Этот мелочный способ мышления широко распространен и часто вызывает самые горькие чувства ненависти и обиды. В таких ситуациях умный человек не делает ничего плохого. Он просто забывает притвориться глупым, что приводит к тому, что другой человек осознает свои собственные интеллектуальные ограничения. Это осознание вызывает зависть, которая, в свою очередь, порождает гнев, даже если только подсознательно. Та же психология работает, когда мы завидуем кому-то очень богатому. Не имеет значения, сколько этот человек трудился. Восприятие таково, что у него есть что-то, чего нет у нас. То же самое касается интеллекта, который часто рассматривается как нечто, чем его обладатель не имеет права гордиться. Что же делать? Шопенгауэр предполагает, что иногда лучший путь — притворяться менее умным, чем вы есть на самом деле. Шопенгауэр усвоил урок притворства глупцом на собственном горьком опыте. Посмотрите письмо, которое его мать отправила ему, когда ему было всего 19 лет. «Все твои хорошие качества меркнут из-за твоего сверхинтеллекта и становятся бесполезными для мира только из-за твоей злости от желания знать все лучше других, улучшать и доминировать там, где ты не можешь командовать. Из-за этого ты озлобляешь окружающих». Теперь оставляю вас с заключительными словами Шопенгауэра о притворстве глупцом. В ученых сообществах, например, посредственность — это качество, которое всегда выходит на первый план, тогда как истинные заслуги получают позднее признание или вовсе остаются незамеченными.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В сети интернет набирает резонанс инцидент в Каспийске, где девушка ударила мужчину ножом, защищая подругу от оскорблений. Накануне на улице Ильяшенко 26-летняя жительница Каспийска нанесла колото-резанное ранение в область спины 34-летнему местному жителю. В содеянном девушка созналась, по ее словам, незнакомые ей парни в грубой форме делали замечания по поводу внешности. Девушка за подругу заступилась. Словесная перепалка переросла в конфликт, а затем в драку, об этом сообщает МВД по Дагестану. По словам подозреваемой, мужчина нанес ей удар, после чего она в ответ ударила его ножом. В деле сейчас разбираются сотрудники МВД. Специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан добились демонтажа шумного генератора, который принадлежит пекарне в центре Махачкалы. Ранее на сильный гул от оборудования пожаловались местные жители. Поводом для разбирательства стало коллективное обращение жителей многоквартирного дома номер 13А по улице Дзержинского. Горожане сообщили, что резервный генератор пекарни «Ля Крем» автоматически включается при перебоях с электроснабжением в любое время суток, создавая невыносимый шум и лишая жильцов отдыха. Для проверки жалобы специалисты надзорного ведомства провели выездное обследование и организовали инструментальные замеры уровня шума в квартирах заявителей. Исследования подтвердили, что работающее оборудование пекарни существенно превышает допустимые санитарные нормы. По итогам проверки Роспотребнадзор обязал правообладателя устранить нарушение, после чего владелец пекарни полностью демонтировал шумный генератор. Около 10 миллионов мальков кутума выпустили в Сулакскую бухту Каспийского моря специалисты Мехтиепского рыбного завода. Об этом сообщает Северокавказское Росрыболовство. Средний вес каждой молоди составил 2 грамма. Мальков вырастили в Мехтиепском рыбном заводе Терско-Каспийского филиала «Главрыб». Изначально государственное здание предлагало выпуск 9 миллионов особей, однако благоприятные погодные условия позволили перевыполнить план. Я напомню, что кутум – эндемик Каспийского моря. Этот вид не встречается больше ни в одном водоеме мира. По итогам первого полугодия 2026 года общий ввод жилья в России сократился на 18% до 42 миллионов квадратных метров против 52 миллионов квадратных метров годом ранее. Об этом следует из анализа цифровой платформы ЦАН. Это минимальный показатель с 2021 года. Так, на снижение повлиял отток в сегменте индивидуального жилищного строительства. Его объем упал на 29%. Ну а Совет Федерации сегодня одобрил закон, который обяжет банки подробнее раскрывать условия своих услуг, о которых мы утром говорили в программе «Утро» на Диалог ФМ. Новые правила начнут действовать с 1 сентября следующего года, об этом сообщает Интерфакс. Кредитные организации должны будут размещать информацию в отделениях и на официальных сайтах. Это касается денежных переводов, в том числе через систему быстрых платежей, банковских карт, интернет-банка и потребительских кредитов. Клиентам также будут сообщать об изменении условий обслуживания. Закон теперь призван сделать банковские услуги понятнее и защитить людей от скрытых комиссий. Ну а лето считается самым выгодным временем для поиска квартир в аренду. Об этом порталу neps.ru рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, в этот период на рынке больше предложений, поэтому проще найти недорогой вариант и получить скидку. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн. Вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Первый прием пищи, приближающий старость и болезни, как правило, включает кашу на молоке с сахаром, хлеб с плавленным сыром или колбасой, сладкую булочку с джемом и чай, в составе которого низкосортные листья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова. Она отметила, что булочки и выпечка из рафинированной муки являются источником трансжиров, а пастеризованное молоко в сочетании с сахаром представляет собой испытание для пищеварения. Плавленный сыр – это не сыр, а продукт глубокой переработки, полный трансжиров. Чай в пакетиках – это, по сути, пыль индийских дорог, считает Ирина Баранова. По ее словам, регулярное употребление на завтрак перечисленных продуктов способно довести до гастрита, воспаления в кишечнике, проблем с печенью и поджелудочной железой. Врач посоветовала заменить быстрые каши на цельнозерновые варианты, без сахара, отказаться от плавленного сыра и колбасы, а также магазинных булочек. Вместо этого стараться готовить домашнюю выпечку из цельнозерновой муки с добавлением орехов или семян. Также выбирайте листовой чай или травяные сборы без искусственных добавок, пишет терапевт в своем телеграм-канале.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня у нас особенный выпуск, потому что он такой, знаете, концентрация пользы. Особенно для тех, кто интересуется темой увеличения продаж, вообще для предпринимателей, для топ-менеджеров, маркетологов, потому что сегодня мы решили вот с Димой Цаем взять и дать вам жирный контент. Это будет такая, знаете, солянка из таких твердых вещей, инструментарных, бизнесовых и креативных, в которых разбираюсь я. Дима, салам.
2: Салам, брат.
1: Да, в общем, давай немножко, чтобы люди понимали, кто ты. Расскажи коротко, просто чтобы было понятно. И потом погнали сразу к мясу.
2: Ну, я с корпоративного сектора в основном, то есть начинал с финансовых институтов и с более громких проектов, потом перешел и занимался антикризисным менеджментом в таких проектах, как «Ой, Карага, лесная сказка», занимался реструктуризацией сети фитнес-клубов FitNation по Казахстану, по России. Помимо этого, ну, собственные бизнесы, то есть я открывал сеть ресторанов, 8 ресторанов, один банный комплекс и одна мини-гостиница. В данный момент IT-проект по управлению коммерческой недвижимостью на рынке США. Да, ну и помимо этого, наверное, нужно добавить, я еще занимаюсь обучением предпринимателей, и у меня 56 проектов по консалтингу.
1: Супер, супер. Ну, понятно, короче, разбираешься ты в бизнесе.
2: Ну, чуток.
1: Да, и сколько лет уже этим занимаешься?
2: 13.
1: Окей. Меня зовут Арман Юсупов, я веду блог уже на протяжении 10 лет, стабильно эволюционирую, проходил разные форматы, проекты от вайнов до там ресторанов и вот этих всех потоков, топ-менеджеров, которые вы знаете, 400 тысяч клиентов за последние 10 лет, и, в общем, мы решили вот с Димой сейчас вместе вот так хоп собраться и накидать вам суть, и что вы можете вот сразу внедрить для себя своего бизнеса. Погнали?
2: Да, давай, погнали.
1: Давай как теннис сыграем, начинай первый.
2: Да, ну, я, наверное, сделаю такую небольшую огласочку, что это тренды, я буду рассказывать про тренды, и ты, наверное, тоже, исходя из собственного практического опыта, да, то есть, ну, тут нету какой-то претензии на то, что мы говорим, что это тренды во всем мире, да,
1: да.
2: Это вот чисто такие практические темы. Если говорить о трендах, вот что я думаю, что будет стрелять в 2025 году, в первую очередь я вижу на рынке предпринимательства такую тенденцию, что частично возвращаются классические инструменты дядюшки Котлера. И один из самых таких крутых – это предприниматели, которые заново переучиваются работать с целевой аудиторией. Ну, то есть вот мы же все знаем вот это слово «целевая аудитория». Но по факту предприниматели до этого, в большинстве случаев, они не совсем понимали, как с этим инструментом работать. Да, я могу описать, это там девушка, 18-60 лет, как у нас любят делать, ну и так далее, и так далее. То есть какой-то такой очень широкий образ, да.
1: Так.
2: А на самом деле информация, которая помогает предпринимателям, это именно точечное изучение вот целевых сегментов. То есть мы берем эту девушку и делим ее там на девушку зумера, на девушку миллениала, да, потому что у них разные модели поведения.
1: Вот разные запросы, боли.
2: 100% разные продукты, которые они потребляют, разные картинки, которые они хотят видеть, разная форма контента, разные каналы коммуникации, все разное. И здесь мне очень нравится, что вот у предпринимателей, у которых получается делать результат с помощью этого инструмента, они научились делать несколько вещей. Первая вещь, когда они изучают целевую аудиторию, они научились понимать боли каждого сегмента.
1: Так, давайте тут все фиксировать начинаем. Первое – это боли.
2: Боль – самое важное. От нее отлетает все. Второе – это потребности при использовании продукта. Потребность. Боль – потребность. Третье – это ожидание. Что они ожидают, когда они будут использовать этот продукт? Ну, то есть, вот там, я не знаю, если это будет майка, то это какие-то телесные ощущения, это какое-то вот визуально, как я буду выглядеть и так далее, потребности, да? И вот на фоне вот этих трех ключевых смыслов, вытащенных из анализа целевой аудитории, создается и продукт, и креативы,
1: и
2: уникальные торговые предложения. Супер. Это все является толчком для маркетинга.
1: Супер. То есть, получается, можно я на просто простом языке резюмирую, что, грубо говоря, раньше там люди могли просто создавать продукт и потом на него искать клиентов, а тренд 25-го года — это не делать лишних действий, четко понимать целевую аудиторию, ее боль, ее потребности и что она хочет получить, и просто вот все уже выстраивать на основе этого, правильно?
2: Да, тогда и маркетинг начинает лететь в 10 раз быстрее.
1: Дешевле, быстрее, эффективнее, и все схлопывается.
2: Да.
1: Окей, да. Супер, это первый тренд. Есть ли там какие-то ключевые вопросы, которые надо задавать аудитории?
2: Ключевые вопросы, они строятся, опять же, на трех этих смыслах, потому что есть разные сферы деятельности, но я бы вот ребятам порекомендовал как домашнее такое упражнение зафиксировать для себя, во-первых, определить хотя бы 5 видов целевых аудиторий, которые у них существуют в бизнесе.
1: Okay.
2: Это раз. Второе, созвониться с ними и позадавать им вопросы про боли, про потребности и про ожидания от продукта. Вот, я думаю, они получат колоссальную информацию. Ну, у нас даже на тестовой группе ты сам видел, что ребят это очень сильно порвало.
1: Да.
2: Они пересмотрели весь свой бизнес.
1: Да, окей, супер. Я думаю, знаешь, что сейчас будет большой тренд на пользовательский контент. User-generated content. То есть, когда не ты создаешь контент, а твой пользователь создает его за тебя. Это
2: кайф.
1: Высший пилотаж. То есть, это значит, что ты создал настолько такой, раскачал такой маятник вокруг своего бизнеса, что уже люди сами хотят быть сопричастны к тебе. И у нас есть классный кейс, вот марафон Аэль. У нас там каждый, ну, раз в неделю минимум выходит пост, который создают за нас наши клиенты.
2: О, круто.
1: И это не то, что мы такие крутые, мы такие, знаешь, настолько гениальны, что они сами создают. Мы сами эту тенденцию создали.
2: Так.
1: Каким образом? Мы раз в неделю создали рубрику внутри марафона. Называется она «Блогер, фитнес-блогер недели». Мы что делаем? Наши подписчики выкладывают рилсы с отметками нас, и мы их поощряем финансово. Это небольшая сумма, но приятная.
2: Приятно,
1: да, там,
2: приятно.
1: 50 примерно, 30, я
2: очень
1: точно не
2: приятно.
1: Знаю. И второе, мы добавляем их рилсы в соавторство на страницу, где там у нас, я не помню, сколько подписчиков, но достаточно неплохо. И они получают там, ну, типа 15-20 тысяч просмотров, а для людей, у которых 800 подписчиков, это как попасть на первый канал там Евразия, да, в наше время. Ну, то есть, типа, это «Мама, я на телеке», условно, да.
2: Угу.
1: И это создает привязку. То есть те, кто попал к нам в Reels, это все клиент на всю жизнь, 100%.
2: Так.
1: У него, понимаешь, какой эмоциональный взрыв произошел какой. А второе — это пиар. То есть он на свою даже небольшую аудиторию показывает лучше нас, раскрывает наш продукт.
2: Угу.
1: И эти рилсы, они трушные. У нас там есть одна девушка, она рассказывала про то, как ее главная проблема в жизни — это жир. И она так рассказывала сладко об этом, смешно.
2: Ага.
1: И показывала, что у нее не получается. И показывала весь путь, как она сбрасывает вес. И мы по итогу с ней сделали такую коллаборацию, что показывали ее путь сбрасывания веса. И она там делилась тем, как ей, что она там срывается, что не получается, но она в итоге сбросила вес, и по итогу мы сделали вот такой совместный контент. Для нас, как для авторов, это крутая возможность, ну, сэкономить, а второе, это, ну, лучший просто маркетинг, я считаю, именно в контенте.
2: Бесплатный.
1: Поэтому, все. Да. Теперь, как это можно адаптировать условно для какой-нибудь там Айданы, который занимается украшениями, да, допустим, я не
2: так.
1: знаю. Ну, взять какой-то недорогой, ну, там, продукт свой, то есть, допустим, в данном случае Айдане, там, взять, ну, там, брошь какую-нибудь, да, допустим,
2: uh-huh.
1: и клиент, который купил, предложить ему такие условия, что, типа, давайте мы вам подарим вот эту вот брошь, а вы нас отметите у себя в Инстаграме, выложите сторис про нас, расскажете, как у нас тут было в магазине, что вам понравилось. И вот такой сделаем с вами обмен. И для клиента приятно, он получает что-то бесплатное для себя. И в то же время для вас создают контент. Поэтому практически прямо сейчас остановите подкаст и прям подумайте, как создать контент за счет ваших пользователей. Мне кажется, это прям, ну, супер история.
2: Забираю однозначно. Вижу у большинства своих друзей, что вот многие начинают вот этот тренд использовать и стараются сделать так, чтобы этот контент стал виральным, да, чтобы вот люди стали участниками твоего же бренда, твои клиенты твоего же бренда.
1: Да.
2: Это вообще такой win-win позиция.
1: Да, да,
2: офигенно,
1: да, супер.
2: Офигенно.
1: Окей.
2: Окей,
1: так, что еще? Тренд
2: Ладно,
1: номер три.
2: Давай. Давай. Тренд номер три. Опять же, исходя из моего опыта, наблюдаю, что люди опять пошли в более глубокий конкурентный анализ. Что дает конкурентный анализ? Вообще мы когда-то забыли про этот инструмент, потому что, ну, в какой-то момент нас таргет сильно разбаловал, да? Был период, когда он давал дешевые лиды, да. Это вот сильно продавать не надо было. Теперь все стало сложнее. Теперь нужно изощряться, строить какие-то более сложные маркетинговые воронки и искать стратегию. Вот, стратегию строят в основном на основе конкурентного анализа. Слышал про книгу «Стратегия Голубого океана»?
1: Да,
2: да, да. Вот, все книгу прочитали, все такие: «Я хочу быть в Голубом океане». Да, как они это делают? Они пытаются создать продукт, который, типа, будет Голубым океаном. Да. Но как это делать по факту? Нужно, во-первых, посмотреть влево-вправо и понять, что делают твои конкуренты. Какую цену они себе ставят? Какую рекламу они делают, какие продукты, по какой цене они продают, какие уникальные торговые предложения и качество продукта они выдвигают вперед. Теперь, когда у нас есть вот эти все данные, ты можешь четко найти место на рынке своей компании, отпозиционироваться и тем самым перепрыгнуть с вот этого пруда Алого океана,
1: да,
2: в Голубой океан,
1: да,
2: понимаешь? То есть, есть там ряд различных примеров, когда компании на фоне одного продукта, изучив конкурентов, поняли там, что нужно там пленку для оклейки привозить вот такую более качественную и дорогую, оказывается, а не ценой демпинговать, да? И вот эти вот все моменты подсказывают о том, что точно нужно делать конкурентный анализ. Это вот как ты едешь на машине, у тебя такое стекло грязное вот сейчас, да? И ты взял его вот так вот, протер, короче, и у тебя все видно стало. Ты весь рынок стал видеть, всех конкурентов стал видеть и стал находить на дороге свое место, по которому ты можешь быстрее
1: супер,
2: втопить.
1: Супер. Какие вопросы позволят вот как раз-таки вот этот вот, отличие найти?
2: Во-первых, опять же, вот я как практику рекомендую ребятам зафиксировать. Оглянитесь вокруг. Найдите хотя бы 5 конкурентов.
1: Супер, первый шаг.
2: Да, второй шаг. Посмотрите их цены, и соотношение их продукта, качества и цены. Раз. Второе. Посмотрите, какую рекламу они делают. Где они ее делают, да? Это вам подскажет, возможно, если у вас крутой конкурент, который хорошо продает, и вы поймете, где он рекламируется, все, там дальше искать не надо. Третьим блоком обязательно нужно изучить уникальное торговое предложение, на которое они давят. Кто-то говорит скидка, скидка, скидка, скидка, скидка. Кто-то говорит качество, качество, качество. Кто-то там еще для себя какой-то оффер придумал. И вот если ты как компания найдешь среди вот этих всех офферов какой-то отдельный, уникальный, вот это вот висит 100 белых маек и одна красная, то однозначно ты дальше сможешь создавать цепляющие офферы с высокой конверсией и низкой стоимостью.
1: Супер, окей, круто. И еще, слава богу, есть чат GPT, который поможет тебе взять вот это все, скопировать туда и сказать: слушай, мне нужно там, первое, как-то от них отделиться, второе, какая тут цена для меня, чтобы я выиграл, и он тебе все выдаст.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Абада, Хунзахский район. Если смотреть с высоты птичьего полета, то аул Абада расположен на грудине Хунзахского плато, издревле освоенного человеком. Село славится альпийскими лугами и пастбищами, удобными с учетом условий высокогорья пахотными полями, памятниками древности, выдающимися учеными исламского права и арабоязычной культуры. Основной версией происхождения названия аула считается та, согласно которой название аулу дала сельскохозяйственная культура – ячмень. Он приносил здесь весьма хороший урожай. Об основателях селения сохранилось следующее. По преданию, одним из них считается некий Али, выходец из Сирии. Указывают даже место, где он похоронен. Одно из мусульманских кладбищ аула – Шейх Асул Хабал. Сооружение села с самого его возникновения было подчинено исключительно интересам обороны. Входить в Абада можно было только с двух направлений – с востока и севера. В каждом из них имелось две улицы, ведущие к этим направлениям. Других продольных улиц не было. С севера село было защищено башней. Вверх к северу от башни дома плотно примыкают друг к другу, образуя сплошную стену, служащую оборонительным рубежом. За свою многовековую историю аул несколько раз был сожжен и разрушен. Трижды только за последние два столетия, 19 и 20 века. Последний раз в годы гражданской войны. С именем Шабана из Абады связана просветительская деятельность не только в Аварском ханстве, но и далеко за его пределами. Известно, что в 1639 году он вернулся с мусульманского Востока, где учился много лет. Первым его делом было создание в Абаде высшей мусульманской школы – медресе. Его ученость была в те времена настолько широка, что выходцами его школы были несколько сот известных ученых. Здесь обучались представители многих регионов Аварии.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
3: Следующая причина, по которой люди теряют деньги. Жадность или экономия на других. Ну, как у нас в городе. Идешь по городу. На лотке продают бананы. На банане фломастером написано «рубль 27». Платишь рубль 27, берешь бананы и ребенку, а продавец от восторга потирает руки. Боже мой, никто эти бананы не взвешивал. Красная цена этому банану 90 копеек и 37 копеек на ровном месте.

Если мы хотим зарабатывать или получать необходимые нам деньги, мы должны быть кристально честны с другими людьми. Не все это понимают. Когда-то мы были в Москве, ехали с одним из лидеров, сели в переполненный автобус, зима была, все в шубах, мы проехали всего две остановки, кондуктор до нас добраться не успел. Мы вышли, так и не заплатили. Садимся в другой автобус, нам еще несколько остановок ехать. Он, к счастью, пустой, кондуктор тут же к нам подбегает, ваши билетики. Мы говорим, дайте нам, пожалуйста, 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, понимаете, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. Ну и что? Дайте нам 4 билета. Зачем? Вас же двое. Ну, мы в предыдущем автобусе не успели заплатить. В общем, с трудом мы у нее купили 4 билета, через пару остановок мы вышли, она такая осталась стоять остолбеневшая, не понимая, каким нужно быть ненормальным человеком, когда тебе природа подарила 50 копеек, которые у тебя не забрал кондуктор. Казалось бы, припрячь. Но я боюсь, что она до сих пор ездит кондуктором, а мы уже нет. Если мы хотим, чтобы с нами природа поступала честно в отношении с деньгами, нужно самому быть честным в отношении с другими людьми. Помните, у Джима Рона есть потрясающая фраза. Научитесь с удовольствием платить деньги. С удовольствием. Вам пришел счет за квартиру. Заплатите 100, 102 платить не надо. Но заплатите 100 с удовольствием. Вам нужно заплатить за пальто. Заплатите столько, сколько нужно. Больше платить не надо, но заплатите с удовольствием. И тогда люди будут нам с удовольствием платить деньги. Во что превращается наш бизнес? Я нашел клиента, я решил его проблему, он с удовольствием заплатил мне деньги. Это не бизнес, а сказка. Но для этого нужно научиться с удовольствием платить. Не нужно платить лишнее, скрипя зубами. Заплатите столько, сколько положено, но с удовольствием. Личный

0: Мысли вслух.
1: Ты давал себе обещание бросить. Может, 5 раз, может, 20. И каждый раз одно и то же. Держишься несколько дней, потом что-то происходит, и ты снова там, откуда начинал. И самое страшное не то, что ты сорвался. Самое страшное, ты начинаешь думать, что с тобой что-то не так. Что у других получается, а у тебя нет. Что ты слабее, что это навсегда. Ты не слабый. Ты просто воюешь не с тем врагом. Японцы поняли это задолго до того, как появились книги по саморазвитию, коучи и марафоны по изменению жизни за 21 день. Самураи, монахи, ремесленники – они не верили в силу воли как главный инструмент. Они знали – человек не меняется рывком, он меняется ритмом. Вот как думает большинство людей. Курю – значит слабый. Прокрастинирую – значит ленивый. Переедаю – значит не сдержанный. Залипаю в телефон часами – значит глупый. Мы привыкли вешать на себя ярлыки, и именно это делает нас беспомощными. Японская психология смотрит на это совершенно иначе. Каждая вредная привычка когда-то тебя спасала. Да, именно так. Даже та, которая сейчас разрушает твою жизнь. Ты тянешься к сигарете, потому что когда-то она дала тебе маленькое облегчение в момент стресса. Ты переедаешь по ночам, потому что еда однажды стала твоим теплом, твоей псевдобезопасностью в трудный момент. Ты бесконечно листаешь ленту, потому что когда-то это давало ощущение связи с миром, когда вокруг было одиноко. Понимаешь? Проблема не в привычке. Проблема в боли внутри, которую ты когда-то заклеил ею, как старым пластырем. И пока ты воюешь с привычкой, но не видишь ее корня, ты обречен крутиться по одному кругу. Обещание, попытка, срыв, стыд. Новое обещание, новый срыв. Так проходят годы, иногда целые жизни. Теперь о том, почему борьба делает хуже. В одной древней школе говорили простую вещь – не борись с туманом, иначе ты только глубже зайдешь в него. Когда ты пытаешься сломать свою привычку через колено, внутри тебя поднимается конфликт. Одна часть хочет новой жизни, другая отчаянно защищает старую стратегию выживания. И начинается война. Чем сильнее ты стараешься бросить курить, тем сильнее тянет к сигарете. Чем жестче запрещаешь себе сладкое, тем ярче оно снится ночью. Это не слабость характера, это физиология. Мозг защищает стабильность, даже если эта стабильность медленно разрушает тебя. Был один японский мастер каллиграфии. Он годами пытался победить свой гнев. Медитировал, постился, заставлял себя молчать. И чем сильнее боролся, тем яростнее становился. Пока старый наставник не сказал ему одну фразу – перестань сражаться с волной. Научись просто видеть ее. Вот откуда начинается японский подход. Мы не подавляем, мы замечаем, мы перенаправляем. Это путь, который не ломает психику, а берет ее за руку и мягко выводит из ловушки. Теперь о силе воли. Большинство людей пытаются изменить жизнь именно через нее, и именно поэтому проигрывают. Самураи говорили так: то, что требует усилия каждый день, обречено. То, что встроено в ритуал, становится вечным. Сила воли хороша для короткого рывка, но не для ежедневной битвы на протяжении месяцев и лет. И здесь появляется кайдзен – путь маленьких шагов. Он работает не потому, что это красиво звучит, он работает потому, что не вызывает сопротивления мозга, не пугает, не требует героических усилий, позволяет нервной системе перестроиться постепенно, без паники и саботажа. Кайдзен задает другой вопрос. Не «как мне сломать эту привычку», а «что я могу сделать настолько маленькое, что мозг даже не заметит, что я изменился?» Этот вопрос меняет все. Есть история про токийского бизнесмена. Он курил больше 20 лет. Пробовал все – пластыри, таблетки, жесткие обещания, приложения, гипноз. Каждый раз возвращался назад. Пока один старый монах не сказал ему: «ты снова пытаешься победить. Попробуй подружиться». «Как можно подружиться с сигаретой?» – удивился он. Монах ответил: «пока ты видишь привычку врагом, ты сражаешься с частью себя. Не бросай, просто замедли». И дал одно правило. Когда захочешь курить, не запрещай себе. Просто подержи сигарету в руке 10 минут. Не зажигай, просто держи. Через неделю тяги стали короче. Через месяц начали исчезать сами. Через 3 месяца он бросил полностью. Не силой воли, осознанностью. Тяга – это не дракон, который разрывает тебя изнутри. Тяга – это волна. У любой тяги есть несколько фаз. Сначала легкий импульс, просто «хочу». Потом подъем к пику, несколько минут, когда кажется, что выдержать невозможно. А потом спад, полное исчезновение, если ты не действуешь на автомате. И вот самое важное, что ты должен знать. Тяга не длится долго. Но привычка учит тебя действовать именно на пике. Именно поэтому создается ощущение, что ты не можешь сопротивляться. На самом деле можешь, если перестанешь бороться. Теперь о правиле 10 минут. Это один из самых мощных японских методов. Выглядит почти смешно в своей простоте. Когда появляется тяга, не запрещай себе, разреши, но отложи. Скажи себе, я сделаю это чуть позже, но сейчас 10 минут я просто посижу рядом с этим желанием. Не отвлекайся, не гони мысль. Просто наблюдай за тягой, как за облаком в небе. Вот что происходит дальше. Первая минута желание по-прежнему сильное. Вторая – тело немного напрягается. К третьей-четвертой минуте наступает пик. Кажется, что волна накрывает с головой, а потом начинает отпускать. К седьмой-восьмой минуте заметно легче. К десятой волна почти исчезла. Самураи делали странную практику. Они мысленно проживали самое страшное еще до боя. Поражение, рану, стыд, смерть. Не чтобы напугать себя, а чтобы освободиться от страха. Они верили, тот, кто умер до битвы, уже ничего не боится, а значит, непобедим. То же самое работает с вредными привычками. Многие живут в режиме постоянного страха срыва. Только бы не сорваться, я обязан продержаться, если сорвусь, все потеряно. Этот страх делает тягу в разы сильнее, потому что запрещенное внутри становится особенно притягательным. Самурайский подход другой. Ты не боишься возможности упасть, ты признаешь ее. Да, я могу сорваться. Да, это возможно. Да, я живой человек. И что тогда? Ничего смертельного. Это и есть внутреннее умереть до битвы. Ты перестаешь подкармливать неудачу страхом. Теперь про порочный круг страха. Вот как он работает. Ты чувствуешь тягу, тяга вызывает страх, страх создает стресс, стресс усиливает тягу, ты срываешься. Потом наказываешь себя. Стыд увеличивает стресс, цикл повторяется снова и снова. Древние мастера говорили: не сражайся с тенью, от ударов она только растет. Принятие не значит сдаться зависимости. Принятие значит перестать отдавать ей власть через ужас и самоненависть. Теперь о том, как это выглядит на практике. Когда поднимается тяга, вместо паники сделай иначе. Остановись, почувствуй тело. Где живет это желание? В груди, животе, горле? Назови его. Это желание, это волна. Позволь ему быть, не борись, не убегай. Скажи себе, я выдержу, пусть пройдет само. Включи правило 10 минут, и произойдет то, что самураи знали веками. Если не бросаться в бой, враг сдается первым. Теперь про замещение. Представь дом, где снесли старую стену, но не построили новую. Остается дыра, хаос, опасность. То же самое с привычками. Если убрать старое действие и не дать нового, мозг создает пустоту, а пустота болезненна. Он возвращается к знакомому, даже если оно разрушительно. Поэтому японцы не просто ломают привычки, они их заменяют. Вот ключевой вопрос, который меняет все. Не «как мне бросить», а «что именно я пытаюсь этим заглушить?» Стресс, скуку, одиночество, тревогу, усталость. Каждая вредная привычка – это способ справляться с чем-то. Плохой способ, но все же способ. И когда ты нашел ответ, появляется следующий вопрос. Чем я могу заменить это действие, чтобы получить то же чувство, но без разрушения? Вместо сладкого – теплый чай и глубокий вдох. Вместо бесконечного скроллинга – короткая прогулка. Вместо сигареты – несколько осознанных вдохов. Вместо телефона перед сном – лист бумаги и простая запись мыслей. Важное условие – новый ритуал должен быть легким, иначе мозг его отвергнет. Когда замена повторяется снова и снова, привычка начинает умирать сама. Ты больше не даешь ей разряд. Не кормишь импульс. Закрываешь реальную потребность другим способом. Нейронные связи перестраиваются. Это уже не борьба. Это взросление. В каждом человеке живут два «я». Автоматическое и сознательное. Разрушительные привычки почти всегда принадлежат автоматическому «я». Оно не спрашивает, не сомневается, не выбирает. Просто повторяет то, что делало тысячи раз. Рука тянется к телефону не потому, что он действительно нужен, а потому, что так привыкла. Тянешься к сладкому не от голода, по шаблону. Открываешь соцсеть не из настоящего желания, по инерции. Самураи прекрасно понимали, настоящий враг не чувство и не тяга. Настоящий враг – жизнь на автопилоте. В японской культуре есть понятие «итигу-итея». Переводится как «одна встреча, один момент». Смысл простой. Этот момент единственный и неповторимый. Никогда больше не будет точно такого же. Самурай мог повторять одно движение тысячи раз, но относился к каждому как к первому. Так убивается автоматизм, так рождается осознанность. Если перенести это в обычную жизнь, рука потянулась к телефону. Остановись на мгновение, скажи себе, это новый момент. Я могу выбрать, а не просто повторить. Одно такое микрорешение уже ломает цепочку. Теперь про трехсекундную паузу. Это один из самых простых и при этом самых сильных приемов. Поймал себя на автоматическом действии, сделай паузу. Мысленно посчитай до трех. Не с целью запретить себе, а чтобы вернуть управление. Эти 3 секунды включают сознательный мозг. Там, где еще мгновение назад была чистая реакция, появляется выбор. Самураи делали так же. Перед ударом – пауза. Перед шагом – пауза. Перед решением – пауза. В этой паузе рождалась их сила. Теперь самое важное. Что делать после срыва? Ты сорвешься. Хотя бы однажды. Скорее всего, несколько раз. И это нормально. Проблема не в том, что человек падает. Проблема в том, что он считает падение концом пути. Мастера дзен говорили, срыв – это часть пути, не ошибка, урок. Срыв нужен, чтобы увидеть слабое звено, понять, какая эмоция запускает привычку, научиться вовремя замечать импульс, выработать настоящую устойчивость. Без падения не бывает настоящей дисциплины. Вот как обычно реагируют люди на срыв. Сорвались, осудили себя, почувствовали стыд, потеряли мотивацию, вернулись в старый паттерн. Это западный стиль внутренней войны. Японский путь другой. Первое. Простое признание без драмы. Да, я сделал это. Это факт. Без самобичевания. Без «я ничтожество». Второе. Правильный вопрос. Не «почему я такой слабый?», а «что я чувствовал прямо перед тем, как сорвался?». Ответ почти всегда приводит к конкретному триггеру. Усталость, скука, стресс, одиночество, тревога, разочарование. Понимая триггер, можно менять паттерн. И третье, самое важное. Восстановление начинается не с понедельника, прямо сейчас. Срыв – это не точка, это запятая. Теперь про разрушение контекста. Очень часто привычка привязана не только к эмоции, но и к месту, времени, конкретному объекту. Куришь на балконе, листаешь ленту в кровати, ешь сладкое на кухне ночью, залипаешь в телефоне за рабочим столом. Вместо того, чтобы воевать с привычкой, разруши ее сцену. Куришь на балконе – ходи в другое место. Ломай связку «балкон-сигарета». Телефон заряжай не у кровати, а в другой комнате. Сладкое убери подальше. Измени привычное место. Меняется контекст, меняется поведение. Японцы называют это разрушением условий, и это работает быстрее, чем любые клятвы и обещания. И последнее в этой главе – принцип «муддин». «Муддин» – это действие без опоры на настроение. Срывы происходят не из-за плохого характера, они происходят, когда мы связываем нужные действия с хорошим настроением. Не в настроении, нет сил, завтра точно сделаю. Самураи знали, эмоция – это волна, действие – это путь. Один мастер говорил, настоящая дисциплина, когда рука поднимает меч, даже если сердце не хочет. Древние японские мастера замечали одну вещь – сильные люди не побеждают привычки, они вырастают из них. Это и есть кайдзен. Путь маленьких, почти незаметных шагов, которые в сумме меняют человека сильнее, чем любой героический рывок. Когда ты меняешь поведение на 1%, не включается сопротивление мозга, не поднимается паника, ты не ломаешь себя, ты создаешь пространство для роста. Внутри этого пространства вредные привычки постепенно становятся лишними. Теперь про утреннее обнуление. Каждый рассвет японский воин совершал простые действия. Холодная вода, чтобы очистить лицо и ум. Небольшой порядок вокруг, даже если и так чисто. Одно крошечное действие по своему пути. Почему это важно? Утро – точка выбора. Маленькое правильное действие – запуск дисциплины на весь день. Начав день правильно, гораздо труднее разрушить его привычкой к вечеру. И последнее. Про настоящий прогресс. Многие думают, что прогресс – это когда тяга исчезла навсегда. Японцы говорят иначе. Прогресс начинается, когда ты перестаешь бояться тяги. Не важно, что ты чувствуешь, важно, что делаешь. Прогресс – это когда ты делаешь паузу вместо автоматического действия. Замечаешь эмоцию, но не тонешь в ней. Выбираешь маленький шаг вместо привычного паттерна. Не бросаешь путь после срыва, а продолжаешь идти, даже если медленно. Медленный рост создает огромные изменения.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жизнь – это план действий. Если у тебя нет плана, ты сам становишься планом другого человека. Одни управляют своей жизнью, а других несет по течению. Один человек, обладающий верой в себя, уделает сотню людей, у которых есть просто желание. Жизнь никогда не даст тебе план действий. Ты должен придумать его сам. Все хотят стать юристами, докторами, инженерами, но никто не хочет остаться забытым. Победители. Разница между ними и простыми зрителями в том, что у победителей есть вера, которая намного превосходит неверие серой массы. Вера настолько сильная, что даже если ты сбит с пути, ты возвращаешься назад, учишься на своих ошибках и в итоге достигаешь своей цели. У тебя есть только одна жизнь, и она начинается сегодня, завтра продолжается и никогда не закончится. Иди и достигай своих целей, поперек ограничений и пределов. Будь победителем.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане продолжается активная работа по предоставлению социальных выплат пострадавшим от паводков граждан, которые ранее не имели правоустанавливающих документов на свои дома. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на заседании Федеральной правительственной комиссии под руководством главы МЧС Александра Куренкова. Социальный механизм поддержки региональной власти реализуют совместно с Минстроем России. Данная работа находится на особом контроле Федора Щукина. Как пояснил премьер-министр Дагестана, запущенная схема предусматривает судебное установление права собственности в отношении почти 1000 пострадавших жилых помещений. Да и в продолжении темы, в Дагестане продолжаются восстановительные работы на социальных объектах, которые пострадали в результате недавних паводков. О ходе реализации проектов председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов доложил на заседании правительственной комиссии Российской Федерации. Согласно, кстати, представленным данным, с которыми мы ознакомились, капитальный ремонт образовательных учреждений, финансируемый из федерального бюджета, на текущий момент выполнен на 32%. Работы в школах находятся в активной фазе. Параллельно специалисты приступили к возведению новых корпусов из быстро возводимых конструкций. Например, в селе Адилятар рабочие уже начали устройство свайного фундамента. Ну и Верховный суд Дагестана накануне удовлетворил иск администрации Махачкалы о сносе самовольно возведенного коммерческого здания на улице Яракского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Спорный объект расположен на Яракского 51 и был построен без разрешительной документации. Кроме того, при возведении объекта не были соблюдены минимально допустимые отступы от границ земельного участка, а также превышен максимально допустимый процент его застройки. В селе Кикуни Гергебельского района Дагестана продолжаются активные мероприятия по ликвидации последствий разрушительных паводков. В усиленном режиме работают службы МЧС, ветеринарная служба и головной офис, которые сосредоточили усилия на вывозе погибших животных из затопленных территорий. Ситуация, напомню, что в Гергебельском районе остается напряженной. Ветеринарные специалисты обеспечивают безопасность оставшихся животных и предотвращают возможные эпидемии. Вывоз туши из воды – важнейшая задача, имеют не только гуманитарное, но и санитарное эпидемиологическое значение. Российские аграрии обеспечены топливом для уборочной кампании и будущей посевной кампании. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, передает ее слова Интерфакс. По ее словам, поручение президента будет выполнено, хотя в отдельных регионах сохраняются сложности. Их будут решать отдельно с каждым регионом и предприятием. Министр также сообщила, что сбор зерна в стране к настоящему моменту превысил 21 миллион тонн. Ну и к трагическим новостям. Умерла режиссер программы КВН Светлана Маслякова. Ей было 78 лет. Она более полувека была супругой Александра Маслякова. После окончания школы она пришла на центральное телевидение ассистентом режиссера. Впоследствии Светлана Маслякова работала режиссером КВН и участвовала в подготовке программ клуба. Об этом сообщает РБК. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информация.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить, с тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 17 июля 1911 года в истории российского транспорта открылась новая страница. От летнего сада в Санкт-Петербурге стартовал первый в России автопробег военных грузовиков. Путь длиною в 1500 верст до Москвы. Организованный управлением военных сообщений, пробег был не парадным шествием, а серьезным испытанием. Армии нужны были надежные машины, и предстояло выяснить, какой грузовик лучше всего выдержит суровые реалии российских дорог. Для этого у лучших европейских фирм закупили 14 автомобилей самых разных марок. Настоящую коллекцию «Инженерные мысли» начала 20 века. Маршрут пролегал через Тосно, Новгород, Валдай, Тверь и другие города. Для местных жителей колонна ревущих машин, продрыгивающих на ухабах, стала почти фантастическим зрелищем. Так стремительно технический прогресс добирался до российской глубинки. Несмотря на все трудности, пробег завершился успешно. По его итогам эксперты сформулировали первые четкие требования к военным грузовикам и разделили их на типы по грузоподъемности. Этот автопробег стал важной вехой на пути моторизации армии. Он помог выбрать технику, которая позже служила стране в тяжелые годы Первой мировой войны и заложил основы для собственного автопрома. Вот так среди пыли дорог и грохота моторов Россия делала первые уверенные шаги в эру автомобильного транспорта.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют долгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречи, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может подпортить вашу репутацию. Вы можете торговаться с армянскими партнерами, хотя это и не всегда желательно. Стоит действовать по ситуации. Также не стоит быть слишком прямолинейным во время переговоров. Армяне болезненно воспринимают прямой отказ. В Армении не принято принимать быстрые решения, поэтому процесс подписания контракта может затянуться. В общении армяне очень дружелюбны и будут вам очень признательны, если вы дадите им возможность начать и завершить разговор. В перерывах между рассмотрением деловых тем вы можете обсудить с вашими армянскими партнерами вопросы национальной кухни, спорта, погоды и истории, избегая личных тем и вопросов религии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы интересуетесь темой саморазвития, то наверняка не раз смотрели видео о том, как провести идеальное утро. Нужно принять холодный душ, сделать зарядку, поработать над важным проектом и так далее. Однако вот проблема. Когда мы, наконец, просыпаемся, наше тело попросту отказывается действовать. И хотя мы очень хотим себе это идеальное утро и даже спланировали его, оно каждый раз от нас ускользает. Что ж, в этом видео я поделюсь с вами одним из самых мощных инструментов в моем арсенале продуктивности. Этот научно обоснованный механизм поможет вам проводить успешно не только свое утро, но и адаптировать любое дело в свою жизнь. Однако, чтобы понять, как и почему он работает, нам нужно погрузиться в науку. Любому, кто смотрит это видео, очевидно, что хотеть и делать – это две принципиально разные вещи. Можно очень хотеть, чтобы посуда была чистой, но это не заставит вас пойти и помыть посуду. Можно очень хотеть быть начитанным, знать, зачем это нужно, понимать все социальные и финансовые бонусы, даже убедить себя в абсолютной необходимости чтения. Но погружаться в сложную литературу и хотеть быть начитанным – это две абсолютно разные вещи. Иными словами, вы можете очень желать чего-то, но при этом все равно бездействовать. Однако, несмотря на очевидность этого тезиса, многие все еще осыпают себя мотивацией. Они думают, что если хотение будет достаточно сильным, то ты пойдешь и будешь делать. А если не делаешь, значит недостаточно этого хочешь. Поэтому нам предлагается увеличить свою мотивацию. Смотреть вдохновляющие ролики на YouTube, слушать интервью успешных людей и думать лежа на диване о том, насколько это полезное действие и как хорошо там, в прекрасном будущем, где это действие уже выполнено. В конце концов, чем больше ты замотивирован, тем выше вероятность того, что ты это сделаешь, правда ведь? Нет, согласно исследованиям, мотивация почти не работает. Между «хотеть» и «делать» все равно остается гигантская пропасть. По-научному это называется разрыв между ценностью и действием. Это разрыв между тем, что люди говорят, во что они верят, что они считают правильным, и тем, что они реально делают. Это разрыв очень большой, и его чрезвычайно нелегко преодолеть. Можно залить в себя сколько угодно мотивации, причин действовать, рациональных и эмоциональных стимулов, но либо эффект будет краткосрочным, либо его не будет вообще. Поэтому в сегодняшнем видео мы попытаемся протянуть мостик от мотивации к действию. Максимально сократить разрыв между своими ценностями и действиями. Суть у нее следующая. Мы очень конкретно, специфически и подробно думаем о том, как и что мы будем делать. Например, говорим себе, завтра в 9 часов, когда прозвенит будильник, который я только что себе поставил, я встану с этого дивана, пройду в конец комнаты и сделаю 3 упражнения по вот этому списку. Чем более подробно и часто вы осмысляете свой план, тем лучше. Для большего эффекта визуализируйте себе эту ситуацию и представьте, как будете действовать. Например, когда мне предложат сигарету, я сделаю вдох, выдох и откажусь. Пусть в вашей голове появится картинка, предсказывающая, как все будет происходить, где вы будете стоять, кто предложит сигарету и как вокруг будет пахнуть табачным дымом. Из исследований мы знаем, что такой подход особым образом влияет на паттерны работы мозга. Когда в 9 часов наконец прозвенит будильник и вам нужно будет сделать зарядку, обнаружится, что ваш план был настолько подробным и осознанным, что действия как бы происходят автоматически. Поэтому вы, во-первых, испытаете гораздо меньше негативных эмоций, а во-вторых, вам почти не понадобится использовать силу воли. Реакция будет бессознательной и случится она еще до того, как вы успеете подумать о зарядке и начнете себя заставлять. Те, кто проходил курс по самодисциплине, помнят, что самое главное – это лишить наш мозг выбора. Когда необходимо принять сложное решение, например, помыть посуду, встать с дивана, чтобы сделать зарядку, или начать писать текст для нового видео, все должно происходить автоматически. Вы не должны задумываться, чем бы мне заняться. Вы не должны выбирать между просмотром сериала и домашним заданием. Необходимо создать такие условия, при которых ваш мозг сам выберет правильное решение. И теория реализационных намерений нам в этом помогает. Мы заранее очень подробно и специфически настраиваем свой мозг на определенные действия в конкретной ситуации. Это чем-то похоже на отработку ударов в боевых искусствах. Ты отрабатываешь приемы для того, чтобы в стрессовой ситуации тело действовало автоматически, чтобы мозгу не приходилось принимать сложных решений во время боя. Подробное планирование работает точно так же. Согласно данным 2019 года, самое главное в нем – как можно более точно предугадать, что будет происходить в окружающем мире и как вы будете на это реагировать. Чем сильнее совпадение, тем легче вам будет действовать. Вы как будто движетесь по рельсам, которые сами проложили незадолго до этого, как будто проживаете дежавю. Нам также поможет то, что ученые называют планом преодоления трудностей. Мы спрашиваем себя, какие препятствия или трудности могут возникнуть, когда придет время делать зарядку? А затем отвечаем и предлагаем самим себе решение. Например, если будильник не сработает, то я сделаю зарядку сразу же, когда о ней вспомню. Если мне позвонят и срочно позовут на встречу, я сделаю сокращенный вариант зарядки. И так далее. Согласно исследованиям, такой подход дополнительно увеличивает эффективность реализационных намерений. Итак, мотивации недостаточно. Просто иметь планы тоже недостаточно. Попробуйте вместо этого продумать конкретную ситуацию, при которой необходимо совершить сложный выбор. Из исследования Эссекского университета мы знаем, что такой подход более чем в два раза эффективен, чем, например, мотивация. А теперь давайте скомпонуем всю эту теорию и применим ее на практике. Скажем, попробуем создать идеальное утро. И у меня для вас есть готовое решение, чтобы вы смогли на собственном опыте ощутить силу этой техники. Я называю это решение «мощный час». Вечером, перед сном, вы представляете, что будет происходить утром. Идеально, если вы заснете с этой мыслью. Представьте, что утром вы просыпаетесь и в течение одного часа делаете самый важный и актуальный для вас проект. Это может быть что угодно. Чтение или написание книги, домашнее задание, курсовая работа, пробежка или рисование. Важно вообразить, как вы встаете с кровати, бодро умываетесь и приступаете к делу. Визуализируйте этот час в самых мельчайших подробностях, на которые способны. Продумайте, какие препятствия могут возникнуть и как вы в ответ на них поступите. Я заметил, что когда я настраиваюсь на мощный час с вечера, утром мне все дается намного проще, что, конечно, соответствует научным исследованиям. В этом смысле вечер – это идеальное начало дня. Итак, с точки зрения науки, самый эффективный метод делать то, что должно быть сделано, это продумать конкретную ситуацию до крохотных деталей и мелочей. Поэтому попробуйте вечером спланировать идеальное утро. Мощный час, в течение которого вы будете заниматься самым важным для своей жизни делом. Для этого можно засыпать и просыпаться на час раньше. Большинство людей все равно проводят вечер со смартфоном в руках. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Разные мысли.
1: Легендарные лидеры, выступая публично, меняют представление людей о мире и о себе и настраивают слушателей на нужные действия. Цель хорошего выступления – достичь ощущения единства с аудиторией, передать ей свои взгляды и ценности, заставить поверить в ваш план и начать действовать. На первом шаге выступления вы занимаетесь захватом внимания аудитории. Здесь важны масштаб, чувство общности, эмпатия, готовность говорить о боли и признать горькую правду. На втором шаге внимание слушателей должно быть сфокусировано на ваших целях и плане. Тут нужны простые и понятные формулировки, четкие сроки и способы достижения целей, представление конкретного результата. Третий шаг – вовлекающее действие, которое обновляет и укрепляет связь оратора и аудитории. Здесь следует суммировать цели и планы и дать понять людям, что сейчас – лучший момент, чтобы начать действовать. Четвертый шаг – представление личных ценностей и обоснование вашей позиции и вашей уверенности. На этом шаге надо показать непоколебимую веру в то, что цели будут достигнуты. Пятый, финальный шаг. Объединяющее и воодушевляющее послание слушателям. Он заканчивается воодушевляющей формулой, в которой должны быть объединяющая эмоция, апелляция к авторитету и уверенность в счастливом будущем. Каждый из пяти шагов важен. Можно конфигурировать приемы по своему усмотрению, но шаги должны быть пройдены по порядку. Каждая последующая часть выступления немного короче предыдущей. Люди любят простые, ясные концепции, которые можно пересказать в нескольких словах. Но за внешней простотой должны стоять богатое содержание и эмоции. Эмпатия, практичность и уверенность в лучшем исходе дела – главные качества, которые успешный лидер должен показать в ходе выступления.

0: Кания, нарушенные функции кишечника не восстанавливаются. Еще одна проблема связана с недостаточным употреблением клетчатки и ферментированных продуктов. Такую пищу, помня о размере порций, нужно есть ежедневно. Третий момент – мало воды в рационе и вместе с тем недостаток движения. Кроме того, некоторые пациенты вместо своевременного обращения к врачу и лечения до последнего верят в народные методы, еще раз подчеркнул гастроэнтеролог.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Из грязного пруда чистая вода не вытекает. Хубабхюриниса бадсадавшим чохуларим.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Личный коуч.
2: Самые важные дела лучше решать с утра. Если хотите провести день максимально продуктивно, приступайте к выполнению самых важных задач ранним утром. Отложите все прочие дела. Бездумное листание соцсетей, чтение электронной почты. Сосредоточьтесь на самой важной задаче. Многие руководители подтверждают, что в течение первых 2 часов после пробуждения мозг работает на полную мощность. Поверьте, вам будет гораздо спокойнее, когда важная задача останется позади. Здесь стоит отметить, что важная задача не означает неприятная. Кто-то спросит, что значит важная задача? Если это какая-то крупная цель, то 2 часов мне точно не хватит. Я даже не знаю, с какой стороны подступиться. Неважно, насколько велика поставленная цель, вы всегда можете разбить ее на маленькие задачи и работать над ними хотя бы по 5 минут в день. К примеру, вы хотите приобрести инвестиционную недвижимость. Как можно разбить эту цель? А с чего вообще начинают поиск недвижимости? Наверняка с поиска хорошего риэлтора. А как его найти? Есть несколько способов, но вы можете, например, узнать у своих знакомых, могут ли они кого-либо порекомендовать. Можете разместить пост в соцсетях. Написание поста займет около 5 минут. Это уже приблизит вас к намеченной цели. А если делать такие маленькие шажки каждый день, то результат не заставит себя ждать. И лучше всего делать это рано утром. Уделите время своей самой важной, первостепенной задаче, прежде чем приметесь за выполнение других дел. Есть еще одна техника, она называется 1-90-90. Вы выбираете одну сферу жизни, которую хотели бы улучшить, и работаете над ней в течение последующих 90 дней по 90 минут после пробуждения. Метод 1-90-90 можно применить к любой сфере жизни. Если вы развиваете собственный бизнес, уделите время сначала ему, а потом приступайте к основной работе. Расставляйте правильные приоритеты.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что аталычество – это древний дагестанский обычай, существовавший у многих кавказских народов? В Дагестане он приобрел разные формы. Особенно широкое распространение получил у кумыков, тидойцев, кайтаксов и нагайцев. В одном случае детей отдавали на воспитание в семью родственника из своего тухума в своем же ауле. В другом, напротив, передавали родственнику в семью чужеродного тухума, и тем самым закреплялось родство между двумя тухумами. Название аталычества происходит от тюркского слова «аталык» – «отцовство». Процедура передачи младенца, рядовых горцев, в дом аталыка была проста. Отец лично отводил сына в дом воспитателя. Аталык-воспитатель о своем ученике должен был заботиться, как о родном сыне. Прежде всего, заботиться, чтобы ребенок рос здоровым и трудолюбивым, умел ездить на лошади, владеть оружием, знал Коран, был воспитан в духе горской этики и порядочности. Возвращение сына в семью обставлялось особой торжественностью, где узы родственных отношений между семьей и аталыком становились долговечными.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Взаимодействие с людьми – это искусство, требующее не только знания психологии, но и умение применять эти знания в жизни. Давайте сегодня рассмотрим 10 психологических трюков, которые помогут вам мгновенно завоевать симпатию окружающих. Первый прием известный всем, но не все этим пользуются при общении с собеседником. Это искренний интерес к собеседнику. Попробуйте задать вопрос, который позволит человеку рассказать о своем хобби или страсти. Рассказать о себе. Это не только покажет ваш интерес, но и даст собеседнику возможность говорить о том, что ему действительно нравится. Проявите интерес к деталям этой истории. Задавайте небольшие уточняющие вопросы. Может быть, ответ будет очевидным, но вы покажете собеседнику, что вам важно услышать именно от него подтверждение вашего предположения и вам интересны детали из его истории. Второй психологический трюк – это повторение жестов и мимики, так называемое отзеркаливание. Попробуйте повторить манеру жестикуляции и мимики, с которым общается человек. Попробуйте синхронизировать не только руки, ноги, но и скорость дыхания. И вы ощутите гораздо более глубокую связь с ним. Третий метод или трюк – это обращение по имени. Главное слово для каждого человека – это его имя. Старайтесь чаще обращаться к человеку по имени, без перебора. Таким образом, внимание собеседника будет удерживаться крепче, и он будет гораздо сильнее ощущать, что вы обращаетесь именно к нему. Почувствуйте разницу между «расскажи о том мероприятии подробнее», а можно обратиться: «Петя, расскажи о том мероприятии поподробнее». Четвертый трюк – это позитивный настрой. Это звучит достаточно очевидно, но всех нас притягивают люди, от которых можно получить заряд позитива на день. Таких людей называют душой компании. Это не значит, что они не делятся своими проблемами, но они к ним относятся легче. Соответственно, и люди во время рассказа не ощущают тяжести от негатива. Вашему собеседнику будет гораздо легче вас слушать и вникать в ваши истории, если у вас будет легкая подача информации, которая не грузит человека. Пятый прием – это комплименты. Здесь все достаточно просто. Сделайте комплимент не за что-то очевидное, а за качество или достижение, которые, может быть, не так заметны. Это покажет, что вы внимательны к деталям. Шестое. Совместные переживания. Поделитесь историей о своем неудачном опыте, ошибке или ситуации, в которой вы оказались, в неловком положении или комичном положении. Это может сделать вас более человечным и доступным в глазах собеседника, а также вы покажете, что не боитесь быть неидеальным. К тому же, это может открыть для человека возможность быть самим собой рядом с вами, и в диалоге между вами спадет уровень напряжения и недоверия. Следующее. Человека всегда привлекают люди, которые умеют слушать. Ведь так вы показываете заинтересованность своему собеседнику, поэтому следующий прием – это умение слушать. Например, Тони Робинс, мотивационный спикер, известен своим умением слушать и вникать в проблемы людей, что делает его советы особенно ценными и персонализированными. Дальше. Нестандартный подход. Во время разговора попробуйте не только слушать, но и замечать невербальные сигналы собеседника, такие как выражение лица или жест, чтобы лучше понять его эмоции. Всегда находитесь в открытой позе, используйте язык тела. Постарайтесь быть открытым к собеседнику телом. Дайте понять не только через слова, но и через позу, что вы открыты к человеку. Помимо открытой позы, попробуйте иногда наклоняться вперед, когда собеседник говорит о чем-то важном. Это покажет вашу заинтересованность и вовлеченность. Девятый прием – это эмпатия. Когда вы пытаетесь проявить эмпатию, попробуйте не только сопереживать, но и предложить помощь или поддержку, даже если это просто ваше время или внимание. Покажите собеседнику, что вы внимательно слушаете его и вникаете в его ситуацию. В большинстве случаев человека это может хорошо поддержать, и ему станет легче. И последнее. Люди, у которых хорошее чувство юмора, самоирония, всегда больше располагают к себе, нежели те, кто сидит с серьезным лицом. Поэтому десятый прием – это чувство юмора. Если контекст располагает, не бойтесь выглядеть смешно. Это не означает, что вам нужно сыграть клоуна. Скорее, вы покажете, как легко вы относитесь к тому, что можете выглядеть неловко или умеете над собой посмеяться. Используйте самоиронию – это обязательное свойство любого интеллигентного человека. Это лишит возможность других посмеяться над вами, если вы делаете это сами. Все эти трюки помогают выстроить контакт с людьми. Помните, что искренность и подлинный интерес, а не изображение к другим – это основа любых успешных взаимодействий. Самое главное, не бойтесь быть неидеальным. Не надо быть правильным, надо быть нормальным. Пусть человек расслабится рядом с вами, пусть человек будет живым, и покажите, что вы живой человек, который не боится это скрывать.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Дагестане продолжается активная работа по предоставлению социальных выплат пострадавшим от паводков граждан, которые ранее не имели правоустанавливающих документов на свои дома. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов на заседании Федеральной правительственной комиссии под руководством главы МЧС Александра Куренкова. Социальный механизм поддержки региональной власти реализует совместно с Минстроем России. Данная работа находится на особом контроле Федора Щукина. Как пояснил премьер-министр Дагестана, запущенная схема предусматривает судебное установление права собственности в отношении почти 1000 пострадавших жилых помещений. Да и в продолжении темы, в Дагестане продолжаются восстановительные работы на социальных объектах, которые пострадали в результате недавних паводков. О ходе реализации проектов председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов доложил на заседании правительственной комиссии Российской Федерации. Согласно, кстати, представленным данным, с которыми мы ознакомились, капитальный ремонт образовательных учреждений, финансируемый из федерального бюджета, на текущий момент выполнен на 32%. Работы в школах находятся в активной фазе. Параллельно специалисты приступили к возведению новых корпусов из быстро возводимых конструкций. Например, в селе Адилятар рабочие уже начали устройство свайного фундамента. Но Верховный суд Дагестана накануне удовлетворил иск администрации Махачкалы о сносе самовольно возведенного коммерческого здания на улице Яракского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Спорный объект расположен на Яракского 51 и был построен без разрешительной документации. Кроме того, при возведении объекта не были соблюдены минимально допустимые отступы от границ земельного участка, а также превышен максимально допустимый процент его застройки. В селе Кикуни Гергебельского района Дагестана продолжаются активные мероприятия по ликвидации последствий разрушительных паводков. В усиленном режиме работают службы МЧС, ветеринарная служба и головной офис, которые сосредоточили усилия на вывозе погибших животных из затопленных территорий. Ситуация, напомню, что в Гергебельском районе остается напряженной, ветеринарные специалисты обеспечивают безопасность оставшихся животных и предотвращают возможные эпидемии. Вывоз туш из воды – важнейшая задача, имеют не только гуманитарное, но и санитарно-эпидемиологическое значение. Российские аграрии обеспечены топливом для уборочной кампании и будущей посевной кампании. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, передает ее слова Интерфакс. По ее словам, поручение президента будет выполнено, хотя в отдельных регионах сохраняются сложности. Их будут решать отдельно с каждым регионом и предприятием. Министр также сообщила, что сбор зерна в стране к настоящему моменту превысил 21 миллион тонн. Ну и к трагическим новостям. Умерла режиссер программы КВН Светлана Маслякова. Ей было 78 лет. Она более полувека была супругой Александра Маслякова. После окончания школы она пришла на центральное телевидение ассистентом режиссера. Впоследствии Светлана Маслякова работала режиссером КВН и участвовала в подготовке программ клуба. Об этом сообщает РБК. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук. Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Мысли вслух.
1: Есть такие беспощадные уроки, которые, однажды усвоив, уже невозможно забыть. Они делают вас не просто умным, а опасно умным. Это не та образованность, которой учат в школах и университетах. Это не о формулах и датах. Это о суровой мудрости, которая снимает покровы иллюзий и позволяет видеть истинную природу людей и мира. Большинство людей бежит от этих уроков. Почему? Потому что они разрушают удобные сказки, в которые так приятно верить. Сказки о том, что мир справедлив, что каждый человек в глубине души добр, что трудолюбие неизбежно вознаграждается. Эти убеждения дают людям чувство безопасности, но реальность гораздо холоднее и беспощаднее. Кто усваивает эти уроки, становится опасен. С ним больше нельзя играть, его нельзя обмануть сладкими обещаниями, нельзя заставить жить ожиданиями, которые питают наивных. Такой человек видит жизнь такой, какая она есть. И это знание дает ему колоссальное преимущество над теми, кто все еще живет в мире самообмана. Однако суть не в том, чтобы быть жестким к другим. Истинный вызов – быть беспощадным к собственным иллюзиям. Именно это имел в виду Марк Аврелий, когда писал: «Ты властен над своим умом, а не над внешними событиями. Осознай это, и ты обретешь силу». Он понимал: настоящий интеллект рождается не от информации, а от способности смотреть на правду без фильтров, без розовых очков, без желания видеть лишь приятное. Стоики владели именно этим опасным интеллектом. Они глубоко понимали человеческую природу, умели предугадывать поступки людей и никогда не удивлялись предательствам или разочарованиям, потому что заранее видели их неизбежность. Обычный интеллект – это умение решать задачи. Опасный интеллект – это умение предвидеть задачи до того, как они возникнут. Это способность различать истинные мотивы людей за словами, видеть реальное поведение за маской, понимать «почему» еще до того, как случилось «что». Урок номер один. Большинство людей управляются эмоциями, а не логикой. Осознание этого принципа дает вам огромное преимущество в любой сфере, в переговорах, отношениях, бизнесе и даже в семейных разговорах. Большинство людей принимает решения не умом, а сердцем. Точнее, их движут эмоции – страх, желание, гордость, чувство собственной значимости или, наоборот, неуверенность. А логика подключается позже, как адвокат, который должен оправдать выбор, уже сделанный эмоционально. Марк Аврелий хорошо понимал эту разницу. Он писал: «Ты властен над своим умом, а не над внешними событиями. Осознай это, и ты обретешь силу». Эта сила в умении не становиться рабом эмоций. Стоики учили: эмоции не являются злом. Напротив, они несут важные сигналы о том, что для нас ценно. Но строить решения исключительно на эмоциях значит обрекать себя на сожаление. Мудрость – это способность учитывать эмоции, но не подчиняться им. Как работает опасный интеллект? Опасный интеллект проявляется в том, что вы начинаете видеть эмоциональные мотивы за любыми спорами. Люди защищают не факты, а свое эго. Они отстаивают не рациональные аргументы, а внутренние потребности. Тот, кто горячо спорит о своей привычке покупать кофе за $5, защищает не кофеин, а свое право на маленькие радости. Коллеги, сопротивляющиеся новой системе, борются не с процедурой, а с чувством угрозы или отсутствия признания. Человек, который выбирает дорогую машину, покупает не транспорт, а ощущение значимости. Если вы видите подлинную эмоциональную причину, вы влияете на ситуацию гораздо эффективнее. Стоическая практика начинается с паузы между эмоцией и реакцией. Когда вы чувствуете гнев, восторг или страх, спросите себя: «Что я сейчас на самом деле чувствую?» Помогает ли эта эмоция мыслить ясно и действовать разумно? Одна эта пауза уже дает вам власть над собой. Эпиктет писал: «Мы не можем контролировать внешние события, но всегда можем контролировать свою реакцию. Большинство людей реагирует импульсивно и потом жалеет. Тот, кто овладел паузой, отвечает осознанно и жалеет редко. Эмоциональная манипуляция повсюду – в рекламе, в политике, в продажах, в разговорах с близкими. Она остается невидимой только для тех, кто верит в рациональность большинства решений. Но когда вы однажды увидите ее, мир уже никогда не будет прежним. И все же это лишь первый шаг». Потому что следующий урок раскрывает еще более глубокий механизм того, что действительно управляет поведением людей. Урок номер два. Люди всегда действуют в собственных интересах. Это не проявление цинизма, а лишь трезвое наблюдение за человеческой природой. Каждый человек действует так, как считает лучшим для себя в данный момент и в данных обстоятельствах. Даже если внешне его поступок выглядит как самопожертвование или альтруизм, в основе всегда лежит мотив, связанный с личной выгодой, стремление к признанию, желание сохранить внутреннее согласие с самим собой или надежда на будущую отдачу. Даже Марк Аврелий понимал. Его служение империи – это тоже форма личного интереса. Он стремился жить в согласии с добродетелью, быть запомненным как мудрый и справедливый правитель. Он писал: «Поутру, когда ты нехотя встаешь, пусть будет у тебя эта мысль, я встаю к труду человеческому». То есть его труд во благо других, но и во благо самого себя, ведь он укреплял собственное стремление к добродетели. Стоики учили: личный интерес – это не зло, это естественный закон человеческой природы. Как говорил Эпиктет, бессмысленно спорить с реальностью. Пытаться отрицать самоинтерес – все равно, что бороться с гравитацией. Вы истощите силы, но ничего не измените. Опасный интеллект в том, чтобы задавать правильный вопрос: чего на самом деле хочет этот человек? Какая личная выгода следует за его действиями? Коллега, предлагающий помощь, может быть доброжелателен. Но, возможно, он также хочет научиться вашим методам, разделить успех или укрепить отношения для будущей пользы. Понимая это, вы перестаете обижаться или разочаровываться, когда интересы других расходятся с вашими. Вы видите логику их выбора заранее. Как использовать этот урок? Не принимайте эгоизм на личный счет. Люди не предают вас, они следуют своим интересам. Выравнивайте интересы. Вместо того, чтобы ждать, что кто-то пойдет против себя, ищите способы, при которых помощь вам будет выгодна и ему. Это и есть основа устойчивого сотрудничества. Стройте союзы, а не иллюзии. Сенека говорил: «Прочные связи рождаются там, где обе стороны находят пользу, а не там, где одна жертвует собой ради другой». Понимание личного интереса освобождает вас от наивности и ненужных разочарований. Вы перестаете ждать невозможного, что люди будут действовать против собственной природы. Вместо этого вы начинаете строить отношения на фундаменте взаимной выгоды, который куда надежнее, чем иллюзия жертвенного альтруизма. Это объясняет большую часть человеческого поведения. Но следующий урок раскрывает еще более неприятную правду. Почему так многие люди не в силах выдержать честного взгляда на самих себя? Урок номер три. Большинство людей не в силах вынести правду о себе. Это одна из самых горьких истин. Именно поэтому честная обратная связь встречается так редко, а миллионы людей застревают в одних и тех же паттернах на десятилетия. Большинство людей выстраивает вокруг себя целую систему психологических защит, призванных ограждать их от неудобных истин о собственном характере, привычках и слабостях. Вместо того, чтобы окружать себя теми, кто бросает им вызов и помогает расти, они предпочитают тех, кто поддерживает их самообраз, даже если этот образ далек от реальности. Марк Аврелий делал прямо противоположное. В размышлениях он практиковал беспощадную честность к самому себе. Он задавал вопросы о собственных мотивах, признавал ошибки, напоминал себе не искать оправданий. Он писал: «Скольких забот лишает себя тот, кто не смотрит на то, что говорит или делает сосед, а только на то, что он сам делает». Стоики понимали, рост требует мужества смотреть на себя без прикрас. Самообман – это форма рабства. Вы не можете изменить то, что не готовы признать. Опасный интеллект заключается в том, что вы начинаете видеть этот паттерн в других. Когда человек постоянно обвиняет внешние факторы, он не готов к переменам. Когда он окружает себя лишь теми, кто его поддерживает, он защищает эго, а не характер. Вы будете узнавать этот сценарий снова и снова. Человек мгновенно отмахивается от обратной связи, находит оправдание вместо корректировок. Снова и снова сталкивается с одинаковыми проблемами, не замечая собственной роли в их создании. Фразы «таков уж я» или «ты не понимаешь моей ситуации» — это не аргументы, а сигналы страха перед правдой. Стоическая практика здесь проста и жестока, регулярная самооценка. Спросите себя, какую правду о себе я избегаю? Какую обратную связь я отверг слишком быстро? В чем я обманываю сам себя? Это болезненные вопросы, потому что признание слабостей всегда ранит эго. Но именно это — единственный путь к реальному росту. Сенека писал: «Каждое новое начало вырастает из конца какого-то другого начала. Чтобы начать меняться, нужно завершить историю самообмана, которой вы объясняете, почему остаетесь прежним». Если вы научились практиковать беспощадную честность с самим собой, видеть свои паттерны без оправданий и признавать ответственность, это признак силы, доступный немногим. Самообман делает большинство людей слабыми и предсказуемыми. Но следующий урок показывает, как именно они реагируют, когда кто-то угрожает их тщательно выстроенным иллюзиям. Урок номер 4. Ваш успех заставит некоторых людей вас ненавидеть. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше людей будут пытаться сбить вас вниз. И это не имеет к вам личного отношения. Успех неизбежно рождает врагов. Не потому, что вы сделали что-то дурное, а потому что сам факт ваших достижений напоминает другим об их собственных ограничениях, упущенных возможностях и несбывшихся мечтах. Марк Аврелий сталкивался с этим постоянно как император. Несмотря на его стремление к справедливому правлению и философской жизни, его окружали зависть, заговоры и предательство. Он писал: «Помни, что для счастливой жизни нужно очень немного. Все заключается в тебе самом, в твоем образе мыслей». Стоики понимали: зависть – одно из самых разрушительных чувств. Оно парализует, потому что сосредотачивает внимание не на собственном росте, а на чужих достижениях. Опасный интеллект заключается в том, чтобы заранее видеть этот неизбежный паттерн. Чем больше вы достигаете, тем больше должны быть готовы к тому, что некоторые отношения испортятся. Те, кто поддерживал вас в бедности, могут отвернуться, когда вы начнете процветать. Формы этой враждебности всегда похожи. Тонкие сплетни, принижающие ваши успехи, попытки приписать ваши достижения удаче или связям, фразы вроде «ему повезло» или «я бы тоже смог, если бы у меня были его возможности» — это не характеристика вашей личности, это характеристика их. Стоическая мудрость в том, чтобы сохранять свой характер независимо от реакции других. Не нужно преуменьшать свои достижения, чтобы сделать других комфортнее, но и не стоит кичиться ими. Фокусируйтесь на росте, на служении делу, на вкладе в общее благо. Сенека прекрасно знал цену успеха и изгнания, и политические интриги, и зависть врагов. Но он продолжал накапливать богатство, строить связи и оставаться философом. Он понимал, восхищение и ненависть неизбежны, но они не должны управлять вашим путем. Ваш успех неизбежно создаст врагов, но это не повод останавливаться. Наоборот, это признак, что вы идете вперед. Успех – это не только достижение, но и умение выдержать зависть. А впереди еще более коварная угроза – скрытые манипуляции, которые окружают нас повсюду. Именно о них говорит следующий урок. Урок номер 5. Каждый пытается вам что-то продать. Однажды увидев это, вы уже никогда не будете смотреть на общение так же. Каждое взаимодействие несет в себе попытку повлиять. Вам продают товар, идею, мировоззрение, просьбу о поддержке, одобрение или обязательство. Иногда это прямая сделка, иногда завуалированное стремление получить что-то для себя. Понимание этого факта не делает вас подозрительным. Оно делает вас осознанным и защищенным. Марк Аврелий ежедневно сталкивался с этим в куда более масштабной форме. Советники, генералы, политики – у каждого были свои интересы и своя повестка. Он писал: «Будь как прибрежная скала, о которую неустанно бьются волны. Она стоит неподвижно, и вокруг нее утихает ревущая вода». Он понимал, любой, кто к нему приближался, чего-то хотел. Ясность в понимании чужих мотивов была необходима, чтобы принимать правильные решения и сохранять твердость характера. Опасный интеллект заключается не в паранойе, а в умении задавать себе правильный вопрос. Что этот человек хочет, чтобы я сделал, подумал или почувствовал? Друг звонит. Но звонит ли он потому, что скучает? Или потому, что ему нужно что-то конкретное? Родственник поднимает щекотливую тему. Случайно ли это совпадает с просьбой об услуге? Коллега полностью соглашается с вами. Только ли ради гармонии, или чтобы затем вставить свою идею? Все это не обязательно злонамеренные действия. Это просто человеческая природа – искать выгоду через социальные взаимодействия. Эпиктет учил подвергать сомнению свои суждения и не принимать вещи за чистую монету. Стоики ценили ясность выше, чем комфорт. Когда вы понимаете, что именно вам продают, вы обретаете свободу выбирать, принять или отказаться. Это превращает отношения не в поле скрытых манипуляций, а в прозрачное пространство, где вы действуете сознательно, а не на автопилоте. Защита проста – видеть суть. Каждый продает внимание, идею, статус, услугу. Но именно вы решаете, покупать это или нет. Тогда ваш выбор основан на ваших интересах, а не на чужих приемах убеждения. Однако это лишь поверхность, потому что шестой урок касается куда более мрачной стороны человеческой природы. Того, как люди смотрят на вас не через призму выгоды, а через призму зависти и скрытой враждебности. Урок номер 6. Люди показывают, кто они есть. Верьте им. Этот урок способен навсегда изменить ваш взгляд на каждого человека в вашей жизни и уберечь вас от бесчисленных разочарований. Истина проста. Люди всегда раскрывают свой характер. Не в громких словах, не в тщательно подготовленных жестах, а в мелочах, случайных комментариях, повседневных привычках, в том, как они обращаются с теми, кто не может дать им ничего взамен. Большинство игнорируют эти сигналы. Почему? Потому что им хочется верить в лучшее. Они цепляются за редкие хорошие поступки, закрывают глаза на тревожные паттерны и в итоге неизбежно оказываются обманутыми. Писательница Майя Анджелоу сказала: «Когда люди показывают вам, кто они есть, верьте им с первого раза». Марк Аврелий наблюдал то же самое. Он писал, что истинный характер человека проявляется не в словах и не в редких добрых делах, а в последовательности поступков. Стоики понимали: люди редко меняют свою фундаментальную природу. Они лишь раскрывают ее сильнее по мере того, как меняются обстоятельства и возрастает давление. Опасный интеллект состоит в том, чтобы доверять тому, что вы видите, а не тому, что вам хочется верить. Тот, кто унижает официанта, однажды унизит и вас, когда сочтет это безопасным. Тот, кто постоянно нарушает мелкие обещания, нарушит и важные. Тот, кто сплетничает о друзьях за их спиной, будет сплетничать и о вас. Сигналы всегда есть. Их видно в том, как человек обращается с деньгами, когда никто не проверяет. В том, как он говорит о людях, которые не могут ему помочь. В том, выполняет ли обещания, когда это неудобно. В том, как он реагирует, когда не получает желаемого. В том, совпадают ли его слова с делами. Сенека предупреждал: выбор окружения – решающий момент в жизни, потому что мы неизбежно становимся похожи на тех, с кем проводим время. Стоики считали самообман в оценке других столь же разрушительным, как и самообман в оценке себя. Надеяться, что кто-то изменит свою фундаментальную натуру – проигрышная стратегия. Практическая мудрость здесь беспощадна. Доверяйте паттернам, а не обещаниям. Верьте последовательности, а не оправданиям. Опирайтесь на поступки, а не на слова. Если человек показывает ненадежность, эгоизм или нечестность, даже в мелочах, верьте этому и корректируйте ожидания. Это сбережет вам годы боли и сотни разочарований. Но есть и еще более глубокая правда. Не только люди прячутся за масками. Большинство из них отчаянно верит в свои иллюзии. Именно это раскрывает следующий урок. Урок номер 7. Комфорт – враг роста. Тот момент, когда вы слишком удобно устроились, это начало медленного умирания. Не физического, а интеллектуального, эмоционального и духовного. Зона комфорта – это не защита, а тюрьма с мягкими стенами, которую большинство людей принимает за безопасность. Истинный рост, сила и ясность ума – рождаются только из трудностей, испытаний и вызовов, которые поначалу кажутся неприятными или невозможными. Марк Аврелий понимал этот принцип лучше многих. Как император, он мог утонуть в роскоши и удовольствиях, но сознательно выбирал суровые походы, философские поиски и дисциплину. Он писал: «На заре, когда трудно вставать с постели, говори себе: «Я должен идти на труд человека». Для него избегать трудностей значило избегать самого смысла жизни. Стоики практиковали добровольный дискомфорт, спали на жестких поверхностях, ели простую пищу, сознательно отказывались от удобств. Это была не игра в страдания, а тренировка, подготовка к неизбежным ударам судьбы. Опасный интеллект в том, чтобы видеть. Пока большинство избегает боли и остается слабыми, вы можете расти быстрее, если сознательно выбираете дискомфорт. Каждый навык, который вас пугает, именно тот, что способен изменить вашу жизнь. Каждый вызов, который кажется слишком трудным, — это точка роста. Каждое неудобство — это тренировка силы характера. Комфорт убивает больше мечтаний, чем неудачи. Когда вам слишком удобно, вы перестаете рисковать, перестаете учиться, перестаете двигаться, вы становитесь предсказуемыми, заменимыми и, в конце концов, скучными даже самим себе. Этот паттерн везде. Специалист, который перестал учиться, уступает место голодному конкуренту. Спортсмен, остановивший тренировки, теряет форму и проигрывает. Отношения, в которых исчез вызов, умирают от рутинной стагнации. Эпиктет, прошедший путь от рабства до свободы, учил: «Трудности – это возможность развить добродетель». Его слова: «Богатство состоит не в обладании великими сокровищами, а в малых потребностях». Настоящее богатство – это сила справляться с любыми обстоятельствами, а не окружать себя мягкими стенами. Задавайте себе беспощадные вопросы: чего я избегаю, потому что это кажется трудным? Какой навык я откладываю, хотя он способен радикально изменить мой путь? Где я выбираю иллюзию безопасности вместо реального роста? Комфорт – враг прогресса. Он делает людей мягкими, зависимыми и неподготовленными к жизни. Но тот, кто добровольно выбирает трудности, становится стойким, свободным и опасно умным. И именно этот контраст между мимолетной иллюзией удобства и беспощадной реальностью жизни подводит нас к последнему уроку, который ставит все в окончательную перспективу. Урок номер 8. Вы умрете, и большинство ваших тревог бессмысленны. Этот последний урок ставит все на свои места. Он обнажает простую, но беспощадную истину. Смерть неизбежна. Осознав ее, вы избавитесь от львиной доли тревог, страхов и пустых забот, которые каждый день крадут вашу энергию. Когда вы принимаете смертность, появляется опасная ясность. Становится очевидно, что действительно имеет значение, а что лишь кажется важным. Марк Аврелий практиковал «Мементо мори» — ежедневное напоминание о смерти. Но не ради мрачности, а ради ясности. Он писал: «Бояться стоит не смерти, а того, что ты так и не начнешь жить». Для стоиков смерть была не концом, а учителем. Она придавала срочность выборам и смысл каждому дню. Сенека писал: «Давайте исследовать самих себя и избавимся от тех пороков, которые мы приобрели». Он понимал, именно осознание конечности дает силу к самосовершенствованию. Опасный интеллект здесь в том, чтобы постоянно держать в уме ограниченность времени. Это позволяет вам перестать тратить силы на мелкие споры, тревогу о мнении других и бессмысленные конфликты, сосредоточиться на развитии характера, построении глубоких отношений и вкладе в то, что имеет ценность, смело принимать решения, исходя из понимания: «Завтра может и не наступить». Это сурово, но освобождает. Стресс из-за соцсетей – трата жизни. Зато время, вложенное в семью, в друзей, в добродетель, в дело, которое переживет вас, вот что действительно стоит усилий. Спросите себя: если бы у меня остался один год, имело бы это значение? Живу ли я в согласии со своими глубочайшими ценностями? О чем я буду сожалеть, если не сделаю? Принятие смерти убирает страхи и освобождает для настоящей жизни. Оно учит различать шум и суть, пустоту и ценность. Опасный интеллект – это не умение разрушать других, а умение видеть реальность без иллюзий и принимать мудрые решения. Это сила быть честным с собой, ясным в действиях и стойким перед лицом неизбежного. Большинство людей живут в сладких иллюзиях и потому предсказуемы, слабы и управляемы. Но если вы принимаете эти 8 беспокойных,

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она так и не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: До этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: Надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, да, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда с собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили

0: два вот этих человека. Поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске. Вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов. Соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
1: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе. Пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая: так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
0: И
1: вот...
0: показывала неудачу. Тещу.
1: Конечно. В основном, как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с Тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая: все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю: все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит: не пожалеешь. Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю: зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила: вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
0: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
1: Да.
0: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
1: Да.
0: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И не знаешь?
1: Нет.
0: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят: если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
1: Конечно.
0: Без вариантов.
1: Да.
0: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
1: да,
0: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто... Я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так. Сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. Я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. Я иду к охраннику и говорю: есть тут электрик? Он говорит: его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю: можете его контакт дать? Он говорит: нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю: дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю: можете приехать установить зарядку? Он говорит: нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа, он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть, вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
1: Да.
0: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
1: Ломается.
0: Я говорю, на каком номере у вас Каспи?
1: Ну,
0: типа,
1: добиваешь,
0: перевод.
1: Да.
0: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
1: Okay.
0: И она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
1: Да.
0: Вот, это классное качество.
1: Правда.
0: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... в самом хорошем этом смысле, чтобы
1: спасибо.
0: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
1: Спасибо большое.
0: Да, пусть
1: будем
0: так
1: стараться.
0: И будет. Да.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Вам
0: будет
1: спасибо.
0: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
1: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
0: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Самые аллергенные цветы – это душистые, имеющие яркий запах, а значит и пыльцу. Об этом заявила терапевт-аллерголог Людмила Лапа. Врач самыми опасными с точки зрения аллергенности считает лилии и ландыши. Их нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин – тоже душистые цветы, тоже аллергенные, и пыльцы в них много, объяснила эксперт. Самыми безопасными Людмила Лапа считает тюльпаны. Можно дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то они могут вызывать аллергию, рассказала врач. Она напомнила, что в этом году сезон аллергии в средней полосе России начнется раньше из-за ранней весны. Напомним, что обычно аллергия начинается в апреле-мае, но из-за теплой погоды она может активизироваться в середине или конце марта.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Джанга. Село в Карабудахкенском районе Дагестана. В переводе с даргинского «Дай жизнь». Расположено оно в 26 километрах от села Губден. До первых поселений эта местность была болотистой и непроходимой. Тяжелый запах, ядовитые насекомые и змей пугали людей, которые оставались на ночлег. Лишь некоторым удавалось выжить до утра и продолжить путь. До сих пор сохранились легенды о страшных змеях и насекомых, которые наводили ужас. Одной из таких легенд была легенда о пастухе, у которого пропадал каждый день баран из стада. Он начал проверять местность, куда могли бы исчезнуть его овцы. Пастух находил останки овец, а рядом огромного змея. В 1930 году было принято решение осушить болото под пашню и виноградные поля. Со временем появились первые постоянные жители. В 1933 году были образованы два колхоза – Кагановича и Свердлова. Когда началась Великая Отечественная война, как и все дагестанские народы, жители села Джанга встали на защиту родины. Многие, участвующие в войне, не вернулись с поля боя.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Личный коуч.
3: Психология цвета. Исследование, проведенное психологами, показало, как цвет влияет на восприятие веса и размера предметов. В эксперименте было 8 одинаковых по размеру коробок, которые лежали в стеклянной витрине. Участникам предлагалось оценить коробки, не зная их содержимого, и расположить их в порядке возрастания тяжести. Результаты эксперимента показали, что чем темнее цвет коробки, тем тяжелее она кажется. Производители продуктов питания используют темные цвета для упаковки, чтобы создать ощущение большего веса. Вы подумаете, что внутри больше еды. Удивительно, но цвет действительно влияет на восприятие веса. Наглядный пример. Поднимать и переносить коробки в течение всего дня очень утомительно. Чтобы облегчить задачу рабочим, производитель покрасил коробки в светло-зеленый цвет. И вуаля! Чисто психологически коробки стали казаться легче. Да что уж там, цвет влияет даже на восприятие вкуса. Вот пример имбирного эля Canada Dry без сахара. Изначально банка была красной. Всем известно, что в мире напитков красный цвет ассоциируется с брендом Coca-Cola. Поэтому, когда эль продавали в красной банке, люди думали, что это кола. Но стоило дизайнерам изменить цвет на зелено-белый, продажи тут же подскочили на 25%. Все потому, что теперь продукт стал похож на имбирный эль. Так цвет упаковки может повлиять на восприятие вкуса и на представление о том, что это за напиток, даже если содержимое осталось прежним.
2: Личный коуч.
4: В Дагестане час ночи.
2: Время. Диалог ФМ.
5: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Карл Юнг, один из самых влиятельных психологов 20 века, считал, что наше путешествие в первые десятилетия жизни – это не главная история, а лишь подготовка к тому, что впереди. Он говорил: «Жизнь действительно начинается в 40 лет. До этого вы просто проводите исследования». Это смелое утверждение, которое бросает вызов привычному взгляду на старение. Нас учат бояться старости, воспринимать средний возраст как период упадка, хаоса или кризиса. Популярная культура полна клише о так называемом кризисе среднего возраста, моменте экзистенциального ужаса, импульсивных решениях и отчаянных попытках удержаться за молодость. Но Юнг предлагает радикально иную перспективу. А что, если этот этап жизни-то не кризис, а пробуждение? Что, если это не конец, а новое начало? Чтобы понять это, нужно посмотреть на то, что представляют собой первые 40 лет жизни. Подумайте об этих десятилетиях как о периоде исследований. Времени, когда мы набираемся опыта, строим идентичность и учимся понимать, как устроен мир. Это время быстрого роста, когда мы впитываем идеи и ценности окружающих. Но это также период поиска. Кто я? Чем я должен заниматься в жизни? Что сделает меня счастливым? Эти вопросы движут нами в молодости, но ответы, которые мы находим, часто кажутся неполными. В эти первые годы мы пытаемся понять жизнь, одновременно открывая, кто мы есть на самом деле. Мы строим карьеры, отношения и семьи, часто сосредотачиваясь на внешнем успехе и социальной одобряемости. Мы учимся, боремся и порой терпим неудачи. И все это формирует нас. Однако, как Юнг указывает в своей работе, архетипы и коллективное бессознательное – все это – подготовка. Это исследование, закладывание фундамента для чего-то более глубокого. Приближаясь к 40 годам, мы начинаем осознавать, что старые способы жизни больше не приносят удовлетворения. Приоритеты, которые когда-то казались важными – карьерный рост, соответствие ожиданиям, одобрение окружающих – начинают терять свою привлекательность. Мы осознаем, что многое из того, что мы сделали, было продиктовано чужими представлениями о счастье и успехе. И это осознание, хотя и пугающее, также освобождает. Это начало нового этапа, процесса, который Юнг называл индивидуацией, процесса становления целостной личностью, жизни на собственных условиях. Этот переход не происходит внезапно. Он не случается за одну ночь. Это постепенный процесс, часто начинающийся с тихих вопросов. Это все? Живу ли я той жизнью, которую действительно хочу? Эти вопросы могут возникнуть во время размышлений, на карьерном рубеже, в значимый день рождения или даже в тихую ночь в одиночестве. Но однажды появившись, они не исчезают. Они становятся сильнее, требуя ответов. И эти ответы требуют от нас столкнуться с самими собой так, как мы никогда раньше не делали. Мир может воспринимать это как кризис среднего возраста. Легко назвать эти моменты сомнений и перемен крахом. Но Юнг призывает нас переосмыслить этот опыт. А что, если это не кризис? Что, если это возможность? Что, если этот этап жизни со всеми его вызовами, сомнениями и изменениями – именно то, что нам нужно, чтобы стать теми, кем мы всегда должны были быть? В своей книге «Воспоминания, сны, размышления» Юнг отмечает, что средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более реального, значимого и подлинного. Для полного понимания взглядов Юнга полезно рассмотреть, как мы видим первую половину жизни. В этот период мы сосредоточены на создании того, что он называл персоной, внешней идентичности, которую мы демонстрируем миру. Эта персона формируется под влиянием нашего воспитания, культуры и социальных ожиданий. Это версия нас, которая стремится к одобрению, вписывается в общество и добивается успеха в глазах окружающих. Это необходимый этап, без которого мы не научились бы ориентироваться в обществе или закладывать основы взрослой жизни. Но персона – это не целостное «я», это маска, роль, которую мы играем. И хотя она имеет свою ценность, это только часть того, кем мы являемся. Проблема возникает, когда мы становимся чрезмерно привязаны к ней, путая ее с истинным собой. К среднему возрасту роли, которые мы исполняем, успешного профессионала, преданного родителя, верного партнера, начинают казаться ограничивающими. Мы начинаем понимать, что в нас есть нечто большее, чем та картина, которую мы показываем миру. Именно здесь начинается настоящая работа. Юнг называл этот процесс выхода за пределы персоны индивидуацией. Тень, как описывал Юнг в книге «Человек и его символы», содержит все, что мы отвергли в себе – наши страхи, неуверенности и нереализованные желания. Столкновение с тенью может быть неприятным, даже болезненным, но оно необходимо для роста. Только признав и приняв эти части себя, мы можем стать целостными. В среднем возрасте процесс индивидуации приобретает новую срочность. Вопросы, с которыми мы сталкиваемся, больше не касаются внешних достижений, а внутреннего наполнения. Что действительно важно для меня? Что я хочу оставить после себя? Какую жизнь я хочу создать? Эти вопросы глубоко личные, и ответы на них нельзя найти в ожиданиях окружающих. Они требуют, чтобы мы заглянули внутрь себя, прислушались к своему внутреннему голосу. Этот взгляд внутрь часто сопровождается сменой приоритетов. В молодости нас движет амбиция, конкуренция и желание доказать свою ценность. В среднем возрасте мы начинаем искать что-то другое. Подлинность, связь, смысл. Уже не нужно доказывать свою ценность. Важно жить в согласии со своим подлинным «я». Исследования подтверждают, что эта перемена подкреплена изменениями в мозге. Нейробиологические исследования показывают, что с возрастом эмоциональные центры мозга становятся более сбалансированными. Мы становимся менее реактивными и более склонными к размышлениям, лучше способны регулировать эмоции и справляться с жизненными трудностями с спокойствием и перспективой. Эта эмоциональная зрелость позволяет принимать решения, основанные на наших ценностях, а не на страхах. Мы перестаем жить на автопилоте и начинаем жить с намерением. Это не значит, что средний возраст свободен от вызовов. Напротив, это может быть время больших потрясений. Процесс переосмысления и переопределения себя часто включает в себя отказ от старых идентичностей, отношений и целей. Это может ощущаться как утрата, и легко понять, почему некоторые воспринимают этот этап как кризис. Но, как отмечает Брене Браун, то, что мы называем кризисом среднего возраста, часто является процессом разрушения. Это момент, когда нас бросает вызов отпустить того, кем мы думали, что должны быть, и принять того, кем мы действительно являемся. Этот процесс разрушения может быть хаотичным. Он может включать трудные разговоры, значительные перемены в жизни или периоды неопределенности. Но это также время невероятного роста. Виктор Франкл, психиатр и выживший в Холокосте, писал, что главной силой в жизни человека является воля к смыслу. В среднем возрасте эта воля становится особенно настоятельной. Мы больше не довольствуемся жизнью по чужому сценарию. Мы хотим жизни, которая имеет значение, даже если она отличается от того, что мы изначально представляли для себя. Это означает, что нужно столкнуться со страхами, которые удерживали нас на месте. Страхом осуждения, страхом неудачи, страхом неизвестности. Эти страхи могут быть парализующими, но средний возраст предоставляет возможность встретиться с ними лицом к лицу. Это шанс переписать историю нашей жизни, оставить позади то, что больше не служит нам, и принять то, что действительно важно. Абрахам Маслоу, пионер гуманистической психологии, описывал этот процесс как самоактуализацию. это стремление реализовать свой полный потенциал, стать лучшей версией себя. В среднем возрасте самоактуализация приобретает новую глубину. Речь идет не о внешнем успехе, а о внутреннем наполнении. Речь идет о том, чтобы жить жизнью, которая ощущается подлинной и значимой. Этот процесс нелегок, но он трансформирующий. Исследования показывают, что люди в возрасте 40-50 лет и старше часто сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью, чем те, кто находится в возрасте 20 или 30 лет. Они чувствуют себя более связанными с собой и окружающими, меньше заботятся о том, что думают другие, и больше сосредоточены на том, что приносит радость и смысл. Это и есть дар среднего возраста – свобода жить на своих собственных условиях. Юнг верил, что эта свобода приходит через принятие всей сложности нашего существа. Речь идет об интеграции света и тьмы, успехов и неудач, мечтаний и разочарований. Речь идет о том, чтобы принять себя полностью, даже те части, которые трудно признать. «Самое страшное – это полностью принять себя», – сказал Юнг в «Красной книге». Но это также самое освобождающее. Средний возраст – это не время для отчаяния по поводу того, что мы потеряли. Это время для празднования того, что мы приобрели – мудрости, ясности, стойкости. Это время построить жизнь, которая отражает наше истинное «я». Жизнь, которая кажется реальной и цельной. В этом смысле средний возраст – это не начало конца. Это начало чего-то гораздо более глубокого. Это поворотный момент. Шанс вступить в ту жизнь, к которой мы всегда были предназначены. И хотя этот путь может быть полон трудностей, он также невероятно вознаграждает. Жизнь действительно начинается в 40 лет. Не потому, что мы имеем все ответы, а потому, что мы, наконец, начинаем задавать правильные вопросы.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошая жизнь – это результат правильно принятых решений. Проблема, однако, в том, что нас не учат совершать обдуманный выбор. В детстве нас контролируют родители, а в школе и университете все задачи спускаются сверху, от учителей и начальства. Дорожка протоптана десятками поколений, все сложные решения за нас уже приняли, и нам самим вроде как не нужно думать. Словом, четверть века нас учат подчиняться внешним обстоятельствам и чужим решениям, поэтому когда современный человек неожиданно оказывается во взрослом мире и вынужден принимать сложные решения, оказывается, что у него нет процесса, которому можно было бы следовать. Мы не выработали привычку, у нас нет алгоритма действий. Наверняка вы замечали, что даете своим друзьям разумные советы, которые реально помогают. Но как только дело доходит до вашей жизни, все глубокие мысли куда-то пропадают. Этот эффект называется парадоксом Соломона, в честь царя, который был наделен большой мудростью и поражал справедливостью суждений, но при этом не мог наладить свою собственную личную жизнь. В 2014 году исследователи изучили этот эффект и выяснили, что если просто давать себе совет от лица своего друга, мы лучше оцениваем свои возможности, границы собственного знания, последствия для других и в целом принимаем более взвешенные решения. Поэтому первый шаг – дистанцируйтесь от себя. Представь, что ты свой лучший друг, задай себе вопросы, которые задал бы он, ответь на них, а затем дай себе дружеский совет. Вторая техника – квадрат Декарта. Нужно разделить лист бумаги на 4 части и письменно ответить на следующие вопросы. Во-первых, что будет, если это произойдет? Это самый простой вопрос, нужно придумать как можно больше плюсов принимаемого решения. Не останавливайтесь на том, что сразу пришло вам на ум, сформулируйте как можно больше положительных моментов. Второй вопрос – что будет, если это не произойдет? Здесь запишите все плюсы, которые ожидают вас, если вы оставите все как есть и не станете принимать решения. Третий вопрос. Чего не будет, если это произойдет? Отметьте все минусы потенциального решения. Какую цену вы заплатите, если сделаете этот выбор? И, наконец, последний вопрос. Чего не будет, если это не произойдет? Какие минусы вас ожидают, если вы ничего не поменяете? Квадрат Декарта позволяет посмотреть на ситуацию с разных сторон, лучше понять себя и последствия выбора. Но не забывайте о своей предвзятости. Многие наши аргументы слабы, а мы этого даже не замечаем. Поэтому третьим шагом используем технику адвоката дьявола. Посмотрите на плюсы и минусы, записанные в квадрате Декарта, и попытайтесь их опровергнуть. Ваша задача – поставить под сомнение собственные выводы. Действительно ли плюсы так хороши, и правда ли минусы являются минусами? Будьте самым строгим своим критиком. В среде большого бизнеса даже выделяют отдельного человека, который критикует все принимаемые решения, чтобы выявить его слабые места, и, согласно исследованиям, это эффективно работает. Итак, посмотрев на ситуацию с разных сторон, самое время посоветоваться. Но не с одним человеком, как обычно, а с как можно большим количеством людей. И не просто людей, а с теми, кто либо уже достиг успеха в интересующей вас проблеме, либо хорошо в ней разбирается. Если же в вашей жизни таких людей нет, то не забывайте, что за нашими плечами тысячи лет истории. Наверняка вы не первый человек, кто столкнулся с таким вопросом. Кто-то до вас уже переживал нечто подобное. Ищите исторические примеры. Если вы все сделали правильно, то на этом этапе в голове у вас должна быть полная каша. Так и задумано. Решение придет к вам со временем, после отдыха, а все предыдущие шаги нужны были для того, чтобы вывести информацию на поверхность и позволить уму исследовать ее в свободное время. Особенно в этом деле эффективен качественный сон, ведь именно во время него запускается обработка информации. Поэтому перед самым сном пройдитесь по всем своим аргументам и записям, и после пары ночей вы проснетесь с четким интуитивным пониманием того, что нужно делать. Чтобы ускорить этот процесс, используйте медитацию. Несколько исследований показали ее эффективность для принятия решений. Помните, однако, что не бывает идеальных решений. Жизнь непредсказуема, и вы будете ошибаться. Но это не самое главное. Даже если ваш выбор будет провальным, делая его самостоятельно, вы учитесь брать за себя ответственность. Из подростка, которого несет поток событий, вы превращаетесь в сознательного деятеля. Умение принимать решения – это функция зрелого человека.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода «Кикуни» в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну, я небольшой сторонник долгой рефлексии. Вот, потому что, на мой вкус, она всегда заканчивается депрессивным расстройством. У нас в этом смысле воронка работает не туда, нацелена она. Но, конечно, знание и практика, и опыт, и взаимодействие с людьми, понимаете, это все стимулирует. Ну, то есть, вот у меня есть, например, онлайн-курсы, ну, то есть, у меня одновременно учатся там несколько тысяч, не знаю, там 3-5 тысяч ежемесячно людей проходят какие-то курсы, там клуб мой и так далее, и прочее. Вот. Но у меня есть офлайн. Он вообще не приносит никаких денег. Это мое убыточное. Я загнал кучу денег, построил здание, и там проходят у меня офлайновые мероприятия. Но это совершенно другой уровень трансформации, который человек переживает. Потому что он не с самим собой, он находится в непосредственном живом взаимодействии с другими. И это нас из самих себя как бы способно вынуть. А мы должны в каком-то смысле вынуть себя из самих себя, чтобы с собой встретиться. И это не процесс долгой. Сел, долго рефлексировал. Будда вот ходил, ну, просто я что-то он у нас застрял, вот, но, значит, он ходил там, то попробовал, это попробовал, все не понравилось. 40 дней он посидел в медитации, ничего не думал и просветлился. Это не вопрос долгой рефлексии. Это какая-то точка опоры, которая позволяет вам перевернуть то, что с вами происходит, и почувствовать что-то. Как только вы ощутите, что это то, что вам нужно, это будет то, что вам нужно.
2: Здесь вот, кстати, вот сейчас говорите и по поводу вот тяжести, а у меня сразу ответ. Я просто помню, что в тот момент как раз потом уже, постфактум, когда я заново трактовал для себя какие-то идеи из книг, я разделил для себя вот

0: сейчас сделать? И вроде бы там много неизвестных, много еще чего-то, но как будто вот эта польза потенциальная для себя, которую я получу при решении, она гораздо больше, чем те страдания, которые я получу в моменте. А вот если у меня этого интереса нет, у меня вот это как раз тяжесть на душе, что мне надо делать, я себе заставляю, а вот не могу. И ломаю себя, и ломаю, ломаю, в итоге это ни к чему хорошему как бы не приводит.
1: Ну, это классическая информационная теория эмоций Симонова. Там все в этом смысле хорошо очень описано. И это должен быть этот дефицит. То есть вы действительно хотите что-то поменять.
0: Угу.
1: А с другой стороны, у вас есть образ будущего, вы понимаете, что вы получите как результат. Вот. И когда они сближаются, эти две штуки, все, поэтому это не только ваш случай, это любого животного случай. Вот. А когда вам нужно что-то понуждать себя к чему-то, у вас просто нет этого дефицита, а образ не манит. Две составляющие отсутствуют, искры не возникает.
0: А тогда задача человека в этот момент что, новый образ создавать, да, то есть искать для себя что-то, но если мы говорим про человека, который все-таки внутренне нацелен на какое-то движение вперед, да, не который там пришел
1: к что всему. Такое движение вперед?
0: Ну вот это хороший вопрос, очень философский, потому что непонятно, но я такой приземленным каким-то таким... Из популярного в интернете ныне, да. Движение вперед – это когда все-таки ты там развиваешься в каких-то своих вот мирских благах, да, зарабатываешь деньги, строишь что-то
1: Зачем?
0: Более большое, да, то есть вот, и, допустим, человек, вот он чувствует, я вот вроде хочу, но вот ничего не зажигает, это вот в какой момент происходит?
1: Это он не хочет.
0: Это когда нет ответа «зачем»?
1: Нет, вот это у него есть желание желать. Знаете, это вот не то же самое. Это когда во влюбленности мы желаем желания другого.
0: Угу.
1: А, значит, это невротическое действие. Мы хотим, чтобы другой, значит, испытывал желание к нам.
0: Угу.
1: Тогда нас это прельщает. Мы пытаемся как бы схватить желание другого, значит, и... А ну, давай, будь. И это же самая невротическая история происходит внутри самого себя. Я хочу, мне нравлюсь, я желающий вот это.
0: Зачем человеку это может нравиться?
1: Не, ну вот достигать, там, делать какие-то проекты, рисковать там, и так далее. Он сидит, это же образ такой. И в этом образе он прекрасен.
0: В своей голове, да?
1: Ну да. Я хочу, чтобы я хотел. Но я хочу, чтобы я хотел, и я хочу – это разные вещи. Когда вы говорите, я хочу с удовольствием ходить на работу – и я с удовольствием хожу на работу, но это разные конструкции. И все живут в этом мифе. И про это вперед, вот это. Впереди могила.
0: Ну, а добавим еще щепотку оптимизма.
1: И так далее. Но это правда впереди. Вот. Вопрос, как ты сейчас проживаешь жизнь. Да. Жизнь дает тебе, ну, как бы, если говорить по, там, сказать, по, ну, просто вот, если бы у нас было математическое уравнение человеческой жизни, да, значит, у нас с вами есть мозг. В этом мозге есть какие-то особенности, ну, кому-то больше нравится что-то творческое, кому-то нравятся таблицы и программирование, кому-то нравится там людей организовывать там, и так далее. То есть у нас есть какие-то особенности. У нас есть какие-то навыки, потому что мы там этому обучились, там работали, то знаем там, и так далее. Все, вот это у нас набор. Значит, у нас есть определенный уровень психической энергии, который мы должны тратить. Вот, собственно говоря, вот эта вся история, ее нужно к жизни приспособить. Потому что если вы не приспособите, то у вас как будет, часть тела будет вечно отваливаться, и вы будете чувствовать себя дискомфортно. И вот когда вы это все приспосабливаете, вы реализуете свой потенциал своего мозга. Но это не ваш мозг.
0: Угу.
1: Вот. Но вы его реализуете, его потенциал, и он доволен. Он говорит, спасибо тебе большое. Значит, у меня есть таблицы, потому что я люблю таблицы, у меня есть возможность взаимодействовать с людьми, я люблю взаимодействовать с людьми там, и так далее. Он вырабатывает те нейромедиаторы, которые для нас имеют значение. Но когда мы эту задачу решили, дальше из вопроса самореализации мы переходим к вопросу самоактуализации. Потому что в этом всем психическом аппарате сверху живет нечто, которое мы идентифицируем как сами себя. И это сами себя мы должны им начать заниматься. Ну,

0: духовные школы все предлагают его уничтожить.
1: Самоактуализацию?
0: Нет, вот это я.
1: Ну, это я, вот это эго, да, какое-то ну, некое.
0: Это очень сложно, что это ну, такое, да. Никто не видел. Не ну,
1: да, личное, персональное свое, да. Вот это, да, то есть да. К коллективному.
0: Да, но все равно это я, оно составляет проблему, потому что мы постоянно находимся во внутреннем разговоре. Угу. Мы никогда не останавливаемся, мы постоянно сами с собой о чем-то разговариваем. И даже если с мозгом мы создадим идеальные условия, все равно там будут эти два, как бы сказать, которые друг с другом вечно значит, находятся в какой-то дискуссии. Это не покой, это не радость, это не счастье. Вот. Это, все, это внутри головы разговаривают чужие люди.
1: Кстати, говорят, что я вот не пробовал, конечно, сам, но что вот даже монахи, которые сидят и медитируют там годами, что ну, как бы даже они не могут остановить этот, что это все фейк, что они могут остановить свой внутренний диалог, и что все равно этот внутренний диалог происходит, потому что это просто невозможно остановить.
0: Да, это невозможно, потому что так, после того, как создан язык, уже дальше невозможно. Ну, мозг просто воспроизводит эту пьесу. И дальше вопрос... Чем мы насытим этот внутренний разговор? Из чего он будет состоять? И он может состоять из того, что делает вас ну, внутренне каким-то исполненным и счастливым, а может состоять из бесконечного перемалывания переживаний, страданий. Там кто-то постоянно про людей думает, кто-то постоянно про смысл жизни думает, кто-то еще про что-то там и так далее. Вот. Но это умственная жвачка, которая... Она должна получить ту интеллектуальную пищу, которая способна быть, с одной стороны, органична нам, а с другой стороны, дать то переживание жизни, которое нам необходимо.
1: Ну, то есть, по сути, то, как мы ощущаем жизнь, зависит от того, какие мы сами себе настройки зададим. Да, потому что мозг, он в любом случае будет обрабатывать информацию, будет сам там что-то переваривать, и то, насколько мы вот умудрились научиться управлять этим, да, насколько мы научились отлавливать вот эти автоматизмы и как бы...
0: Невозможно, вы не... нет сил у вас.
1: Само... Все происходит само, да?
0: Да,
1: все...
0: возможность вот угу. думать, что мы можем так себя дисциплинировать, вот, она оправдана. Вот, в случае, если мы говорим про конкретный невротический симптом. И когнитивная психотерапия, когнитивно-поведенческая, она как раз рассчитывает на то, что с одним конкретной какой-то невротической штукой мы можем таким образом справиться. Но справиться с самими собой целиком таким образом невозможно. И это вопрос действительно поиска. Почему вообще в любых историях, неважно, это духовная, это философская школа или научная школа, у вас всегда должен быть учитель.
1: Угу.
0: В чем особенность учителя от учебника? Отличие?
1: Ему можно задать вопрос?
0: Ну, можно на интернету задать. Так, сложный хорошо. Учебник.
1: А учителя от учебника, у него есть свой опыт пережитый.
0: Да, но он же его все равно не может вам передать.
1: А, согласен. У него... Учитель от учебника. Что вот такое, что у учебника нету? У меня в текущих реалиях интернет может ответить мне на все.
0: Неправда.
1: На что не может?
0: Он не может ответить нам на вопрос, вам на вопрос, чего вы не знаете. Где у вас слепое пятно? Потому что вы про это не спросите.
1: Я не могу задать этот вопрос Гуглу.
0: Да.
1: Логично.
0: Вот. И особенность учителя – это то, что он вам жмет на ту педаль, которую, где вы не понимаете.
1: Слепая зона
0: да.
1: такая, да.
0: Вот. И он вас, как бы сказать, за это вытаскивает. Он ее видит в вас. Потому что он диагностирует вас. Учебник не диагностирует. Угу. Интернет не диагностирует. Вот. И похвально желание самому справиться. Я только тут, что называется, за. Вот. Проблема состоит в том, что это, ну, как правило, я здесь говорю правило с большой-большой буквы. Как правило. Это невозможно, если нет человека, который вам покажет, который уже этот путь прошел.
1: Если бы, вот смотрите, я понимаю то, что все сугубо индивидуально, частно, и все эти лайфхаки, они очень-очень абстрактные, субъективные, но тем не менее, вот если бы вы самому себе писали инструкцию, у вас, может быть, даже наверняка есть, какие-то вот ключевые несколько правил, которые вам персонально помогают оставаться на плаву в этом мире, не сойти с ума. Вот какие это ключевые правила, постулаты, которые вы для себя выделяете?
0: Я не могу сказать, чтобы у меня были постулаты. Вот. У меня есть, наверное, какие-то общие соображения, которые мне... У меня есть правила, например. У меня вообще много чего есть.
1: Ну, давайте тогда конкретизирую, попробуем. Да. Несколько правил, которым вы, возможно, возвращаетесь каждый день для того, чтобы вот сохранять какой-то жизненный позитив и развиваться в том, что вы делаете, там, не теряя энтузиазм или находя его снова и снова. Вот как-то так. То есть, на ежедневной основе помогает.
0: Я ничего не делаю на ежедневной основе.
1: А как тогда...
0: Я вообще, честно говоря, ничего не делаю. Ну, то есть...
1: Как тогда у меня просто... Вот смотрите, мы понимаем то, что человек – это набор вот автоматизмов, которые мы не можем контролировать. Мы понимаем то, что там вот счастье в том виде, в каком мы его представляем, вот его нет. Как тогда оставаться, вот как-то позитив какой-то находить, и вот ты с утра, что просыпался, такой, вот пойду заниматься вот этим с высоко поднятой головой. То есть это же недалеко, не как бы не всем всегда удается. Но вот я смотрю на вас, например, вы занимаетесь сложной там научной деятельностью. Это требует огромного количества сил, внимания, усидчивости и так далее. Вы записываете гору контента, пишете книги. То есть вот оно откуда произрастает? Из того, что у вас просто есть какая-то явная цель для себя, и она, и как бы все остальное дает? Или что это за вот эти рычаги, за которые вы тянете?
0: Нету никакого рычага. Вот, ну, честное слово. И я не создаю позитива.
1: Ну, то есть, все равно потом в могилу.
0: Нет, во-первых, меня это совершенно не, как бы сказать, не беспокоит. Вот. И в целом нет необходимости, у меня есть по этому поводу там какое-то правило, там 10 правил Курпатова, значит, что живите так, что вы знаете, что вы умрете, но не думайте, что это случится завтра.
1: Это потому, что последний день был бы немножко другой, если бы это было завтра.
0: Ну, да, поэтому у меня нет каких-то... Во-первых, нужно понимать, это после того, как это становится вашей частью, наверное, вот если мы будем отматывать меня на разные этапы жизни, я, поскольку переживал все, как бы сказать, возрастные кризисы, как всем положено, у вас сейчас грядет кризис 30-летия.
1: Ну, я так понимаю, что он у меня... Ну, может, чуть-чуть. Я надеюсь, что это вот оно и было, как бы, потому что... Второй раз подряд. Не, конечно, приму его уже с гораздо большим энтузиазмом, но, тем не менее, надеюсь, он просто постучался в дверь раньше, потому что он был непрост.
0: Никогда не знаешь, где, с какого он зайдет фланга.
1: Да.
0: Он у вас сошел с работы, а там еще...
1: Еще много флангов.
0: Еще флангов, да, достаточно. Вот, и, конечно, на каждом этапе ты что-то для себя новое узнаешь. Вот, чего ты не знал или просто даже не мог понять. Ты это узнаешь, это становится проблемой, и ты должен найти решение. Но после того, как ты находишь решение, ты уже не помнишь, как ты не знал этого.
1: Ну да, это часть тебя уже, как будто априори.
0: Да. Когда молодые люди, когда родители говорят детям, да что это там твоя влюбленность, ты плюнь, это все 10 раз 50 тысяч пройдет. Вот. Они-то знают это, потому что они через это прошли.
1: Это самое важное в жизни,
0: да,
1: на текущий момент.
0: Но для тебя это не работает. Вот. И в каком-то смысле, когда ты проходишь, ну, то, что ты прошел, уже стало... Я из всего из этого делаю какой-то инструментарий. Там книги, какие-то, я не знаю, концептуальные аппараты там, и так далее. Вот. Но каждому на своем этапе жизни важно услышать что-то свое. И нет универсальной книги. Меня спрашивают, какую вашу книгу почитать? У меня их там больше 60, что-то недавно перевели пересчет. Я вообще не знаю, какую человеку почитать книгу мою.
1: Сам уже плохо помню, зачем? Да, что там, в какой конкретно.
0: Нет, я все помню, прекрасно могу про каждую рассказать. Вот. Вопрос просто зачем? И если ты учитель, то ты видишь, ты же сначала узнаешь ученика, ты же сначала его реконструируешь, ты видишь, как он ходит и где он, собственно говоря, спотыкается, и ты можешь начать ему содействовать. А так абстрактный совет, абстрактная помощь.
1: Да, я вот по поводу истории с первой влюбленностью и так далее, это на самом деле такие хорошие очень примеры, потому что очень часто в жизни, вот даже раз уж мы затронули кризис, я вот помню себя, когда я только осознал, что оно как бы постучалось в дверь, мне казалось, что моя жизнь кончена. То есть я не понимал, то есть когда ты находишься в ситуации, что у тебя нет ответов на вопросы, и ты не понимаешь, какой вопрос нужно задать. То есть у тебя пустота такая. А потом ты смотришь назад, уже постфактум, и думаешь, и что вот как бы я там страдал. Да, в чем была проблема-то? Проблем-то как таковой и не было. Ну, вот.
0: Это опыт переживания кризисов. Это очень важная штука. Ну, это знаменитый, я это называю опыт норвежской крысы, когда там норвежский исследователь сажал крысу в металлическую банку, кидал ее в ледяную воду, вот, и смотрел, через сколько из-за острого стресса крыса погибнет.
1: Вот, но из-за стресса именно?
0: И острый стресс может привести, да. Ну, там и охлаждение, и все, ну, как бы, в общем, в целом охлаждение это тоже стрессовую реакцию вызывает, то, что организм пытается с ней бороться. Ну, как бы там ни было, крысы дохли достаточно быстро. Вот. И следующую партию он запускал и через 3 минуты доставал, выпускал крысу, запускал обратно.
1: Привыкание создавал.
0: Да? Вот. Он им давал... Ну, это в психологии интерпретируют как надежду он давал. Вот. Но на самом деле он давал им опыт, что это закончится, и это пройдет. Вот. Он их бросал, и они выживали там уже просто бесконечное количество часов могли находиться, потому что они знали, что это может закончиться. Первый кризис, когда вы переживаете, у вас ощущение, что это никогда не закончится, что это, конечно, это вопрос жизни и смерти там, и так далее. Вот. Когда их становится много, а их, к сожалению, каждый испытает огромное количество, если так считать трагедиями и проблемами, то жизнь каждого человека вызывает невероятное сострадание, потому что это и только ты выбираешься, дальше происходит что-то следующее, и остается, что называется, обнять и плакать. Вот. Но осознание того, что ты жив, и жизнь продолжается, оно, мне кажется, должно вселять в тебя некую ответственность. Потому что что бы ни происходило, ты все равно продолжаешь эту жизнь свою нести. Вот. И в этом есть как бы великий внутренний такой подвиг. Нести ее не как бремя, а легко, танцуя, радуясь, делая что-то, создавая что-то. Вот это достойная жизнь. Ну, на мой вкус.
1: Здорово. Предлагаю на этой финальной ноте подвести черту. Спасибо вам большое. Очень интересно. И мне было, на самом деле, очень приятно пообщаться с вами, как с человеком, чьи книги я читал, штудировал, искал там ответы. И, наконец-то, я смог задать вопросы вам лично. И вы подсветили мне какие-то очень такие тонкие, нужные нюансы. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Когда слышишь фразу Тора о том, что тебе не нужно менять жизнь, а нужно убрать лишнее, сначала кажется, что это просто красивая мысль, из тех, которые приятно читать, но непонятно, что с ними делать. А потом вдруг ловишь себя на ощущении, что в этих словах есть что-то очень точное, почти болезненно точное. Потому что, если честно посмотреть на свою жизнь, редко проблема в том, что она не та. Чаще проблема в том, что она перегружена. Шумом, ожиданиями, обязанностями, вещами мы привыкли думать, что изменения — это всегда что-то большое. Новая работа, новый город, новая версия себя. Кажется, будто нужно все сломать и построить заново. И на этом этапе многие просто останавливаются, потому что страшно, сложно, нет сил. Тора смотрел на это иначе. Он не призывал становиться кем-то другим. Он предлагал просто отойти в сторону и честно спросить себя, а что из всего этого действительно необходимо? А что я тащу по привычке? Ментальный минимализм начинается не с отказа от мира, а с возвращения к себе. С очень простого, но непривычного действия перестать все время добавлять. Мы постоянно что-то добавляем. Новые цели, новые источники информации, новые требования к себе. Даже когда нам плохо, мы чаще думаем, что нужно еще что-то сделать, еще что-то понять, еще чему-то научиться. И почти никогда, что нужно убрать. Идея упрощения здесь не про аскетизм и не про бегство, она про честность, про вопрос, если убрать все лишнее, что останется, и достаточно ли этого, чтобы жить. Практическое упрощение часто начинается с очень приземленных вещей, с понимания, что не каждая мысль заслуживает внимания, что не на каждый внутренний импульс нужно реагировать. Мы привыкли считать, что если мысль появилась, с ней нужно что-то сделать, обдумать, решить, прокрутить еще раз. Но большинство мыслей — это просто шум. Они не требуют действий, они требуют тишины. Тора уехал жить к пруду не потому, что ненавидел людей или цивилизацию. Он хотел увидеть жизнь без лишних слоев, понять, что в ней действительно важно, когда все второстепенное убрано. И в этом есть ключевая идея для нас сегодня. Не обязательно уезжать в лес, но можно начать с внутреннего пространства. Сократить количество дел до тех, без которых действительно нельзя. Сократить количество потребляемой информации до той, которая реально что-то дает. Сократить требования к себе до человеческих. Интересно, что когда начинаешь убирать лишнее, появляется не пустота, а наоборот, пространство. Пространство для внимания, для покоя, для настоящего выбора. Ты вдруг начинаешь лучше чувствовать, что тебе подходит, а что нет. Потому что раньше этот сигнал просто тонул в шуме. Ментальный минимализм — это не про идеальную чистоту в голове. Это про уважение к себе. Про признание, что твоя энергия ограничена, и ты имеешь право не раздавать ее направо и налево. Ты имеешь право не участвовать во всем, что происходит вокруг. И ты имеешь право жить проще, чем от тебя ожидают. Мы часто боимся упрощения, потому что путаем его с потерей. Кажется, что если убрать лишнее, жизнь станет беднее. Но на практике происходит обратное. Она становится яснее, чище, тише. И в этой тишине, наконец, становится слышно, что ты сам думаешь и чего ты на самом деле хочешь. Именно с этого и начинается настоящая перемена, без надрыва и без насилия над собой. Когда начинаешь действительно убирать лишнее, быстро становится ясно. Самое трудное — не отказаться от вещей или дел. Самое трудное — отказаться от образов, к которым ты привык. От представления о том, каким ты должен быть, как должна выглядеть твоя жизнь, с какой скоростью ты обязан двигаться. Именно эти внутренние конструкции создают основной шум, не реальность, а ожидание от нее. Тора писал о том, что человек становится богатым не тогда, когда у него много, а тогда, когда ему мало нужно. Это напрямую относится к психике. Чем меньше тебе нужно внешних подтверждений, одобрения, постоянных стимулов, тем устойчивее ты себя чувствуешь. Тем меньше тебя шатает из стороны в сторону, и тем проще становится жизнь в целом. Упрощение – это еще и про смелость быть неудобным, не соответствовать всем ожиданиям, не участвовать во всех гонках, не объяснять каждый свой выбор. Это может вызывать тревогу, потому что мы социальные существа, и нам важно быть принятыми. Но Тора как будто говорит, если цена принятия – потеря себя, возможно, эта цена слишком высока. Когда в жизни становится меньше лишнего, обостряется чувствительность. Ты начинаешь сильнее ощущать усталость и вовремя останавливаться. Начинаешь различать, где твое, а где навязанное, где интерес, а где просто привычка. И это не делает жизнь идеальной, но делает ее более живой. Важно понять, что ментальный минимализм – это процесс, а не состояние. Нельзя один раз все упростить и навсегда остаться в ясности. Лишнее будет возвращаться. Новые заботы, новые страхи, новые отвлечения. И это нормально. Смысл не в том, чтобы никогда не перегружаться, а в том, чтобы уметь вовремя расчищать пространство. И в этом подходе есть удивительное спокойствие. Тебе не нужно становиться другим человеком, не нужно срочно все менять. Достаточно периодически задавать себе один простой вопрос. Что из этого действительно важно, а что можно спокойно отпустить? Есть особая тишина, которая приходит не сразу. Она не оглушающая и не пустая, она живая. В ней слышны собственные мысли без спешки, без надрыва. В ней легче принимать решения, потому что они перестают быть ответом на шум и становятся откликом на внутреннее понимание. И именно к этому состоянию, кажется, и ведет идея Тора, даже если он не формулирует ее прямо. Упрощение меняет и отношение ко времени. Оно перестает быть вечным дефицитом. Ты больше не пытаешься втиснуть в день максимум всего, потому что понимаешь, насыщенность – не в количестве, а в присутствии. Один спокойный разговор может дать больше, чем десяток поверхностных взаимодействий. Один осознанный вечер больше, чем неделя в постоянной суете. И в какой-то момент приходит очень тихое, но устойчивое ощущение. С тобой все в порядке. Не потому, что ты все успел, всего достиг или все понял, а потому, что ты перестал бесконечно требовать от себя быть кем-то другим. Ты убрал лишние ожидания, лишние сравнения, лишние доказательства собственной ценности. Тора не предлагает готовых рецептов. Он не говорит, как именно ты должен жить, и в этом его сила. Он просто напоминает, что жизнь может быть проще, чем мы привыкли думать. Что тебе не нужно постоянно улучшать себя, чтобы заслужить покой. Иногда достаточно просто перестать мешать себе жить. И если честно прислушаться к этой мысли, она звучит почти как разрешение. Разрешение замедлиться. Разрешение упростить, разрешение не менять жизнь радикально, а бережно освободить ее от того, что давно стало тяжелым. И, пожалуй, самое важное, что открывается в самом конце этого пути, упрощение никогда не происходит против тебя. Оно не отнимает жизнь, не делает ее беднее, не лишает красок, оно просто возвращает ее в человеческий масштаб, тот, в котором ты можешь дышать. В котором не нужно все время спешить, доказывать, оправдываться, соответствовать. Когда убрано лишнее, вдруг становится заметно, как много в жизни было напряжения, которое ты считал нормой. Постоянная готовность, постоянная настороженность, постоянное ощущение, что что-то упускаешь. И когда это напряжение уходит, пусть не полностью, но хотя бы частично появляется удивительное чувство, устойчивое спокойствие. Не эйфория, не радость на показ, а тихая уверенность, что ты справляешься. Тора как будто мягко подталкивает к мысли, что жизнь не требует героизма. Она не требует, чтобы ты каждый день был сильнее, умнее, продуктивнее, чем вчера. Она требует честности. Честности в том, что ты чувствуешь, в том, где тебе тяжело, в том, что тебе действительно важно, а что ты делаешь просто потому, что так принято. Ты понимаешь, что настоящие изменения происходят не через ломку, а через освобождение, через отказ тащить то, что давно не работает. И тогда фраза Тора перестает быть просто красивой цитатой. Она становится живым ощущением. Тебе действительно не нужно менять жизнь. Она уже здесь. Она уже происходит. Нужно лишь убрать то, что мешает ее чувствовать. И когда это лишнее постепенно уходит, остается не пустота, а тихая, простая, настоящая жизнь. Та, в которой можно быть собой без напряжения. И, возможно, это и есть самое ценное, что можно обрести.
0: Мысли вслух.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Гулица цучичкала, мацица нускучичкала. Пуля убивает одного, язык сотню. Гулица цучичкала, мацица нускучичкала. Холчада горхельгичэб, гулида берлгичэл. Сабля пашади не знает, пуля глаз не имеет. Холчада горхельгичэб, гулида берлгичэл. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Врага сделай другом, но друга не делай врагом. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Цугора стакула кинугу цугора руген. Вор думает, что все на свете воры. Цугора стакула кинугу цугора руген. Вакхун алжана сулалдаса, вёрцхун жужаха сугусик. Чем голодным быть в раю, лучше сытым быть в аду. Вакхун алжана сулалдаса, вёрцхун жужаха сугусик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

будете в Дербенте, не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие скептически относятся к книгам по саморазвитию, и не зря. Воды в них примерно столько же, сколько в мировом океане. Каждая из таких книг, как правило, на 10% состоит из дельных советов и на 90% из аргументов. Большую часть времени автор объясняет нам, почему мы должны последовать именно его советам. Так уж устроен человек. Сначала нас нужно убедить, а уж затем склонить к какому-то действию. Давайте соберем воедино те ценные 10% из каждой мотивирующей книги.
2: Если вы контролируете свой ум, вы контролируете свою жизнь.
1: Это основа любой когда-либо написанной книги о достижении успеха. Помнить эту простую истину и следовать ей – задача не из легких, ведь наш ум непостоянен. Он словно капризный ребенок, который ненавидит дисциплину.
2: Возьмите верх над своими мыслями, тогда вы сможете контролировать свои действия.
1: Думать не значит делать. Бездействуя вы ничего не добьетесь. Не дайте пустым рассуждениям увести вас от настоящей цели. Переключите внимание на мысли, которые побуждают вас встать с дивана и начать действовать. Не мечтайте, добивайтесь.
2: Контроль мыслей требует ежедневной практики.
1: Решайте сами, в какой форме будет проходить эта практика. Самовнушение, медитация, ведение дневника, да что угодно. Главное, шаг за шагом переходить на позитивное мышление.
2: Для достижения цели необходимо формировать полезные привычки.
1: Для контроля над своими привычками нужно выработать систему. Сбросить 5 килограммов – это цель. Потреблять менее 1200 килокалорий в день – это система. Прежде всего, определите свою цель. Затем составьте план и ежедневно придерживайтесь его. Ваши привычки определяют ваше будущее, поэтому крайне важно продумать их тщательно.
2: Результат требует времени.
1: Едва ли что-то изменится по мгновению волшебной палочки. Но не сдавайтесь. Если вы будете ежедневно идти к своей цели, то через год будете потрясены своими достижениями.
2: Не перекладывайте вину на других.
1: Только вы несете ответственность за свою жизнь. Мы не всегда можем предотвратить несчастье, но в наших силах определять, как оно повлияет на нас. Каждый день жизнь дает нам множество шансов. Перед нами открыты любые пути, стоит только сделать шаг. Не оправдывайтесь, а действуйте.
2: Несите в себе добро.
1: В мире и так много негатива. Не вносите в это и свою лепту. Постарайтесь не срываться на других, даже если у вас был безумно тяжелый день. Вот самые главные идеи из всех книг по саморазвитию. Надеюсь, вам они понравились, и вы примете их к сведению. Пока-пока.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А вот как раз мы говорили про ошибки. Давайте чуть еще туда погрузимся. Я слышал такую статистику, что чуть ли не каждый там второй большой известный предприниматель, там миллиардер, чуть ли не дважды банкротился в жизни. Есть ли такое?
2: Да, конечно, да. Кто такой вообще предприниматель? Предприниматель – это тот человек, который прыгнул со скалы и на лету пытается собрать самолет. Кто такой наставник? Кто это делал уже не один раз? То есть, кто такие успешные люди? Это люди, которые больше тебя сделали ошибок.
1: Реально?
2: Да, это просто. Да, это простая вещь. Они просто больше тебя сделали ошибок. То есть они не боятся делать ошибок и даже не избегают ошибок. Они стремятся к этим и даже специально делают ошибки, чтобы этому научиться.
1: Супер.
2: Как-то брали такой эксперимент, в африканскую деревню принесли компьютер. Ну, в африканском вообще там люди никогда не знали, что такое электричество и так далее. И поставили этот компьютер. Так вот, когда пришли там, по-моему, через день, все дети умели работать на нем. То есть, на самом деле, дети от нас не боятся ошибаться. И чем старше мы становимся, тем больше мы ошибаемся, боимся ошибок. То есть, мы обожглись, начинаем дуть на холодную воду и так далее. Вот это и есть. Поэтому очень важно проходить всевозможные тренинги на растяжке, которые позволяют тебе снимать вот эти блоки.
1: 100%. Подумайте, вот сейчас выпишите список холодная вода, на которой я дую. Вот у меня сразу появились мысли. Что

0: 999 неправильных. Только одна правильная.
1: Да.
0: Понятно. Ну, вот это простая вещь.
1: Конверсия.
0: Это конверсия. Да. Поэтому, когда ты говоришь, что такое креативность, это означает, что 1000 мыслей умерло. Но ты же сейчас их не убиваешь и не убиваешься. Чего ж я сразу не придумал? Да. В этом вообще вся суть. Делать ошибки. Вся природа – это сплошные ошибки.
1: Просто прекрасно. Я думаю, что сейчас половина зрителей все такие, все, можно выключать и просто идти жить, наслаждаться жизнью. Но вы не выключайтесь. Мы продолжаем. Слушайте, давайте, вот я знаю, что ваша тема – это бизнес, предпринимательство. Сейчас такой большой тренд. Знаете, для меня, я считаю так, сейчас в обществе культивируются три вида людей. Первое – это блогеры, второе – это рэперы, и третье – это предприниматели. Все как-то вокруг них, все такие, типа, о них рассказывают, о них там какие-то видео снимают и так далее. И знаете, как будто стало не круто работать в найме. Вот что вы думаете насчет этого вообще в целом?
0: Вот я такой задам вопрос. Скажи, пожалуйста, вот такое есть понятие, вот ты занимаешься боксом. То есть есть такое понятие единоборства. Как ты думаешь, что лучше, бокс, дзюдо, самбо, ушу, кунг-фу, карате? Все равны.
1: Да.
0: Если ты мастер, ты мастер. Вот как ты думаешь, может ли богатым быть спортсмен?
1: Да.
0: Да. Скажи, пожалуйста, может ли богатым быть певец?
1: Да.
0: Да. Может ли богатым быть бизнесмен?
1: Да.
0: Может. Может ли богатым быть какой-нибудь руководитель, менеджер?
1: Да.
0: Может. Может ли богатым быть ученый?
1: Да.
0: Скажи, пожалуйста, есть какая-то связь между бизнесом и богатством? Нет?
1: Да.
0: Да. Любой человек, кто является специалистом, будет успешным, богатым человеком. Вот ты. Ты не бизнесмен, а ты успешный. Я не позиционирую тебя как бизнесмена. Я вижу человек, который у тебя капитал, например, человеческий капитал. Это означает, что есть люди, которые родились на чистоте. Вот Димаш, вот он не бизнесмен, а он успешный.
1: И богат,
0: вот
1: Головкин, скорее всего.
0: Головкин не бизнесмен, а он богатый. Да. Вот Майкл Джексон, он не бизнесмен, а он был богатым. То есть это означает, что каждый человек рождается на определенной чистоте. Просто рождается на определенной чистоте. Просто тебе... Мир не такой, какой он есть, а какой ты есть. Вот сейчас посмотри, пожалуйста, в этой аудитории, найди, пожалуйста, глазами 10 красных предметов. Вот сейчас посмотри, прям 10 красных предметов.
1: Угу. Да, нашел.
0: Скажи, пожалуйста, эти красные предметы ты подумал, они сбылись, или они были в этой аудитории?
1: Были.
0: Были. То есть я хочу сказать, вокруг тебя всегда эти возможности есть. Вопрос только в том, что ты видишь. Если ты видишь блогеров, тебе будет то податься блогеры. Так вот, я тебе хочу сказать, есть очень много, миллионы казахстанцев, которые хотят быть токарями, хотят быть инженерами, и они точно это тоже самое. Просто ты видишь таких людей. Поэтому, когда ты говоришь об этом, нам нужно пропагандировать, прежде всего, научить людей любить себя.
1: И свое дело.
0: Да, не хейтить и восхищаться, что ты уникальный, ты редкий. А всякая редкость очень дорого стоит.
1: Да и вообще мы все уникальны.
0: Всё. И я хочу сказать, есть люди, которые будут слышать этих рэперов, будут слышать предпринимателей, но есть люди, о которых мы сейчас не говорим, которые хотят быть писателями, певцами и так далее. Так что я хочу сказать, это нормальный тренд, и ты слышишь ровно столько, сколько ты, каким ты себя видишь.
1: Прикольно. Все, вопрос закрыт. Убит даже, я сказал. Классно. Давайте пойдем дальше. Касательно предпринимателей. Вот что это за люди, что это за качество, и как вы их понимаете в целом? То есть какое определение вы им даете в целом? Что это за люди такие? Как, почему они, чем они отличаются?
0: Вот есть такое понятие, как ценности. Вообще у человека бывает 5 ценностей. Идеи, то есть креативщики, это вот как ты, например. Это деньги, это люди, это общение и это власть. 5 видов, которые есть ценностей. И предприниматели – это люди, у которых в ценностях деньги. Понятно?
1: Да.
0: Все. Есть люди, у которых есть в ценностях власть. И есть люди, которые, как ты, артисты, креативщики. Смысл понятен?
1: Да, то есть это что, приоритет?
0: Да, это просто приоритет и все. Поэтому у них в ценностях есть деньги.
1: Классно.
0: И про таких говорят, перед деньгами все стоят по стойке смирно.
1: 100%. Касательно теперь такой темы, как выгорание. То есть вообще, кто выгорает и как понять, что ты выгорел? И что с этим делать?
0: Хороший вопрос. Вообще, в моем понимании, мы эту тему уже закрыли. Да, оно заключается, если выгорание, это лень, да?
1: Да.
0: Ну, лень, то есть вот нет энергии.
1: Не, а вот смотрите, а если тот случай, когда ты, вот для меня, давайте так, определение выгорания следующее. Выгорание случается с теми, кто сильно чем-то горит и перегорает. То есть, допустим, есть люди, кто работает, вот у нас тут есть ребята, кто может сутками работать, и они потом говорят, я выгораю. Вот, что с этим делать?

0: Ну, понятно. Опять же, во-первых, надо понять, почему, да?
1: Да.
0: Основная причина?
1: Переработка, допустим.
0: Да нет, это ты не можешь переработать. Вот я всегда говорю, вот ты когда раньше занимался вот спортом в детстве, все мы в детстве занимались каким-то видом спорта, волейболом, баскетболом, футболом, дзюдо. Скажи, пожалуйста, вот ты занимался волейболом или футболом, у тебя есть, была когда-нибудь коронная подача?
1: Да.
0: Скажи, пожалуйста, сколько лет ты будешь совершенствоваться?
1: Ну, пока буду всю жизнь, да.
0: Так почему ты не выгораешь? Ты же не выгораешь.
1: Да.
0: На самом деле ты не выгораешь, это неправда. То есть выгорание – это прежде всего, это ты вдруг перестал понимать, зачем тебе это нужно. Все, вот мы об этом говорили, все, мы уже сказали, ты просто вдруг перестал понимать, зачем тебе это нужно.
1: А, все, да, действительно. Я просто думал, что это связано с энергией.
0: Нет, ну да, энергия связана с тем, что ты перестал понимать, либо у тебя хроническое заболевание. Но мы можем единственное спросить, почему сейчас много выгораний?
1: Люди выгорают, особенно поколение Z. Вот я с ними работаю в основном, и они постоянно выгорают.
0: Да. Вот, наверное, это очень такая сложная, большая тема, что сейчас появился чат GPT. Все. Это киллер всего, что сейчас происходит. Mm-hmm. То есть, фактически, если говорить про социальные сети, именно основная сейчас проблема молодежи, они не могут концентрировать долгое внимание на одном предмете.
1: Угу, угу.
0: То есть не могут.
1: СДВГ.
0: Да, синдром дефицита внимания. Ты не можешь долго концентрировать внимание.
1: Да.
0: В то время, когда миссия, цель – это постоянно держать свое внимание.
1: Угу.
0: Это постоянно, это усилие. Поэтому вот когда мне часто говорят, вот кто приходит ко мне на личное менторство, один из таких простых инструментов, я людей заставляю взять какую-нибудь спортивную задачу-вызов. Например, если ты начнешь заниматься плаванием, переплыть Босфор. Если ты занимаешься спортом, то выполнить норматив полумарафона или марафона или айронмена. Зачем это нужно? Чтобы ты 1.5-2 года под контролем коуча, профессионального тренера, чтобы тебе ничего не порвал, не сломал, не утонул, чтобы ты целенаправленно шел к одной задаче. Именно фокусировка внимания, терпежка.
1: А вот можно, если перенести на будний день, то есть вот это долгосрочная цель, это классно. А какие есть, вот, может быть, лайфхаки, практики? Вот я заметил, мне сложно стало читать книги.
0: Да, очень простое упражнение. Таких миллион техник, таких миллион. Возьми циферблат часов, например, поставь секундную стрелку и постарайся смотреть на секундную стрелку, не отвлекаться на другие мысли в течение 5-10 минут. Все. Если ты это сможешь делать, у тебя ты сможешь вообще концентрироваться на любой задаче.
1: Супер.
0: Это простое упражнение.
1: Давайте попрактикуемся. Вот
0: попробуйте, и вы большинство увидите, что у вас через 30 секунд начнет чесаться.
1: Мысли.
0: Какая-то мысль появится, тебе хочется встать или еще чего-то взять и так далее. Тренируй. Следующее. Когда ты разговариваешь с человеком, вслушивайся в три вещи. Что новое он говорит, с чем я не согласен, цифры, даты, имена. Вот смотришь телевизор, смотри три вещи. Вот эта говорящая голова в телевизоре, что новое говорит, с чем ты не согласен, цифры, даты, имена. Вот ты со мной разговариваешь, вслушивайся в три вещи. Что он говорит новое для меня, с чем я не согласен, цифры, даты, имена. То есть, вот это называется концентрация внимания или фокусировка.
1: Ну и, наверное, книги сами по себе
0: как
1: тоже.
0: Как только ты начнешь, да, вот чтение книг – это огромная концентрация внимания.
1: А вот есть какая-то рекомендация, как мне вот классно хочу вернуться теперь в чтение, вы меня аж вдохновили, поскольку и как лучше начать, чтобы вот потом… Я помню, просто вы очень сильно пропагандируете чтение.
0: Да.
1: Да, вот как это сделать? Какая тут есть практика?
0: Я рекомендую зайти сейчас в интернет и посмотреть 2-3 статьи, либо зайти в чат GPT и задать вопрос, как научиться за 1 час скорочтению.
1: Угу.
0: Все. Именно большая ошибка читать от корки до корки.
1: А как надо?
0: Мы сегодня говорили, мозговой штурм ради чего делается?
1: Чтобы ради одной идеи.
0: Ради одной идеи.
1: Да.
0: Книга ради чего была написана?
1: Ради одной идеи.
0: Да, у человека есть какая-то ключевая мысль, и он разработал, написал, развернул эту мысль в течение там 300 страниц. Все. Вот задача заключается тебе. Вот ты не, многие люди думают, что вот я должен читать от корки до корки каждое слово. Ну хорошо, давайте прочитаем так книгу. Попробуйте, пожалуйста, через месяц прочитать эту книгу. Вы увидите, что вы найдете новых много тысяч идей. Не надо думать, что читая от корки до корки, ты поймал все мысли. Так. На самом деле, там есть одна ключевая мысль, якорная, из десяток другой.
1: Для тебя в этот момент времени.
0: Да, в этот момент нужно.
1: И когда ты нашел эту мысль в этой книге,
0: да,
1: достаточно.
0: Все, ты поймал вот эти 5-6 мыслей, ну 10 мыслей, сколько ты поймал, все. Даже если ты потерял мысль в этой книге, ты найдешь в 40 других. Вопрос только в том, ты за это время прочитал одну книгу или 40. Вот и все. Либо ты одну мысль поймал, либо 40 идей.
1: Блин, это меняет отношение к...
0: Конечно.
1: А я думал, все.
0: Нет, вот конечно.
1: Читаем.
0: Именно вот
1: и это. Поэтому это,
0: да,
1: мешает.
0: И у многих, особенно современных детей, есть... Вот это нежелание невозможно. И когда ты сейчас зайдешь в интернет и ты попросишь 2-3 статьи, как научиться за час скорочтению, ты узнаешь, что научиться скорочтению можно за час и прочитать книжку можно за 2-3 часа. Все, вот это вся мысль. И, конечно, у детей возникает вот это, ну, у многих детей, у многих людей исчезает вот этот страх перед огромной тоннами литературы.
1: Просто изменили точку зрения на чтение книг, если честно. Спасибо вам большое, начну уже сегодня. Итак, у нас новая рубрика «Вопрос-ответ». Теперь в конце постоянно будем задавать вам вопросы. Вы будете на них, вернее, вы будете задавать нам вопросы.
0: Супер.
1: Да, так что погнали.
0: 4 вещи, которые позволяют тебя делать, не делать или делать успех. Первое – это четкая цель. Четкая цель. Ты должен понимать, точность – это самое важное. Именно мозг не понимает неточностей. Он ленится, он четко не понимает, чего ты хочешь. Поэтому четкая цель. Второе – это сфокусированность. Сфокусироваться, как только что я сказал, книгу не читают ради всех миллион слов, которые там написаны. Нужно сфокусироваться на 2-3 ключевых задачах, мыслях. Поэтому сфокусироваться, Брюс Ли говорит, я не боюсь людей, кто знает много ударов. Я боюсь человека, кто знает один удар, его постоянно тренирует.
1: Угу.
0: Третье – терпешка. Не хватает терпения. Четвертая вещь – это люди. Вас делают успешными люди.
1: Согласен, 100%.
0: Что такое мотивация? Вообще, если дать официальное определение, мотивация – это оцененный и ставший потребно значимый образ предмета. То есть человек мыслит картинками. То есть мотивация – это когда ты что-то бессознательно хочешь. Например, тебе хочется пить. Это мотив. У тебя есть чувство голода. Это мотив. И это заставляет тебя двигаться вперед. Ты можешь, конечно, задержать дыхание, но это чувство не исчезнет. Ты, конечно, можешь задержать и не пить воду, но чувство жажды будет усиливать. Вот точно так же существуют мотивы и в деньгах, и в людях, и в связях. Вот вы любите ребенка, вот это мотив его защищать.
1: Супер.
0: Я всегда рекомендую такую книгу, называется «Атомные привычки». В чем суть ее? Нельзя просто вырабатывать привычки. Нельзя быть хорошим, вообще это неправильно. Мы все полны недостатков, и оставайтесь не с недостатками. Вы четко должны понимать, что мешает достижению твоих целей. Вот я, вот сегодня понравился пример Армана, что он начал заниматься боксом. Давайте поймем очень простую вещь. Как олимпийский чемпион стал олимпийским чемпионом? Очень просто. Он каждый день делал один и тот же набор ударов. Он просто каждый день делал одну вещь. Вот точно так же сейчас, вот кто слушает, вот коли такой формат Арман создал здесь, очень простую вещь. Вот сейчас сядьте и напишите, пожалуйста, 10-12, это условные цифры. Напишите, во-первых, поставьте цель, которую вы хотите, вот какую-то цель. Второе, напишите 10-12 привычек, если вы будете делать каждый день, вы достигнете этой цели.
1: Супер.
0: Очень простая вещь.
1: Вообще.
0: Все. Привычки формируются 66 дней. Сразу хочу сказать, не надо думать, что там 21 день, 20 дней, 66 дней.
1: Алексей Васильевич, вам большая благодарность.
0: Вам спасибо за приглашение.
1: Я очень сильно кайфанул. Знаете, это действительно было похоже на переписку с чатом GPT. Любая тема, типа, а как вот ребенка перенять? Раз, два, три, четыре, пять. Это было очень круто. Надеюсь, вам тоже очень понравилось. Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Так как армяне очень гостеприимные люди, вы можете ожидать, что во время вашего делового визита в страну вас могут пригласить в гости. Не стоит отказываться от приглашения, так как своим отказом вы можете нанести личную обиду. Во время застолья с армянами стоит ожидать большого количества тостов. В Армении большая часть населения, особенно старшего поколения, хорошо знает русский язык. Поэтому особых проблем в общении нет. Молодежь также неплохо владеет английским и французским языками. В армянской культуре принято дарить и получать подарки. Для делового подарка лучше всего подойдут офисные принадлежности с логотипом вашей компании. Желательно, чтобы подарок был в упаковке. Если же вам вручили подарок, не стоит открывать его в присутствии других людей. Армяне придерживаются традиционного европейского делового стиля в одежде. Для мужчин это темный костюм и галстук. Для женщин – высококачественный деловой костюм с юбкой по колено в темных цветах. Женщины в Армении уделяют большое внимание своему внешнему виду. Для деловых встреч редко используется повседневная одежда.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Дагестане 3 часа.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.